0: На заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Йоника. Наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райнемом Паузом, да, я помню, это чудное мгновение, передо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель младший. 1.5 метра ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел, играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнил партию органа в песне «Трезиденко Масада». Он был органистом группы «Оберманекен» полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов, по-другому. Мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили, и все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр, например, сводный оркестр «Канделябр» и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот, есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно и повсеместно создавать их, все будем дуть, дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот, как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем вот так, чему отдать прерогативу? То есть, множенью или
1: я понял, уменьшенью? Мысли я понял. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному, к звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры, потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры, могут выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы
1: да,
0: же
1: да,
0: любим
1: да,
0: смотреть, как человек машет.
1: Да нет, да. Машет и не промашет, причем иногда.
0: Иногда
1: да, вот это главное, да. Нет, и вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта картоболетина, вся эта как бы искусство палкомахания, в общем, близка нам, да. Но, безусловно, мне смешно это, потому что не раз я присутствовал на дирижировании вот этого сводного оркестра нашего. Иногда смешно, да. Весь цирк уехал, клоуны остались, как называется.
0: Знаешь, у нас в деревне, я скажу, под Сырок, у меня дачка такая, там небольшая, там домик, вот. У нас погонял у пастуха был такой дирижер, потому что он тоже махал постоянно. Ну, представляешь, да? То есть, и даже мы пошутили, в трудовую книжку ему записали вместо пастух, значит, нашей деревне записали дирижер. То есть, он дирижирует стадо. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы, ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму, уже несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной, да, то есть дали нам денег. Вот.
1: Нет, ну как минимум, мы, да. Я предупреждаю. Да.
0: Но там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот так. Нет, ну мрут люди как мухи, это как я мухи, знаю, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню «Оркестр пожарных поет про меня». Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для монументалистов. Это невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия «Обер-Манекен» осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной группе балетов.
1: Балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Но в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку «Обер-Манекен». И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что, я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас, это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку, да.
0: Совершенно с вами согласен. Кнопочку вы имеете что в виду вот, этой фразы?
1: Кнопочку. Это не точечку на лбу нашего индусского друга.
0: Потому что
1: можно нажать, да. Можно
0: нажать, можно заиграть.
1: А давайте нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Давайте. Я нажимаю, и музыка играет.

0: Чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходило. Да, кто поет эту песню? И какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят... Да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати...
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, к кому ни попадя. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попадя кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот. И вот топчут все, чего не попало. Может быть, ты как-то введешь наш
1: вкус? Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Ну, взрослые, да, они, да, ты смотришь на
1: них. Моя бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так пресловутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню, и в 1849 году были обеспечены именно топтанием брюшевых тряпок. Князь Игорь долго топтал.
0: У него был целый ряд тряпок. Я бы даже сказал, что у него было не просто брюшевая тряпка, а полотно брюшевое, поскольку он князь. Вот. А что было у царя, у Иоанна и брата его Павла II, там вообще историю умалчивают, чтобы не раздражать народ попросту. Потому что, знаешь, как... То есть я знаю, что, например, молоденькие крестьянские девушки бесприданного топтали маленькую тряпицу. Они даже топтать-то толком не могли. Они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот... Это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот,
1: да. Но вот, последний, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работниц ветрогорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания создания борщевых тряпок с некой иронией, как большие ученые, знаете ли, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там, собирают игры, утварь домашнюю. У меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле, вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию, и я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу, ну, по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение, вот это вот, знаете ли, ну, не от души. Да. У меня это все было в детстве серьезно, поэтому...
1: Я готов поспорить. Кстати, Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Ну, я же вижу, Анжей, вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть... Например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну, и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому — волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай — это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно это рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правая рука в Ганга. Да. И в нашей местности, поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
0: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13
3: две
0: мгновений
3: серии.
0: Осени».
1: Я он знаю две тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший
3: Нет,
1: фильм.
3: Нет, две серии, да.
0: К сожалению, прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
1: Да, «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
3: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, Вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
0: О, вы знаете, это самое вершай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
3: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
0: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта, как, например, вот Бубкевич городки. Афанасий, как городки и кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойник напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попадя, и что попало.
3: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как Майюрбханш.
0: Да.
3: Так вот, Майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивался рис. Рис. Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
0: И маис.
3: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
0: Будьте здоровы.
3: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
0: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
3: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
0: Извините, а джут это что такое?
3: Это плод кокоса. Кокосовые пальмы, да.
0: Понятно.
3: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
0: Да.
3: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
0: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте, что плохого.
3: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
0: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
3: Мышцатость.
0: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дирадж Салюджа, кстати, занимается большим теннисом, старается...
3: Дело все в том, да, что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
0: А, ну, безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо, спасибо вам большое, Виджай.
3: Да, я хотел все-таки сказать, что вот...
0: Ну, конечно, говорите.
3: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи справа на левый берег. Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай погребения такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
0: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, кому адресована, Айраб. Как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав, вот, я так понял, это к вам телега, но странные у вас друзья какие-то прямо. Ну, далее. Ребята, а что вы можете рассказать про такие виды спорта, как метание теплых пирожков или прыжки в ширину? Прыжки в ширину – это отдельный вид спорта, очень интересный, но он исключительно женский, насколько я знаю. Господа, я вас в пятый раз спрашиваю, какие обычаи у разных народов связаны с наказанием ребенка, который не выучил урок, ну, в общем, провинился, это спросил Беня. Вот, он же тоже штурмовик. Вот, Юзеф, вы как как-то будете комментировать?
2: Если что-то имеется в виду, что я не тот, за кого я себя выдаю, ну, то я, по-моему, тут единственный кристально честный человек. У меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Да, вам даже... нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
0: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Густав, Юзеф Витольевич Густав, не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов барсеток. Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому безусловно.
2: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
0: Да. Что касаемо прыжков в ширину. Действительно, это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с умом. Потому что я знаю многих японских людей, я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, значит, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы с умом, потому что эти, значит, толстые борются, а худые прыгают, ну, не вперед, а вбок. Вот. Я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжкам в ширину.
2: Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение. Я был в поезде уже на платформе. Потом мне объяснили, что это вот этот ваш национальный
4: национальные обычаи.
0: А вы знаете, чем у нас у японцев это вызвано? Прежде всего, во-первых, мы экономим место. Вы заметили, что у нас тенденция заметная к снижению габаритов любых устройств. Автомобили, то есть мы выпустили сейчас Toyota. Автомобиль, куда помещается только ботинки ее владельца. Вот, остальное не помещается. И также здесь. То есть вот люди... Вот, здорово. Вот вы, европейцы, устроены очень странно. То есть вы, например, как ходите прямо, да, вот вы идете, а у вас же вот если посмотреть, да, и измерить вас, то вы же не обруч. То есть у вас тушки плоские. Ну, как и у нас, у японцев. И когда вы ходите прямо, вы занимаете огромный сектор. То есть плечи, то вот эта вся байда. А мы японцы, согласен, изобрели этот метод. Мы ходим боком, понимаешь? И, вот, и поэтому у нас огромная проходимость. То есть в туннелях, из метро, как правильно Юзов заметил. Вот, вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
1: Но мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
0: А, вот.
1: Конечно, обычаем.
4: Мне очень нравится развлечения, музыка, которая сейчас играет.
1: Развлечения. Да. Именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
0: Да.
1: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новость или танцы?
4: У вас уже была какая-то тут авиация.
0: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа жуткие отростки.
1: А, ну конечно, про птиц. Да, песня про птиц.
0: Итак, орнитологическая.
1: Песня, любимая, потому что все любим птиц, погладить их.
0: Ну вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите, он любит гладить только влажное.
1: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно,
0: осинки,
1: есть опери...
0: Осинки.
1: И синки тоже любят.
0: Любят, да.
1: Ну да, это любимый,
0: это
1: кстати,
0: камень в огород Виджая, он же синк.
1: Синк. А есть, которые любят осинки и разные плакучие ивы.
0: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну там у него гражданство, все, то вот оно получается осинк.
1: Я представляю, да. Именно осинк. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам.
0: Да,
1: и,
0: куда
1: в общем,
0: поп,
1: становится
0: да.
1: дендрофилом. Да, как это не скучно, как это не грустно. Да.
0: Но, тем не менее, это факт. И мы, вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто насаждение не ломал. Вот, тут
1: да
0: на,
1: пусть
0: на
1: ломает. Пусть...
0: Думаешь,
1: вот
0: да?
1: Я думаю, это сексуальная песня. В Ополе березку заломали, в Ополе кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
0: А как тебе вот эта песня «Я нарву тебе цветов»?
1: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
0: Это вообще какой-то садомия полная уже.
1: Садомия, да. Ну, все
0: или,
1: песни.
0: Или, например, тогда «Кукурузное поле мое».
1: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
0: Безусловно.
1: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
0: Безусловно, да. Она же мало под рукой, и, в общем-то...
1: Нет, вот это вуалистость.
0: Рябчатость, я даже не попасть этого слова.
4: Рябчатость. Рекламная пауза началась.
0: Нет, мы просто обсуждаем сейчас самое ботанику. Да.
1: Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
0: Кукурузницам.
1: Которые любят птиц, да.
0: Песня?
1: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дармонекен». Это Анжей Захарищев фон Брауш, Евгений Ковачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист и режиссер Чони Попади Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитацию я видел.
1: Да, он как-то вроде так...
2: В астрал ушел.
1: Да, но тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой секса. Секс – это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много, скажем так, даже людей, ну, мы знаем всю эту рифму, люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Дармонекен» давно и точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной, этой и, в общем-то, всечеловеческой темы. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России, и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что думает по этому поводу наш министр культуры, по поводу, в общем, творчества «Дармонекен», Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть. Мужичок работает. Именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
3: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
4: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
1: Да.
2: Дендрофилия,
4: да.
2: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
4: Дендрофилия. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством Дармонекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область. Тогда была знаменитая программа под названием «Новая эротика». И вот то, что мы вначале как бы как раз говорили о политике, вот как раз тогда был вот угар, вот как бы эйфория, перестройки. Вот сейчас ясно, что вот как бы тема отношений между мужчиной и женщиной, тема секса, она как бы остается вечной. И в этом смысле вот как бы вот любые конъюнктуры, которые проходили за группу «Дармонекен», долгое время отсутствовало, как бы они обрабатывали другой континент.
2: Осеменяли,
4: да.
1: По-другому,
4: ну вот,
1: да.
4: В смысле как бы секса. Вот мне сейчас представляется очень интересная проблема каннибализма.
1: Да. Да, безусловно. Вот, кстати, заходил
4: вот,
1: человек,
4: идут разговоры о легализации наркотиков, о как бы...
1: О легализации каннибализма никто ничего не говорит.
4: Отмене смертной казни. Но вот каннибализм — это проблема, ведь действительно...
2: Да, причем огромное... тут оберманекен, кстати?
4: Нет, огромное количество людей, как бы целый этнос, как бы вот Африка, континент. И в свете как бы экономического положения в России существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
2: Ну, поесть немножко людей, и все, я думаю, кто голоден.
1: Во-первых. Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего в этом постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да? Есть понятие мародерства, да? Есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда Браунинг? Трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Для, например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, можете сказать...
2: Шапка, кстати, какая-то тоже... ушанка в крови.
1: В крови. Это знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так вот холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
2: И рубашка, кстати, тоже. Версачи.
1: Это я голенький сижу. Это просто татуировки. У меня такие под рубашку, знаешь. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерство мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
2: С любыми женщинами. По-моему, это каннибализм.
1: Каннибализм уже, да.
2: Связь с любой женщиной — это каннибализм.
1: Безусловно.
2: Потому что мы их едим. Мы с ними сношаемся, можно сказать.
1: Да.
2: Мы сделаем с ними оральный секс.
4: Нет, ну я вот как раз хотел добавить.
2: Мы берем...
1: Да вообще мы делаем с ними что не попадя. Иногда даже бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
2: Да бьем, не бьем, но щиплем точно.
1: Лупим и щиплем.
2: Да.
1: Вот причем
2: сейчас... Это каннибализм, на мой взгляд.
1: Каннибализм. Новый вид даже секс. Вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, что 5 лет назад мы что с тобой делали?
2: Ну мы с тобой делали, я помню,
1: да. Заказывали по 5 женщин, да. А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то на память. Памятные выжигания.
2: На спине что-нибудь такое.
1: Да где не попади просто.
3: Есть еще удивительное занятие — резьба лобзиком.
1: Это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
2: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
1: Сейчас я скажу. Пьеса называется... Тебеды.
2: Тебеды такой пьесы у Оберманеке никогда не было, не будет и...
1: Вби называется.
2: А?
1: Вби.
2: Вби?
1: Вби.
2: Дай мне посмотреть.
1: Да.
2: Вби.
3: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает. Какой у меня в последней книге там такого намороженного.
2: FBI, наверное. То есть по-русски...
1: Всегда был...
2: Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
5: Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

0: И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарычев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная, плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Да забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз прошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарт называется. Мы сюда кидаем ножи перочинные, отнятые у бандитов финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот на Тване, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньше, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Ну, они вообще лакают, откуда ни попадя. Я, например, знал человека одного, который, ну, в общем-то, он был трансвестистом, как выяснилось позже, он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отстал.

0: в данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для производства шустриков и их производит. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник шустриков.
1: Вот, да? Вот вы знаете, Юзеф, извините, что вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется ми, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильнее некуда. То есть на входе лучше. Мы получаем прогнозированный, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит, бубенность. Вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет. Понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой твоей.
0: Было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да?
1: Безусловно,
0: о почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть о детенышах.
1: Да,
0: нет,
1: да.
0: Это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекация.
1: Безусловно, да. Безусловно, все понимают, о чем идет речь. Конечно.
0: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она из себя представляет там, в тундре.
1: Да. Ну что же, далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон, он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Алабаржану, испражняетесь в воде?
2: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
1: Да, но как суперлюди мы безотходные.
2: Безотходные.
1: Мы иногда пропотеваем только, и есть наше выделение. Анджей, а можно мы можем как сейчас импровизировать? То в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот. И, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПДБ.
2: В данном случае я сказал несколько довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
1: Да.
2: Каждый индийский
1: заклинание. Да. Да, буддизм.
2: Я с детства любил Маугли, конечно. Не Маугли был мой друг.
1: А, кстати, ты знаешь, что вот... Извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
2: Это правда, да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган, да.
1: Останкинская башня, да. ОБ называется.
2: Да. ОБ. И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, надо его... На самом деле нужно назвать Маугли.

0: Я в конце еще.
1: Да.
0: Маугли-я.
1: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим великолепный, неприкасаемый никем до нас, чудесный, влагалищный, так сказать, клитор.
0: Будьте здоровы.
1: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
2: Я.
1: Да.
2: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
1: Муза, безусловно. Маугли это муза.
2: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
0: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот, этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их не вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их пола, они были попутаны. То есть, реально, вот, наша Петр, ее звали, знаешь, Петросинья, а Евдокия, это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина, на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр это была, в общем-то, Екатерина.
1: Нет, я очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой, именно транспластацией полов. Много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был, но, скажем, лирично. Я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньей, да. Петр Первый. Кто был Ельцин? Ну, сами догадались, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшейся массе мужчин и потом переменившей пол и взявшей власть над Россией. Крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Обер-манекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит, ну приведите ко мне Шуру. Ну я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что-то получится.
2: Скажите, а паркет вы кладете?
1: Паркет? Кто?
2: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас модно это? Команда, ансамбль, группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово группа не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости. Везде писали, там, скажем, группа, машина времени, группа, круиз.
0: АДО.
2: Группа АДО. Группа, а сейчас вот...
0: Алла Пугачева.
2: Да, Алла Пугачева. Группа. Да.
1: Не, ну,
2: везде
1: конечно,
2: писали
1: нет,
2: группа.
1: Да, да, да.
2: Зачем? Вот не пойму я этого у современных.
0: Так насчет
2: не,
0: паркета, как у вас...
1: Паркет, да, не только паркет. Мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак, я думаю, Ну, в данном случае...
0: В прямом прямо эфире сейчас прозвучит песня вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Оберманекен».

0: это было прямое выступление, то есть никакая не запись, это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Оберманекен», и мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данные композиции, исполненные под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати, это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
0: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метания канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Александр, здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первое, я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит?
0: Вот. Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, кстати, в коридорчике, на котором
0: мы открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Марья Николаевна.
0: Прохор, я знаю,
3: да,
0: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг, да, очень сложно.
0: Даже не мозг,
3: понять,
0: а разум.
3: О чем идет речь, включиться непринужденный разговор.
1: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
0: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
0: вас
2: нет, нет.
0: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
0: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, вот, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего. Вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
0: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки удачи?
1: Мы подарили, кстати, мы спасибо, приехали из Америки, спасибо. Подарили Саше $1.5 миллиарда. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
0: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров. И обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. То есть, ну, гораздо просто. Там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот. Либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот. И, в принципе, я каким-то образом наладил выпуск именно
1: Саш,
0: такого.
1: Саш, можно перебить?
0: Безусловно,
1: секунды,
0: да.
1: Я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
0: Ну, можно за чулками носить еще.
1: Да. Или завалил, и тут же, кстати... И потом...
0: Можно заняться каннибализмом даже в какой-то степени.
1: И побежал после этого, да.
0: Безусловно.
1: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Знаете, какие сумки?
0: Но ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги. Ты видел как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат, наручниками прикован.
1: В голове, да, я видел.
0: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь как? Вот, что казалось гораздо проще, взял старую сумку. Поэтому я ни
1: на
0: что не
1: рабщу.
0: Предлагал,
1: кстати, да. Я предлагал ему к уху приковать дипломат. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, к шее лучше.
0: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, это же знаешь, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Но иногда приходится, потому что нам, у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственны, и раскрываемость у нас большая, вы это все знаете.
1: Но мы же тебя посылаем.
0: Бывало, люди... ты наступишь на это ухо и говоришь, стоять, засранец, твои документы. Он теряется такой, кидает дипломат, а бежать-то ему по прямой. Мы-то смотрим, он метров 100 отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
1: Ну, все правильно, конечно.
0: Да.
1: Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам с большими ушами, мохнатыми.
0: А, я... то есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые на проверяют рынки в этих
1: ЧБ,
0: вот в таких...
1: так называем, да, ЧБ,
0: ЧБ, да.
1: Чебурашек, да, ЧБ. Все
0: ты знаешь,
1: понимают,
0: что, Энджи,
1: ЧБ,
0: если
1: у тебя
0: возникнут какие-то проблемы с ними, то есть я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, это самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными
1: на нескольких рынках. Мандаринами, только мандаринами, да. Только.
0: Вот если они подойдут, то это, кстати, говори, ребята...
1: Студия засыпана мандаринами.
0: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говори, от Сани, это пароль. Они тебя, да, сразу отпустят, конечно.
1: Да нет, есть прекрасная песня группы Бонни М. Сани.
0: Ну.
1: Вот. Я от Сани.
0: Ну что, еще звоночек послушаем.
1: Давай, давай.
0: 203-19-22. Мы полны к вам внимания. Доброй ночи. Говорите. Алло.
4: Сашенька, ради бога, извините меня.
0: Да что вы, не за что.
4: Я болею. И ночи все не сплю.
0: Угу.
4: Я давно хотела у вас спросить, думаю, уже заругаются, скажут, что ты лезешь ко мне глупостями? Что такое Монморанси?
0: Ну, понятно, спасибо, спасибо за вопрос. Безусловно, на этот вопрос необходимо ответить. Монморанси — это собака из... роман Джером Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Так же, как показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных, это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один. Ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит. Вот. Ну и масса также других предметов, то есть, в частности...
1: Нет, я знал одного человека, да, в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
0: То есть ты хочешь сказать, что у него было два члена?
1: Ну, два члена, две головы.
0: Не, ну, если он имел две головы, как он мог делать это... ну да, что-то ладно.
1: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Монморанси петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Монморанси... А?
5: Шевчука иметь.
1: Ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его...
0: Решил остаться инкогнито.
1: Инкогнито, да. Монморанси-инкогнито.
0: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация, у него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам это щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу полосу.
1: Нет, это наш друг, конечно.
0: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем, давайте с пластинки одну песенку, ладненько. Да,
1: именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, Зубру, скажем, да. Но довольно приятному парню.
0: Песня, кстати, сейчас, о, эту песню мы, да, нет, это не слушали, песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи, то есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может, потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помните такого философ Ефима Щупа был? Он тоже такая же была у него проблема.
1: Да, это проблема вечная, конечно, но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные» прямо для вас.

0: На ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа Оберманекен, писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете звонить нам по телефону 203... Да, я не ошибся. 19-22 – это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы с нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Оберманекен». Это Анджей Захарович и фон Браун, Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений, Кирилл Преображенский, их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось, но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить в пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Так,
1: да.
2: Алло.
1: Да, вы принимаете претензии?
2: Какие?
1: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали и его починили.
2: А претензии к кому?
1: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Я в холодильник тогда с утра приеду.
1: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас вот есть барсетка, видимо, тоже.
3: Ну, безусловно.
1: Да.
3: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот, это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот, в художественных фильмах, причем вот, с разным жанром, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
1: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
4: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
1: А железная дорога была? Это очень
4: нет.
1: Важно.
4: Вернее, была, но дело в том, что...
1: Ну, маленькая и короткая. Дорога, то есть, практически, это, я знаю, были две шпалы, да, и две рельсы, собственно.
4: Да, да,
1: и
4: да,
1: есть, люди приходили
4: макет,
1: смотреть.
4: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
1: Тирадж Салюджи.
4: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот... на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
1: А откуда вы так хорошо знаете русский язык?
4: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
1: В нашей стране. В тюрьме вы их провели, в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
4: Видите ли...
1: Не хотите отвечать, но не нужен. Давайте послушаем телефон.
5: Я знаю, он продавал коноплю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
1: спасибо.
6: Передается, то очень страшно, это во-первых.
1: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой...
6: Если
1: вас
6: слушают вашей матери,
1: да.
6: Как вы думаете... Что они о вас думают?
1: Спасибо.
6: Вашей матери слушают вашу пошлость.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но, тем не менее, мы подплачиваем. То носцы подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
1: Мы слышали такую компанию, да?
7: Да.
1: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
7: Да, не только примусами, а различными вещами, купленными. Ну, там, в общем-то...
1: Хорошо, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
7: А, ну ладно.
1: Да.
7: В общем, мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, просто жизнь является аэратом. В общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции, сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются оберманекенами. И кричат они такими трансдоказанственными голосами,
8: включаю,
7: что я готов поверить, что это действительно они.
1: И да, спасибо, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался, активно. Виджи, что случилось?
4: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что вы,
1: ну, конечно, сходи,
4: Индия,
1: посмотри.
4: Индия
1: это
4: богата.
1: Я не к вам, Виджи, вы сидите, сидите. Не,
4: Индия,
1: но дело в том, что я...
4: своими драгоценностями.
1: Секунду,
4: это
1: да что вы говорите, Виджи, так. Виджи, совершенно не к вам сейчас так. Обращается. Подождите, замолчите, право это. А куда ты пошел-то? А, ну тогда говорите, Виджи, да.
4: Это
1: извините.
4: Совершенно не так. Действительно.
1: В смысле не так? Я считаю, что все совершенно правдиво, то, что сейчас происходит, и...
4: Ну, у вас это, у вас в России это называется, что, значит, Индия богатая страна драгоценностями, древностями. Действительно.
1: Богата курами.
4: Да.
1: И гусями.
4: Вот сейчас я, собственно, по освобождению поднялся-то на чем? Как вы думаете? Все вот эти вот изобилие куриных продуктов, это же все индийского производства. То есть вот эти все куры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы, россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или...
1: Мерлин Монро еще
4: да.
1: Есть ножки тоже.
4: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того... Индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя мы, индусы, вывели одомашнили, вернее, курицу, у которой была о 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
9: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь. К
5: кстати, пока
4: во сне
5: вот...
4: перьях была курица, да. И дело в том, что когда ее рисовали, то есть впоследствии трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостоилась чести, собственно, отведать филе. Да. И всем, всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, у нас в Индии родилась та... Спасибо. Ведь, кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дожди.
5: Будьте здоровы.
9: Вы тут все закряхтелись, меня просто...
4: Спасибо.
9: Я, кстати, премного блега... Простите, но...
4: Действительно, от Калькутты до Киева приблизительно 8 тысяч километров.
8: То есть сколько перьев почти умножено на 1000, получается.
4: Поэтому минимальный тираж изображения Будды у нас в Калькутте не менее 1000 экземпляров. То есть, таким образом, саентологи, вот та религия, которая сейчас модна в Европе, она же тоже можно проследить корни из Индии. Вообще, в принципе, все, что так или иначе используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть, Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
8: А также Хугли еще.
4: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое-то интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно... То, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
8: Извините, уважаемый Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, безусловно, что вы участвуете активно в процессе.
4: Безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправлению естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
8: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
5: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
8: Пусть не ходят.
5: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем.
8: Новости.
5: Новости.
8: Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы».
5: Мобильники.
8: Мобильники и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманекен» — это Анжей Захарищев, фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот по гитару.
5: Он живой, кстати. Он не мертвый.
8: Кирилл Преображенский.
5: Он министр культуры, он не член группы «Барманекен».
8: Извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджай Лабаран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню. Для
5: я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама...
8: Да,
5: мама это
8: святое. Да.
5: И поэтому хоть пару слов пусть скажет.
8: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям, окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
10: Нет, все это очень сложно.
8: Безусловно,
10: как-то,
8: да.
10: Ну, конечно.
8: Ну, давайте хорошо.
11: В как городе сын... Бостон мать родила в Куме.
5: В Коме СССР, да.
8: Да.
11: Вот.
8: Это известная республика была.
11: Тоже, в общем-то, нерассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в коме.
8: А вот,
11: влияет ли вот это как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на... предрасположенность.
5: Да, многие раку. Хотят стать бабочками, например, я слышал.
8: Это... Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном, куда ни попадя, и приставал, к кому попало. И вот все, кто попал, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. А маленькой бабочкой, капустницей, никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокой моде.
5: Да. Не хотел бы вас перебить, Александр.
8: Ничего страшного, да.
5: Да-да. Я видел марсианских изумрудных бабочек.
8: Угу.
5: Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету, тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки в общем...
8: Облепили вас как-то или...
5: Да-да, именно облепили.
8: Я слышал, что у них есть такое обычай вот так приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся его облепить, чем не попадя. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали о тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям. Вот, вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально
5: по всем галактикам, собственно.
8: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом его мнение тоже спросим, но, тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте священного писания...
5: О, это я знаю, да. Это подсканали.
8: Присутствовали
5: упоминания...
8: Я, собственно,
5: писал этот текст, да.
8: Да. Yeah. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
5: Да, да, да.
8: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в Тюбетейки. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание...
5: Оно отредактировано, да. У меня готов ответ, да.
8: Извините, что да.
5: Так, как автор этого, в общем, и того, и другого писания, я замолчал на секунду, чтобы вспомнить, все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее, конечно, Бог с нами, Бог вокруг у нас, и мы, души Его, входим в Него, как божественные сущности. Лишенные зрения, слуха и ощущений. Да, именно так. В бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
8: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Веджай или Юзов? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
5: Я вижу все.
8: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот... что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
5: Калачев.
8: Да, с тушкой нормально, если то... сейчас...
5: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо к гитаре. Внимание! Настройте свои... гитары, чтобы снять эту песню.
8: Трубы настраивать не надо, поэтому я играю на трубе. Называется туба. Труба-туба.
5: Сейчас делаем рэп.
8: А, ну да, мы что-то отвлеклись. Вообще, я могу так целые 7 часов заниматься этим. И я предлагаю запереть, подпереть дверь в студию сосновой доской, которая специально припасы никого не впускает.
5: Там ломится куча людей, да.
8: Ломится вообще немерено. По-моему, среди них есть и спецслужбы, и милиция. Вот, которые
5: МВД, КГБ,
8: все
5: ФСБ,
8: приехали,
5: да,
8: все собрались. Все
5: у наших ног.
8: Ну что, песня?
5: Сейчас песня романтическая для вас всех.

0: замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас «Мелодию о лесе». И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелену увлекаюсь вашим искусством, потому что это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский, Персиков там.
0: Да,
1: такие
0: безусловно.
1: Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года.
0: Это уже большой возраст, да.
1: Вот, у меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство – это не пошлость, и это гениальный талант?
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла. То есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да.
0: Вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там, куда руку не положи, не ошибешься. Да. Так вот, что касается корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал непосредственно, читая Бхагавад-гиту. И всем известный Бибигон отнюдь не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Цхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый «Айболит» — это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами было забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковой атрибут, он произошел опять же.
3: Мне кажется, наш, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
2: 10 лет проведенных в России.
3: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
0: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджай, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
3: Да, мне кажется, да, чтобы он проявил свой язык, да. Свой нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
0: Или просто диверсант или террорист.
3: Диверсант, да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
0: Бекон,
3: потому что
0: мясо.
3: Да.
2: Действительно.
3: Что происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит. И
2: вообще, нам нужен взгляд с востока. Первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795
3: опять
2: году.
3: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
4: Это, пусть... да.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Оберманекен», также, соответственно, Виджей Лабаран и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И...
1: Это грэн-бабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в Колби, заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в Колби.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры. И он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Да, неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Но вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Оберманекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Оберманекен» как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа...
0: Топтание борщевых тряпок, да, вот это все. Кидание пельменями через стол. Дружеское подчерка. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию. Но я готов взять функции как президент на себя. Много людей, девушек ломилось в двери нашей радиостанции. Не нашей, конечно.
0: Ну, радиостанции, где... Можно называть вещи своими именами. Наши, да.
1: Да, да, наши радиостанции, да.
0: Наши, да. Ну, что теперь, да. На нашего дома даже, я не побоюсь этого слова, дома номер 11 на Новом Арбате. Да, и что теперь нашего, да. И что, да. И что, ничего в этом нет, мы честно все. Наворованные деньги, это все.
1: Наворованные деньги, ну...
0: А нечего это самое, нечего, как говорится, лоховать, дескать, если... Бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Бабы с кобылей легче, говорится.
1: Да, говори. Но. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем.
0: Пьесу
1: «Оберманекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает
0: лохам... А я пока слазю под стол.
1: Ты послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, да, да, да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его, что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его.

останавливай свой взгляд на случайных прохожих, смотри в зеркала витрин модных магазинов, только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина. Девочка, подросток с запахом апельсина.

глаза. Встречи с каменным сфинксом для тебя существует радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток.

0: Может быть, сразу еще одну композицию?
1: Композиция неизвестна никому. Называется...
2: Выпадет снег на твою крышу, ты подойдешь.

Месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: момент. Только какой в этом понт? Выше, чем крыши, только твой зонт. Только какой в этом понт?
1: Это замечательная песня прозвучала в эфире «Эхо Москва», конечно.
2: Совершенно верно. Я предлагаю сейчас... Ты далеко и не ставь мандолину сейчас, потому что послушаем телефонный звоночек, а затем, если Женя тебе дали в кайф, то мы-то послушаем. Мы никуда не разойдемся, не волнуйся, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту безгранично. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Виджаю.
2: А это не Николай, случайно, вот вы?
3: Нет.
2: Нет. Хорошо тогда. Потому что если был бы Николай, я бы выключил. Но это я шучу так. Да.
3: Ну вот, у меня приехал товарищ из Индии.
2: Угу.
3: Он весь такой толстый, важный. Он занимается спекуляцией.
2: Безусловно. Наверняка торгует свитерами.
3: Да-да-да, индийскими. Безусловно. И махеровыми шарфами.
2: Да, грузинскими.
3: Вот. Он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора, нужна пятикомнатная, ты ее выкопал. Нужна трех там, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером?
2: Вот.
3: И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
2: Угу. Хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
3: Спасибо вам.
2: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лабарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
4: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие. Как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ, гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа, основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, Образ мышления индуса понятен в принципе любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. Этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
5: Безусловно, знаете, мне, безусловно, простому русскому писателю тоже понятно.
4: Безусловно. Потому
5: что вы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
4: Нет, не хочу, потому что...
2: Простите, Юзеф, а вы вроде бы пишете... как выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книжке «Великосветский скандинавский лев» так и описано. Это же ваша биография попросту. Я так и читал.
4: Кстати, вы знаете, более того, наш индийский фильм, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов. То есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экран служит противомоскитной сетью.
2: Виджей, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто, так что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там на них зависать, да?
4: Это есть. Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены,
2: что
4: и
2: жишка?
4: Гориллы, да. И так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
6: Говорят, что они Азербайджан.
2: Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: песня для всех вас, о нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночки.
0: Давайте послушаем эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Угу. Вот. Такая же у меня проблема, да.
2: А отчество как?
3: Вашим большим поклонником. Я, естественно, записал в прошлую субботу передачу программу А. Можно спросить?
0: Программу Б запишите.
3: Ну, обязательно, конечно. Как только будет. Можно спросить?
1: Да.
3: Что это за грудник с вами был такой? Всюду у вас...
0: Александр Сергеевич Машковцев. Да.
1: Совершенно правильно. Да, это был. Спасибо. Спасибо. Действительно, это был Александр Сергеевич Машковцев. Это женщина-карлик, который ходит повсюду, в общем-то, со мной. И не потому, что как-то я нуждаюсь в его каких-то услугах. Конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво, под
0: да.
1: вазу.
0: И вообще, мне делали отлично, да.
1: Причем тут ситуация в том, вот ты, Анжей, правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим, поэтому вот, ну, вообще это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
0: И с усами, как у Будённого.
1: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывают треуха, бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, через себя треуха, а там лысь, на усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
0: Нежная, да, и сексуальная очень.
1: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, Женя, как?
0: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
1: Паллада, я бы сказал.
0: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно. Каждую секунду падают.
1: Да, но... сегодня я не в лучшей форме.
0: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
4: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
0: На заре. Мы
4: уже спели.
1: А можно что-нибудь классическое? Что-нибудь классическое.
5: Выхожу один я на дорогу.
6: Вот, может быть, это споете.
5: Подволакиваю правую ногу. Достаю, бывало, чазаначку и ловлю первую попавшуюся.
0: Конечно, не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
1: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть, например,
0: да, но сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это наиболее нежно и адекватно. Итак, «Темная ночь». Как вы...
1: Гири свистят и свистят.
0: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

Темная ночь, только пули свистят.

Только не спят глухари. Темная ночь. Ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь. Мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай. Темная ночь. Эти глаза за спиной.

Я возьму свой виски и выпью без тебя, темная ночь. Не придешь ты ко мне, хотя платье твое прозрачно, как...

И коты за окном так кричат. Темная ночь, мой мандарин очищен дотла. Я съел дольку за долькой. Темная ночь, будь моя волька, будь моя воля.

энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом Герцен, я бы тебе сказал.

дождь. Я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь. Это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я

0: Хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер. Там звезды, похожие на пезды. Я нажимаю кнопки. Интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку и снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут, проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде, они знают там и тут. Я был бы когда-то оберегут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке я бываю робкий. И темная ночь, только пули свистят по степи.
1: Только ветер гудит в проводах.

0: И плачет грудничок, и краснеет густо. Дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
2: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. Mm-hmm. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же, вот, мол. Я приехал, и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мам, когда? Вот,
1: давай. И они сразу в обидку.
2: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
1: Вот, вот. Вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она, как ни странно, живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
2: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
1: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей туристов, искусства, да. Туристов. Как бы, насколько
2: японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не Азюль Бевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из туристов почему-то японцы, видимо... А, ну, видимо, что-то родное, они видны, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
1: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну, и так обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстые, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
2: Да.
1: Ну, а как еще, вот если вы говорите во Франкфурте, тоже такая же ситуация.
2: Да. Да, Саша, а музыку мы будем слушать или?
1: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, значит, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
2: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
1: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
2: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
1: То есть при какой-то?
2: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим. Это неважно. Я ни на кого не работаю, работаю на себя. То есть я вот, то есть даже не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и вот так далее.
1: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
2: Я думаю, что это гибрид, так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. Фезов также, он, отец его был осетином, он, когда ему было 2 года, скончался отец, вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира, поэтому он взял фамилию своей матери. Файзов должен быть правильно. Ну вот Олег, видимо, это христианское имя, потому что отец был христианином. Вот. Сам он вырос в Бадахшане, в горах Памира. И поэтому он человек, не знаю, восточный ли, западный ли, или россиянин. Я думаю, то и первое, второе, третье. Главное, что он человек, он творческий человек. Угу. Если мы сейчас послушаем музыку, я думаю, потом можем уже более сознанием дело, так сказать.
1: Ну что же делает Олег Фезов? Интересно узнать.
2: «Худат Медони», песня со сборника «Ла Лайки Памир». Это сольный диск, который был издан в Германии в 1993 году на Blue Flame Records. А песня переводится как «Ты же сама знаешь».

0: Да, такая композиция, которой в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать толком. Это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европеизирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу. А вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику, детские сказки он иллюстрировал. И в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, что за даханум, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно учили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
0: Ну, это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой вот, музыкальных инструментов между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому, как бы, нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифры ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакты?
1: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь себя смотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах это бы продалось, особенно в Средней Азии. Вы представляете, там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
0: С компактов,
1: да, печатают. Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
0: А вот мы сейчас слушаем композиции сольного, я так понял, компакта Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Офрухазу, замечательную, на мой взгляд, певицу, у нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
1: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И, как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германию, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на «Горбушке» покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят фирменный диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу мне: «Ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще». Я говорю: «Ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась». Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится, ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поются как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да? Будет, да?
0: Но Питер Гэбриэл известный затейник. Я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
1: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирмы Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ, кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайка». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты Туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 90-89-90 год.
0: А почему? Чем это?
1: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их. И вроде пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты Туркмении, там Бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонит. Еще 3 человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые там на свадьбах каждый по 2000 человек. И были
0: такой типа андеграунд, как бы.
1: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там, вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда. То есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречи устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио: «Ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный». Я говорю: «Хотите Азизу?» Они: «Хотим». Я говорю: «Ну, снимайте у Атабая в гостях».
0: И вроде как к этому относился Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае... конкретно, в общем, ее используют.
1: Да нет, Саша, но дело в том, что вот Шлагер Джей, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
0: Ну, она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию, например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее, или она как бы не придавала этому значения, или деньги решали все там?
1: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это, Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинства. Я считаю, что одна из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции. Ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, а они все, забывают обо всем.
0: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как?
1: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутиной. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят. Греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум, к немцам говорят, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде
0: это называется пластилиновые люди, то есть их, да, кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова. И затем дальше будем общаться уже.
1: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии, лучшая музыка Европы, по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там, что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский, но мараф это по-таджикски фарси обозначает «не уходи», значит, красавец, лоля бадахшани, рубин бадахшан, драгоценный камень бадахшана, к девушке обращение «не уходи», ты не услышала там все слова. Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэта из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким. Ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебе могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие. И как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. Вот. А в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиция придворных музыкантов, которая была в Средние века, там, в Бухарском Эмирате или там в каком-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, вообще музыка, изобразительное искусство, даже обычаи, гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь. Многие его любят, опять же, да? Но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols и

0: является, на мой взгляд, тоже серьезной прослойкой культуры европейской. А культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть...
1: Ну, Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку и поклоняются ей, ходят на все концерты. Были такие частые случаи, когда люди на машинах, я помню, по Голландии ездили, вот по всем концертам, которые вот у нас были, они, вот, видимо, было у них время свободное. И примерно такой же процент, наверное, на Востоке, который любит западную музыку. Другое дело, почему на Западе люди, наверное, более состоятельны, они в состоянии платить за свои удовольствия и за вызов и прокат восточных музыкантов. А люди на Востоке, которые какой-нибудь в Самарканде слушают там Sex Pistols, они не могут этого себе позволить. Даже купить оригинальный диск, например. И поэтому их любовь остается анонимной, невостребованной.
0: Ну вот, как бы у меня сейчас в группе играет человек, он бакинский еврей, с Бакусом по себе. И он был одним из основателей бакинского рок-клуба в те времена, когда там еще все было спокойно и нормально. Вот если верить ему, а я ему верю, нет оснований не верить, он говорил, что даже времена лучшие для Баку, так называемая рок-н-ролльная жизнь, была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям-таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
1: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны, вообще орут, визжат там. Вот. Я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Scorpions, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Томайн. Я познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот. Он говорит, Клаус Майн, я солист Scorpions. Я говорю, очень приятно. Говорю, вот я никогда не слушал. Говорю.
0: Правильно.
1: Это
0: разумное действие.
1: Ну, воспитание, Саша. Я не говорю, что это хорошо или что такое плохо. Вот, потому что, ну, это не слушалось, я вырос в деревне, как-то это была тяжелая какая-то музыка, она как-то... Я до сих пор не могу слушать, через пять минут вот спустя, после того, как я слушаю тяжелую музыку, у меня начинаются головные боли. Зачем мне эти неудовольствия? Я их избегаю.
0: Ну, как бы тяжелая музыка, это, в принципе, еще и возрастное понятие, я тоже не особый любитель, за редким исключением этого, но здесь-то я скорее вот имел в виду как бы познание через музыку культуры другого народа. Вот мне кажется, что европейцы в этом смысле более все-таки...
1: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей, в частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», Олег Фезов, Таджикистан. Фесов, как они говорят. Им это интересно. Они начинают, Таджикистан, Бадахшан, что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его, на какой черт он мне нужен, что я пойду на музыку, которую я не знаю. Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно, ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях, там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там,
0: зеленые,
1: проще говоря,
0: глаза там, всякие, да,
1: да там синий, там зеленый, голубый, вот, а ведь это же новое, ты же познаешь, а у нас как-то мало вот, чтобы такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которая интересна там, да. Но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем идти то, что ты знаешь наизусть в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманова, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди... Звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там,

0: Хертогем Боши Геймс Галлан. Я говорю, ну, мы создали фан-клуб Юлдус и Олега Фезова. Там мы хотели бы вот то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе. Ну, вы же знаете прекрасно. Все mm-hmm. расписано. Там 10 звезд минимум в разных клубах. Там везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы. Люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал. Фан-клуб. Значит, это им нравится. Значит, цепляют. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
1: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень, не там, осети, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что это музыка достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, и это правильно. Вот, вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли. И что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятных.
0: Бангладешцы.
1: Да, да, да, да. Вот, как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождение европейской белой расы, потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету, падение рождаемости. То есть действительно получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли туда свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский, он привык там жить и есть.
0: Вот. Моя подруга университетская киргизка, из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. То, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, говорят, как плохо, у нас боюнцы с видер де кризы, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи, говорит, у них палец о палец ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, ну, то, что принимаете, азюлянты так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, это просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь. Потому что, ну, действительно, ну как, один ребенок там из мужчин, 30% принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, и живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они вы просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками. Вот, и, ну и с другими там. Я говорю вечером, допустим, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте.
1: Во.
0: Я говорю, просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе видел немцев. Говорили по-немецки, сам видел. Просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды, не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. и действительно складывается впечатление, что настоящих-то, родных-то, немецких немцев-то и как будто не осталось там.
1: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и, может быть, и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты, именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что, типа, Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано. То есть черная раса — это главная раса, белые вообще, они типа родились где-то на мыле. Вот. Как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно вот с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
0: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. Ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец-бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
1: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
0: О, очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. Их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговый. В тюрьму ведь сядешь, Штеффи Граф ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит 60%, наверное, там налог. И то в то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы боятся, они поэтому, да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
1: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
0: Да, я говорил экономически, поэтому...
1: Законопослушность, да, вбита палкой.
0: И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же, они что такие... Был, конечно, Schlechtesgewissen, понятие у немцев после Второй мировой войны, была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот,
1: чувствовали все... какую-то...
0: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим, дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там какой-то, ну, Австрия, или там какие-то там тюрингские напевы, ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это, ну как же мы там народные песенки там слушать немецкие-то? Это вроде как неприлично, потому что столько было всего уже там... Вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Но ведь ни один немец пойдет подметать.
1: А с третьей стороны...
0: Ни одна не будет немка ведь не убирает. Путцфрау, уборщицы. Ну, нет, да, нет, да. Немки ни одной. И все перестали там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, со знанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет, Белиси там. Ну а немка, что же она пустится убирать что-то? Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
1: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно. А
0: элементарно. Нет?
1: То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
0: Ну почему змеи?
1: Не, ну то есть я имею в виду...
0: Я не думаю, что во вред Германии будут использовать люди, добивающиеся чего-то. Вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря. То ли на фоне, вот это законодательная база, то есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот, не то, что у нас, вот узнать что-то, ты же не можешь узнать. Какие налоги, там, куда
1: нужно... Сейчас Витька позову, сейчас Витек, какие да, налоги? Там,
0: вот, так вот они... смешная история, вот я вчера звоню на диски нашем, России, потом я о нем расскажу. Кстати, дистрибьют, оптовые поставки, диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они, какой диск? Я говорю, вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю, алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Да, мы. Коль!
1: Коль!
0: Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю, вы же занимаетесь дистрибьюцией уже третий месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
1: Вот так. Вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
0: Я бы предложил, да, Саша, вам и слушателям композицию Олега Фезова, композитора, аранжировщика и певца из Таджикистана. Я объясняю, потому что нить может теряется, мы так долго говорим. Она называется «Армония». Это такой таджикский, афганский народный инструмент. А эта песня сольного диска, вот его, вошла в такой сборник, вот мы сейчас включим, который называется «Crossing Cultures». Да, пересекающиеся культуры, так можно сказать. И там музыканты из Таджикистана, Японии, Грузии, Узбекистана, Швеции, Индии и так далее, всех стран мира представлены. И вот СНГ, опять же, представляет Олег Фезов с композицией «Армония».

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у программы «Монморенси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, востоковедения, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моя в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедения, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть вот. Хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется этой очень интересной студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд,
2: кстати, непонятно.
1: Да, вот интересно узнать вашу
2: очень
1: версию.
2: Даже понятно, это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезнь роста, вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
1: Модельеры.
2: Люди, да, звери, вы там, да, вот эти. Да. Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим 89-90-го года, там, песни года, это кошмар просто каких-то там...
1: Адские
2: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы пол статьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это прикладное значение имеет.
1: Исключительно.
2: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты, там, ну, наложили прическу, поменять. А тут Варум сидит, ей Зверев там прическу делает, все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда, визажист. Вот. И также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
1: То, что называется в компьютере интерфейс.
2: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что присуждение премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
1: Я, к сожалению, не знаю.
2: Кушанашвили.
1: А, я видел,
2: лучший, кстати, журналист России.
1: Случайно. Вот,
2: а что там у внимательных журналистов?
1: Объясните, пожалуйста. Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один раз видел по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска «Любэ», вот «Битлз», где они исполнили, вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой сотовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
2: Не во всем мире, только не в России.
1: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
2: А в Германии знаете, кто по сотовым телефонам говорит? На Западе не замечали?
1: Ну, я видел.
2: Турки и греки только.
1: И еще вот рабочие, которые овощи грузят.
2: Рабочие там, да, где-то работают. И вот считается огромное. Просто вот, ну, стоит сотовым телефоном в центре там, Бремена. Можно сразу, далека не видя, спиной стоит турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Но это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать пока. Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там, на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям, посмотреть по их многочисленности их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Из пустого порожня все переливают. Только.
1: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
2: Тем хуже им.
1: Населению?
2: Да, естественно.
1: Ну, так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. И не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим.
2: У меня нет, да.
1: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. Все, мы можем дойти до этого.
2: Ну, может быть. Ну,
1: а как?
2: Лица кавказской национальности, есть же всякие мы идолов и создаем и врагов. Поэтому... Не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88 году жил в Штарнберге, это самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуда, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, на какой машине должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
1: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса. Вкусно. С сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
2: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы? И по опросам общественного мнения, очень на первом месте стояли все там, девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
1: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да? Журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти, они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца детей.
2: Во-первых, да, видимо, нет продюсера. Потом я не хочу быть, я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, над теми. Ну, совесть у каждого должен потом ответить. Зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами? Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого? Познанию души? Или ты добро нес? Или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, всю кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм, я никак не могу понять, чем они отличаются друг от друга. Все такие, Рэмбо, я сказал тебе, Джон! И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автоматом. Никак не поймут, один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назим, и начинают. Я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
1: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию.
2: Олег Фезов, это же Таджикистана исполнить Амину. Есть такая песенка у него, песенка Амина. Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно несобирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню. Амина.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналистов. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и таким капризным журналистом, потому что мое правило не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка, я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад там среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филологии в журналистике. То есть я пишу очень редко, как меня не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпион в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические, типа больше обзора или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули. Но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, а не даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Но вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном люди не от сохи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь и занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету в смысле, и так, типа, наткнулся на какую-то паутинку, смотрю, статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне оно тоже ничего не сказало, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она, типа, говорит, я вот, типа, сейчас собираюсь снимать о себе документальный фильм. Вопрос. Вот этот человек, причем взрослое, в имя уже, оно там, ну, сколько там, за тридцатничек, наверное, ей. Вот. Оно вообще как оценивает, кому нужен будет этот фильм? Скажем так, если даже, опять же, я, может, так прицепился немножко, но если даже сейчас снять музыкальный фильм о Шаде или там о Нине Хаген, то и он-то не всем будет нужен. Так кому же будет нужен фильм о ней? Как вы считаете, вот самооценку, когда люди утрачивают, это что, возрастное? Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там, с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю, Камалчик, ну что тебе нравится? Он там, Сенчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там? Проще говоря, начинает мне напевать. Я говорю, ну как тебе? Чем это нравится? Ну как вот? Потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о там документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм. Мне просто перед эфиром мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас идет 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. «Друг Бердяева». Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык, авесту у него в Академии наук. 96-й год. энциклопедист. Он говорит там на 7-9 или там с каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимает. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно
1: хотя... людям. Да. Да. И не стыдно, вот, что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он, наверное, сам да. типа говорит, да ладно, да нет, вам, что, кому как это любой надо, нормальный да. человек. А это же, оно же само о себе снимает.
1: Ну, почему? У меня дядя тоже любит, вот он, академик. И он издает книжки, там, 60 лет, там, академику такому-то моему дяде. И он фотографии, издает свою биографию.
0: А не мешает ли это работе?
1: Вот он на день рождения, например, может подарить книжку свою? О себе. Да? О себе, не свою книжку, а себе. И считает, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, Куртские, Джавоевы, да. И он говорит, вот такой подарок у меня. Ты что приготовил? Вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе бы... читать-то? Он, ты что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так, подпись такая закорючка, уверенная, закорючками да. такая, долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. На полном серьезе, на обложке его фотографии, 60 лет академику такому-то, и вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, он не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут, например, вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о которой я рассказывал про себя, фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих, да,
1: это фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот скажи то-то, то-то про свою научную деятельность, Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. Все тебе будет вот то-то, пятое, десятое. Там. А, кстати, кто мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской академии наук. Его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят, вот сделай то-то, то-то, придай. Сделай, скажи про свое. Все, у тебя будет вот то-то, то-то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу придать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто от каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
0: Кстати, может быть, я сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер. А потом, видимо, это втягивается как либо наркотики, либо бухло вот у них и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
1: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень... с ненавистью какой-то вот ко мне относились вот эти люди, именно вот такие вот. Потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидят, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то, у него есть принципы, которые он не может предать. Это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, как-то. Дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
0: Давайте.
1: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши Назиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было наверняка тоже, например, вы звоните и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда звонишь, и когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда ни позвонишь, часами сидишь. И вроде чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А какого Сашу? Я говорю, ну это же вот рекорд стакает. Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Нет, я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить... Я тогда представляюсь, говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Они, ой, Назим, привет, так это ж Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я его набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло,
2: меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Мы только что с мужем в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Гишка летит туда один.
1: Ага.
3: Назим, я присоединяюсь. И мои наилучшие пожелания. Ну, вот пожелания видите. Творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка
2: рады,
1: нас связала, называется.
2: Мы будем рады тебя слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон? Тогда?
2: Пожалуйста, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, нам нужно поддержать.
2: Что я знаю?
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе,
0: прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь, вот...
2: Это какой-нибудь там пацаненок.
1: Да, да, да.
2: Это значит труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, вот я рассказываю всем, помню авторство, не присвоивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Но вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шох вагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся, на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищие, Юлдуз Усманова.
0: Ну, эдакие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал, это круто. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое
1: весьма... Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте. Там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги она как бы вот выдвигает, мне кажется, там не должна восприниматься. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: Помню рекламу, которая была в «Шпигеле» даже, по-моему, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана три раза замужем и до сих пор жива. Для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование десятилетия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, вся в паранже. Но эта женщина-революционер же.
0: Она сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года.
0: Молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья?
1: Местные, там, да.
0: Местные,
1: да. А вот, и... Она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня три певицы в жизни, которые, я считаю, действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Энни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю, вот они для меня стоят где-то высоко. Вот, и Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40, недопустимо, это была такая ситуация, температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает, из-под капельницы ее вынимают, привозят. Она 1.5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно, видите, этот танцующий дервиш, называют ее в Германии еще, Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офрахазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music, второй диск на 3-м, 4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бинавша» уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да,
0: занимала.
1: Да, занимала. И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какой-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны уехали туда, пришли на концерт. Было очень много их в Мюнхене.

0: И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдузапай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти и так далее.
1: Ну, самое базовое
0: поколение. Да, да, да, и она так все это слушала. Ну, такие пожилые, в общем-то, люди уважаемые, вот. Ну и послала их, честно говоря, по-русски. Так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, ну делай, что хочешь. И она так по-русски их послала всех подальше. Потом тоже сделала по-узбекски. Говорит, а вы тут, говорит, сидите умные в двухэтажных домах на БМВ разъезжаете и учите, как мне нужно жить в Узбекистане.
1: И забыли, что такое тюбетей.
0: Да, люди, говорит, там. Ну, ну такая девушка эволюционная, конечно.
1: Скажите, Назим, вот, собственно, неотъемлемой, как мне кажется, частью восточной культуры является курение, в частности, кальян. Мне самому доводилось попробовать. Не буду, так сказать, говорить, хорошо это или плохо, так сказать, слабо я понял именно вот это искусство. Но, тем не менее, нельзя, видимо, отрицать, что курение кальяна способствует приведению в порядок мысли, поскольку это такое неторопливое очень занятия созерцательные даже. Вот этот дымок, там ты сидишь, смотришь на вот эту улочку, там и на туристы какие-то пройдут. И так хорошо. Вот смогли бы вы, например, как специалист по этой музыке, отличить, сказать, ага, вот этот исполнитель, тоже восточный, он там дует. А этот, например, нет. Он как-то вот хороший, талантливый, но нет у него вот этой... Ну, понимаете, о чем я говорю.
0: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дуют, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
1: Это МГУшный.
0: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадском. Ко мне подходили, вот вы такой, да, травку можно купить? Я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это? И травку вы не привезли? А я какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да, нужно говорить правду, да, в Туркмении, например, без этого и не вынести. Дети с детских лет, вы знаете, дети уже принимают, вот дают какую-то траву, когда вот, допустим, в семье там 13-15 детей, а женщина, чтобы зарабатывать эти гроши, должна работать в поле, собирать хлопок там под солнцем 45 градусов, а дети плачут, есть хотят, что-то такие дети, понимаете, вот, неинтеллигентные, что-то хотят всегда. Ну и они дают вот с чаем или вот как-то смешивают, я технологии не очень знаю, но вот я видел сам это. И чтобы дети успокаивались. Дети успокаиваются, спят, дают матерям возможность собирать хлопок, зарабатывать свои там тугрики. Вот. Свадебные музыканты почти все. Я знаю очень много людей, к сожалению, не очень много, но пару людей, которые сгубили просто. Вот был гениальный клавишник Вашхаба, гениальный просто. Гитарист есть один в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят. И...
1: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном
0: уже. Да, может. Ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям. Ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя придут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивалось западных турне, там это дело, они не могли. Мы должны уехать на Земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем... Поэтому я раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
1: Конечно, нет.
0: Травки
1: совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
0: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну, и вино же ведь можно пить красное там, если, конечно, в день по стакану-два, то это не вредно.
1: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
0: Да, и что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами, в глазах что-то такое, такое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
1: как пыхнул, озера,
0: или
1: как
0: там
1: озера.
0: Как пыхнул, или там как пыхтит, или как называется, я уже не знаю.
1: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну, это ладно, это что я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
1: Назим Надиров.
2: А, Назим.
1: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы пришли на эфир. Вообще у Александра замечательно становится все лучше и лучше эфира.
0: Вам спасибо, что вы звоните.
2: Вы знаете, у меня первый вопрос будет несколько неожиданный, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
0: Да-да-да, я говорил об этом.
2: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
0: Я изучал 4 года язык «Авеста» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
2: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризм» и так далее?
0: Ой, извините, а как вас зовут?
2: Павел.
0: Павел. К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышло в последнее время, по-моему, 90 или 80 в каком-то году, «Культура народов Востока» или что-то такое, этот ИСАА издавал, «Институт стран Азии Африки» при МГУ. И там отрывки из «Авесты» Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму «Авесты», «Гаты», самые древние части и так далее. А вот этот письмена этого Зороастра, Заратуштры, так называемого, да, вот, и мы в оригинале, переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то, это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню, это немецкие были самые лучшие словари и переводы, по-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки, вот, по-моему, 89-90 год, Красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. Институт Азии Африки издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, и так далее.
2: Павел. То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались, были, занимались?
0: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов, год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
2: Понятно.
1: А что, Павел, вас так интересует вообще? Вот почему эта тема вас заинтересовала?
2: Ну, это вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
0: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И это зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-12 веках, допустим, да, в курдов это выживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые. Вот их много из Грузии в основном. Езиды.
2: Парсы в Индии.
0: Да, парс это Queen, этот Меркурий, да? Вы знаете, что он парс, да? Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. А в Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зороастра. Так что Фред Меркурий мой родственник, так сказать.
2: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским было уничтожено просто.
0: Да, Персеполь, столица древняя, это самое, Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии. Это и есть вот это древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена 30-й год. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега-филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались корейцам. Немцы никакого отношения к корейцам не имеют абсолютно никакого и не имели. До сих пор не имеют.
1: Своровали просто
0: медаль. Просто теорию перенесли на, вот понравилась им вот Ария. А Ария, вот Иран, это родительный падеж ночи числа Иран. От арийцев, то есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние эти были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
1: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустра все, да, иногда, как бы, волей-поневолей хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас какой образ визуальный возникал? Вот вы не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
2: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем...
1: Вот если как бы именно представить себе одного человека...
2: Ну это вот что-то, если представить мужчину вот с шумерских табличек, что-то вот, наверное, вот высокой шапки, с такой с большой бородой.
1: И вот мне кажется, он рыжий.
2: Седой.
1: Такой, ну...
2: Не знаю. Седой может быть.
0: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что, возможно, что-то типа Рабиндранат Тагор. Вот,
2: да, кстати.
0: Да? Но да. Это же тоже Северная Индия. Вы знаете, вся эта культура в классических танцах, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев великих моголов и в поэзии, и в музыке, в культуре и так далее. Так что...
2: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот, мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
0: Я был на исторической родине.
2: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
0: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего. Вот, и я сам об этом только узнал в 91-м году, и туда же, тогда же меня пригласили туда. И я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах. Я вижу хетские эти клинопись, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но я изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что это, что ты здесь читаешь? Говорят, что это на русском языке написано? В общем, была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это... Там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то древний.
2: Ну, там же время, так скажем, медленнее движется.
0: Теперь видимо.
2: Мы здесь бежим, несемся.
0: Да, там совсем по-другому, на востоке вот, все кстати, воспринимаешь. Все.
2: Да, тем более кальян всегда под рукой.
1: Вот, да, это...
0: Там нет, там не было, вот именно в горах.
1: Ну, там природа как кальян.
0: Да, солнечный удар я там получил. Да.
1: Спасибо, Павел,
2: да,
1: за...
2: Вот, в принципе, да. Вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение, смешая вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот, с одной стороны, как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там, типа, не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
0: Павел, спасибо. Хороший вопрос.
1: Спасибо,
0: Павел,
1: вопрос.
0: Да, у вас хороший вопрос.
2: Спасибо вам, всего хорошего.
0: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема – грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос. Где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где-то грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь им хвастать. То есть эти Шерон и Стоуны там какие-то, вот постоянно все что-то знают. И это они выступают, и все Клавки Шиффера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там, в BTV включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то, там, Дженсен Адамс перешел там в такую-то. Я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер. Думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости? О ком они должны сообщать? Я знаю, вот, вот эта музыка мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневековую. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гесс. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были в Германии, что в целом, в принципе, немцы целомудреннее. То есть они относятся, например, к сексу проще, чем мы, потому что для них это не проблема, это все равно, что покушать. Вроде познакомились, но должна быть фестефрондин, фестефронд, постоянный это, бойфренд и так далее. То есть, ну, нормально, физиология у них, до уровня физиологии это все спущено и все. Но в принципе, в каких-то вопросах, они целомудренные, и мы считаемся очень развратными. Я такие разговоры веду с немцами, что они все краснеют, бледнеют и вообще... Хотя это нормальный разговор, в Москве с своими друзьями всегда об этом говорю, например. Они нет. Поэтому, грань, вам нравится там Марлен Дитрих? Меня я обожаю, считаю, самая, одна из самых светлых личностей. Рабиндранат Тагор. Ну, берите все, все положительное. Авеста вам, учение Заратуштра нравится, берите его, воспринимаете его. Нравится Герман Гессе. Это глубокая философия, прекрасный писатель. Вот.
1: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается... То есть я не имею в виду Павла конкретно. Это свойственно многим людям из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас вот... Сейчас он отсутствует временно, сиамский близнец Энджелса Тошна. Вот чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерсть, например, ей, еще конкретный пример, Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
0: Ну, я считаю,
1: что-то я сказал умное такое,
0: по-моему. Я вначале, кажется, понимался, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневская, мне захотелось еще раз вспомнить. Недавно был юбилей. И я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская. Царство небесное. Я думаю, что ну, гениальный это человек. Я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот, а что, а все остальное, что-то я так это не совсем...
1: Да, говорил. Ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
0: Музыки.
1: Музыки.
0: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще, вы понимаете, да, к чему я?
1: Да.
0: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это и слушатель, который приходит, ой, был курьезный случай, можно?
1: Конечно.
0: В декабре 93-го года подходит женщина, Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Юсендур там постоянно. Вот, там, вот. И говорит, нет лазерных дисков. А в этот момент не было во время концерта Юлдус Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля, он такая лет 56, ну, молод, в джинсах, да. Говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, там меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она за полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки. Говорит, вообще, говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, или первым диск, который куплю, это будет Юлдус Усманова. И вот она подошла через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеер. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
1: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
0: Да. Она так, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдус Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
1: Кстати, это... прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага. превращается. Да?
0: Может быть. Вот я давно не был в Праге. Но Амстердам это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными. Нельзя против евреев вот говорить, потому что да, ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев. Но почему не говорить они, что в этом есть положительное, отрицать, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично. Ну что неприлично? Говорю, нужно обсудить все, да, против. Я же не призываю ни к чему, наоборот, у меня все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они, так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд. Ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканца, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот, вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
1: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных может, с... То есть они же все сидят на этом. И немцы все не очень вообще любят. Да. Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... мало где любят.
0: Ну, что-то мы совсем, Саша, давайте немцев поставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехвех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдуз Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодические конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было, но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами, гениальная совершенно певица, я считаю, запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акян, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских в основном продано, и пластинок виниловых в Узбекистане, она звезда номер один в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем, когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим. Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там ступень к Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого, и вот Туркмении. Они тоже как-то когда начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну согласитесь, что их тоже можно понять, потому что, как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микростаснамен. И это получается, что, как бы, я не имею в виду вас, но тем не менее, музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчество и посредничество. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыка или культура Востока. Я не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других, в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шею. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором от Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся, он говорит, это было такое сильное, встряска.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот эта философия отношений, конечно, с одной стороны, да, те, кто меня знают, наверное, Я пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что касается, тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может быть, как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может, ну, вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот года 3-4 назад, я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил, говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже это будет его живой концерт с ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: Ну, в данном случае, как бы продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, поймите правильно, как бы вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые... Вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь... Ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот певица. Вот, ну, они не знают, вот они не умеют продать себя, они скромные, и какая-нибудь певичка из Парите, там, зарабатывающая там $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки и с разными группами из разных республик. И сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, который мы сейчас услышим, в одном коллективе. Может, это один будет проект. Может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое, как же приятно, одноразовое действие. То есть мне неинтересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Вот этот, мне такие скучно.
0: Понятно. Я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая... певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: Розочка,
1: мы видимся время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто
1: она...
0: не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали когда, потому что вот такая была она... Хорош, про Алию Молдагулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да. Вот, и она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казахша сюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер вообще, передавали, она выиграла «Золотой Орфей». Ошибка вот ее, вот что она... А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, ей показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Кальевы. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески, там, Наурыз как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этнопоп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то
1: любят
0: страшные,
1: ее до сих пор.
0: Страшные слухи, что, любите. Дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там ходит. Ну,
0: в спортивных штанах.
1: Там трико с этими, с отопыренными коленками, типа домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, например, не хочу обидеть.
0: Да нет,
1: Розочка,
0: мы же любя.
1: Любя Розочку, да, Розочка совсем хорошая, этот самый певица. Я считаю, голос у нее... Конечно, талантливый был человек, это есть, она, голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар», на
1: Да.
0: Помните, да, такая хорошая очень группа, очень люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам.
1: Пожалуйста.
0: Наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдузе Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова, то есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицы, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость Казахстана, Узбекистана, вам, наверное, она понятна. И в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее вы вот как-то...
1: Угу. Как вас зовут, а?
2: На Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, угу. Очень было такое вот отношение к Западу, ну, крайне такое.
0: Негативное. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вениамин.
1: Вениамин.
0: Спасибо, спасибо,
1: Вениамин. Вениамин, да, за вопрос.
0: Ну что же, кстати...
1: Это не совсем так, как вы сказали. Узбекистан, во-первых, я уделяю внимание. Все-таки первый диск с узбекской музыкой, это был диск, который мы выпустили с Юлдуз именно. Олма, Олма на Blue Flame Records в Штутгарте. Первые три тура по Германии за 93-й год по Западной Европе мы делали, начинали с нуля, мы гастролировали. Хлеба горбушку тупо поля.
0: Видимо, вы неправильно, может быть, или я неправильно понял, но я интерпретацию Вениамина, вопроса, который задал старина Вениамин, хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад. А вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нива смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан и ему говорит: а ты кто такой? Ты чего овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Во-первых, они почему-то возвращаются. А вот, и Олег Фезов вернулся после гастроли в Германии, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время, гражданская война, Юлдуз возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются, выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана. Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация. Я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, на других, у нее огромные статьи были в западной прессе, и она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду, что верхи там делают то, что им хотят. А вот люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях Ферганской. Она же из Ферганской области, если вы знаете. У нее это история Золушки, в принципе. Она в семье родилась ткачей, и она сама работала ткачихой. В семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое. Мэр. Вот бывает просвещенный монарх. Мэр Ферганы Маргелан, она из Маргелана. Вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили. Она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у него очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Улдус Усмановой. То есть Улдус Усманова была... Мы говорим Улдус Усманова, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Улдус Усманова слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения. Я бы не упрощал бы все. Она очень... Она гражданка своей. Хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она может... Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писал в 93-м году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мною в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. И вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там... какие-то ваки обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионала он все знает уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Ну что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем учиться с артистами, спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувших, реэмигрантов поют что-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Ну вот да, так они. Вот. Вот, и, типа... там. Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Но так, не очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Ну, трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тут говорят, вот слушатель решает все. Ну, кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет, это меня не греет. У меня одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, сипы, да. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. И я не вижу в этом надрыва, нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, достоевщина, надрыв, творчество, надломы, вот что-то. В этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это ничего же, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там. Ну?
0: А хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня. А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, там, я там пошел, тибетейку у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот, но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, там, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. Ну, по крайней мере, делал попытки.
1: Вот. Ну, в Туркмении меня сажали, там, какой-то президиум тащили, и ладно. Но признаком блатовости, как сказать... блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, ну, сэкономить, ну, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Ну, вот клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цык-цык. И вот начинается как клавишные, у меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди, все знали почему-то. Говорят, Назим, а вот так клавишные не нравятся? Слушайте, ну, хорош у нас Ямах, ну, что вам так не нравится наши клавишные? Ну, ужасно. Вот стоит певец, и начинается вот это вот ресторанное. Вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там... чик-чик, и поехало вообще. Ну, что это музыка? Туркменская вообще музыка? Что это такое? Вот. Поют. Вот, даже Юлдуз поет. Она даже блатные какие-то песни. Вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другой. Она, естественно, исполняет не то же самое, что Германия или Голландия или Америки. Она поет какие-то песни. Ну, соответственно, кто чего просит. Видимо, какие-то и там полублатные какие-то, ну, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Ну, да.
1: Ага.
0: Вот вы так часто говорите о свадьбах, я, в принципе, на восточных...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил о свадебных музыкантах. я бы вот, наверное, единственная свадьба, на которую сразу сходил, на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что
1: у меня,
0: это?
1: Видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были очень... У меня три сестры прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Mm. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские, вот, говорите как русские. Вот. И вот это с детства, а это на свадьбах обычно происходило. То есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. И вот с детства у меня сохранилось, как все, мы за неделю все бедные были вообще такие. Зашкалил нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Бедные сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, о, шлюхи, нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло, время так изменилось, что никто уже почти не носит национальной одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Говорят, вот святые, вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили, вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие и вообще скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду, а все распустилось, все. Так и они вот... неделю по пять связи имеют, можно сказать. Пока.
0: А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, евреечки были такие вот, вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да. Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
0: Они пузатые все, да, такие, на газиках ездят.
1: Какие-то. Но я не видел ночью, я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот, мы оказались просто в одной компании, и вот очень мило беседовали с этими девушками, они так вот, видимо, наше общество было более приятно, чем...
0: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
1: Моей нет, к сожалению.
0: Почему?
1: Ну,
0: устроим!
1: Да, потому что я избегаю, это минус мой, я считаю, что у меня один есть минус, это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно. Вот я этого не люблю, я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Ну, я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмении я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад увез. А в Туркмении стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там. Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
0: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю
1: его. Считается, Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
0: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
1: Это шоу, да.
0: Он какой-то вообще безумный.
1: Он безумный, есть, да.
0: Конечно.
1: К сожалению, и в жизни такой же.
0: Да?
1: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Но вообще, в принципе, это... Вообще, «Гунеш» проект, это один из самых, вот как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски, да, «Гунеша». Да, да. Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то 70-какого-то года там. ничего не изменилось, как тухмановская музыка, так же считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
0: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой взгляд, тоже вот можно отнести.
1: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного таба. И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе. Ну все, диски, где это вообще было видано? И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское мерси, вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть там присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это называется, списки или что-то там, просьбу на выдвижение. Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, говорю. Начали наезжать на меня. Как это так мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
0: А те же люди.
1: Те же люди, те же сидя, да, те же там.
0: Адские дядьки.
1: Да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
0: Вот о чем они думают вообще?
1: Думают?
0: Вот вообще.
1: Вы думаете, что они думают? Не знаю.
0: Просто груднички еще, наверное.
1: Ну, наезжали. Говорит, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся. Я говорю, господи.
0: Вот даже вот так?
1: Да.
0: То есть уже...
1: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры. Говорит, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там, оплатят дорогу в Германию.
0: Целое Министерство культуры в одном лице.
1: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили. Я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, говорит, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. Вы же пользуетесь нашей, говорит, Пол, а нам ничего не отчисляете.
0: По-взрослому.

0: You are here. Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не world музыковые, не в сфере world music, а именно в попсовый. В голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Давайте послушаем и узнаем. Юлдуз Усманова.
1: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
1: Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, что ж такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Здравствуйте.
3: Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция, она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущая.
1: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
3: Мне почему понравилась менее, потому что напомнила такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
0: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция, да. То есть она сделана на успех, рассчитана специально, все сконструировано.
3: Мне больше понравилось вот на узбекском, ну,
0: Шохлагадо, да? Богатые нищие, то, что вот Шахин.
3: Да, вот чисто живые инструменты очень понравились. И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это охарактеризовать, этническая или орд-музыка.
0: Вам тогда, как вас зовут, извините?
3: Дмитрий.
0: Дмитрий, вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов, это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
3: Я просто хотел сказать, что в принципе такое мнение есть. Было высказано в книге, по-моему, Натальи Медведевой, жены Лимонова,
0: да.
3: По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, вот этой этнической музыки, которая смысл в том, что она говорит, что всю Европу заполонила вот эта африканская музыка, то есть такая тамтамовская, такая пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
1: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
0: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
3: Возможно.
1: А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
0: Да нет.
3: Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге ее там, «Отель Калифорния», по-моему.
1: Так это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация и факт.
3: Ну, я с этим не согласен.
1: Почему? Говоря. Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса-нова, а это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
3: Вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
0: Совершенно. Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Я это не высказывал.
3: Нет, ну вы просто рассказывали, да.
0: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
1: Видимо,
0: я нормально
1: отношусь. Я констатировал этот факт,
3: да,
1: и
3: да,
1: я
3: да.
1: не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
3: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо, мне кажется, по-моему, нормально.
0: Ну, как в каждом, Дмитрий, деле. Хорошо, что это смешение культур, культуры, нации, крови, все пересекается, смешивается, это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культур, вот как Чингис

0: Ахматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь, он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии, вот жил в Таласской, в районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке. Он в то же время по-русски пишет. Вот. И тут люди, которые совмещают или на стыке грани нескольких культур находятся. И в этом отношении вот переселенцы, их, они каждый привносит свою культуру, это хорошо. Другое дело, что 9,8 преступлений, например, сейчас в Германии, во многих городах, совершаются именно иностранцами. И друзья, вот, которые, адвокаты, там мне говорили, что вот, ну вот из каждых там 10 преступлений, 8 там турки или греки.
1: Ну, турок, в принципе, в Германии, сколько там, 1,5 миллиона, по-моему?
0: Нет, 4,5 миллиона.
2: Дмитрий, а вот скажите, вот вы когда-нибудь вообще ездили, скажем, в такой город, как Лондон?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. Mm-hmm. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета. Я вам это гарантирую. Вот, вы пройдете собеседование, а когда вы увидите, что делается там и какие люди ездят в лимузинах там, очень, очень не похожие на англичан. Смею вас уверить. То есть Стинга там уже не встретишь. Вот в чем дело. Поэтому это уже не очень хорошо, понимаете? Хотя вот вы как бы так немножко обвинили нас в каком-то, может быть, даже расизме. Ничего подобного. Вот темнокожий Маркус Миллер, я считаю, это гений бас-гитары. Понимаете?
1: А вот, кстати, я хотел вот задать вопрос вот вашему собеседнику, Александр. Угу. То есть как бы вот хотел узнать, вот те исполнители, которые выступают вот из Средней Азии, выступают в Европе, uh-huh. они поют в принципе на родном им языке, да?
0: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был да. эксперимент вот. Юлдус, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
1: Да, да, да, да.
0: А обычно только на своем. Вот Олег Фезов, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, uh-huh. вот, ну, по мирской группе относится.
1: А можно узнать отношения, вот, так сказать, Европе. Ну, я слышал, что и в Голландии выступают. Uh-huh, да. Отношение вот голландцев к этой музыке.
0: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как свою. То есть это
1: так, то есть никак такое... экзотику нет?
0: Нет, это нет. такое нежное отношение. Это не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии говорят, ну вот почему-то я вот, мне голландцы больше нравятся. Германцы говорили, вот события в Золинге, не помните, как турецкие дома сжигали? Как раз в этот день мы выступали. Вот, и был концерт, они говорят, извините, это мы не такие, вот такие подлецы у нас тоже есть, говорит, ну вот не думайте, мы так любим вообще там всяких иностранцев, там культуру, тем более вы музыкант. Ну как-то это было вот как лозунги в Германии, это выглядело как лозунги.
1: А вам, кстати, не кажется, что вот в России к этой музыке отношение совершенно иное, чем у европейцев?
0: Кажется.
1: Кажется, совершенно здесь, мне кажется... Ну, я не знаю.
0: Кажется, очень сильно кажется, Дмитрий. И я же вот, понимаете, сейчас выхожу с концертом Олега Фезова в Москве, почему вот был повод прийти сюда. Это первый концерт восточной музыки будет в Москве после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке, дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю
1: да,
0: чего.
1: То есть,
0: Яла, вот, Учкудук, Три колодца.
1: Были обязательные на телевидении программы.
0: Да, такие. И все это, ну, кому-то это было интересно.
2: Обычно посол выступал еще.
0: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на Радио 1, вот тогда, он тоже филолог, однокурсник.
1: Вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
0: В Бельгии, Хунхорту, тувинский коллектив.
1: Да, вот это вот.
0: Я их
1: вот
0: знаю, это. Я их отправлял вот. В Германию.
1: Да, вы не могли бы чуть-чуть...
0: Это сказать. Очень интересно.
1: Да,
0: один
1: вот я
0: интерес.
1: Это видел, да.
2: Да, вам спасибо, спасибо.
0: Дмитрий
2: просто...
0: спасибо.
2: Да, спасибо за звонок.
0: Вы имели в виду Хунхорту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорит, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, и имеет, соответственно, больше только. А, в принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев Шашмакама. Вот есть целая история. Вот этой музыкой в Бухаре, в этих при дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины, именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинскими коллективами он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутина, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И это в Германии...
2: Это такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
0: Интересен. Я вот как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. А вот тувинскую я никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ, просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал, я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только во время концерта, вот в середине я въехал все это, такое тайное, как это, обаяние, скромное обаяние.
2: Завораживающее.
0: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза, но вот эти все эти обертона, тональ, я не в этом не очень-то понимаю, но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов в прошлом году, вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский, гениальный проект. Там много-много бабулек с гор, Родопских гор. «Le Mister de Voice Bulgares», по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали. И с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у них был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот вот Фезова Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music там в Пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски, продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот так что, надеюсь,
2: есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете, ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самые-самые, почти особенно вот «Эхо Москвы» это, этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
2: Это извините, это я просто простудился. Мне нет, спину нет, насифонило.
3: Я вашей простуде уже слышала.
2: Да,
3: вот.
2: Черт, да.
3: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек и очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня, вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже, но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня – это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
2: Ну, вы знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
3: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу, я инвалид первой группы по зрению, и в основном воспринимаю все на слух.
0: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
3: Нина Федоровна.
0: Нина Федоровна. Вы знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. Над просто формой, что это было, да, по разнарядке, это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша, что представляли музыку, культуру.
2: Но она себя дискредитировала еще при жизни.
3: И бог с ней, формой-то. Если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
0: Так нет, ну, простите. Не всех, просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в «Милости», например. А там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
3: Извините, Вадим, а вы что хотите сказать, что сейчас очень много идет в эфире талантливых людей?
0: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
3: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно было.
0: Я согласен.
3: Очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
0: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
3: А сейчас вообще их почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики Варум кто-то композитор, папочка, да?
2: Нет, это у другой певицы.
3: То она может... Нет, у Варум.
0: Варум папа, да.
3: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мыши.
0: Так Варум-то бог с ней, а сколько еще есть, которые петь не умеют? Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
3: Вот. Наши звезды. Я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было, но благодаря, может быть, этим даже крупицам, мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я ее сейчас слышу?
2: Вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка. А вот смотрите, вот сегодня, просто... сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
3: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
2: Да.
3: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такой замечательной передачей? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну... тошнило прямо.
2: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. Действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя, а нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть. Вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что, а вот его роль исполняет замечательный артист. Имя не буду называть, имя, то есть Лаэртского исполняю я, понимаете? Вот, ну и периодически, так сказать, мы работаем, мы ходим вниз разгружать, вот, моем тут все, вот, приходим все в маскарадных костюмах, поэтому мы все стали добрее.
0: Праздничное настроение. Нина Федоровна, еще была замечательная у вас мысль, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать, вот, не быть, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
2: Как испытывать. Немцы. Вот.
0: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезней в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является, которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучше. Акын Балкарцев умер, это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери, у меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
2: Ну, все равно, что Ломоносов вот умер.
0: Я не говорю, что русских не утажит Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, эту музыкальную культуру, чеченцев, ингушей.
2: Идея это весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
0: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка. Но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Хотя Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
2: А уже, кстати, вот так вот, что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально осознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
0: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там, куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов, это группа «Казына» такая, из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку с средних веков, 9-10 веков, казахскую народную этническую музыку. Ну вот они получают там по 10 долларов в пересчете на работе, сидят и отдают все последние деньги для того, чтобы вот у него инфаркт был недавно. Когда ему, кто же к ситуации как относится, я ему сделал гастроли в Германии, выпустил диск сам «Songs for Jamila». Это философия, знаете, песни для Джамили, это айтматовской, цитата из... Потому что песни Джамили пел же Данияр, а Данияр сам был наполовину казах, и он провел почти всю жизнь вот сознательно в Казахстане, а потом вернулся опять в Киргизию. Вот он пел казахские песни Джамили, киргизские. И вот песня называется «Songs for Jamila», то есть казахские песни для киргиза. Потому что, да, смесь Америку с Россией, в общем, нужно было, да. И презентацию. Ну, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Airlines, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. Ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешения на выезд. Вы представляете?
2: То есть уже он там и брат все сделал.
0: И Мусабек, когда случился в этот день инфаркт просто, потому что он был, ну как, говорит, люди...
2: Ну, то есть уже все типа нормально.
0: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще. Все, говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это... Все делаю, 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках Дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, вот его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
2: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженные положительные и отрицательные личности. Вот их прямолинейные сказки, там, злой бай и добрый какой-нибудь мальчуган, вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот, весьма несложно себе представить их. Даже внешний облик такой, какие-то они... То есть, как-то
0: тут
2: я...
0: Вот это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых, я замечал это.
2: Ну,
0: вот.
2: Это как бы
0: амплитуда чувств вот, от запада к востоку увеличивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливые, там, «Guten Abend, Frau Hörnickel», там, и вот здороваешься, там, «Guten Abend, schön, tschüss, tschüss, tschüss». Гутнам, ну и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода, вот дверь в дверь я доработаю, например, там в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6.015 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о меня. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда я чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Меня могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня, какие-то признаки, по каким-то маркирован я для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Ну, спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот. Но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче. Вот палитра такая может быть. Вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. До поступков матери Терезы, дай бог ей здоровье, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать?
2: Композиция.
0: Композиция. Я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это кьюи, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю. Они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, и на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая с верблюжонком, и доит ее мать, тоже молодая мать. А ребенок ее играет, вот, и набежали какие-то бандиты, аферисты там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, а вот привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо льется. Вот, и вот
2: она... беспредел.
0: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, что они оторваны от своих детей, вот верблюдица от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка, и вот в порыве, так сказать, грусти, боли, верблюдица, когда слушает эту песню, она рвет кольцо, которое у нее в носу, и уносит себя и, естественно, свою хозяйку, эту женщину в родные края.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А мы, уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить стирание всех и всяческих граней и масок срывания. А вот я очень непривередливый, я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда я в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто.
1: Да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, и слава богу, вот что-то поел. Я сам никогда не готовлю почти. Чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот, дают, вот кормят дома, я поправляюсь, все сестры, мама меня впихивает. Я такой довольный, пухлый приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще, там, пить там чай или не чай. Вот, ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я. Вот и в СМАК... Журналист
0: не возьмет.
1: СМАКа, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы... диск, Саша, «Songs for Jamila», диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, это не Рымбаева, другая. Вот я это, Багланова, Роза Багланова была такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по истечению, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, что не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органична, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает. Идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то начинают...
1: Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, мне всегда дядя кормил вот каждый день. Мне это было любимая моя пища. И вот по прошествии 20, там, скольки, 30 лет, я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она меня просто вот, я чуть не заболел. Просто это, то есть вызвало такие какие-то ассоциации, воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочный продукт. Это все полная туфта, что там пить, там, молоко взрослым людям. Ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека — это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно, да.
0: Поэт.
1: Поэт. Вы, ну, Александр, а вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот, спортом заниматься, гири всякие тягать.
0: Бегать, а вообще любой вредно. Спорт, который я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть. А 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать? Это на штангистов посмотреть, какие звуки они издают, и что, ради чего это так они мучают себе, извились и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Uh-huh. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубка, что ли?
0: Или Бубкевич.
1: А-а-а.
0: Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, кажется, они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный кооператив.
0: Бубки. Один точил, другой прыгал, третий брусья ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Опять Вениамин звонит.
0: Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: Вот с удовольствием.
0: Вот так, так и отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, не отключайте меня, вот на зим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступенька Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Я приглашал артистов, делал им большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне это же мы же не всегда... строители своих судеб или как там, безусловно. Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые. Просто создалось у меня впечатление, я, правда, там в Германии не был, к сожалению. Создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну что
2: вы. Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру Востока, понимаете ли?
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я на эхе Москвы, что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь.
2: Ну, смысл. Платят, ведь они.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
2: Вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься.
2: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда,
2: да.
1: Это имело более, конечно, финансовые.
2: Ведь с точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, привозить этих людей сюда, потому что я думаю, что у незабвенной Юлдуз найдется много поклонников здесь среди этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
2: Мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, просто прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. А вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастроли, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут, верхи не хотят, революционная ситуация назрела, и публика уже устала от ласковых моев там и каких-то там групп, и, по-моему, вот готова опять слушать музыку. Раньше мне казалось, что это не было той ситуации. Что касается, почему я начал этим заниматься, это судьба. Я уже не пытаюсь что-то объяснить это. Мне предсказали это в метро, во-первых, перед тем, как я еще писал диплом по филологии, подошел ко мне человек, Юра, вот, лет 40 в очках, и мне сказал всю мою, рассказал мне всю мою жизнь. Я, естественно, не поверил, начал махать руками, говорит, отстаньте от меня, что вы глупости несете, у меня диплом, я буду филологом. Он говорит, глупости все это, вы будете тем-то, тем-то, будете заниматься тем-то и тем-то. Я говорю, никогда в жизни, потому что к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете, прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда, вы будете меценатом, потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, в то время
2: вот,
1: еще не знали.
2: И он, вот, будете заниматься тем-то и тем-то. Ну, вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
3: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить.
2: Uh-huh.
3: Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго и никак не могла уйти спать. Uh-huh. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
3: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
3: Да, uh-huh. Все понятно.
2: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
3: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
3: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите,
3: это
1: не, да? Тоже не люблю.
3: Ненавижу.
1: Я сам не
2: ненавижу. У вас нет юбочки из плюши, значит.
3: Ой, вы понимаете, в последнее время такое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
3: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что как бы...
1: По призванию.
3: Ну, не знаю, я... Как это сказать? Это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
2: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
3: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот простите за такую...
2: Ой, спасибо,
3: лезть
2: Ксения.
3: В глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
2: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша... пригласил да. меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсти, которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые
2: фонограммы
1: нас озвучили.
2: Записали, мы же да. под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
3: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
2: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться
1: да.
2: спать.
1: Да,
2: единственное, что... оправдывать, что завтра воскресенье вроде
3: конечно.
2: Бы, да, можно.
3: Я очень рада,
2: ну, что... Ну, давайте дружить с семьями, приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
3: А где у вас будет?
2: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Фезера. джазовые группы. Это живые инструменты. Ситар, ут, там саз будет. Скрипач Гасан Момент, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире. Специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
3: Какого сентября?
2: 19 сентября. Это четверг, в 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу. Недорого.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
3: Спасибо, удачи. И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма, весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина
2: это
1: уважительная.
2: Же, то же самое.
1: То же самое.
2: Вот тогда, да.
1: Но, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, ничего. Это
2: бывает,
1: это возрастное.
2: Да, вот. В этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все 5-10. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
2: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю. А я не люблю говорить о том, что я мало знаю. Это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были. Они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько мне рассказывал. Я такой гениальный музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот. Поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент. И не всякие климаты там и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
2: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварителем, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, ну, чтобы лишний раз я не делал рекламу.
2: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны, ведь
2: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же...
2: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, это в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали меня, говорили, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор даже, вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье, она даже сама, хотя женщина не имеет права сломать, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-5-летнего попросит, но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать вот. Вот поэтому я этого не делаю, а другим Бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший, хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
2: Ну, относительно веселое. Это Олег Фезов. Вот его песня, которая названа «Локотум», по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотум». Ну вот Фезов уверяет даже, вот как-то в этом погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотум» Олег Фезов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
2: Да.
1: Надо и... письмо написать с телегой извинительной. Ну, да, вот это референт.
2: Главное, что Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: Теперь можно про нее говорить, что хочешь.
2: Да, и юбочку другую можно в это самое послать. А «Локотум» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит. Его на Памире называли вот этим словом, типа там... Вот, но одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали. Вот. Ну и вот, ну такая детская кличка. Вот я не знаю, как в русском можно найти. Мы пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Фезов, «Локотум».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на Зиму Надирову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Назим Надиров, что эти песни, это действительно небо и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
2: Спасибо.
1: Это первое.
2: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну просто действительно Шахразада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
2: Спасибо за ваши слова. Как вас зовут?
1: Вот. И все с удовольствием. То есть не могу оторваться. Угу. Вот, так хотел я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
2: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
2: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я да. буду очень рад. Спасибо за ваши вот. Слова. Если вы напишете на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письма, а мне передаст.
0: Конечно,
2: да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл,
1: да.
0: потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа Монморанси.
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигнула меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сами себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающееся явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярное выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да? Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно не воспитанного, не организованного, не наученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с таким это, с такой безнадежностью обо всем этом говорится, дескать, стихи там. Ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете? То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие. Но, сразу бы, в общем, все повернулось.
0: Да-да, мы как бы поняли вашу точку зрения. Извините.
2: Нужно быть мягче, я так понимаю, что не

0: Вот Вениамин
1: Погоревич
0: скажет,
1: что как вот артисты в Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись, и гораздо раньше, чем мы.
2: Я, кстати, я еще хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма, весьма интересна.
1: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
2: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
1: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вы все еще можете звонить по телефону 203-19-22 и делиться с ним, ну и со мной, конечно, вашими соображениями, мыслями, идеями, задавать вопросы. Но прежде чем я выведу в эфир очередной звонок, я хотел предложить вам послушать композицию. В последнее время мной очень... уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы, как великий специалист...
2: Зачем же так извить, Александр?
1: Нет, я без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
2: Хорошо.

0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот все-таки элементы рай, это североафриканская культура, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть оттуда. Да, ну, элементы рая, да. Да, вот.
0: Алжирский.
1: И вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот это фламенко, испано, вот цыганское, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то, и арабский язык. И все это вместе давало вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то такое.
0: То, что называется вот удачным гибридом всех,
1: да,
0: культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из тех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Спасибо. Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: Еще скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт, в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажите.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени. Это очень ниже нельзя.
2: Нормально, потому что нормально.
1: Аренда не позволяет, нам нужно платить.
2: Саша, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать.
0: Ну, будем стараться.
2: Тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передачу вас.
0: Спасибо.
2: Большое вам спасибо. Ребята, я дышала, я дышу, пойду чаи гонять. Можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саша, после... Я могу вас пригласить вот на свой чай, вас чай напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать. Запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфира вы оставите,
2: да.
1: Останьтесь.
2: В редакцию перезвоню вам,
0: да,
2: ладно?
0: Да.
2: Оставьте. Ладно?
0: Да,
2: с удовольствием. В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, все, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, вам. Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала?
0: Да, да. Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да, в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете.
2: Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прямо.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, вы знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну, ладно, отдыхайте, милый мой друг.
0: Спасибо.
2: Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна. Я с ней тоже полностью согласна. И с ней вместе это самое... Поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать. Такая же у меня точка зрения.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. И там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции и Фезова, и Гасана прозвучали из диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Мне совершенно даже не стыдно, что я его выпустил. Вот. И это первый звуконоситель, первый лазерный диск в России с восточной музыкой. Лучшая восточная музыка 80-х, 90-х годов. И, пожалуй, это единственное, вот вас спросили, Александр, где купить. Вот не купишь. А этот диск «Красавица Востока», его можно купить в Москве. Вот. Ну и на концерте, наверное, тоже можно будет купить.
0: А, собственно, немножко хочу перейти к видеоклипам, видеоблипам и тому подобного. Как правило, вот сейчас обратите внимание, да, по делопроектору часто показано, что четыре каких-то кренделя про Фаину поют. Такая тетка какая-то там с ними пляшет. То, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачу, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а
1: да,
0: не Лондон.
1: Да, это...
0: Вот. Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит, дяденька...
1: А бродяга, ужасающий.
0: Да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что...
1: А в чем это... смысл, кстати, Александр? Можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает.
0: Это... А я вот хотел узнать у вас господин... даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже
0: культуре.
1: Считаю, за это... Нужно, конечно...
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но, ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав как бы вы, такие как, песни,
0: какой конечно. Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как это, на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно. И вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: я имею в виду на...
1: А на свои...
0: Да.
1: Вот мы хотим это сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска «Олега Фезова Локотун», мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое. Просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: у султана.
1: Это... Нет, нет, не всяких. Без султанов, без
0: таганов,
1: верблюдов. Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот...
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
3: Да-да, я вот второй раз одарил любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
3: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
3: И, кстати, я... вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
3: Кстати, вот, вот те музыканты, которые с вами работают, они... Вы, то есть не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: Вы имеете в виду шоу?
3: Нет, это нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это человек. Дмитрий
1: узнал, да? Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы как говорите «держит», слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: наши, да, такие эти самые такое... коллотации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда.
0: Имеет еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит, можно сказать, в принципе. Понятно. Содержит.
1: Владеет.
0: Опа, вот мы нашли владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да. Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили. Я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Я очень люблю это дело. И завариваться своими травками, травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 88 году. Конечно, ничего не вышло. Вот. Ну, вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись из там, Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока и оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Хана Галсанова, например. Это мисс эффект, мисс пресса СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней программа, это настроится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть. Не только слышать, но видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы объединим... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит. Она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике этот концерт другой немножко будет. Это живые инструменты, такой немножко медитативная будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, она там выступит. Поэтому в перспективе через месяц, да, я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будет лучший музыкант с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хану называют первой красавицей Востока, и все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце до экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
0: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
1: Да.
0: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
0: Да.
4: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицию, потому что сейчас все кругом одни композиции. Ну, я бы назвала это просто для произведение для скрипки с оркестром.
1: Гасан Мамедов, да,
4: из Турции? Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
1: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
4: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что в его вот этом произведении «Моя любимая» очень прослеживается Кавказ.
1: Да.
4: Вот поэтому я и по этому поводу я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, вот что-то звучало.
1: Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец, не женщин.
4: Но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Груди, из сердца молодой девушки.
0: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
4: Да.
0: Вот, совершенно замечательный такой джаз-роковый даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
4: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично, виртуозное просто.
0: Спасибо. Спасибо вам.
1: Да.
0: Спасибо.
4: Мне очень понравилось.
1: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
4: Для меня это сложно. Да. Потому что я ж не вижу, понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке. И мой внук как-то очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
1: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
4: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
1: А, может
4: и приобщали бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
0: Хорошая, да? Хорошая идея у вас мелькнула.
4: Вот.
0: Мы тут обдумаем. Спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Вот видите, насколько образованный в музыкальном плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5 часов утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5 часов те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
1: Хорошо.
0: По телефону.
1: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября в 7 часов вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам, 25 тысяч рублей. Это предварительные продажи. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
0: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли, потому
1: спасибо.
0: Что действительно было масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства — это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
1: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся. Не обязательно в эфире. Может быть, за чаем у наших слушателей.
0: Обязательно.
1: До свидания.
0: И напоследок песня.
1: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова, тоже он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева, это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 91 году «Голос Азии». Вот, давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот, и потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, то есть ночь, всем ночь добрый. Вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин. И плюс компания, ну то есть как бы нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут. Вот на этой неделе мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли, вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я там рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель заколупов и все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, не соскалка, а вот... Чем тесто укатывает? А в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой. И, главное, девка такая пышная, здоровенная. То есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот. Ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. Вот стану дембелем, думал он, и все космонавты мне будут пофигу. Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя с Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот, в общем, ну, достаточно интересный рассказ, мне он понравился. Вот, ну, это на сегодня все. Вот, и еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот. Ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логически между вот литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в километрах 5 от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя, который скромно сидит в сторонке. Еще раз назову его имя. Это Вагиф Хикметович Мамудов. Замечательный наш российский ихтиолог. И с ним пионер сурбоперевода, сурбопереводчик Людмила Тимофеевна Фляга. Мы все ее помним по многочисленным телевизионным эфирам. И даже сейчас, чтобы как-то создать нам видимость такую, ну, в принципе, это у нее уже профессиональные привычки, я думаю, вы ее поймете, поскольку человек все время проработал на телевизоре, и все время он сидел в левом нижнем углу, специально отведенном маленьком экранчике для него, то и сейчас вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы с сурбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
3: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку 2 раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже 2. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
2: Да, то есть надо только 2 раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
3: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги, и она у нас издастся в России.
2: Вообще, тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку в то время. Она же книжка посвящена, собственно, рыбам.
3: Да.
2: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на 2 вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
3: То есть душевный мир рыб, это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие года мне становится жалко, что вот я тоже так же... Я и сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, и в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога, уважаемого, глубоко? Потому что глубоко уважаемым, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он к тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. У очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
2: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра. Вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
3: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
2: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича.
3: Ну, это радиослушателям объясняет, не мне.
2: Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
3: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему в Агифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды

0: косяка даем, то есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц, то рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть, если вы видели, как плавают рыбы, они плывут-плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз – это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силу его за счет мозга и зрения рыбы.
1: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
0: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что нашей старой радиослушательнице будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее, а в-третьих, делают ее из вот это вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазницы, обрабатывают специальными там... Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что... Ну там, как говорится, научные термины идут. Я же сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и... В общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что я думаю, нам не поносить их.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
0: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
1: Да. Композиция.
0: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают о своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывал он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будка. Удочка выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот, да. Когда вот, мы в круизе,
1: но
2: да.
1: Тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка была.
2: Нет, это... Пемза это
1: Коралл
2: город,
1: такие.
2: Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, ты все
1: Пемза.
2: Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это Коралл такой. Но им еще старушки нет. Торгуют на улице. Ну, правда, они речным Кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но... Акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот, все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался, но когда одна из акул, проплывая мимо, меня задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот, и говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, так говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано. Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно... Женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть... поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, то прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире.
2: В поздние годы, да.
1: Да. Вот, он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
2: Даже фазан — это, собственно, птица. Ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С» — Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял. Тут...
1: Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными. А нужно вообще тут, за многими рыбами жил.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетр, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Да. Спутница. Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля. Какой Иван? Там Емеля был. Вот. И там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же. Носы длинные. Глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить... ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот, приятнее
1: чуть-чуть
2: смотреть...
1: Чуть-чуть вперед на... и вбок, да, вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: но она рыбы. Вообще внешне там у нее такие вот... Ну, это даже, можно сказать, многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают. Потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал, страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора, она вам мешает смотреть вперед. Вот, помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было
1: полуосям,
2: у него был такой здоровый пятак ворончатообразный, да, что он закрывал зрение.
1: Да, ему. Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа-то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход.
1: Не в обход.
2: Ну, в смысле, так вот, ну, огибающее зрение. Так.
1: Не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть, как бы, ну, вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну, как бы, это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение там.
2: Ну, а поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги.
1: Парашютисты, нам деньги платили, что ли? Я нет, вот это не помню.
2: Ты помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
1: Я не помню, нет.
2: Ну, который напился тогда.
1: Да там, по-моему, все
2: прыгали,
1: напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Нет, вот, ну, собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, а они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому у трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде... Вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся. Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
2: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотелось бы.
1: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они, простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие»? Да, амёба вот, или как её называют? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
2: Нет, общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
1: кстати,
2: ну, давай...
1: он сейчас уснул чуть-чуть.
2: Ну, старенький уже.
1: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
2: Вот, ну давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот ванна вся забита селедкой. Он прям...
1: Ну да, сейчас я об этом расскажу. Да. Вот, у него очень большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть долго жить могут все.
2: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
1: Там,
2: селезенками, прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
1: факт. Ну, да, мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
2: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он, вот, там, где принято, ну, считать, что у него мозг...
1: мозг только в глазах.
2: Да.
1: Который все и остальное действие производит.
2: Да.
1: Вот, то есть, он настолько мал, ну, и зачем раку?
2: Потому что мозг...
1: Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот. А на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые, вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
2: Кстати, еще нужно сказать другое, вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда у тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Причем часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
1: Мнут
2: там...
1: кожу, она от этого тоже портится. Если яблоко взять, помять, оно сгниет.
2: Да. Вот, а Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой в слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
1: Массаж,
2: но
1: да.
2: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
1: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
2: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
1: Да,
2: вот такая же. Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
1: Да, злой.

0: И напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами. И что помогает ему? Помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение. Ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста. Я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: маленькая. Если есть у вас в доме сантиметр, либо линейка, то, купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает надгробие. Вот, кстати, расскажи, вот несколько уформит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода... Прилайте
0: такая.
1: Что?
0: Не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да, вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил, и он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое, да, вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы, типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этот аквариум, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом, вот как он относится к женщинам. У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. То есть, представляешь, то есть вот он вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят вот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да.
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая, но она сделана то есть из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, вот я уже пощупал, да, пока он спит, вот я
1: да
0: вижу.
1: И, кстати, на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева, но она отпорота, но нитки остались торчать, и долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции, это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было, ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих калькуляторах, и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофеевну. Кстати, мы не
1: сказали. Подожди минуточку, дай мне определение слова Фагифа. Я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я... А, мне послышишь, Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился. Но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду толкни, Людмилу Тимофеевну, флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с сурбопереводом появился уже в то время. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да? Да. И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь, а тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой, да, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди. Да. А сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. Нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодить. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурбопереводчиком и ровесником одновременно. Напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю, потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок. Старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, потому что сейчас с кресла упаду.
0: Прохор придет, да. Ага.
1: Дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот, а когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены, но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: У кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас.
1: Вот первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Вагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная там помощь,
0: да,
1: вот ездит.
0: Да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка. Вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизью.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыба болеет в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у него...
0: Ага, так, я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, это
1: ну,
0: вот
1: ладно,
0: это
1: первый раз я прощу.
0: Вот эта рыба, вот рыба-стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыб происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк? Дело в том, что...
0: Да, ее по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя-наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да. Вот. И у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел... всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Не как...
0: Нет, наоборот.
1: То есть... А, да.
0: Да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. Как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть, не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж... совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот на них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
0: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас зеленый светофор.
1: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин. Перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как... одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
0: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная, то есть ее...
1: Да. Потом... Есть такое понятие, да.
0: Да. Вот на самом деле в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
1: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
0: Да, да, неподалеку вот от Баку.
1: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
0: Мы вот один раз соли наелись, раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то там свисает.
1: Ну, кстати, нашим радиослушателям это не важно. Вот. Дело в том, что когда речная рыба попадает в морскую воду, то на ее зубах начинает оседать соль. Это приводит к кариесу. Ну а беззубая рыба — это что, кошка без когтей. То есть ни мышь не поймать, ни ворону загубить. Вот, но одна рыба все-таки решила переплюнуть и мать природу, и горную реку. Вот, река называлась Шагни. Вот, а рыбу звали Эсмеральда. Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот. И под конец, вот, когда река заканчивает свое течение, когда он впадает в море, там тоже это место как-то называется, я не помню.
0: Дупло.
1: Дупло. Не, как-то по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
0: А еще в зубах бывает дупло.
1: Ну да. Ну это, кстати, тоже от соли.
0: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах, потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
1: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
0: ну, дабы тормозить.
1: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
0: Их даже тренируют таким образом. То есть...
1: Кого, рыб или вот этих мужиков?
0: Ну, и тех, и других.
1: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда
4: как горнолыжники спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
0: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону, а те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта, вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната, одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков? Вид спорта,
4: да.
0: Потому что там больше очков.
4: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов, чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывали слизь. Вот. То они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
0: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
4: И осетр подмигнет вам левым глазом.
0: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда.
4: Да. Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба. То есть осетр.
0: И шары отдельно. Вот, подводные... Три субстанции получаются.
4: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
0: То есть
4: очень
0: такой получается у него водяной скафандр. Ну.
4: Да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
0: Ну, типа душек будет такой.
4: Да, то есть он умоется заодно.
0: Да.
4: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, и, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться. Потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
0: Но сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор как бы...
4: Ну, от нее
0: так
4: и пошел
0: ходит,
4: рот.
0: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
4: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... Любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго там, о котором поют девчонки. Вот. Но и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цвета металлик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й, вот цвета металлик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они, у них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот, и они черные все.
0: Ну, кстати, вот я предлагаю...
4: А глаза белые.
0: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
4: Вот это вот печальная история о рыбаке, да. И рыбе.
0: Да.
4: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну, ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лают без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там
1: да, потом всякие вот левретки, рыбешки, баллонки. Все,
0: да. Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути, ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. И я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем просьбу.
0: И еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать в наших передачах.
1: Из известных людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность им обоим.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Сейчас у нас в студии гость Сергей Порощук, лидер группы НЭП из Питера. И я думаю, что мы начнем нашу беседу все-таки с песни. Послушаем старый компакт-диск группы НЭП. Это, по-моему, полуторагодичной давности пластинка, если мне не изменяет память. И еще хотел вам отдельно сообщить. Дело в том, что в связи с нерадивостью операторов вот пейджинговой компании наш пейджер сегодня как-то не работает, поскольку там человек, видимо, был пьян и забыл что-то переключить на компьютере. Мы не смогли выяснить причину. Будем, в общем-то, разбираться в понедельник с ними. Так что, если услышите о каких-то там дымах, происходящих в центре Москвы и так далее, знайте, что это вот результат этой разборки, так называемой. Вот. Но, тем не менее, вы не огорчайтесь. У нас остался телефон 203-19-22. Вы можете звонить по нему. Мы с вами пообщаемся. Ну, а пейджер, я думаю, с понедельника наладим. Вот, он снова будет к вашим услугам. И слушаем старый НЭП.

0: это старая запись группы НЭП. Сейчас мы начнем прослушивать новый альбом. Напоминаю вам, что в гостях у нас лидер этой группы Сергей Прощук, который вот только что практически приехал к нам из Питера. И, в общем-то, я так догадываюсь по его такому обветренному лицу, сильно обмороженному с одной стороны, что погода там не сладкая. Видимо, ты стоял к медному всаднику левым боком, поскольку правый у тебя вот весь в инии. И в таком виде, то есть, в общем-то, а с Невы дует, получается? Или как там сейчас ветряная обстановка? Это очень важно вообще.
1: На самом деле, да, ветряная обстановка. Во-первых, да, добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие мои москвичи, скажем так. Вот, а действительно, там дует, естественно, из Ладоги, из Финского залива. К медному всаднику, на самом деле, я стоял правым боком. А обдуло меня как раз с Невы, с другого бока, с левого.
0: Вот. А, поэтому... да, но это я сказал, поскольку я сижу сейчас к тебе лицом, у меня-то все наоборот.
1: А, понятно, да. Зеркальный эффект, да. Вот, ну, погода там тоже достаточно дрянь, что я могу сказать. Зима, но и в Африке зима.
0: А, ну, а какова судьба сейчас огромного количества вот птиц, называемых чайками, которые в летнее время парят над него? Я слышал, что они падают, обледенев просто на головы.
1: Беспечных прохожих.
0: Да, и даже вот обращаются в больницы, стоят, в общем-то, огромные очереди людей в больнице, у которых из голов торчат хвосты и задние ножки чаек, застекленных вот в лед.
1: Ну, чаек сейчас стало, кстати, меньше. Видимо, из-за этих всех случаев дали распоряжение на отстрел. Больше все-таки в Питере уток. Вот, они решили, что обломно летать вообще зимой куда-то там в теплые края, и они решили обосноваться. И в неумеренных количествах плавают во всевозможных наших реках, каналах там и прочее. И чуть ли не с руки кормятся и себя чувствуют совершенно замечательно. Наверное, нефть типа воняют, если их есть. Я, правда, не знаю, не ел, но мне так кажется.
0: Я слышал даже, что они просто, как говорится, утки вышли из берегов, и просто толпы уток ходят вот прям по городу практически. И даже
1: неуправляемые, да.
0: Да, случается, но поскольку они все-таки так наполовину такие все обмороженные, ничего не понимают, они, значит, идут стадами, и прохожие пытаются их перепрыгивать. И даже бывали случаи, когда он наступал на одну утку, значит, другой ногой на другую, и как на коньках катился, в общем-то, на этих утках. И так говорили, а где, скажем, ну, к примеру, Горкуша, да? А говорит, а Горкуша на утках, дескать, уехал.
1: Вот, все так барон Мюнхгаузен.
0: Да, а практически факт, вот он так оба там по Невскому такой, ну, проскользнет там 300 метров, потом сядет на попу ровно и сидит в недоумении, а тут уже другие утки подходят. Или это все байки, или реальные вот вещи такие?
1: Не, ну, в принципе, конечно, это очень реальные вещи, потому что от уток нет спасения никакого. Когда смотришь на этих уток, думаешь все-таки, как хорошо, что коровы не летают.
0: Да. Ну что же, послушаем, наверное, уже новую композицию.
1: Да, я думаю, да, по пивку можно ударить.
0: Хорошая идея, но мне понравилось технически. Это вот с дудками, с такими, которые были на уровне тяжелой музыки. Причем создалось ощущение, что это все-таки плохо сведенная такая духовая секция. Вот. Вообще, отношение сейчас в Питере к брас-коллективу. Я почему это спрашиваю? Потому что у нас там, ну, ты уже видел, и звуки даже доносятся, репетирует бас-квартет. Я просто объясню немножко втайне от руководства радиостанции. Я сдаю помещение, вот все свободные здесь на ночь, субботу, воскресенье, в аренду. Значит, часть под публичный дом, второй под курильню опиума, третью под пыточную, четвертую как репетиционную базу и студию звукозаписи разным артистам. Вот сейчас отдал брас-квартету, они репетируют. Вот, вообще твое отношение к духовым и отношение питерцев к духовым, потому что я помню мое последнее посещение этого города, это летом было, прошлым или позапрошлым. И там просто больше, чем автомобилей, сновало духовых оркестров туда-сюда, туда-сюда. Они прям ходили и играли.
1: Ну, не знаю, ну, отношение, да, по-моему, нормальное к духовым. Тогда, наверное, ты был как раз тем летом, когда у нас проходил фестиваль.
0: Правильно,
1: военных,
0: да,
1: оркестров.
0: Да.
1: Из разных стран. Да, было такое дело. Но, в принципе, мое отношение к духовым нормально, потому что наш гитарист, в принципе, тоже духовик. Потому что он заканчивал по классу валторны музыкальное училище. Почему он стал играть на гитаре, это очень... я до сих пор понять не могу. Вот. Но, видимо, это как-то связано. Вот. Потом наш саксофонист, который еще является саксофонистом группы «Авиа», То есть тоже очень такой приличный, нормальный человек. Я только слышал одни байки, такие в духовых как раз кругах, что вот у флейтистов беда с головой.
0: Да, да, безусловно.
1: Вот, потому
0: безусловно.
1: Что, в принципе, я понял это, да, когда, ну, вот, если полчаса просто подуть в пустой воздух, все-таки вот, труба какую-то отдачу дает, а так, если подуть, башка, по-моему, съезжает.
0: Это, во-первых, во-вторых, их постоянно пучат, поскольку в момент вот, игры на флейте приходится сильно напрягать пресс. Я помню, что вот мы в момент, когда нашего флейтиста скрутило, вот просто у него, значит, так он выпучило.
1: На флейте пикколо играл, ну?
0: Да, такая маленькая, типа на сигару похожая байда, и очень пронзительная, и всех потревожил уже. И у него, понимаешь, мы подходим в эту комнату, где происходит игра, смотрим, а его так вспучило, что у него глаза вот вылезли и уперлись в склянки прям. И склянки вот прям от глаз прям только на ушах держатся, уши, знаешь, оттопырились, глаза в склянке, мы ему типа «ты уймись». Вот он ничего не понимает, не себя, пришлось бить его просто. Вот. А по прессу бьешь, и у нас человек сломал руку об его пресс, потому что там как камень уже. Поэтому там все расстройство, понимаешь, и с глазами, и с головой, то есть, и, ну,
1: и уже, с прессом.
0: И с прессом, и с тем, что ниже, понимаешь, в дальнейшем у них у всех. Вот. Поэтому я, кстати, заметил, вот флейтистов сразу можно определить на улице, то есть, что это едет флейтист. Сразу можно сказать, вот так же, как это, вот, ты заметил, да, что вот духовых оркестров сейчас флейтистов уже нет.
1: Ну да, очень.
0: Потому что они все не в такт маршируют, их удаляют, они наступают на пятки. Если идет оркестр, вдруг падает весь там, ну вот, с потыки у них происходит падение, то это значит, там где-то флейтист затусовался.
1: Ну да, где-то там. Да им надо всем тогда просто переквалифицироваться на большой барабан там или на тарелке.
0: Можно, кстати, на хлопача. Ну, в смысле, хлоп в ладоши делать в такт, потому что...
1: Тоже, да, плохо. Да. Хорошая вот, профессия.
0: Хорошая профессия.
1: Главное, что музыкальная очень.
0: Да, да, тоже ритм. Ну что, следующая пьеса.
1: Давай, да.
0: Лидер группы НЭП. Мы слушаем новый альбом этой группы. И вот я, например, сталкиваюсь подчас с такими вещами в этой заснеженной божественной стране, что... В общем-то, мало того дела, которое человек должен сделать, и он его сделал. То есть, ну, например, музыкант, он должен как-то вот записать музыку, в принципе, да, качественно достаточно, и предоставить ее выпускающей фирме. Дальше, с момента сдачи вот, материала, должна уже работать фирма, другие люди, которые также заинтересованы в выходе пластинки, да. Вот, но подчас все вот в этой... очень такой стране улыбчивых людей, все бывает наоборот. Дело в том, что к зиме, значит, их пучат, они объедаются импортными продуктами в большом количестве. Вот. И поскольку мозг вот он так оплывает, то получается, что особо никому ничего реально не надо. После этого они, значит, выходят на демонстрации, бьют кастрюлями, значит, по ложкам и кричат: «Дайте нам денег и пенсию». Вот. Хотя всю жизнь, в общем-то, как-то все это варилось очень медленно и месиво. Такой, то есть, ну, полная противоположность всяким там японцам и прочим муравьинообразным нациям. Вот насколько ты пришел, может быть, к более утешительным выводам за время своей продолжительной жизни в совершенно другом городе, который еще более теплый, нежный, улыбчивый, нежели наша чудо-столица?
1: Не, ну, в принципе, конечно, все так и продолжается. Как ты совершенно правильно заметил, зимой все уходят в спячку, сосут лапу там.
0: А летом ездят отдыхать.
1: А летом ездят, да, отдыхать. Поэтому очень сложно угадать именно тот момент, когда все-таки получается так, что у кого-то наконец наступает какое-то просветление, и он начинает судорожно думать, что что-то надо сделать для того, чтобы летом поехать отдыхать.
0: И тогда он идет на демонстрацию и просит у правительства из бюджета денег.
1: Дайте денег, да.
0: Дайте денег. То есть получается, знаешь, что они... отдыхают сосуд и на демонстрации. То есть, где он сосет, где он отдыхает, где он? На демонстрации. Три дела у людей, да, получается?
1: Ну да, видимо, судя по всему, да, именно так. Да и вообще сейчас, в принципе, по большому-то счету, Питер-то Питером, ладно, а в принципе, если уж говорить так глобально, скажем, о таких понятиях, как шоу-бизнес там и все остальное прочее, и вообще о любых понятиях, связанных с финансами, то, я думаю, так сказать, не отрицаешь того плана, что в основном все российские деньги крутятся в этом городе. И, так сказать, волей-неволей люди сюда, естественно, едут для того, чтобы что-то придумать, там, что-то какую-то заварить кашу, ту самую, чтобы можно было не по кастрюле стучать, там, а ложкой в кастрюлю лезть.
0: А мы же, собственно говоря, вот предлагали в Думу такой проект о переименовании города вот, Москвы на город Российский банк просто.
1: Ну, в принципе, да, хорошая идея. На самом деле, я уже думаю, что Судя по последним всем этим постановлениям, меня тут как-то остановила милиция, попросила паспорт. Вот, я показал свой паспорт, в котором, естественно, питерская прописка. Мне сказали, вот, парниша, типа, поехали с нами, мы тебя сейчас будем арестовывать и грабить. То есть в плане, то есть какой-то штраф полагается. То есть я очень удивлен, что, будучи гражданином страны, я не имею права по этой стране передвигаться, не могу приехать там в какую-то столицу, я должен где-то что-то регистрироваться. То есть это какой-то нонсенс. Если уж такое дело, я предлагаю уже просто сделать Москву отдельной государством, проложить границу, то есть вспахать эти, так сказать, пограничные полосы.
0: Там, ров должен быть.
1: Ров там, да.
0: Залитый водой.
1: С водой там.
0: Конечно, это должно быть в каждом городе, то есть вот, практически в каждом селе. Да. То есть посадские тоже должны, в общем-то, это вести.
1: Конечно. И чтобы уж если едешь куда-то, то обязательно должен получать тогда визу и все остальное. То есть если я еду, например, в Питер, в какое-нибудь близлежащее село.
0: Да, или к посадским.
1: Или к посадским, да. То я обязан тогда получить, так сказать, визу и все прочее. Потому что все должно быть тогда четко.
0: Нет, ну тут так, если, например, посадские едут в город, то они должны за визу, естественно, вносить какие-то
1: бабки, оплаты. Конечно.
0: А тут, я думаю, натуры. Они, значит, должны привезти двух уток, курицу уже забитых и мешок зерна.
1: Ну, я думаю,
0: за право месячного пребывания, скажем, вот в городе, в Питере или в Москве. А если, значит, горожанин едет к посадским, он должен привезти им, значит, два бушлата, чоботы и шарф.
1: Видимо,
0: какие-то,
1: да.
0: В общем, продукты индустрии, да, вот так сказать.
1: Ну, наверное, так, да.
0: Ну, что?
1: Ну, давай тогда ты начни про женщину. Женщинам надо выступать.
0: Ну, сильнее всего на меня повлияла женщина, которую звали Жанна. Это было 2 дня назад. Я пришел в 31-ю московскую больницу, где, в общем-то, были очень пьяные все медики в этот момент, потому что отмечали 8-е. И мне сказали, иди, там нужно помочь женщине. Я пришел, ей там 80 лет, и мне пришлось ей ставить клизму большую из огромной грелки. Вот, и последствия даже этого действия, скорее, меня, в общем-то, очень удивили. Я не ожидал, что так может быть вообще с живым человеком. Вот, спасибо. И так сказали мне медики, когда я уходил. Поэтому я думаю, что Жанну я буду помнить очень долго. Вот. Ну, а теперь вот, наверное, тебе...
1: Ну, про барона Мюнхгаузена, ну, что я могу сказать? В принципе, я даже бывал в тех краях, где, как легенда гласит, оказалось, это не легенда, и жил данный барон, видел его этот замок. Вот, совершенно замечательный замочек. То есть парень-то был не бедный. Вот. Ну и, в принципе, к его творчеству отношусь совершенно замечательно. То, что я бы с удовольствием тоже полетал на ядрах, там, не знаю, покушал бы там уток, которых ловил голыми руками, еще там чего-нибудь такое изобретал, слетал бы на Луну, там, еще. Ну, в общем, я считаю, это совершенно замечательный персонаж, и его творчество должно только вдохновлять всех людей на какие-то еще большие и большие творческие порывы.
0: Он вообще германец.
1: Да.
0: Германец. Как это аналог. Вот заметьте, у каждого у нас есть Иванушка, значит, у шведов есть Карлсон, а у немцов
1: Карлсончик
0: есть...
1: дорогой, да.
0: А у немцов есть Мюнхгаузен. Вот у американцев есть Сталлоне, собственно.
1: Ну да. Правда, он не совсем американец. Он у них есть.
0: Еще
1: вместе со Шварцем,
0: да?
1: Который негр.
0: Конечно. Здравствуйте. Вот этот, могу вас обрадовать, уважаемый, вот этот звук неприятный говорит о том, что у нас сломалась одна из линий телефона.

0: 19 декабря в антрепризе Московского союза музыкантов состоится концерт камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Будут исполнены ремейки рождественских произведений барочных композиторов. Адрес: Большая Никитская улица, дом 46, в начало 19:00. Ассоциация независимых музыковедов провела опрос среди выдающихся музыкантов конца нашего тысячелетия. Вот что сказал первый великий дирижер 21 века Евгений Федорович Светланов.
1: Я практически не знаком с творчеством камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Но если там играют такие ребята, как Юра Голубев и Саша Лаэрский, то я считаю это здорово. К сожалению, не смогу попасть на концерт «Голосов родных» в антрепризе, поскольку именно в этот момент я буду дирижировать в Гааге.

0: сейчас существует. Вот либо все уходят в какое-то такое прорыпованное направление с грязноватым достаточно гитарным саундом, который имеет место быть и у тебя, вот. А вторая часть уходит в регги. Прям популярность дикая у этой вот. И, как правило, я знаю, около Зимнего встречаются эти две, значит, группы и бьют друг друга бейсбольными битами. Вот насколько это правда? Вот, и твое отношение как к этнической музыке именно вот к регги, понимаешь? И вообще в Питере ведь странно, вот, что в Питере популярный этот стиль регги, потому что по идее, если судить по противовесам, вот он рожден в теплых странах, да, вот, а значит, он должен также возродиться в силу того, что все путается и бизонья деран от Арктиды, он должен зародиться где-нибудь в холодных местах. Вот, а не в нейтральном таком, в слякотном достаточно Питере, это не в обиду, реально.
1: То есть, не, ну, да. Погодка-то у нас, да, бывает. Вот.
0: Феномен, ну, понимаешь, да?
1: Ну, я не знаю насчет популярности регги. Ну, в принципе, да, по клубам можно это дело заметить. Но я отношусь, ну, совершенно спокойно. Я отношусь более положительно, скажем, действительно, к этнической музыке такой, всевозможных народностей, там, восточных и прочих. Это мне довольно близко к сердцу. Вот, кстати, чем занимается еще наш саксофонист, что-то Евгений Жданов. Так у него еще есть коллективчик, называется, по-моему, «Самкха». Вот. Я все время почему-то называю ее «Самка». И вот они играют там как раз этническую музыку со всякими конгами, бонгами. И это все довольно очень приятно слушать. То есть это как-то оттягивает.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулся, и кадык вот, когда шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит? 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валерию Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям, ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, ну, просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монмаранси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя», я, говорит, очень прикалываюсь, я говорю: «Пойми, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то попроще, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство, оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное.
0: Ну, а
2: то
0: самого,
2: есть артист, понимаешь, вот скажем, и, ну и что? Ну вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: как, да ладно, я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: Не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг нет, ну, менеджеров это... бьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудана» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они менеджеры называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было, да? А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим. Вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен исходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз. Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну менеджер, трудно. Понимаешь, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Да как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать. Она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
0: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там. Который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора,
0: который,
2: они шустрят.
3: Можно вывести формулу. Администратор минус директор равняется менеджер.
2: Администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется
0: Равняется директору. Да, скорее всего. Кстати, вот это... Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет. Он начинает с музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
4: Управляет фэн-клуб, а потом становится рядовым, да.
0: Потом выходит фанат, четко. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как скажем по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога была раньше 43 размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45 размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так потому что есть такая пословица: «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине. В общем-то, ну вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится. Понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну, поднялся,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, ну, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы там Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. Поэтому обыкновенно одежда, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают и так, по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи,
1: да.
0: Там Джаггера, и там и же с ним. Вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, когда, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип. Да я чуть у меня там, я не знаю, там пупочная грыжа не вылезла. Я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
2: Да, во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать. То есть, там,
0: кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом, вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
2: Да, да,
0: то есть
2: да.
0: Самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер, на самом деле.
1: Ну, это вообще, да.
0: Да.
1: Ну, я, да, ну, тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот почему вы перестали там крутиться и почему вас вообще сняли изо всех программ, практически со всех радиостанций, программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы «Монгол Шуудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
4: Нет, имеется в виду, песни крутились.
2: А, песни крутились?
4: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть он,
0: нет, уже все, все я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
2: А, я думаю, нет, я думал, что мы лично там...
4: Нет.
2: А, да нет, нет, ну, тогда нас... нет, нормально.
4: Тут фиг узнает, мы всюду звучим, на самом деле.
2: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск, целиком почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
4: Хулиганье.
2: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
4: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
1: Это где? Какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
2: Я не въехал, понимаешь? Я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает.
2: Короче, не, ну, кепка это там, дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо
4: через призму образа Татлина, да?
2: Какой-то был там Татлин, там такой человек, который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под этого дела, потому что у него был просто мозоль, а не лицо. То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится,

0: люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
1: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
2: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удался.
2: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай.
0: Объявляй.
3: Полиметрия.
0: Полиметрия. Это что-то из физики, да?
3: Да нет, что-то из лирики.
2: Есть полиритмия, есть полиметрия.
0: А, да, как там напечатано?
3: Написано-то полиметрия.
2: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
3: Песня.

0: Тангеночка.
1: Вот. Вот. И мы хотели бы спросить у Саши. Вот мы слышали вашу песню про грудничка и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно? Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя». Вот, это 97-го года пластинка будет. То есть, а ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто, конечно, как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми. Матерями, да.
3: Какая разница.

0: зависимости, это матерми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот, вот можно вот, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
2: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот
3: в
1: вместе,
3: этом же клубе.
1: Вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
2: Ну, если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
3: Концерта, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
2: А, просто...
3: погулять, погулять.
2: А, в смысле, погулять? Еще...
0: Рыбешки поесть там.
2: С кипком, да? Ну, я как не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
0: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов как директор, если он будет как бы заниматься.
3: Отключить проект Александр Лаевский в Варийской роде, ну, может быть, и будет.
0: Давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
2: Проценты разложим.
0: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
2: Да.
4: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Судан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не письма от Клопа понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно... так сказать, зубовный там скрежет, свист, угар, улет.
2: Угу.
4: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот истина, это уже вот особая песня полиметрии, там, не знаю, Uncle Ben's. Единственное, конечно, какие-то самары городов, но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то да, может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не с целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
0: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
2: Ну да, да. Вот и сколько пришло людей, время да. Расплачиваться.
0: Да.
2: Вообще-то. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... Удивительно, насколько вот, ну, это, эти вопросы звучат чаще всего. То есть, не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
0: Не помню, что я вам
2: сказал. На мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории и, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
3: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
2: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего «Монгол Судан», это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке, в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
3: Ну, почему-то всем нравится.
2: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
0: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шулдан» и представить, например, как песня, например, Валерий Скородет, к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другая особое отношение вызывало. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтый неоновой краской. So, в принципе, естественно, люди... Ну, представь себе там, если бы Sex Pistols вдруг записали там «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
5: Подозрение, ну, я бы так
0: сказал.
5: Да, и
0: подозрение. Поэтому, как сама все песни отдельные, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
2: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там, типа, а вот первое, это был класс. Это и у тебя есть,
0: да,
2: понимаешь,
0: да,
2: там, это да, это есть у всех практически групп, то есть...
0: Дэвид Боу этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил.
2: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое, то есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном, то есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы AC/DC, вот все, то есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещи, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
0: Ну, ну тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про AC/DC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее, там, там, и Highway to Hell, вот эти, конечно, ну, на порядок, да, на порядок. Но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже типа там песок из всех дырок сыпется. Ну как старики рубают еще? Как они рубятся, вернее?
2: А,
0: вот,
2: ну, да,
0: понимаешь,
2: да.
0: То есть это другой уже подход. Это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
2: Ну да,
0: то есть
2: да,
0: там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса. Монгол Шуудан, да, группа будет сейчас.
3: А вот это самый ругаемый Uncle Ben's.
0: Это шестая.
3: Да.
0: Песня.
3: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой не ликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря.
0: Нет, вот мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: Да, и как бы это все консерванты, непонятные с просроченными какими-то номерами, ну там, и в общем-то, эти оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка.
0: Негритенка.
1: Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там красный бык какой-то, да, вот Red Bulls, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Прамон, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да, но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bulls какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем свои... слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется это в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, вот, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да,
0: свято. Часть денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там, меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Да, конечно, там везде существует навар. Да, рынок, действительно, там, да пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там, еще за перевозку возьмут за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. И мы не будем распространяться об этом, короче, пиво, пиво рознь-то, соответственно. Ну чего там, давай звонок.
2: Звоночек, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти соляки. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у... песня Халы Пугачевой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но правда такой более бестолковый по сравнению.
4: Ну, спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь. А во-вторых, на рынок на это тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот та пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там... Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны оленьи попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете. слушайте, но в принципе каждый из нас волен делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: Ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да...
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов, вот. А это же буквально находится в пределах московского...
0: кольцевой дороги.
1: Да, московской кольцевой дороги. Ну, чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что это ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что ты, давай-ка это отсюда быстренько.
0: Хотя, ну, в принципе, ты знаешь, вот я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
1: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Но, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. В общем-то...
2: Там есть ритм.
1: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
0: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
1: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушаю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. На рынок... так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободен, раскрепощен, и все, что там новое, это все, как говорится...
2: На ура, да.
1: А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
2: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
1: Да.
0: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новости.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан», в следующем составе Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, какого возраста и так далее.
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный, молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, можем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там, вот, типа. И на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас вот как-то все вот перемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят без безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, можно так сказать, воспитывалось на наших
3: песнях.
2: На наших
3: Янги,
2: песнях,
3: конечно, да. Ну, нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: А, мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса?
3: Давай. «Гагарин и мне» такая письма, немножко она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня, и очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе, в общем.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий в эфире, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, знаете, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: У нас так звали боцмана, кстати, Вагнера. Представляешь, имя было Вагнера, фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Но как боцман, у него кличка была, а звали вообще, и у него воинское звание было мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, «Сектор Газа» записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы «Сектор Газа» не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот. Спасибо вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валера, отвечай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это «Черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз», там, «Буденовка», там, «Саблища». Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких, и я сделал. Вот, и это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии, существовал. У нас был свой рукописный журнал, мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина, вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал, а так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорить весь мир, вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь? Главное найти общий язык с ними как таковой. То есть там либо на них наехать, там либо еще что-то. Ну, это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну, там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи. Там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему. Вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться. Все-таки не политическая передача, и я как бы не политик, да. Но анархисты всех стран соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат, вот. Вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине. Ну, в общем-то, все это нормально. Вот. А по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать, вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал, недавно совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. Да. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много этих женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть там в таких штанах там, ну, специальных балетных, в чешках там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь.
2: А можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать там, родственниц там, ну, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню и вообще за все его песни. Вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная. Я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень. И вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Кстати, я хочу поздравить эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового экстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы, помахал колотушкой за народную медицину я.
4: Я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитические, ну, на которые водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, туда прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, да. А вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот, что с Самарой-то как, не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Не, в Самаре мы...
3: Ну, я был, но не с концертами, да?
2: В Самаре мы не были. Не, а там предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну да, вот, да, да.
2: Ну ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию, то есть, ну, ты же понимаешь,
0: ну, да?
2: То есть ненормативная, как говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим, вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда, но все знают, что...
3: Это великая фраза.
2: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне, вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за этот, за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
3: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то да, такое да. Вот классное, там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой два этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
3: Не вот эти вот синенькие таблички, не
2: промахнешься.
3: Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно... А ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание, мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, вас женится с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем, также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
3: И поднять плату за электроэнергию.
2: И видно, что
0: остальные. Да, остальным поднятием можно компенсировать, да, то есть вполне.
2: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом вот, бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и попеть свои старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
2: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что, ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Но я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
3: Песню, да?
0: Пьеса.
2: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
2: Давай.
3: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот, ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом «Валера Истина»,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили,
1: вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так.
1: Да?
0: Да, в курсе, да, что есть. Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, а не покупают там такой альбом. Просто...
0: Ну, мы приносим свои извинения за них. Главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну, и что? Я думаю, что на этой замечательной, как бы, по-моему, не совсем тревожной в конце.
3: Ну, да, это тревожная известь такая донеслась в полицию.

0: И шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт. Сегодня в 19 часов вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Маглош». Удан, спасибо.
1: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт в клубе «Не бей копытом».
0: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
1: Не пропустите.
0: Не пропустите,
1: шикарное,
0: да,
1: шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
0: Которые уже давно не играли.
1: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
2: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов. Спасибо. Там поддерживай себя в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза. Я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю. Там такая прям жилистая рука моя и написано синим кривым. До новых встреч.
1: Да.

0: с очередными тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает. Пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
1: Ну, у Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот... У многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все. Представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
0: Все вроде... А мне представлять не надо. Я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится... Я и наблюдатель, я и подопытный кролик. В одном флаконе.
1: Ну, как... ну, так бывает. Самый почтенный экспериментатор это тот,
0: да,
1: который.
0: Все осы прививали себе, СПИД, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
1: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной. Попросту пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
0: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
1: Да.
0: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
1: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
0: Вот, кстати, о борьбе религий.
1: Да.
0: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что... Сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
1: фона.
0: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
1: А также спелеолог.
0: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
1: Да.
0: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люки. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столпотворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
1: Да.
0: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку. И уносят цветы, а также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как бы, как это назвать?
1: Заявка.
0: Глумление. Глумление над умершими.
1: Ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
0: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелеолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
1: Ну, вы начали, я и поддержал.
0: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, я не закончил,
1: извините,
0: да?
1: Извините, конечно, да.
0: Ну ладно, забыл я уже.
1: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
0: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
1: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
0: А и... Помните легенду?
1: Нет.
0: Нашли в капусте.
1: Да.
0: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, а энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратно мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на Землю женщину. И все, и что из этого получилось?
1: Ну, получается...
0: Несчастье что... сплошное. Дожди пошли.
1: Вот...
0: Сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
1: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, чего не попади валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Ре», что значит «ребро», собственно. И также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот. Ну или просто там...
0: Ну, в принципе, да. Женщины – это обыкновенное слово. Как угодно, так и называй. Вообще... Псевдонимов у женщин много.
1: Да, безусловно. Некоторые называют «Любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «Принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
0: Знаешь,
1: известная
0: трудно
1: балерина.
0: Мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах опять же.
1: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
0: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии, кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
0: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
1: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос. Почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
0: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга. Если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
1: А вот немножко поподробнее можно?
0: Развернуть это.
1: Да, разверните, пожалуйста.
0: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
1: А, но тут есть другой момент, подождите. Ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, коими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
0: И соплей, наверное, не будет.
1: Безусловно. Вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что, ну, внутри только будет, а снаружи,
0: а
1: да.
0: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
1: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
0: Вот созданы приборы специальные или...
1: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться во внутренность головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
0: А чтобы... вот... Да.
1: хорошо. Этот вопрос я тоже отвечу.
0: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
1: Нет, это все останется, безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки.
0: Слезы вот эти. Слезы,
1: медузки. Сопли это медузки. Медузки тоже лезть не будут. И все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
0: Кстати, медузки бывают разные.
1: А вот о сортах медузок что вы знаете?
0: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
1: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
0: Но вкусовой.
1: Размер.
0: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
1: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
0: Медузки. А-ля вобла.
1: Да.
0: Под пиво вообще замечательно.
1: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
0: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
1: Да, да, безусловно.
0: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузок.
1: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
0: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существует, рядом выращивают табачные плантации, да, чтобы бегемоты чихали чаще.
1: Вообще-то медузосборники такие, так называемые. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
0: Но я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
1: Ну, то безусловно, 5% это, подумай, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
0: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
1: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
0: С водой?
1: Да.
0: И вода и белок.
1: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
0: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
1: А каждое утро, когда они выходят, изгоняют медуз мощными.
0: А некоторые днем его умудряют куда-нибудь засунуть.
1: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и зовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
0: Губы потрескавшиеся, да. Пересохшие рты уже.
1: Вы, если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделаю, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей
0: медицинской. Да, знаешь, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
1: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо и в горло.
0: Потому что есть можно возможно... носить с собой
1: нет, это уже
0: термос
1: очень,
0: с кипятком,
1: очень требовательный,
0: чтобы размораживать лужу.
1: Никто этим заниматься не будет.
0: Не, ну создана же специальная служба.
1: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
0: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: Вот к теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему у одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... Чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, значит, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни – это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому? Когда можно понаделать машин по производству человека? И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, а потом бах, хочу ребенка.
0: И 0,3 начин... такое.
1: Да. Кодовое число это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечество, особенно мужского населения, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или здесь не зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать этот рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь к этому. Получается, что мы можем проследить вот эту... То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается. Как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партии, им разыграно. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же. бубенный.
1: Ну вот шахматы все-таки такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок
0: перед... Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то в чем-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке чтобы, в такой клетчик.
0: Да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли, вот так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белый, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет, конечно.
0: Согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая. Нет, не то я сказал.
1: Да, ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен с вами. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да? То есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью. И, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду белую поверхность. А в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они... Люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями. Именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь. Туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет вериться по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. И дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажито, да, но и ценно только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей вот прошедшей жизнью, да? Ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо попросту,
0: попробовать. Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься. Вот, ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие?
0: У меня одна старая.

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что вот я не знаю, как у тебя там, которые приходят память стирать, к нам наоборот приходят и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там... Порой очень удачливые люди, удачливые, большие начальники приходят и говорят...
1: Тоже дорогая вещь.
0: Помогите. Да что там, дубину просто, да грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически. И вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или теща, да, любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить...
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть, бывало, приходит уже через две недели, говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продвинули, так шоколадку понимает стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это я к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает. Кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на... третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мьюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: стало.
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии нет. Был и по телевидению видел.
1: А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимает. Он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать, прям вот о чем. Вот прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что можете у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, ну, в принципе, есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Нет, ну приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Я про. Не, кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

0: И в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
2: Доброй ночи.
0: И поскольку сразу же по телефону 203-19-22 звонят сюда в студию, я предлагаю узнать, что же в такое время интересует население этого чудного, дивного города, если вы не против.
1: Безусловно.
0: Я подниму, значит, сейчас вот эту трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я вчера, Александр, присутствовал на вашем выступлении.
0: Ага. Да, я сразу открою маленький секрет, если вы позволите, чтобы и Кирилл знал. Дело в том, что вчера было открытие одного, так сказать, клуба московского нового, и я изображал избушку там. Там разыгрывалась новогодняя сказка «Снегурочка», и я одел на ноги куриный такой, как бы, куриную бутафорию. И был избушкой куриной.
1: А в избушке кто-то потом был?
0: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщины связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была как бы вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене вот туда-сюда, и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
3: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли, очень.
0: Тем более.
3: Ну, это все сказать. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо. Вот действительно добрый...
1: Содержательно
0: говорили. Добрый, хороший звонок, потому что согласитесь, что как раз в это время человек поделился радостью. Это
1: понимаешь, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это удобно, не надо отвечать.
0: Это во-первых. А во-вторых, это значит, что человек знает, в общем-то, все.
1: Практически все, да.
0: Мы как-то тут был у нас такой разговор вот с сиамским близнецом и вообще вот с коллегами по эфиру. Мы обычно общаемся так, по телефону. Просто звонок, алло, это ты, я... И трубки кладутся, потому что все сказано вздохом. Ну, можно там выдохнуть, ведь организм человека устроен так, что если ты, у тебя вырабатывается адреналин в крови от какого-то радостного события, ты и дышишь по одному, там, ноздри, например, шире, и у них расперды в одну сторону. Если вырабатывается какое-то другое, значит, вещество, которое...
1: Ну, мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
0: Очень
1: не
0: серьезный,
1: будем,
0: да.
1: Да, как-то концентрироваться на этом.
0: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
1: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня, к сожалению, не об этом.
1: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
2: До свидания тогда.
0: До свидания. Вот, ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилл, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
1: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
0: Да, я удачный.
1: Я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы, ну, в искусство.
0: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот, а, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти там тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это у них же,
1: ну, это же динамика прежде всего.
0: Да, да, да. Ну вот, а роль каждого из предметов вот кухни должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот, и такого спектакля еще не было.
2: Ну, я смотрю, я думаю, ты хочешь, да, поставить?
1: Я смотрю, да, вчерашний успех с «Избушкой» как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные...
0: Уже
1: режиссерские
0: замыслы. Режиссерские. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
1: Нет.
0: Ну, в том смысле, что кухня и комната...
1: Мне кажется, такого выражения нет.
0: Есть.
1: Точно?
0: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
1: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
0: Да.
1: И наши радиослушатели тоже.
0: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, еще тут сквозит.
2: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
0: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, а не покажу, будет обидно.
1: Абсолютно согласен с тобой.
0: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
1: Классно.
0: Вот, понимаешь,
2: так,
0: да?
2: Это я тебе могу, в разные стороны,
1: могу
0: вообще,
1: тебе
0: да.
1: сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они,
0: Поподробнее,
1: находясь
0: да.
1: на... Находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
0: Это сложно мне сообщить.
1: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
0: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
1: они,
0: в одной области.
1: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на «Салюте» в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали... То есть стыковка, расстыковка — процесс деструктивный, понимаешь?
0: Да, разрушение.
1: И когда стыковщики узнали о том, что на «Салюте» существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
0: То есть как вот СД и СС, ну, судя по фильму.
1: Практически да.
0: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
1: Знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков у них же как бы, что главное, ноги, они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики, они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают. Как бы, в
0: организме. Ну, треугольник получается. Человек
1: безусловно.
0: Треугольник, поставленный на вот...
1: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно...
0: Наоборот.
1: Понимаешь,

0: Сегодня эфир был тяжелый.
1: Ну, как вот дома-то, дома-то.
2: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
1: Животные, вот жены, мамы, папы.
0: А можно я вам встречный вопрос задам?
1: Да, конечно.
0: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
1: Я никогда в жизни...
0: Не, я говорю, допустим, ну, кем вы работаете? И вы дома тоже инженируете там вовсю, да?
1: Руководящий, да.
0: О, бедный муж, жаль, конечно.
1: Да почему же?
0: Ну нет, как, им руководят.
2: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: Очень приятный, кстати.
1: Да-да-да.
2: Сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть, как бы вопрос получен, вопрос должен быть ответ.
3: Да, подразумевает.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Ну, вот в плане таком же, как вы есть, ответьте мне, пожалуйста, про семью.
2: Хорошо. Но я думаю, что вот, нужно спросить справа у сиамского все-таки близнеца.
3: Безусловно.
2: Поскольку существо самое все-таки среди нас вне закона.
3: Регламент, ну, регламент.
2: Да.
3: Он должен как бы быть краток по возможности.
2: Вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
0: Я одинок.
2: Ага, то есть нет.
3: Уложился.
2: Ну а что вот ты, Кирилл, скажешь?
3: Ну, что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
0: То есть сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех вот телевизионных версий семейной жизни.
3: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
2: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я занимаюсь.
0: А сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
2: Нет, как бы, а мы же говорили в прошлый раз. У нас
0: нет,
2: была
0: я
2: целая...
0: имею в виду смысл семьи.
2: Смысл в том,
0: жизни.
2: Что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник ГАИ. Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там СО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам. И команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
3: Чтобы было, да, ощущение натерлых.
2: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей, нашего пребывания здесь о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
3: А интересно, что это за отношение, когда относится как к сотруднику ГАИ?
2: Ну, во-первых, я расскажу тебе. То есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропроводы, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязными.
3: И, тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
2: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
3: Может быть, как-то подумать... Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
2: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
0: Нет, это очень сложно. Вдруг потребуется вдруг домашняя операция, пол. И тогда будет полный провал.
3: Подпольная такая, да, домашняя операция.
2: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В
3: военным?
2: Том смысле, да, что, типа, в командировку послали на инспекцию ракетных...
3: Конечно, там надо полысеть. Они же военные все носят фуражки, и они лысеют.
2: Кстати, именно...
0: Ты сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
2: Это ты обманываешь.
0: Нет, я честно говорю.
2: Не может этого быть.
0: Я делал рейд по войскам.
3: Это ложь.
2: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает,
0: нет,
2: собственно.
0: Нет, ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы
3: в прямом эфире?
0: Да.
2: Ну давайте песню.
3: Да, я предлагаю тоже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу Иторшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я
1: Нет.
0: вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени

0: определять вашим отношением с опоссумом, потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы». Как-то так вот, знаете,
1: понятно, понятно. Можно... Спасибо. Может быть, вот как раз тут Angel Storch нам как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
2: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального, что было до 1985 года.
3: Ну, переборщил, мне кажется.
1: Совершенно.
2: Ну, заблудился в словах, мне вот вывело, да, вот это,
1: да,
2: все.
1: Да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить, вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана, какое животное больше ласкает тебе глаз?
3: Ты вот, знаешь, созерцательный, да, у меня вот с домашними животными отвратительные отношения.
1: То есть даже ты имеешь в виду адаптированные животные, так называемые.
3: Да, ну ты знаешь, я поправлюсь, наверное, созерцательные — это ничего, а вот как бы обонятельно-осязательные, то есть меня прям колбасит, понимаешь, меня прям скручивает, и все, просто аллергия жесточайшая.
1: На любую шерстяную, в общем-то, вещь.
3: Да.
1: Послушай,
3: а то ты... То есть я в условиях собаки и кошки существую минут 20.
1: А вот мне, кстати, всегда интересовало, вот собака, кошка, а есть еще там, например, если с белкой, ну вот в одном помещении.
3: Ну, понимаешь, типа... у меня вот только у двух знакомых белки, поэтому как бы...
1: Не проверялось как бы.
3: Не, ну это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь, такой Вадим Аракелов, у него белка, но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка, но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, до этого.
1: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальный, но более какой-то взрослый, да? Там собака,
3: да,
1: она...
3: очень точная характеристика.
1: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса. Поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь?
3: Ну, неравноценная.
1: Такая, да, она неравноценная, но, тем не менее, это такая альтернатива более взрослым, значит, меховым животным, пушистым. Вот как ты считаешь, вот эти хомячки, наличие их у ребенка, действительно ли прививает любовь, или оно прививает, так сказать, агрессивную жажду опекунства, и ребенок в дальнейшем вот будет, я не знаю, там, стягивать косичкой волосы уже у своего ребенка так, что глаза будет пучить. Нет, играть пучить... в куклы, понимаешь?
3: Вопрос пучения, я думаю, не стоит поднимать. Мне кажется, что, во-первых, надо расставить точки над «и» относительно хомячков и морских свинок.
1: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
3: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому, ну, скорее будем говорить о морских свинках.
1: Ну вот хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
3: Ты опять о них?
1: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивной. Хомячок может и куснуть, а морская
3: совершенно
1: свинка совершенно нет.
3: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они... более какая-то возвышенность есть, если можно такое слово употребить.
1: Ну, а вот визуальный чистый образ этого животного, то есть...
3: Они практически больше... одинаковы, оба образа.
1: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
3: не продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
1: А то есть ты любишь этих зверьков?
4: Да.
1: Я предлагаю сменить тему.
2: Не, по-моему, стоит поговорить, когда вот есть противоположные мнения, это вот уже...
1: Но если они полярные и агрессивны. Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
2: То есть, естественно, что... А, по-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
1: Нет, совершенно. Похоже очень. Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, у него вымя есть.
2: Ну это да. Есть у нас хомячков нет?
1: Нет. Нету.
3: Но она на то, она женского пола, свинка, да. Необходима.
2: А прям коровью такой?
3: Нет, это маленькое, аккуратное вымя.
2: Такое... Ну, как у коровы такое, только маленькое.
1: Ну, мы тебе перенесем, покажем, что такое.
2: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
1: Вообще, морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу, как бы, собственного сознания.
2: Нет, по-моему, они же морские, они, по-моему, как...
1: А почему такое название у этих животных?
2: Хотя бы...
1: Вот мне очень интересно. Воды. Почему? Ну, с чего?
3: Ты кто понимаешь, все дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты, как бы, уже...
1: Какого-то?
3: Начало дня. И я думаю, что еще если пройдет 11, сколько даже, больше 23 часа, понимаешь, то, как бы, начнется другой день. А я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки.
2: А может, целый цикл сделать вот таким вот передачам?
1: По передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
3: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям. Ну,
1: конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 101 раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Так, это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот, студента московского одного вуза.
3: Он сейчас нас слушает?
1: Конечно, я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер, как бодрость духа.
1: Спасибо,
3: это
1: Дмитрий.
3: Это Дмитрий?
1: Дмитрий Долото, как раз он, да. Да,
4: да, вы меня узнали. Вопрос Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
3: Ну, конечно, это основной род деятельности.
4: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое,
3: да.
4: Проходило.
3: Нет, я танцую, проходило, это когда идут, а я танцую.
4: Ну, все ясно.
3: Потом вот, проходила среднего рода.
4: Музыкант, как... опять же, да?
3: Ну, и бывает так тоже.
4: И вот, как что у вас дальше повернет? Какие там дальше у вас планы? Вот, поедете ли вы куда-нибудь в Якутию детей учить? Или же, да, слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши»?
3: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет, как бы, вот... После того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы», я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика, это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура,
4: ну, лепка. С музыкой лепка. Пока все, да?
3: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей.
1: Да,
3: как
1: да.
3: Бы звукозаписывающих.
4: Но звуков. Это уже старые вроде.
3: Нет, нет, нет, они абсолютно новые. Я думаю, что вы их еще не слышали.
4: Да,
3: хотя они
4: замечательно.
3: Новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
1: Да, мы верим на слово, потому что там написано «новые». Вот прям слово.
3: Да, я даже могу как бы об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение новизны.
1: Да, да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий, и так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
3: Ну, приятно, Александр, приятно. Что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель радиостанции «Эхо Москвы», твоей передачи, так осведомлен о том, что вот как бы происходит вообще.
1: Да, еще вот, нужно поблагодарить Генриету Вархламеевну Шерсть за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
2: А редактора тоже.
1: Редактора, да.
2: По-моему, обязательно. По-моему, давай весь список.
1: Генрих редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих редактор.
3: Замечательно.
1: Ну что же, песня?
3: Да.
1: Песня будет звучать.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнул по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: А мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, Александр, ну, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: А, вот, об умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно, естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Может, сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже...
0: Починить, так? Полазить по сети?
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Конечно.
2: Можно?
1: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
1: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
1: Прописки?
2: И жильем как там?
0: Спасибо, ну, спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это как бы в Якутии, это как бы интересно. И, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная. Ведь для чукчи дом родной — тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот. И в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее
0: Чум. Да, вот всегда интересно, как это выглядит визуально. Прописка человека, который живет вот на севере. И не в поселке, а именно вот там в Чуме. То есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это, как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да, потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине, ну, не совсем там, конечно, а, допустим, там, ну, не знаю...
3: И вместо РУЗа было ЧУК написано?
1: Ну, нет, почему там Z, 21, 9, D... кафе там.
0: А знаешь тогда, как нужно, видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст, типа там, а буква А это до 10 лет, чукча. Буква Б это с 10 там, до 15 и так далее, чтобы было понятно возраст. Потому что фотографии тоже клеить без мозгов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы они...
1: Ну, это грубо.
0: Грубо, очень грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто... разный.
3: Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга. Просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на друга.
3: Ну,
1: они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Заго. Он еще был... Их было, кстати, два человека. Альфред Заго и Арнольд Заго. Вот Арнольд Заго, он занимался теоретическими исследованиями и так, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими. А брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно. То есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому...
1: Ну как-то вот я не
0: грубо
1: знаю, наш, мне кажется, наш
0: оппонент
1: как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том, негативно
1: такими
0: негативно грубыми. Настроен, видимо, ты вот ты националист или...
3: Нет,
0: даже...
3: дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь там Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так себя приводим в чувство. Да, а сам не смог сформулировать точно, какими вот
3: каким
1: ты лично вдохновлен.
3: Дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Каннибал Корпус.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому напротив,
0: нет,
3: ничего
0: не
3: скажут.
1: Дело напротив, в том, что... вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям, я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас.
0: Да.
1: Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность.
0: Потому что никто не видит.
1: Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это
3: поэтому
0: совершенно...
3: я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что
1: а, кстати, проблема мытья
3: не...
1: у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо. То есть нет, ну практически трое, но можно сказать и как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться, пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что
1: попробуют
3: Кирилл
1: дозвониться.
3: Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это есть те, кто сидят напротив домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателя и его версию, кто из нас напротив кого сидит.
0: Я
3: Здравствуйте,
0: вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло.
4: Здравствуйте. Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола, жестокого.
0: Вдоль?
4: Да.
1: Ну, если бы поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: Опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ неверный.
0: На самом деле, просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр. Поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И
0: подожди,
1: если есть версии,
0: я...
1: то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: Кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот,
0: да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, и когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспользоваться?

0: русским словом фамилию Чукчи.
1: Или не согласен.
2: Я, кстати, тоже.
0: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться
1: в газету. Можно выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
0: Кстати, пожалуйста.
1: Ну, давайте попробуем.
0: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли. Сейчас в студии я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелс и Торшник. То есть эти два. Тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стерео-человек, который весь такой двойной. Вот, значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре один. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Jā, samas, kiepalām.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Сеторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко, когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой, они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну, ты понимаешь, делают это глазами.
2: Я сейчас тебе объясню, дело в том, что феномен какое-то время назад я работал ведь на телевидении, да. И это связано с тем, что как бы даже те... ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, вот, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с камерой, то есть как бы не двигая лицом, не
1: читать,
2: двигая,
1: это, да,
2: читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит нет. Uh-huh. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может быть, это связано именно с твоей работой исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия, эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефоны, приемы к каждому эфиру Ганриэта Варфоломеевна и всей семьей они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Но дело в том, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но...
1: Это научный,
2: да,
1: термин.
2: Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлёре, не писать... Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить.
1: Да, то есть это, да.
2: Ну, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь. Поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят, и если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая, ну, немая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленело уставлялся куда-то влево, и так вот на минуту замирало все. Потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения, это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, не причастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то, что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, сложно с этим не согласиться.
3: А я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Дайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
4: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
4: Кетамина, ну, чтобы не зря падал.
3: А время еще не подошло ответа.
4: Вот, или и вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень субъективный ответ. Очень.
3: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лапорозаведению.
4: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор, компьютер заиндевеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
4: В Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
4: Знаете, что хотелось с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться.
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вход. Есть
1: а выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, вернее, он входит в хлоп, а потом
3: это
1: выхлоп.
3: Это у более передовых моделей, продолжим. Как Porsche, Запорожец.
2: Я предлагаю прослушать.
1: Да, спасибо за звонок.
3: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот.
3: А да, анекдот. Вот парень. Вот
1: давайте. А я выключил.
3: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты. Все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур, или как-то вы знаете что-то об этой науке?
3: Собственно. Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
3: Да.
1: То есть
3: животные. Мы давно уже мечтали, я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь присоединить, конечно, ни в коем
3: тем
1: случае.
3: Тем более вы по-французски можете.
2: Да что-то нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
3: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
3: обижать. Человеку ближе метро.
2: Мне это не интересно.
3: Людям вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
3: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа, но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу, как бы, нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да,
1: вот
3: ты как это бы... система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько прямая, чтобы...
1: Да.
3: Чтобы говорить об
1: этом. Ну что же, следующий телефон. Звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
3: Анекдот пришел.
4: Да, да, это он и есть. Правильно.
1: А, да, давайте.
4: Анекдот совершенно замечательный.
3: Такой. Так, без мата, не
4: и
3: пошлый.
4: И юмора, безусловно.
3: И чтобы очень интересно.
4: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается, к несчастью, ему отрезает руки. Мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, у него отрезают ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалида внутрь, а он говорит: «Билетики, говорит, предъявите».

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему.
0: Вот только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
2: Мешок внесли, это грамм, письма,
1: но. Это вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
0: Да, вот,
2: это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, белье уже отложили.
2: Слева. Нет, я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и
1: я
0: письма.
1: Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Но это надо же отобрать сначала.
0: Конечно.
1: Вот согласен.
0: Вот
1: поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну давай посмотрим поконкретнее. Вот,
2: не, смотри. Это опять не для нас.
1: Вот,
2: нет,
1: видишь, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что?
1: Да. Это, наверное, псевдоним, не очень
0: нет,
1: естественно.
0: Нет, это постоянный наш радиослушатель, пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли они носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити, вот. То есть Снегирь за красоту города радеет. Дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками. Ну, граффити, все понимают, ну, да, что это такое.
2: А почему? Сейчас как бы, да, занимаются этим уже в плану реконструкции Москвы. К 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, несанкционированно, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики,
2: всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые близнецовые, ну, сиамистые.
1: Сиамообразность.
2: Вот правильно человек
0: говорит. Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом. Ну, там и политический, и социальный, и экономический. В зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что
0: в теневом
2: мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за престол мира между монолюдями и стереолюдями.
0: Я не согласен совершенно.
2: Но вы просто не знаете эту политику, так как не входите в тайное общество сиамских близнецов.
1: И не стремимся. Было удивительно, если мы, будучи не сиамскими близнецами, входили в тайное общество сиамских
0: близнецов. Кстати, можно.
2: Вашу эту вот принадлежность к сиамским близнецам еще даже можно доказать, вы не так безнадежны. Потому что и нам попадались некоторые люди, которые даже не подозревали, что они сиамские близнецы, но при очень интенсивном исследовании их организма мы у них находили, так сказать, двойственные молекулы,
1: ну,
2: которые
1: двойственные
2: определяли
1: молекулы, прошу
2: сиамское
1: прощения,
2: начало,
1: что,
2: пожалуйста.
1: Да, сиамское начало, но не говоришь, что близнецы, есть же сиамские, бывают же сиамские двойняшки.
0: Да, бывают даже тройняшки. Одна вот родила пятерню.
1: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
0: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю.
0: Да. А скажи, Кирилл, вот у тебя дома висит... Чё?
2: Ну, я... Люстра, наверное.
0: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное. Это все-таки. Это просто очень многим интересно знать, правда, какая вот люстра дома у Кирилла,
1: ну,
0: Немоляева.
1: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот люди, которые идолопоклонники, всегда хотят знать, что он ест, на ком женился, когда развелся, сколько детей где. И какая люстра висит.
1: Я знаю, что вопрос люстр, он входит как бы в, даже, наверное, ну не в пятерку-то не входит, но где-то в двадцатку наиболее часто задаваемых
0: вопросов. В 25.
1: Ну,
0: он на 23-й позиции.
1: Да, вот в такой, этой книжечке, такой точностью, кстати, да, такой точностью информации я не обладаю. Вот. Но как бы далеко не все, артисты, музыканты и художники отвечают на этот вопрос.
0: Это секрет большой у них.
1: Ну, да. Я не могу сказать, что это большой секрет, но, по крайней мере, это один из тех вопросов, на которые никогда искренне люди не отвечают.
0: А знаешь почему?
1: А я бы не хотел вообще отвечать на него. То есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
0: Совершенно правильно. А знаешь, почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну вот ты вошел, то есть, ну, я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
1: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
0: А, пора же уже.
1: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
0: уже поздно.
1: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
0: Да.
1: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
0: Да, давай. Давай, хорошо.
1: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
1: Безусловно.
0: Давайте лучше пьесу.
1: Пьеса?
0: У нас давно не было пьесы.
1: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
0: Да, вот
1: на пленке.
0: Да, она там
2: стоит. Вот это есть, да?
1: Да, у нас есть. Тогда...

0: Маленькая была?
1: Кассета, да, маленькая.
2: Ну, кассета маленькая.
1: Пленочки немножко.
0: Ну, так а как бы, во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
3: Да, да, да.
0: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это...
3: Знаете, факт,
1: все...
3: Это, факт,
1: это модно так.
0: Нет, это не модно, это факт, просто факт. Требование времени.
3: Дело в том, что...
1: А
3: нужно...
1: денег больше
0: нет, не в этом нет, дело. Нет, если нет, вы знаете, нет. Что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка в стиле ретро, сейчас популярна исполнение кавер-версий, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно как бы идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
3: Но даже
0: чтобы
3: здесь,
0: передать это абсолютно потом... естественно, передается дух времени.
3: Я поэтому... не согласен.
0: Очень нет, интересно.
3: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологией. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек. То есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
2: Псевдостерео.
3: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
2: Но это и есть псевдостерео.
3: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm-hmm. Также и уши у него. То есть мозг был не способен оценить
2: это
3: вот этот сигнал.
2: Да не мешайте мне.
3: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. Воспринимал его моно. Так же, как и зрение.
2: Yeah.
3: Собственно, у людей...
0: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
3: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
2: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения, вот где она находится. Вы смотрите, должна быть точка зрения, где она.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
3: Видимо, человек вышел, видимо, по нужде.
2: Ну почему? Может быть...
3: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вот, ну, хотелось бы такой вот
2: вопрос. Начал хорошо.
5: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкой, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем-то, зовут Татьяна Буланова, вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распай Сел Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку, вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Куртка и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
3: Спасибо, спасибо.
0: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
3: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
0: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
3: да,
0: мы можем
3: да.
0: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
3: Сложно с этим спорить.
0: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
3: Да,
0: и поэтому, как бы в условиях такого огромного количества неправды, отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам города,
3: голоса. Да.
0: Поэтому, да. Я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор
3: опрос
0: с каким-то другим телерадиослушателем.
2: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать в суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выиграем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы вас ну, в общем, будет все нормально.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
6: слушаем. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
6: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
3: Да.
6: Здесь и каскадеры. Есть мазок-клип снять классный.
0: Уже снят.
6: Снят уже? Ну тут нужно еще один, какая разница.
0: Хорошо, снимайте.
6: Хорошо, спасибо.
4: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Кирилл.
0: Да.
1: Все-таки вот Распай Всеволодович не мешал бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
0: Ну, я могу сказать то, что как бы...
4: Нет, а Кирилл,
0: Сергей Николаевич Галямин,
4: о котором идет речь. Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос, то есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит, таким образом ты решил проблему безработицы, просто вот одного лица физического, видимо.
0: Получается так, потом такой информацией располагает Сергей Николаевич Галямин, я как бы ему верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю, стоит ли?
4: Да, я думаю, если то только позже немножко.
0: Ну, я думаю, что здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время мы можем попробовать поднять
4: обсудить
0: эту тему.
4: Да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ну, алло.
4: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Это по поводу вопроса про метро, мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
0: Ну, понимаете, спасибо, все дело в том, что как бы всему свое время.
4: Ну, раз вот тогда проехали,
0: и мы
4: то
0: как
4: надо
0: бы
4: как бы...
0: пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
4: Ну, может быть, ты все-таки...
0: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
4: Ну, то я тоже вот после того случая мне немножко сложно.
0: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь. Да. Поэтому сейчас у нас на часах 2.58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3 часа 45 минут ответить на этот вопрос.
4: Да. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
0: Как ты так точно знаешь?
4: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный день.
0: Штудар же есть такое понятие.
2: И он тоже популярен. Нам приходится изучать этот список.
4: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу.
0: Да, достаточно вот, сурово.
4: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Марк Албасин.
4: Здравствуйте.
8: Вот скажите, такой у меня вопрос. Даже я бы даже сказал к вам просто.
4: Вы говорите громче, пожалуйста.
8: Я вот говорю к вам, у меня вопрос такой назрел.
4: Угу.
8: Еду я сегодня в ДК Горбунова. Вот на этом молодежном сленге «Горбушка», да, называется?
2: Ну, он не только молодежный сленг.
8: Ну да, вот
2: вышел
8: я не вообще-то разговаривали с Александром.
2: А вы что, думаете, я тоже не Александр, что ли? Анжел Фиторшин, это всего лишь
0: псевдоним. Тоже не Александр, в этом что-то есть. Вы знаете, я тоже не Александр.
4: Я тоже не Александр.
0: И я как бы поэтому...
4: Да, ну да ладно, что вы хотели спросить?
8: А вот, и, значит, автобус тут, знаете, такой 155-й ходит не так часто. Упускаем с коллег его прям напрочь.
4: Угу.
8: Ну и как бы пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давай типа тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубионыч там все дела, и ухельмокс, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
4: Так.
8: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
4: Угу.
2: Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас так рано, что вот этот таксист их ничем не удивит уже.
3: Нет, тут как бы речь идет о вежливости работников транспорта и о лицензии.
2: А
3: но...
2: это у нас в крови, так что...
3: Нет, по идее, не скоро. Должно это происходить. Вы как-то, по-моему, серьезно очень.
2: Я очень серьезно.
3: Очень серьезно. Нет, на самом деле, все это постепенно мы ставим вот в Думе этот
0: нет,
3: вопрос.
0: На самом деле, да. Это же все шутка.
3: Полная.
0: Поэтому ни о какой серьезности не может быть речь.
3: Да, но просто скоро будут не,
0: а
3: это не, по лицензии, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
0: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
3: Да, то же
2: самое. И разговор с водителем автобуса.
3: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат. Да. Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению, потому что это его приработок. Получается, что он везет людей, еще работает кассиром. Полный
0: могу,
3: бред.
0: Могу сказать, интересный, кстати, рассказать случай как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь вначале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир, как бы, своеобразный прямой эфир в автобусе.
3: Да,
0: то есть и в метро был прямой эфир.
2: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон в такой.
0: То есть существовал специальный человек, то есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио. То есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который, каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим.
3: Да,
0: то есть на ветках, то есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их, как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
3: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
0: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией, это как бы несколько по-идиотски звучит.
3: По-идиотски. То же самое, что да.
0: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
3: Конечно.
0: А тогда как бы в кабине метрополитена, как бы в вагоне вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
3: То есть своего рода полный комплект творческих.
0: Это мы как бы продолжаем тему метро.
3: Да.
2: Вот раньше по голосу можно было на Замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейска или до Каховска.
0: Дело все в том, что как бы многие ведь известные, ну как диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было. Все-таки.
2: Дикторы все раньше.
0: Дикторы записывали и именно какое-то время работали. Именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
2: Ну, по-моему, начинали обычно.
0: Вот, да, это была как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
2: На стажировку.
0: Да, типа тебя такой. Как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот в условиях муниципального транспорта. И ну, нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть если водитель как бы своим поведением какой-то отрицательный биополис создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
3: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
2: Кризис транс.
0: Ведь, безусловно, такие, да, можно сказать, да, станция, речной вокзал, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.
3: Вот.
0: Совершенно другая энергетика.
3: Совершенно,
0: абсолютно.
3: Совершенно
0: другое настроение, и, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали: Дескать, гражданин, все, дескать, приехали.
3: Да, понимаешь? Все, дескать, ступайте.
0: Да, ступайте.
3: Как бы, да, да, да.
0: Грубо говоря, идите отсюда.
3: Получается, понимаешь? Как бы, да, за ухо.
2: Еще грубее вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
0: Вот и поэтому, как
3: ужас,
0: бы...
3: Ужас, если он еще и с работы едет.
2: Тебе сказали здрасте, а ты понял, что тебя послали.
0: Куда? Ну, в общем, да.
3: Все-таки если еще и на работе же... неприятности до того были,
0: да,
3: у него...
0: Да, и ты едешь домой, и тебе Рыба говорят жена, просьба сволочь. Освободить. Да, поэтому я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
3: Да, естественно.
0: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть, как да. бы люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
3: Нет,
0: но при этом...
3: это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то, если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам, а потом как бы этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном вот, играют все остальные.
0: Ты абсолютно да. прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму, вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, с выступлением на сцене. Но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, ну я не знаю, в Саратове на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
3: Замечательно.
0: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, которую ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну, я не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы случится, как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
3: Совместный
0: продукт. И
3: проект,
0: люди приходят на это проект. Прослушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
3: да,
0: понимаешь?
3: Да, да, да. И вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область.
0: От
3: даже.
0: От того же уже созданного произведения, в новую,
3: да,
0: энергетическую,
3: да, да, да,
0: область.
3: Это произведение ступень, тут следующая ступень начинается. Так что...
0: На самом деле разговор непростой, достаточно
3: непростой.
0: Длинный.
3: Да, нужно его как-то
0: отдельно его...
3: посвятить целую,
0: да,
3: программу.
0: Да,
3: да,
0: да.
3: Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Алло, алло.
3: Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
0: Да, музыкальная пауза.

0: хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться. Поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в
1: что
2: поезде.
1: Что можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому
2: ну,
1: что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат
2: то есть
3: человек, кассет, аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно, должна быть прачечная. Должна быть какая-то,
1: я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы удобнее ехать.
2: Нет, ну мы тоже думали, то есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут
1: если,
2: понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраиваться, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле да. Существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю, продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: я могу,
2: услуги.
1: Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монмаранси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек.
3: Кошек?
1: Чтобы кошек...
3: Но не только, почему? Птицы заклеточных.
1: Может, ну, сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же каеет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб, то есть животных.
2: Вот, кстати, мне вот больше нравится рыба.
3: То есть, а вот надо
2: рыб, понимаешь?
1: В межрамье заливаешь воду, воду, и там рыба. Это, ну, это за деньги, естественно, за деньги.
2: Но есть другой вариант, как бы известный в шоу Жанна Поля Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека, даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был наоборот кассета, и такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал...
1: Какую пьесу
2: совмещал
1: ты бы хотел?
2: Совмещал балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос наших радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, это осталось 15 минут.
1: Ну что же.
2: Мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание опять.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну?
1: Да, продолжая разговор, как бы о фонограмме, о том, как бы, как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он выступает под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
0: То есть ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров
0: какова меняется эпидемия,
1: в труппе. Видимо, да, какова эпидемия. То есть, то есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что здесь действительно, если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
0: Да, и в дальнейшем,
1: в дальнейшем прокрутке. Другое дело, что, извиняюсь, что дополняю, вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
2: Фонограмма, да. Получается.
1: Да, да, да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл. Это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит, и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды, понимаешь? Это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображения, натянутые на определенном холсте и с диапроектора проецируемые.
0: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще? Вот...
1: Ну, мне было, на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
0: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
0: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
0: Да, и вот для того, чтобы как бы они практиковались, эти, которые учат студенты, да, вот этого факультета, ведь не будет же перед ними там играть целый Евстигнеев, к примеру. Берется и проецируется спектакль с участием замечательных актеров, и специальные люди, профессора, учат, как, в каком месте, какой пьесы нужно реагировать правильно.
1: Ты абсолютно прав. Это как бы процесс уже идет достаточно давно, но то, что это происходит уже не с профессиональными зрителями, как бы с дилетантами, с людьми, которые
0: жанра.
1: Пришли посмотреть. То есть то, что проецируется для них, это, мне кажется, как бы вопиюще. То есть цена на такой, допустим, на такое шоу, я не знаю, как это назвать, такой кинофильм, должна быть вот именно сродни, как бы, цене...
0: Ну, вообще, как кино.
1: Кино, да.
0: Но ты знаешь, ведь нонсенс, доходит до нонсенса, когда приходят зрители, так сказать, в театр смотреть спектакль, и вдруг начинают играть живые актеры, они кричат: «Долой шару, давай нам нормальный спектакль».
1: Вот я не слышал ни одного.
0: То есть уже люди привыкли к тому, что вот театр, это теперь просто проецируется, как в кино, вот эта игра. И когда выходят живые люди, они начинают кричать, что, дескать, что вы нам тут статистов и дворников.
1: А ты знаешь, чем это сродни? Это сродни... Чему это, то есть, сродни? Это сродни выступлению под фонограмму, когда отстраивается на концерте плохой звук, звук. И человек слышит плохой звук и возмущается. Что у вас со звуком, что ничего не слышно? Лучше включите мне фонограмму, понимаете, да, где все хорошо слышно, которое записано. Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть, понимаешь, уже спроецированный, уже сделанный.
0: Еще другая категория людей, которые говорят, что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как.
2: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяцев. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом, после школы.
1: У меня сейчас тоже много знакомых.
2: Вот, он рассказывал...
0: А у меня все больше по ЮАР как-то.
2: Да? Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель, вот садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И все, и потом аплодисменты, он уходит из зала.
1: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
0: Более
1: честно. Это более честно, нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите, я пою и танцую еще. Я пою и танцую. Хотя явно, что он, если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
2: Они даже танцуют сейчас под фонограмму.
1: Нет, как бы танцуют не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе танцевать.
2: Параллельно
0: танцует. Да. Вот. А вообще я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее. Да. Можно вот сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и так, и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают. Спектакли слетают.
1: Вот знаешь, может быть, в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
2: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
0: Да, так сказать, телепостановки.
1: Да, собственно. Но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
2: Ну, это вот бутерброды с красной.
1: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театры и, может быть, как бы сталкивались вот с этой нелепостью, на мой взгляд.
0: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная, да. Актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь как бы при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
1: Ну, ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра только тем, что кино монтируется. А театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа. То есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах. В основном в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не устанавливают. То есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
2: почему?
1: Где-то...
2: Почему? Устанавливают вагоны целые есть даже. Видеосалон такой поездной. Уже давно.
1: Кстати, это вот это такой... более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
0: Да, театр.
2: Сауна.
1: Ну, сауна не уверен, не уверен.
0: Не уверен, но, хотя ну... хотелось бы.
1: Нет, Александр, ну, я полностью, полностью с тобой... Да, ну, кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
0: Да.
1: Нет, ну, я с тобой согласен. Вот ты очень интересно. На самом деле, мне кажется, тема интересная.
2: Интересно. Вот Москва, Владивосток, очень интересно, не мывшись, неделю ехать.
1: Ну, вот, вы понимаете, очень черно.

0: класс, допустим.
1: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, как бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
0: А СВ не ходят, по-моему, на Дальний Восток.
1: СВ ходят на Дальний Восток.
0: Там же рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ — это международный класс.
2: Географией мы сейчас не занимаемся.
0: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там пароходы плавают.
2: Мы говорим сейчас о поезде.
0: А Владивосток — это Россия, поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
2: Ну, давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели,
1: да,
2: может быть.
1: С удовольствием.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Ох,
2: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А вот у меня Кирилл вопрос, вот касаемо его творчества, вот, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторые стили, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
1: Как он считает?
3: Ну и да, вот вообще это сможет как бы понравиться публике.
1: Как он считает?
2: Спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю, вот он ответит.
0: По-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
2: Должен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Алло.
2: Здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот насчет поездов Москва-Владивосток.
2: Да.
4: Ребят, там давно уже моется. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чистый.
2: Угу.
4: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
2: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но да, просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
4: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
1: Пипочка, да, кстати.
4: Вот. Ну, этот кран сворачивается. Одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
1: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода есть.
2: Да.
4: Ну, почему? Если, допустим, зимой, вода горячая постоянно есть. А если летом, подогревается бойлер. Просто нужно попросить проводника, и все.
2: А, извините, вот, как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
4: Да, шланг резиновый, а ну, с другой стороны, душ обыкновенно рассеиватель воды.
1: Ну, я как бы хочу прокомментировать
4: просто
1: это.
4: Просто нам давно не ездили.
2: Ну, да,
1: я могу сказать,
2: никогда.
1: Нет, ну, вот, я
2: не
1: лично
2: разу
1: ездил. Я ездил, и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке как бы в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
0: Хабаровск.
1: Ну, ты шутишь. И как бы информация была следующая как бы у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре.
2: Ой.
1: И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, да, очень мало места.
2: Вот, а как там,
1: допустим,
2: с местом, скажите,
1: тамбур,
2: пожалуйста?
4: Прекрасно, прекрасно.
2: Ну, вот, если
1: значит, это просто как бы неправильно.
4: Если вы ездили поезд Москва-Владивосток-Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником отработал 12 лет на этом поезде.
2: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни
0: как
2: проводника? Как, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или
4: о,
2: что-то...
4: Господи,
2: или
4: истории что-то очень много, извините, что я привел.
2: Да-да-да.
4: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
1: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили. Это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток

0: Россия.
1: Да, в поезд фирменный Россия. Уметь по возможности, как бы вот в экстремальной ситуации, как бы себя вести, да, и как бы принять роды. То есть это.
0: Аппендицит вырезать,
2: ну, вырезать аппендицит. Учат, но первую помощь ему обязаны оказать.
3: А как же вот вы принимали роды? Я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
2: Ужасно было. Я лет 10 жизни потерял просто-напросто.
3: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
2: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
1: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
2: Да, ну, просто жалко было женщину.
3: Она ехала одна напарник без мужа, да, как бы?
2: Да.
3: Вот? Понятно. А вот это, да, это случай такой.
2: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
0: Кстати, почему нету? Вот,
1: а я извиняюсь, это какой год? Потому что
2: 85-й год, сентябрь.
1: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки.
3: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей.
2: Ну, криминальный?
3: Ну, если криминальный, нет, ну, может и криминальный.
1: Который был бы интересен.
3: Да, который был бы интересен, и которым вы бы хотели поделиться. Вот,
1: да, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
2: Девочка.
0: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
2: Ну что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все было.
0: Ну вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
2: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года 2 примерно назад.
0: Нет, это, знаете, это не то.
3: Это грустно, это
2: ну,
3: грустно.
2: Там, ну, а грустно.
3: Конечно.
1: Мне кажется, такой
2: да.
1: даже...
2: Да, но мы, нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали просто, народ «Нанайцы», знаете, вот есть
0: да,
2: народность
0: да, да.
2: такая, «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что нанайцы едут.
1: А вы знаете, что дело все в том, что эти люди, как бы, они действительно нанайцы.
2: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая.
1: Да, просто... они как бы и есть нанайцы.
0: Вы правильно подумали. А у меня такой вопрос. А, правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
2: И брал, и давал.
0: И давали.
3: А да? давать-то за что?
0: Напарнику,
1: да нет, даете. Почему? Дает взятки, я так понимаю, пассажирам.
0: Да.
2: Пассажирам?
0: Да,
1: ну да, проводники ведь дают взятки пассажирам, берут взятки и дают взятки.
0: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
1: как
0: настоящего.
3: Взятка. Уже
1: как
3: бесплатную, взятка. Бесплатную. Это уже взятка.
0: Да. Было ли у вас такое?
2: Элементарно. Да. Бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, вот, чтобы помочь.
0: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
2: Да.
0: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
2: Да в рейс раз по 5-6.
3: А это все время по пьяни или как бы по необходимости?
2: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за поездом.
0: А мужчина больше не за
2: жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешься стоп-кран.
0: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение, такое поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран. Такие случаи часто
3: бывают.
0: В полок
3: люди же должны прям сыпаться.
2: Нет, вот был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны. Там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час, у человека руки, ну, почему, когда стали отрывать его, они как ну, рассыпались, раскололись просто.
0: Остались прям там на ручку?
2: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
3: То есть настолько надо было ехать прям.
0: А еще вот такой вопрос к вам.
2: Да.
0: Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, по именно поезда целиком.
2: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забегала с баллончиками с газами. Угу. Вот. Это, ну, травили пассажиров. Ага. Вот это международный поезда, номер 4, Пекин-Москва. Вот.
1: Спасибо.
2: Вот так вот было, что ну, потом, ну мы сами справлялись. Проводники-то вот собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, с совками.
0: То есть вы уже готовились.
1: А это происходило во время движения или...
2: Там, ну, в общем, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот, Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне, вот, под руководством начальника, отбивались.
0: Получали оружие, да?
2: Ну да, совки, я же говорю, кочерги, все остальное, топоры.
3: Ну что же, спасибо.
0: Еще вот вопрос один у меня есть.
2: Пока.
0: А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
2: Как-то раз, вот, когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, ну мы запросили, там, где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там, трое мужчин было. Вот, мы, если мы придем к власти, вот, то, если вы не возьмете за бесплатно, мы придем к власти... И вам будет плохо. Вот так.
1: То есть
2: вот
1: конкретно вам?
2: Да, конкретно нам.
0: Угу. А у меня
2: ну,
0: вот еще...
2: я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял. Угу.
0: А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников? И возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
2: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда по 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
3: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
2: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так
1: а
2: что...
1: вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
3: теряет
1: ориентацию в какой-то степени.
2: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
3: Ну, стрелку перевели не туда.
1: Сторону. А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
2: Бывает. На железной дороге все бывает.
1: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
2: Ну, как решаются?
1: Обратно едет поезд?
2: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за непровоз.
3: И высаживают просто, наверное.
2: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело? Если, допустим, на восток, а поехал через Курган, там это диспетчер он сразу вернет этот поезд. Вот. А-а-а. Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связь, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути уже, по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там связь и, ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну, там что-то поранится.
1: На большой скорости жив человек остается?
2: Да. А, ну, если он сбоку идет. А семейный, все уже, его закрутило. Вот недавно сдавили, сидела пара, молодые. Ну,
1: аскорбиновая кислота.
2: Друг против друга на рельсах сидели.
3: Ой.
2: Машинист сигналом, там экстренное торможение включил. Ну, так они не сошли с рельсов, раздавило их.
3: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные.
2: Ну, это решили покончить.
0: Суицид такой, двойной.
3: Странные.
0: А
3: люди.
0: Вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди, они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
2: Нет, это действительно, большинство это глухонемые, большинство. Но есть и притворяются просто.
0: Просто притворяются.
2: Ну, у них там своя мафия, понимаете, это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону, и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
3: Угу. Понятно. Ну что же, спасибо вам за такую экскурсию в область железнодорожных вот, действий. И слушайте нас дальше тоже.
2: Пожалуйста.
3: Спасибо. Удачи вам.
2: Много.
0: Давайте в следующую субботу звоните.
1: Обязательно звоните.
3: Спасибо.
2: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Ехал в Москву, это вообще обалденно.
3: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
0: Да. Давай музыку послушаем.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Стюарт позвонит.
3: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: вот, то в то время как бы очень хорошо практиковалось вот именно то, что сейчас практикуется дьюти-фри некое, вот дьюти-фри в самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А затем, в дальнейшем, когда появилась возможность как бы, ну, грубо говоря, принять душ... То есть вот этот сервис, как бы отпал. Создание ауры, он как бы отпал. Вот я хотел выяснить, правда ли это, потому что вот жалко, что мы уже отключились от абонента. Но вот мне кажется, что это могло быть, потому что все-таки проблема, мне кажется, проблема запаха, она такая все-таки, ну, достаточно острая.
1: Достаточно
0: в течение
1: острая.
0: Недели.
1: Это... При этом еще ведь там нет индивидуальной вентиляции ни в одном купе, как ни странно. И если, кстати, ведь есть еще категория пассажиров таких. Просто мне одно время довелось практиковаться вот именно тоже проводником где-то неделю по необходимости. Я заменял свою заболевшую подругу. Вот, и смотался в Мурманск, так сюда-обратно.
0: Неплохо.
1: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинает такой духан сразу подниматься, который... потом преследовать тебя всю дорогу. Вот.
0: То есть одежда может пропахнуть.
1: Одежда пропахнет. Кстати, вот поездной запах...
2: А вдруг там девушки на свидание едешь?
0: Это вот это, это уже никого не волнует.
1: Никого не волнует.
2: Ну вот я и говорю.
1: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
0: А почему?
2: Потому что они орут.
1: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я вот когда маленький был, я завсегда любил бегать по вагону и орать.
1: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище...
2: Меня было очень трудно.
1: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
0: Такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенно ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
1: Ужасный, отдавленный.
0: Но все-таки, мне кажется, это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей.
1: Вот, ну или отдельный вагон. Матерям,
2: да,
1: с детьми отдельный
2: сказать, вагон.
0: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли.
0: Вот вообще, можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам. То есть, как бы, люди, да, чтобы ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По музыкальным притязаниям. Да. Просто едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
0: Согласен.
2: Да.
1: То же самое, следует сделать и... Опять же, я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых, да, людей, а, да, персональные вагоны. И эти вагоны должны быть в начале состава.
0: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
1: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий. И, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
0: Ну, это чересчур, мне
1: кажется. Это чересчур, да.
2: Я считаю, Саш... Нет, не чересчур все-таки.
1: Чересчур.
2: Профессура.
0: Мне более кажется, то есть, как бы, что вот тема, во-первых, очень широкая. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нету мусорных ведер.
0: Абсолютно.
2: Куда
0: раз,
2: мусор,
0: два. Но общечеловеческие потребности.
1: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нету в метро.
0: Туалет
1: помыться
0: и пункт питания. Вот.
1: Питания нет.
0: Потому что
2: я видел, в одном метро есть кафе.
0: Но это как исключение. Ведь да, это же не на платформе. Или на платформе?
2: Не, не, ну, это наверху.
0: Ну, наверху это так считается. Это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже, может быть, не
2: выходит. Нет, вот как бы был вход в метро перед
0: турникетами. Определенный, я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар. Это...
0: И именно что
2: интересно. А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Тогда можно бар делать,
0: да. По крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Особенно на кольцевой
0: потому что магистрали. Это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
1: это
0: не
1: уже
0: может...
1: роскошь.
0: Да, это уже, да. Это уже роскошь. Это не первая необходимость.
2: Я думаю, общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
1: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
0: при
1: что...
0: При этом совершенно колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
2: Неправильно.
1: Неправильно.
2: Метро приравнивается к музею или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
1: Да.
2: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор. Есть картины, такие. За которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
0: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
2: Вот надо все это обдумывать до входа.
0: До входа в метро.
2: Да.
0: То есть,
2: вообще, если что-то нужно
0: изначально... выбрать, мне кажется, что это как бы неправильно.
2: Это может быть неправильно.
1: Изначально ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
2: Вот которые сейчас на улице.
1: Да, куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро пустело в 7 часов вечера. И перестал себя окупать, потому что никто не хотел выносить бачок. В результате, убрали эти мусорки все.
2: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
0: Сауна
2: один...
0: — это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну.
1: Чересчур.
0: Вот помыться, душ — это да. И вам да. роскошь. Вот
1: и я, к тому же вот бассейна я... нет. Вот я... То есть сауна и бассейн должен быть. Вот это чересчур.
2: Я... Хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны вот эти обыкновенные чугунные с такой палкой наверх и душем, и там были вот мужские часы и женские часы, и все прекрасно... Ну, часы.
1: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот эта японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
2: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
0: В какой-то степени.
1: Да, сложно с этим.
2: Поэтому должно было какое-то совмещение культур. То, что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
1: Как?
2: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
1: И спорно, то правда.
0: Спорно, мне кажется.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
2: То есть, на вопрос про таблетку?
1: Да, потому что...
2: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали?
1: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
2: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить
3: повтор
2: это...
3: Повтор будет.
2: Да, можно в 4.45 как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
0: Да,
2: ровно
0: да.
2: В 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
1: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
2: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
0: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
2: да, нет никаких проблем абсолютно.
0: Несколько позже, как бы. Спасибо вам за ваш звонок, вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. С животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть, ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
3: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги... Вот,
0: да, как подставка, и в наморднике.
3: Наморднике? Ну, вообще, да, наморник, он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней, заприливает, кожа расслаивается.
2: Не идет.
0: То есть от злобы, собственно, постоянной, потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
2: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете находятся в шлеме, и поэтому они как бы возвращаются несколько озлобленными. Ожесточенные в какой-то степени.
3: Да, да, да. А я слышал, что в Америке придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
0: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
3: И стыдно, и
0: некомфортно.
3: И опять же, вот это вот.
2: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари. Если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
0: За ваш счет.
2: Зато они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся 3 периода по 20 минут.
3: Да, и
2: они прерываются всего на 10 минут. То есть порядка, получается, часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют... Нет, тут 30 минут.
3: 30,
2: все
3: да,
2: равно как бы это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно...
3: Пропотевание, оно очень вредно.
2: В отличие от российского чемпионата, матч НХЛ проходит через день, поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
0: Даже не физически от пропотевания, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на, как ни странно, головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана, и потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных дел.
3: И он может уже стать с самого детства преступником. У него будет тяга к решетке.
0: Да, ну даже не то, что тяга, а это будет как бы естественная...
2: Предрасположенность.
0: Просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря.
3: Стеклянными вот этими.
0: Ну да, из такого специального стекла.
2: Ну, я не скажу,
0: но
2: что стеклянными.
0: Нет, смазывают специальной штукой. Я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но опять же, тут Дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
2: Ну, не все, но большинство, скажем так.
0: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
2: Ну да, другое дело, какую?
0: Вот с компакт-диска вот.
2: А, тогда, конечно.
0: Песня. Кир-ха-ха, кир-бумба, кир-ха-ха.

0: И, так сказать, близится к логическому завершению наша сегодняшняя программа. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203-19-22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Осямскому, Близнецу, Энджел Сторшину. Может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: Нет, может быть... не получилось.
0: Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. Я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может,
0: да.
3: Вкратце расскажем человеку,
0: что... Нет, я просто думаю, тут нужно как бы, ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: Ну, это неинтересно.
2: Почему?
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры, вот, в это, вот. Или, например, какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих
3: это
1: интересует.
3: Мелочи.
1: И
3: это
1: многие не получают же ответ на этот вопрос.
0: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, вот. Ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: еще,
3: помню, там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Ну, домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных вот в домашних условиях, опять же, ведь.
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена как бы домашних животных.
2: Это гигиена?
0: Да, домашних зверей вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть, у кого, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они же
1: люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, я предлагаю сделать эксперимент. Мы можем перекрутить, как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Ну, действительно, говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, кстати, я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел истории. Действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека может быть совершенно разной. И в большинстве случаев совершенно отличной от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это
3: я не
0: наличие...
3: Я
1: тоже не согласен.
3: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна, кивает ему головой и клюет зерна.
1: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом.
0: А о птицах.
3: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это не промышленный, прежде всего, пучок перьев.
3: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
3: Это не птица.
0: Это
3: орел.
0: Скорее насекомое.
3: Вот. Орел.
0: Орел птица.
3: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
1: Я не согласен.
0: А я, пожалуй, не буду оспаривать.
3: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
0: Да-да-да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы задать вопрос. Как вот, вы похожи друг на друга? Вот, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила.
1: И мы же, я, честно говоря...
0: Спасибо, спасибо за
1: вопрос. Отвечу за всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай.
1: Да,
0: кстати, еще
1: 17-й
0: вопрос ведь так никто и не задал.
1: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
1: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож. Нет,
1: похож. Я говорил, похож. Что мы похожи, конечно.
0: Похоже. Очень, как две капли воды.
3: Да вот, ну, вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот, вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так лучше?
1: Наоборот. Нет, остальные вот, ведущие нет. Стали бы юморить, что-то выкручивать.
3: Вот, вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы
3: да
1: же
3: в бинокле все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот, подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в
3: да,
0: лицо.
3: В лицо.
0: Вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как в форме брелков на ключи, просто такие.
3: Еще вот были раньше фигурки нетски, вот тоже.
0: Ну, нетски это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень да. дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по нетски не получится.
3: Саш, вот я...
0: Ты мне скажи лучше, зачем
3: такую...
0: слону бивни?
3: Я сейчас скажу. Вот
0: нет, сначала... ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я
3: чтобы
0: даже...
3: сбивать обезьян с пальм.
1: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
3: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а... эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
3: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
3: Вот, потому что мозг обезьян, он гораздо сильнее, чем слоновый.
0: Потому хотя что объем меньше.
3: Да.
0: А почему ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
1: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
3: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому что хотя, лучше вот так.
3: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
1: нет, ну ты же нет, говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
3: Но я не профессионал в словесности, я
1: ну, тогда,
3: профессионал
1: может быть,
3: в животном мире.
1: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может стоит написать все на бумаге.
3: Да, в следующий раз я буду с собой приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
1: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
3: поступили. Мы сегодня
1: нет,
3: даже
1: мы
3: не
1: говорили о переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта и автобусов.
0: И так далее, да. Да. Здравствуйте, мы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
5: А насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус одинаковый вот насчет животных? Вот как вы любите вообще?
1: Я думаю,
5: я
1: что...
5: просто... Ой.
1: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
5: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какое?
5: Свинки морские.
0: Кто?
3: Кто?
5: Свинки морские.
3: А их так много, вы их так называете?
5: У меня их три. Чип, Гаечка и маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
3: Это вы Кириллу, вот он у нас профессор.
1: Вы назовите ее бригада по сносу.
5: Что-что?
1: Назовите ее маленькую бригаду по сносу.
5: Как?
1: Бригада по сносу.
5: Да, сейчас запишу.
1: Запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы бригада, слушаете да? нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках. Мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое.
5: Да.
1: Имя редкое и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый чип?
0: Галя потом
5: чип.
0: Идет.
3: Гайка.
5: И Гаечка, Гайка.
1: Чип, Гаечка да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А сын
1: чип...
0: у них будет бригада по сносу.
1: Чип, Гаечка и бригада по сносу.
5: Ой, ой, спасибо вам за подсказку.
3: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас.
5: Нет,
3: скоро.
5: Не уйду.
3: А кем вы работаете?
5: Ой, я вообще работаю, такая профессия, конечно, ну, сейчас мы работаем из-за квартиры, работаю я горничная.
6: Кем-кем?
3: Горничная.
1: Да. Ну, это отлично, как бы, хорошая.
3: Высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
5: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну, да.
3: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
5: Ну, как сказать?
6: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
5: Было такое.
6: Расскажите, пожалуйста.
5: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалась начальством за справедливость.
1: Ну, это как
3: бы... Это не то чуть-чуть.
6: Это как бы, да.
3: Вот
6: это...
3: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
6: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, и хозяева ничего не заметили. Или что-то в таком духе.
3: А вот еще у меня такой вопрос.
5: Да.
3: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев или вы встречались с соседями?
1: Я сразу извиняюсь.
5: Мы люди честные, ни в коем случае. Да не дай бог. Нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
6: Спасибо.
0: Какой-то ты нетактичный сегодня.
3: Я вопрос задаю, мне интересно.
1: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
1: знаете ли вы
0: вещи.
1: Случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать.
3: Я понимаю, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
3: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень
1: сложный. Это если только вы позвоните...
3: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело. Я даже на другие радиостанции не звоню, они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
1: Вот, но это непроверяемо.
3: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? Бригада по сносу. Это чью форму оно принимает?
1: Это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще это называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
3: Черепах. То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот стайки рыбок.
1: Нет,
0: это индивидуально.
1: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно. Это
3: а мужское вот такое же имя есть?
1: Нет.
3: Все вот красивое имя достается.
1: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
3: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доете ли вы ее, как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похожее на корову.
1: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знают единицы. Поэтому...
3: И доят мизинцами или как-то по-другому?
1: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
3: Не, это не ирония.
1: Это очень не... личное, я бы не хотел об этом говорить.
3: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие, даже вот если брать габариты тела мужского. То у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь. Ну,
0: а как у дойеров полос, свинок? Кстати. Вот да. Гладкие.
3: Нет линии.
1: Ну это же разговор о морских свинках, мы же говорили, ну,
3: вот
1: что они маленькие.
3: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
1: Ну а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
3: Ну
1: я
3: хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
1: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
3: А это вы
1: можно...
3: из-за престижа, да? Или с целью денег?
0: А может быть, шкурки ценятся, кстати?
1: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, кстати, сейчас в моде петушки шапки из шкурок морских свинок.
3: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать... вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели, и поставили.
0: Она и живая вроде, успокаивает, и место меньше занимает.
3: И ну, не мучает, не
1: мне
3: мучает
1: кажется,
3: своим
1: что
3: присутствием.
1: Рано это еще делать.
3: Рано,
1: как бы.
3: Маленькая, да, свинка?
1: Конечно.
3: И вы, наверное, такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы не подлазят.
1: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доить. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
3: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
1: При чем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
3: Вы говорите о личном, а я
1: владельца.
3: Говорю о общественном.
1: Что ж, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все личное заканчивается?
3: Не совсем.
0: Может быть, свинка это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
3: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то подутро. Песня на этом.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот, как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да. Добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, но что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: Не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно. Вот кто, у кого?
1: Вы, Саша, конкретно. Вот пальцем я даже, те, кто смотрит 8-й канал сейчас.
0: То есть, вот это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно. То есть обижаловка. Вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоти, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоти. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. Кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: С беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременной.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых?
1: Ну, я понял. От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот было посвящено, то есть, вот вам. То есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством...
1: Нет,
0: подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это всё расцветает, любовь, столкновение. Вот что сейчас...

0: и нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться, если раньше он висел, как бы...
1: Но мы же делаем по утрам специальные гимнастики, с нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать? Пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфу, ну, ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс, конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, вот руками, у меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду и я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю о музыке, вот ты мне все-таки дашь сказать,
0: да,
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились... поставить людям, так сказать, коверы-версии. Ковер-версии. Ковер-версии — это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баба Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу Ягу.
0: «Hood».
1: А я не знаю, что-то, вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно. Так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн.
0: Какой?
1: Компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь «Tribute to Black Sabbath». И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Наклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величиной с твою голову?

0: Песенка называлась «Всего лишь навсего параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А побольше. Вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раснюхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу врезать, вы чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Это, в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. И сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас с кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Ночи. Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо.
2: Да. Даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать, нашей организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда, ля-ля-ля-ля-ля.
0: Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке, позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Да, не, ну как бы радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей сиамский близнец. Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, ну, вернее, как по примеру, это с нас взяли пример некоторые модные молодежные певцы. Сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы та самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье не без,
0: да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы,
1: среди знакомых.
0: Да,
1: кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
0: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Вот, да, сам
0: вот
1: Бетховен.
0: Со скрипку он еще
1: ходил. Их хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, конечно, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане мужчин.
1: Да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Ну, гены это я опять же не имею в виду наших.
0: Вообще, вот кого
1: кубачек
0: генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой, вот этим, этой
0: не волнуйся,
1: консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да? Можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, значит, и в результате получится такой же. Но ведь чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее. Здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Я, это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Вот. Да, пошел крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она,
0: не
1: важно.
0: Чему, да.
1: То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что я заказывал от певицы, ну, не важно. Так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация. Например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке? Как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы? Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать, я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там...
0: Промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего
0: да,
1: подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такое... Нонсен появился в медицине в плане беременности женщины.
1: Нет, вот расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне записка пришла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как? То есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо...
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Большое, да.
1: Так вот, пух — это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле... Сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем. будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно понравится? Из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Хочется
0: это,
1: вымыть,
0: к этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
0: Конечно. Ну, если да, все богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья.
0: Но
1: неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим. Ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птицы-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название, уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп в имени — это адская вещь. Все дыры вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется как бы полива, специального ухода, ничего подобного. Это только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чебает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет это стекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле хэви, трэш и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, в Германии? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли?
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Ну, теперь вся... Как-то какой-то город Самара, да, назывался? Да. Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, топорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну, давайте, я предлагаю послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Sutorsion с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: в эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Саша, доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Энджел и Тошин. Энджел и Тошин. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот
3: да.
1: меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Ну если вы меня обидели,
3: хочу. Просто, чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, сказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Что
3: я
1: ж так все-таки много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает... всякие автомашины. Угу. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
2: спокойно.
3: Либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Да, понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8-му каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его... очень известные песни.
2: Угу,
3: ну, понятно. Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Угу. Спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: предоставлю.
2: Про
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий. Но все эти программы целиком отписывались на бетакамовские кассеты телевидением. И сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все
1: момент подхода всех,
2: да,
1: подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый. веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены. То есть, ну, как вот в картонной той самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монмаранси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
2: да,
1: и
2: ну, теперь
1: тем более
2: второй вопрос, да.
1: Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, to only for fans, можно так сказать.
2: Да, в самом деле.
1: Вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, ну здесь, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот это «Я угонщица угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: да, не
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему. Просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы. Просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как
1: бы. Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с торшином. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как циркуль, циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мы с кинок, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через нас можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Угу. Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился первый час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: А не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А
0: что
1: ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Привет.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вас брат-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорить не может в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция. Для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саш, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про мир животных рассказать, очень
2: да,
1: интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила мой вопрос.
1: Угу. Да, вопрос ваш какой.
2: Вот этот вот перевод для глухонемых...
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей... вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, тем не менее. Тем
1: и
0: не
1: передают менее. Нам сюда записки.
0: Да, ну, кстати, вы... кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, отсперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: .3 и 82 МГц.
3: В 2:19 в Москве. Я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Ну, а уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: ну, я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить, и все,
4: я
3: и вопрос
4: решится.
3: Я
4: теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня...
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить, вам придется съездить в Малый
4: Рославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву «М» этот город. Малый Рославец, Москва.
4: Да это недалеко, тут лёты 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что это за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое, ну, тут выражение ковер-версия.
3: Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то
3: вещь,
4: дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек
3: всегда
4: создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо,
3: вами,
4: хорошо, Циолковский придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку, и сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что, это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Угу, ну я-то это вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я,
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер.
3: Ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца,
3: ну,
4: своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали. Поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fire Fire with Fire. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дэс-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно.
1: Хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал тоже никогда не годится,
0: конечно. Ну, да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году, но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года, и песня будет называться аналогично, она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer. Error,
1: Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластинок, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, поскольку... короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну правильно, он же на заводе не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не так. Вот сволочь, да, буржуй. Вот он, ну что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да, да,
0: купили
1: он,
0: за 5
1: да.
0: штук баксов. Барабаны и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой в Макдональдс не вылезает? Знаешь,
1: нет,
0: толстый
1: от Макдональдс, а, пучит их, пучит. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: в Польше... Так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатры в подворотнях через каждые 100 метров. Вот, но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Satanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь, да?
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Sentience, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну,
1: Саша,
0: вдруг он ошибся. А-а-а. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали вас радио тут по телевизору.
0: Угу.
2: Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвета, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо за информацию.
1: Если я там,
0: да,
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А тут 2x2, тут вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не 2x2. Вы, наверное,
2: да. Она 2x2 показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю даже, какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну, что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по техническим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4 РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Ну? А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький,
1: двойка. Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог,
3: нет,
0: его угонят, вы скажете.
3: Нет. Номер я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки, милые, милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы — это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: На 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный, видимо. Это вот сейчас понятие такое есть.
3: Нет, у Донецкого рынка, дом-корабль.
0: Угу.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно? У меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая позиция
3: вот
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Угу. Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас четверо детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Ага. Это ветеринар.
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, я соглашусь.
0: То есть, а животные-то не виноваты, если...
3: Животные не виноваты, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мой.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере.
0: Угу.
3: Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: Угу, то есть
3: все,
0: это такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: а почему?
3: Не получается.
0: То есть операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника трибьют по Металлика под названием Metal Милиция.
0: И там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
1: А группа называется Idiots Rule.

палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: начинаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Олег Еремин. Здравствуйте, Олег.
1: Да, добрый вечер, Александр.
0: И сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. По вполне понятным причинам мы не называем их фамилий.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Юрий. Александр. Здравствуйте, Михаил. И, соответственно, прежде всего я бы хотел, так сказать, отчитаться перед нашими почтенными радиослушателями, как я отмечал Новый год, да, я отмечал его здесь. Разговаривал другими голосами. Те женщины, чьи голоса вы также слышали на заднем плане, это были хорошо известные московские девки. Одна из них, в общем, по кличке Маха Якудза, а другая, ее тоже все вы хорошо очень знаете, великая, так сказать, московская примадонна по кличке Ленка Копчик. Собственно, мы тут очень радовались Новому году и даже не напились. Но 1 числа нас всех сразил жуткий грипп, и нас отсюда вывозили. Вывозили, кто не попадя, потому что был кинут в окно, в общем-то, следом за лифчиком клич, что, дескать, надо помочь. И сбежалось очень много. Часть было похмельных, часть пьяных. Мы выбрали наиболее трезвых, и они нас увезли куда не попадя, где мы 5 дней лечились, и вот сегодня снова в строю. А каким образом происходило празднование вот этого, так сказать, кануна, порога, преддверия вот у вас? Дело в том, что ведь многие обычные, так сказать, жители города считают, что СОБР, как и любое другое спецподразделение, это настолько семейная вещь, да, что эти люди, ну, не то, что там вместе там празднуют праздники, а вообще даже и живут в одном доме, вот как раньше был офицерский городок, там вот все живут. Вот, есть ли это действительно так, либо все-таки вот служба у вас такая сложная, что вы друг другу так уже там надоели, что решили Новый год по отдельности, где попало, вот разбрестись. Как это происходит?
3: Да нет, на самом деле у нас все происходит немножко не так. У нас не казарма. Вот, казарма, она, как говорится, бывает периодически. Вот, этот Новый год мы встретили вместе с женами. Вот, встретили очень хорошо, встретили его в байк-центре. Вот, у наших друзей. Привет хирургу, привет байк-центру.
0: Да, вот, конечно же, присоединяюсь.
3: Вот, который откроется, кстати, 6 апреля. Вот, сможешь туда попасть, как говорится, милости просим. Вот, все было замечательно, на самом деле.
0: А вот сразу же возникает у наших радиослушателей, тем более у радиослушательниц, конечно же, вопрос к психоаналитику. Напоминаю, Олег Еремин у нас сегодня психоаналитик. Олег, спрашивают женщины всей Москвы, в общем-то, сокращенно ЖВМ, женщины всей Москвы, да. Каким характером должна обладать, на ваш психоаналитический ереминский взгляд, женщина, муж которой работает вот именно вот в той области, в которой работают наши гости?
1: Да, интересный вопрос и сложный. Я знаю, здесь жены некоторых вот сотрудников СОБРа, милиционеров, они все разные, но они должны быть такими настоящими декабристками, мне кажется, и пойти вот в пургу и в снег, когда муж стоит на посту или какое-то такое задание серьезно, сложно выполняет. Настоящие жены русских декабристов. Как вот так, да.
0: А вот сразу, естественно, все наши, так сказать, московские мужчины, сокращенно мым, они, естественно, пытаются поинтересоваться, а существует ли спецподразделение, если это, конечно, не секретная информация, вот, где служат одни женщины, но именно на оперативной работе, то есть не бухгалтерская, а вот именно там с большой кувалдой сносят двери, освобождают заложников.
4: Ну нет, на самом деле таких подразделений нет. Все, например, женщины, которые могут числиться в спецподразделении, они, в общем-то, числятся, занимаются документами и так далее, проще. Вот. Может быть, конечно, привлекаются женщины в других подразделениях, как типа АПУ, это наружное наблюдение, вот, и в прочих таких не очень. Хотя, вот, например, когда создавались муниципальная милиция, когда Лужков создал только, у него же была идея у самого Юрия Михайловича создать это подразделение как спецназ московский. Московский спецназ, ну, независимо от всех подразделений. И там, просто это я знаю не понаслышке, это у меня друг с самого начала создания работал, Андрей. Андрей очень хороший парень, ушел, правда, с этой службы. Вот у него в экипаже была женщина, вот, женщина боевая. Ну, это был, как он говорил... ужас, наводящий на злодеев и лиц кавказской национальности.
3: Немножко дополню своего коллегу. На самом деле есть в спецподразделениях девушки, прекрасные девушки. Вот. Не в обиду им. У них такое интересное профессиональное название — открывачки. То есть, на самом деле, когда звонит в дверь, вот, хулиганы, посмотрев в глазок, никогда большим дядям дверь не откроют. Вот. А видя прекрасную милую женщину, которая тем более умеет разговаривать, они всегда на это ведутся, вот, и всегда будут вестись. А там уже как посмотреть.
0: Ну, в принципе, значит, они каким-то образом должны эту женщину все-таки ждать. Вот, например, что про меня, да, я могу сказать, что я вообще не реагирую никаким образом на звонки в дверь, даже если кого-то жду. Ну, например, вот мне звонят и говорят: Саня, мы подъедем там через 5 минут, мы уже около метро. Я говорю: давайте. И в силу, ну, после того случая, о котором вы все знаете, я не хочу о нем тут сейчас и говорить, я сразу забываю. И люди топчутся, звонят, а я, типа, не реагирую вообще. То есть мозг очень... ну, на внешние раздражители отключается. А вот теперь, видимо, пришло непосредственно время в этот праздничный вечер поговорить непосредственно о ситуациях, которые складываются вот у вас в работе. Но, так сказать, подойти к этому с обратной стороны, да, взаимоотношения. Тема достаточно потрепанная, но ей все-таки вот потрепанные непрофессионалами, то есть людьми, которые всегда около. А мы тут сейчас собрались вчетвером, так сказать, квартет «вы», так бы я назвал наши сегодняшние вот здесь вот посиделки. Тема — это взаимоотношения заложников, террористов. Вот. И причем хотелось бы, так сказать, раздвоять вот это направление, то есть заложница и террориста, и заложник и террориста. Да? То есть если, например, молодая, очаровательная, в общем-то, самочка человеческая попадает в руки заложника. Причем давайте не будем брать вот причину. Это может быть там финансовая там какая-то, да, или политическая. Просто вот ее берут заложники, дико нахлобучивают и приковывают к батарее, чем ни попадя, в общем-то, всеми частями тела. Батарея жгется, но, естественно, преступникам, видимо, надо навести ужас, вряд ли они будут галантны. Вы, кстати, меня поправляете, потому что моя буйная фантазия после того случая, она дико разыгрывается и иногда уводит меня куда-то неправильно. Но вот пока все логично идет.
4: Нет, да, все логично, конечно, но вот поэтому, когда дико, как ты говоришь, нахлобучивают, это вот
3: кошмарит.
4: Да, кошмарит. Но одно в то же время у человека до определенной ситуации его, в общем-то, есть определенная ситуация страха у человека, а потом как бы он, это тоже, в принципе, если террористы или бандиты, они как бы себя правильно ведут по-своему, то есть срабатывает такой синдром заложника, как его называют, Стокгольмский синдром. Вот, это синдром, когда заложник, побывав в очень страшной, жуткой ситуации, в очень, как бы сказать, тесном отношении с террористами или с какими-то, ну, злодеями, он начинает проникаться добротой там, или кто-нибудь из террористов там, или из плохих людей, там, которые его взяли в заложники, что-то может оказать, что-то доброе, или поговорить по душам. Потому что все-таки не одни сутки, если вместе находишься, тут по-любому. Там, человек не человек, там, кто он, там, тебе бандит, не бандит, он тебя кормит, и по-любому кто-нибудь из них, не все будут постоянно бить. И, например, если они и бьют, то любой человек устанет.
0: Лупить, конечно.
4: Вот, вот, он устанет, и человек проникается, и создается такой синдром, синдром заложника, когда, он, кстати, очень мешает, когда, например, штурмовая группа идет, он до такой степени может развиться, что заложник может, например, террориста закрыть своей грудью. Вот, он, вот тот же, например, ситуация была, ну, мы там не были, но, хотя, если почитать специализированные журналы, типа «Братишка», «Солдат удачи», вот, которые описывают, в общем-то, работу спецподразделений, вот, там описываются некоторые варианты, например, вот когда, скажем так, дикие чехи, в общем-то, вывезли полбольницы, вот. Но многие люди как бы были на их стороне и только из-за того, что у них сработал синдром заложника. Многие люди из заложников. Вот. И поэтому работать в такой ситуации, например, подразделению очень тяжело. Тяжело снайперам, тяжело, ну, всем тяжело. Штурмовой группе тяжело очень работать.
1: А вот у меня есть тоже такой вопрос, интересный, Михаил. А как быть вот заложником? Заложник в той ситуации, когда, ну, да, там, громадные дядьки с оружием, там, наперевес, со стрельбой прорываются. И как должен вести себя заложник?
0: Нет, чтобы... Олег Юрьевич, подождите, немножечко мы опережаем события, да, потому что это целая серьезная тема. Здесь хотелось бы немножко еще затронуть. Понятно, что вот получается некое не разбериха. Но представьте, вот вы, например, вламываетесь внутрь, там куча, в общем-то, людей, и вы не можете разобраться, кто есть кто, потому что все прыгают на вас и, ну, то есть воспринимают вас как агрессию извне, особенно если там неделю они вместе просидели. Вот,
4: ну, все правильно, Александр.
0: Михаил
4: правильно,
0: вот да. Это имеет в виду, да? Вот, а, Михаил, а скажите, пожалуйста, вот какие-нибудь, может быть, у вас есть рекомендации обычным людям? Они же, вот тут, например, мы сейчас тут сидим, да, вчетвером, и вдруг раз нас и берут в заложники. Ну, согласитесь, что даже с вами это может случиться. Mm-hmm. То есть всех не раскидаешь. Вот
4: он... Вопрос.
0: Да, то есть возьмут, пусть тут нам газ сейчас там какой-то, мы тут уснем, и все, очнулись уже нахлобученные и привязанные. Вот. К этой ситуации каждый гражданин в наше время должен быть готов, на мой взгляд. И вот получается, что вот этот синдром стокгольмский, он есть враг, как ни парадоксально, самого заложника тоже. Логично ведь, да?
4: Да, логично, но тут...
0: Как его предупредить себе, вот, может быть, сейчас уже начать какой-то тренинг нашим радиослушателям, прям вот слушая нас, чтобы вот этот синдром не возник.
4: А слушай, не отрываясь, причем каждую передачу.
0: Да.
4: Маленькая реклама. Вот, но на самом деле, в принципе, всего предугадать нельзя, и, в принципе, кирпич на голову падает, правильно? И люди подскальзываются, попадают под машину, и все это очень печально. Но все зависит от философии, на самом деле, человека. Например, есть такой кодекс Бусидо, вот у самураев. Вот, очень такой достойный, как бы я бы сказал, что там у них такая фраза есть: если не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Вот. Ну, как, понимаете, человеку вести, ему нельзя совет дать, как ему вести в такой ситуации. Это все зависит от человека.
0: Нет, ну есть же вот, например, определенный такой кодекс не Бусидо, а кодекс вот Мышкина, который гласит: относись к каждому как к врагу. То есть изначально, вступая в какие-то отношения с любым человеком, ты не должен быть открыт по этому кодексу. То есть ты должен считать, что человек от тебя как-то алчно чего-то хочет и хочет тебе вреда. И в дальнейшем, в ходе общения, ты должен находить в нем какие-то там черты положительные. То есть он должен в ходе общения реабилитировать себя в твоих глазах. То есть вот, конечно, это жестко. Я, например, целиком не согласен, противоречит вот и вообще-то буддизму, хотя я сам не буддист. Вот, ну, по мнению многих, комната, куда я вхожу, становится светлей. Извините, я болею, да. Вот. Может быть, каким-то образом имеет смысл вот вам там вместе с Олегом Юрьевичем Ереминым каким-то образом разработать, ну, универсальные для большинства людей вот, ну, инструкцию, да, что вот захватили тебя в заложники, что там, что террористов, к примеру, добрых не бывает. Как-то научить их взбалтывать, ну, я имею в виду взболтать характер террориста, то есть понять, что вот тот, который тебя не лупит, он, в общем-то, ничем не лучше того, который лупит, к примеру. Ну, это сложно объяснить, это дело вас, психоаналитиков. Но мы должны же готовить простых граждан, поскольку творится черти что вообще вокруг.
3: Нет, в принципе, все правильно. Человек человеку, либо он друг, либо он враг. Сейчас в школах преподается такой предмет, как, если мне память не изменяет, под названием ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. В принципе, я считаю, что это правильный такой своевременный предмет, вот, особо в наше время, потому как изменилась ситуация. Вот, вслед за политической и экономической, и в том числе и на улицах, что нормальный здоровый гражданин, вот, без ущерба для своего здоровья. Вот,
4: либо тяжело живет на свете, на самом деле.
3: Да.
4: Тяжело жить на свете нормальному гражданину без ущерба здоровья.
3: Поэтому, в принципе, такие предметы пытаются прививать нашим детям. Вот. Чего в свое время были лишены мы, и, в принципе, наверное, слава богу, потому что как-то было все по-другому.
0: Юрий, видимо, нам и не надо было в то время это. Вот мне, кстати, интересно узнать, какова была картина тогда? Скрывали ли от нас просто эти захваты заложников? Ну, вот эти братья там, которые там захватили самолет, да, совершенно тупое действие и грудничковое.
4: Ну
0: там,
4: да, кстати, ну, очень известное
3: сколько?
4: Дело.
3: Либо 10, либо 9 лет назад это было.
4: Известное дело, кстати, тогда очень хорошо сработала Альфа. Альфа, по-моему, брала. Вот. Или еще... Ну, в общем, спецы очень хорошо сработали и грамотно очень сработали.
0: Да ладно, но к тому времени самолет был разломан пополам, там никого не осталось.
4: На самом деле, вот, Александр, вот практика, вот почему, например, арабские террористы боятся Моссад?
0: Потому что те, как бы...
4: Нет, на самом деле те, они просто валят всех.
0: Всех подряд, да.
4: Ну,
0: да.
4: Это
0: то есть не дают повода для захвата.
4: Да, и никаких переговоров не ведут с террористами. Но на самом деле, в принципе, я не хочу сказать, что они в буквальном смысле валят всех, но на самом деле, ну, человек, вот, например, если бы я там, или, не дай бог, там, кто-то из моих друзей, близких, знакомых попался, и то я, например, был бы вполне нормально отреагировал, если штурмовая группа входит и кого-то зацепила из заложников. Ну, все бывает. Мы же не боги, правильно? И ребята не боги.
0: Ну, с другой стороны, вот если вспомнить недавний тоже относительно инцидент около какого-то посольства, не помню, то ли латвийское, то ли... То есть там, в принципе, ну, согласитесь, там люди погибли, но тем не менее ситуация была какая-то, как в голом пистолете. То есть, вот,
4: шведское посольство?
0: Да, по-моему, шведское посольство. Там... То есть полная какая-то недееспособность.
4: Там, погиб командир.
0: Да,
4: так командира Альфа.
0: Он вроде выпил то, что предназначалось преступнику.
4: Все это, или понимаете, его, это, даже это покрыто мраком, это другая система. Система госбезопасности, скажем, бывшей. Но на самом деле цель достигнута. Заложник освобожден был, заложник жив.
3: Человек исполнял свой долг.
4: Свой долг, он погиб.
3: Его семья знала, и он знал, будучи жив, что он шел, и на какую работу он шел.
0: То есть, в принципе, вот получается ситуация такая. Заложник, он человек, да, естественно, так, грубо говоря, перед Богом и людьми, он, ну, отдельное строение, да, и сотрудник, он тоже человек. То есть мы, получается, поменяли одну жизнь на другую. А мне кажется, идеалом работы ТК спасают обе жизни все-таки, потому что, ну, например, задница дипломата, конечно, хорошо, что он нам дипломат, его спасли. Она для меня, значит, не меньше, чем, вот, извиняюсь, задница погибшего офицера, как, к примеру. Это какой-то замена в этом
4: Александр,
0: случае.
4: Александр,
0: да.
4: Например...
0: Мы так вот не должны менять просто.
4: Ну,
0: вот.
4: На самом
0: извините,
4: деле...
0: я нервничаю.
4: Не, на самом деле нам тоже ближе все ребята, которые погибают, чем какие-то,
3: да.
4: Извините, там, дипломаты любых стран. Вот. Они намного ближе. Но все-таки человек исполнил свой долг. И, а то, что как технически прошла операция, это они уже внутри должны обсуждать. Это уже не наша тема. Мы просто видим результат. Результат работы.
0: Ну, а Михаил,
4: погиб человек, спасен заложник.
0: Понятно.
4: Хорошо, что погиб один человек.
0: Понятно. Существует, опять же, такое понятие, как отток кадров постоянный. Вот как только накапливается опыт, сразу же куда-то все разбегаются, насколько вот я знаю. Вот с этим явлением как вообще производится какая-то борьба, ну, вплоть до насильственного удержания вот, в подразделении, к примеру? То есть вот у вас есть опыт, и, например, вдруг вот ты, вы сейчас захотите уволиться и там, ну все, уйти. А вам скажут, да, ребят, у вас опыт, а вот государство там, потратило дикое количество своих, там, своего времени, и вдруг вы вот уходите.
4: Прайса,
0: да, да. И вдруг вы собираетесь уходить. То есть есть ли какие-то вот, ну, стимулы такие вот, чтобы там остаться, помимо, естественно, энтузиазма?
4: Ну, на самом деле, Александр, вы сами понимаете, что человек, если захотел уйти, а к тому же работая в органах, вот, работая на серьезной работе, вот, не просто там, извините, где-то полосатым жезлом машет, а действительно защищает людей, вот, то его удержать, если он что-то захотел и захотел правомерно, это сложно. На самом деле.
3: Да, тем более он знает закон, и по закону его не удержишь.
4: Да даже и не по закону, никак. Его просто никак не удержишь. А людей просто в подразделениях воспитывают очень хорошо и морально, и физически. Я считаю, что работают там люди. И вот когда в прессе, например, проскакивают какие-то ситуации, то что там где-то, сям где-то был замешан. Вот очень неприятная ситуация возникла со Смоленским СОБРом. Вот. Там была такая тема, что, в общем-то, как бы это как белая стрела, то есть там в Смоленске. То есть организация, занимающаяся отстрелом там, авторитетов. Вот. И в газете начали писать, что ну, абсурд просто абсолютный, что определенная группа бойцов там на задержание застрелила несколько бандитов. Вот. И за это их там, в общем-то, закрыли, ну, посадили. Но вот даже те люди, которые, в общем-то, это пишут, которым заказали этот материал за немелкий, скажем так, сумму денег, да, немелкий прайс, уже абсурдно пишут. Если как нормальный человек, вот ты как нормальный человек, как нормальный гражданин, как ты будешь воспринимать такую тему, что сотрудник милиции застрелил бандита, и его за это посадили? Или пытаются посадить, или пытаются ему применить, ну, пришить, скажем так, неправомерное применение оружия. Вот изначально уже в тексте статьи, например, уже ошибка. Застрелили бандита.
0: Михаил, людям нужны сказки. Людям нужна сказка про белую стрелу. Людям нужна сказка про человека, который, да, вот выходит ночью и коцает их обидчиков, потому что дела там в судах, в общем-то, валятся и все такое. У нас вот был адвокат.
4: На самом деле это не сказка, Александр.
0: Ну, так им нужна эта сказка. Просто если писать эту сказку, скажем так, и об этой сказке конструктивно, она превратится в реальность. Поэтому всегда вот вокруг, ну пусть, да, пусть реально, например, существует это явление, но вокруг него всегда должен быть вот такой опыт, да, непонятных каких-то небылиц, там, в общем, то, нет, что резвит людей. Да, понимаете? Вот это очень важно. Очень важно. Людям нужна сказка. Сейчас я тут вот... Давай снова. Вот эта женщина, которая сегодня сюда пришла с доской, на которой набиты металлические пластинки, иногда она поет. Это вот как раз моя хорошая подруга Анька Копчикова. Вот поздоровайтесь, Ань, здоровы. Вот.
4: Приветствую, Ань.
0: Вот. А на дудке как раз вот Маха и Кудзе. Они, в принципе, в консерватории учатся, и вот я их попросил поиграть сегодня для нас так за спиной, чтобы было просто приятно.
4: Если... Доска, наверное, мелофон называется. Да?
0: Точно, кстати. Я смотрю, там есть одна деревянная прибита, такая тум-тум, и металлический. На металлический мне больше нравится, я попросил...
4: Наверное, металлический мелофон. Это надо у нашего аналитика спросить.
0: Как вы думаете, Олег? Олег не хочет, он услушался.
4: Он думает.
0: Ну, тогда вернемся непосредственно, опять же, непосредственно туда, к... так сказать, к моменту поимки, да, вот, во-первых, когда происходит на улице задержание тушки гражданина, да, какими-то людьми, ну, к примеру, вот я могу быть похож на какого-то преступника, да, меня начинают дико нахлобучивать прямо посреди площади. Как мне себя стоит вести? Я же не знаю, преступники это или милиция, кто это вообще. То есть, вот на ваш профессиональный взгляд, должен ли я дико хлопать, вот, либо мне Лучше сразу вот залечь и сдастся. Ну вот, как бы вы посоветовали?
4: Александр, я думаю, лучше залечь и сдастся.
0: В любом случае.
4: Ну, в любом случае. Либо ты преступник, либо нет, ты, ну, в принципе, не поймешь. А милиция это или не милиция?
0: Непонятно.
4: Особенно, да. Если берут специалиста.
3: Если берут жестко, то, как говорится, по-любому. Хоть хлопай, хоть обхлопайся.
4: Да, там, в общем-то...
0: А вот для наших радиослушателей, что значит жестко? Есть ли у вас внутри какие-то, рекомендации со стороны руководства? То есть, например, там вот Ваську, например, там без главы берем там жестко, там, к примеру. Или там, а вот, например, Маху, там вот Маху Якудзу, надо брать мягко. Ну, или как-то это уже по усмотрению на местности, вы сами это...
3: Александр, мягко, как говорится, приглашает пройти под белые ручки, а жестко это очень быстро и эффективно.
0: Юрий, а сколь долго может трансформироваться вот это вот состояние из мягко в жестко?
3: Очень быстро, на самом деле. Трансформация происходит фактически моментально. Но не это самое главное. Самое интересное в этом вопросе в данном реакция людей. Потому что если, допустим, люди работают по форме, сабры, вот, есть человека... принимают, ну, грубо говоря, задерживают, значит, люди по форме, вот, то, естественно, если происходит это при свете белого дня на улице...
4: В людном месте, да.
3: Да, естественно, зрители, вот, и очень интересная реакция народа. Вот, кричат, как же так, за что вы их, изверги? Вот, а они не знают,
4: милиция,
3: кто изверди.
4: Типа да. Озверела совсем. Средь бела дня простого человека как-то сильно бьют. Там,
0: да. Вот извините, что перебою. Может,
4: что-то делают.
0: Вот, случается ли такое, что вот праведный вот такой вот ропот толпы происходит после такой вот апелляции к ней вот со стороны задерживаемых, что они кричат, люди добрые, смотрите.
4: Обычно, успевают. Обычно задержанные не кричат.
0: Ну, у них бывает, вот, например, сопение.
4: Сопение, но они же не громкие.
0: Не, например, вот, Михаил, вот вы его раз, типа, там, положили, и, типа, там, ну, как там, коленкой туда надавили, и вот у вас же все равно контакт происходит какой-то, вот он может там что-то шептать вам.
4: Я его слышу, да. Я его слышу.
0: Вот что, как правило, что они говорят в этот момент, вот...
4: Ну,
3: наверное, ничего.
4: В принципе, ничего не говорят. Но вот как рассказывал один знакомый человек, зовут его Андрей по прозвищу Нанаец. Вот, когда его принимал наш РУОП, и когда у него был пистолет под носом, он говорил, в принципе, командир, а вдруг стрельнет. Вот. Не, ну это нормальная ситуация. Мы там не присутствовали, он нам сам просто рассказывал.
0: Потому что может дрогнуть там палец.
4: Да, дрогнет палец, рука там, или не знаю, там...
3: Опять же, Александр, по-своему тоже очень интересная психология. Пусть люди не обидятся, я, в принципе, назову толпой.
4: Обыватели.
3: Толпа. Когда, грубо. Допустим, мы, либо другие сотрудники, работаем в гражданской форме одежды. То есть, когда буквально человека крадем... улице, естественно, по работе, естественно, все это законно с точки зрения нашей юриспруденции. Вот. Человека украли, бросили в багажник машину, там еще куда-нибудь. Вот. Когда работаем по гражданке, то есть все люди моментально
4: разом рассыпаются. Ни разу никто не сказал.
0: Не спросил.
4: То есть, никто не крикнул,
0: когда
4: даже милиция.
0: Когда в форме, ой, классно, я понял.
3: Психология вот это вот очень интересно, на самом деле.
4: Вопрос тоже к нашему аналитику.
0: Это, кстати, очень гадко. Да, вот давайте попросим.
4: Потом как-нибудь. Он же должен проанализировать.
3: Позвольте, я отвечу за аналитику.
0: Да, конечно.
3: Потому что, мне кажется, люди думают так, что если власть, вот, над ней можно издеваться, измываться, тем более сейчас как бы...
0: Это модно.
3: Все это разрешено, да, ее можно ругать. Как же так? Нормального пацана. Вот, за что?
4: Все, в натуре прав лишили всех.
3: Да, у нас не 37-й год. Вот. А когда людям непонятно, что, чего происходит, естественно, они боятся.
0: Лучше подальше так быть, конечно.
3: Да. Вот, к сожалению, у нас, несмотря на всю так называемую демократию, вот, мы получили
4: народ,
3: то, что
4: конечно,
3: мы имеем.
4: У нас он, а мы вот подготовлены.
0: А какие существуют на эту тему там инструкции? К примеру, там пивные лари стоят, люди пьют пиво. Вы в штатском, кого-то, в общем, тут нахлобучиваете. И вдруг неожиданно происходит вмешательство со стороны что там лиц в штатском. То есть это могут быть там, ну, кто угодно. Там сотрудники другой спецслужбы, которые не разобрались, подумали, среди бела дня грабят.
4: Не, ну на самом деле... Я понял, Александр, что вы хотите сказать. Но на самом деле, когда происходит процесс упаковки человека, там, задержанного, то остальные люди, которые возмущаются, они только возмущаются. Все, больше ничего.
0: То есть не было ни разу, чтобы кто-то напрыгнул, сказал, отпусти его там немедленно. Не ломайте ему, вы же делаете ему больно.
4: Хорошо, ты когда-нибудь видел, чтобы у нас, например, на улице... Нет, бывает, достойные еще остались у нас, я надеюсь, люди. Но вот когда кто-то где-то, у того же пьяного ларька какая-нибудь драка, и кто-нибудь влазит и... Ну, а что тогда говорить об этом?
0: Понятно. Сейчас мы буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники СОБРа Михаил и Юрий и психоаналитик Олег Еремин.

0: И мы продолжаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, за это время тут пришли некоторые сообщения и на пейджер для всех. Сейчас я вот его зачитаю, особенно вот одно. Во-первых, очень многие возмущаются именно базитическими такими, то есть базитические вопросы, касающиеся того, что не могут поймать некоего Басаева, вот, дескать, то есть ловят преступников, а некоего Басаева не могут поймать. Такая новая волна возмущения.
1: Ну, Александр, это, кстати, чеченская, это отдельная тема.
0: Да.
1: Вот, можем о ней, то есть, долго разговаривать, но в двух словах тебе скажу, что их нужно душить здесь, начинать здесь душить, в Москве. Вот, и тогда все и Басаевы, и Дудаевы уже там.
0: Просто отпадут как хвост.
1: Ну, они отпадут как хвост и вымрут. Вот. Но на самом деле перекрывать, потому что основная поддержка идет, конечно, не от Бен Ладена, а основная поддержка идет из Москвы.
0: Я целиком
1: согласен. Потому что как один из лидеров, я не знаю, кто, но как он сказал чеченской диаспоры, что если там что-то там в Москве, вернее, в Москве выйдут там миллионы чеченцев на улицу, ну, в принципе, пускай выходят.
2: Нет, вот, насчет миллионов он, конечно, погорячился.
1: Нет, на самом деле, по официальным данным, около миллиона проживает. Я перебью тебя, Юр.
0: Причем я здесь не могу абсолютно понять. У них родина в опасности, кажется, родина в огне, а они здесь.
2: Здесь деньги делают.
0: Они должны быть там, жить.
1: Прайс в опасности.
0: Со своей родиной. В тяжкое время мужчина должен быть со своей родиной, да. Вот. А это какая-то измена. То есть для меня более чем странно вообще понятие там. Давайте представим себе, например, русская диаспора в Чечне. Абсурдно звучит. Правда, один мой знакомый хороший сказал, там это контингент, это лучше.
1: Ну, на самом деле, вот хотел бы тебе сказать, что вот очень много, вот сколько живу и слышу, чеченская диаспора, азербайджанская диаспора, там еврейская диаспора. Все диаспоры, они о чем-то кричат, но ни разу не слышал о русской диаспоре.
0: Ты заметил?
1: А вот туда? Если бы русские сказали «русская диаспора», я бы уверен, что ни чехи, ни азеры, ни армяне, ни грузины, никто бы не подал свой голос о своей диаспоре.
0: Не, началось бы следующее. Они бы все начали кричать о русском фашизме сразу.
1: Нет, они
0: уже проверено.
2: В натуре прав лишили всех.
1: Не, на самом деле, я просто думаю, чтобы все стали кричать, что они тоже из русской диаспоры.
0: А то есть резко бы стали туда.
1: Они бы все стали русскими. Как анекдот. Штирлиц, вы еврей? Нет, я русский, а я немецкий.
3: Нет, я знаю, вот на самом деле, что очень много лучших бойцов, лучших сотрудников СОБА, других силовых структур. Они именно как раз сейчас находились на Первой, на Второй Чеченской войне. Вот. Николай, можете что-то рассказать по этому?
1: На самом деле, это, ну, как мне кажется, это идет целенаправленное уничтожение русской нации, русского человека, потому что кого берут в спецподразделения людей по высшей группе здоровья, раз, которые должны не просто там пройти физическую подготовку, должны еще выстоять в обкатке, в обстукивании, вот, даже, скажем так, спортсмены, достойные спортсмены не выдерживают, вот, но... И получается, что у нас спецподразделение это в принципе большой, самый лучший генофонд нации. То есть самые здоровые, самые сильные,

0: Доброго, высшее образование, все офицеры. Вот. И вот, Александр, представляете себе такую картину, что русский офицер, молодой, физически подготовленный, грамотный, и таких много, сотни. Ну, возьмем Москву, московские спецподразделения. Вот. И их отправляют пачками
1: на бойню.
0: И что? Это целенаправленно происходит. Да, возьмем армию, спецов армейских, там, ГРУ, там, ВДВ, которых, ну, спецназ ВДВ пытаются им там пришить, там, что-то. Ну, это ладно, это не наша тема. Вот. Возьмем армию. Ну, хорошо, там вся страна. В армии вся страна. Мы возьмем Москву. Возьмем не только Москву, возьмем любые города. Пермь, Омск, ну, Питер, любые города, откуда городской спецназ, который предназначен для борьбы с бандитами в городе, посылают на войну, на общие войсковые действия. Вот. Я не кричу, что это армия должна заниматься. Нет, это
2: ну,
0: не
2: а об этом. Там же все равно идет такая формулировка, что это антитеррористическая операция. Ну, там слово «война» вот не звучит, как вот, хотя ну, по сути своей, безусловно.
0: Это уже политика. Это да, уже политика, да. на самом деле. Да. Да, не звучит. Так вот я говорю, идет преднамеренное, как мне кажется, уничтожение русского человека. Самых сильных и подготовленных, и здоровых ребят бросают в бойню. Причем бойня-то, она не из-за чего. Ее можно в течение, например, нескольких, не знаю, недель, месяцев закончить здесь, в Москве. Если всю верхушку здесь придушить немножко.
2: Просто сказать даже, поделитесь прайсом уже по-хорошему.
0: Да не то, что поделиться, я не знаю. У них надо все забрать.
3: Нельзя.
0: Все, пускай все заберут и поделят все между собой в правительстве. Я буду, например, вот лично мое мнение, я буду приветствовать, если, например, ВВ Путин отнимет все у всех лиц определенной национальности, вот, и заберет себе.
2: Просто лично,
0: правда. Пускай.
2: Да,
0: я
2: да.
0: Просто буду рад.
2: Пусть лучше у него, нежели вот.
0: Да, ну пускай, неважно, кто он их потратит, там на себя или на страну, это уже не важно. Вот, но у них не будет, и не будет этой канители,
2: да,
0: не будет этой войны.
2: Да. Я целиком согласен. Да.
3: Михаил, позволь с тобой не целиком согласиться. Скажем так, если это не сделаем мы, либо наши коллеги, вот, то кто это будет делать?
0: А не сделаем что?
3: Не закончим войну.
0: Призывники,
3: либо те мальчики... Вот,
0: нет,
3: которые
0: вопрос
3: сидят
0: не в этом.
3: По дискотекам, слушают непонятно какую музыку.
0: Нет, вопрос не в этом. Так я тебе говорю, лучший генофонд уничтожается. Лучший.
3: Нет, спору нет.
0: Лучших людей
3: посылают.
0: Но все равно,
3: по-любому, все-таки это надо заканчивать.
0: Ну, надо заканчивать здесь. Начиная здесь, в Москве, закончить надо там.
2: В принципе, Михаил абсолютно прав, потому что вот действительно элитные офицерские части, попросту говоря, единственное, что осталось, потому что общевойсковые офицеры, это уже на фоне анекдота. То есть там пропил последний снаряд. Уже не смешно там.
0: Не, на самом деле, вот почему армию так считают, что все анекдоты про армию и про прапорщиков, это да. На самом деле, в армии очень много достойных людей.
2: Ну, все меньше и меньше.
0: А меньше, опять же, почему меньше? Создают невыносимые условия для их службы. И даже фанаты начинают уходить. Просто-напросто.
2: То есть давят со всех сторон умело и так это.
0: Вот, кстати, непонятно, кто давит. Вроде бы правительство за армию, за профессиональную армию,
2: вот началось,
0: за профессионалов, за идею.
2: Началось с чего? Вот, мне кажется,
3: что
2: началось с того, что начали дробить на все, так сказать, более мелкие составляющие вот, спецслужбы. То есть, чем больше спецслужб, тем больше возможности каким-то образом внести неразбериху в случае каких-то действий. То есть...
0: Не, ну на самом деле, нет, дробить не стали, спецслужб осталось столько же, сколько и было, в принципе, вернее, создалось более новое, но
2: в
0: армии те спецы, какие были, как и остались. В армии что у нас за спецы? У нас, начиная со спецназ ГРУ, диверсанты, вот, войсковая, они же войсковой спецназ, вот, спецназ Генштаба, это ГРУ. ВДВ подразделение, армейский спецназ, чисто пехотный спецназ есть. тоже, ребята, хорошая разведка. У пограничников своя разведка. Но это армия. Она как и была, она так и осталась. Во флоте.

0: наши дельфины, тоже это борьба с диверсантами подводные. Тоже они как были с советских времен, они так и остались. Единственное, что осталось, перестало снабжение быть.
1: Да, им.
0: Все, то есть люди, как в 70-х годах, на каком оборудовании обслуживают людей и каким оружием воюют, как в 70-х годах, такими сейчас воюют.
2: И это в богатейшей стране. Самое интересное, это деньги, я думаю, так что и есть.
0: Не только в богатейшем, но, в принципе, самый умный по вооружению. Все спецвооружения, на самом деле, у, я не знаю, как их назвать, ну, американцев назовем мягко, у них такого нету.
1: Безусловно.
0: На самом деле. Даже взять штурмовые автоматы, которые, в принципе, в подразделении, вот, на вооружение у любого СОБРа, у московского, ну, неважно, у какого. Вот. По классу по своему ни у какого спецназа западных стран нету. По своим тактико-техническим характеристикам просто нету. Вот. Армию как обычно обделяют. Вот. Это можно просто посмотреть новости и понять, что...
1: Причем с получением каждого кредита, там вот я заметил закономерность, то есть получили кредит они там у МВФ, где-то проходит пару месяцев, и на улице появляется вот такой как внедрение, как вот по вене пускают иногда такую жидкость контрастную, прям видно на мониторе, прям иномарок новых много, вот заметили? Нет, действительно так. То есть прайс вот куда... Вот я вот прям физически ощущаю. Вот.
0: На самом деле, Александр, вот по поводу иномарок, я бы тебе сказал, что чем больше иномарок у нас в стране, в том, что в Москве, тем лучше.
1: Да я-то согласен, я согласен. Вот. Причем я за то, чтобы вот, например, сюда открыли вообще легально, да, потому что это такое, например, я покупаю иномарку, да, здесь, а мне говорят,
0: и
1: она ворованная.
0: Нет, в этом дело,
1: ее не ставят на учет, потому что, говорят, она ворованная. Наоборот, мне должны вот еще дать от государства $500, а поставить ее здесь.
0: Украл именно
1: украл
0: сюда, ее, сюда.
1: Украл сюда, сюда,
0: чтобы
1: да.
0: Она здесь ездила.
1: Чтобы она здесь ездила. Вот какая должна быть политика, хотя бы 5 лет для того, чтобы выправить экономическое положение.
2: Государство тебя при этом пытается вымораживать последние деньги.
1: Вот, целиком согласен. Да.
0: На самом деле, достаточно было бы государству, в общем-то, таможенные пошлины снять, а то ты, ну, как, ну, это просто, ну, никакой логики не подается.
1: Никакой,
0: ты купил, неважно где, машину, ты купил за свои деньги, ну, допустим, в Германии. Допустим, там, ну, в Арабских Эмиратах. Ну, неважно, где ты купил машину, ты ее купил, ты заработал деньги. Вот ты сидишь перед микрофоном очень долго.
1: Видел это, на чем я еще сижу тут.
0: Вот, да, я
1: смотрю. Сегодня еще хорошая девка попалась. Она попадается очень жесткие, с позвоночником, как у монстра выпирающий.
0: Как пластины кита. Вот, ты покупаешь за свой, скажем так, прайс машину, и ты, когда... Чтобы ездить здесь у себя дома, ты должен заплатить почти столько же денег, если не в два раза больше, чтобы ездить на ней. Это абсурд.
2: Абсурд. Нет, да, на самом деле, наше государство подобным образом пытается поддерживать производителей чего? АЗЛК.
1: АЗЛК, да.
2: Директор АЗЛК.
1: И всю компанию, и «Москвич»
2: 4121. Да. И не только «Москвич».
1: Я бы вообще бы дальше пошел все-таки в автомобилях. Как я уже сказал, я бы стимулировал кражу автомобилей оттуда. Вот, я бы прервал на тему вот автомобильного вообще общения с «Интерполом» и стимулировал бы кражу автомобилей с Запада. То есть, чем больше выкрал, тем, в общем-то, больше тебе регалий здесь, удач.
0: Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны.
1: Да.
2: Поскольку мы граждане законопослушные, на это пойтись мы не можем. Вот. Во-вторых, если мы прервем все наши отношения с Интерполом...
1: Не все, авто.
2: Авто, да.
1: Начнем с них.
2: Скажем так, мы оставим безработными целый отдел, который сидит на Петровке. Вот. Там есть свой отдел Интерпола.
0: Который зарабатывает некоторый прайс.
2: Вот. Да. И, как говорится, им нечего будет делать. Там целые майоры сидят.
1: Вот майоры будут тоже заниматься, собственно, выкрадывание.
0: Дело в том, что
2: надо сначала обучить.
0: Им останется только ездить на теплоходах. В общем-то, Интерпол у нас будет весь на теплоходах по Москварике рассекать.
1: Вот, и вообще, я бы даже пошел еще дальше. То есть, к примеру, пошел в Америке, да, ограбил банкомат. Куда деваться? Милости просим к нам. Приезжай сюда, клади деньги в наш российский банк. Только, ну, отстегни немножко совсем прайс. Вот немножко там.
0: А если грабитель негр, я перебью тебя, да, то он ничего потом и не получит.
1: Безусловно. Безусловно, поскольку у него здесь не климат, о нем надо заботиться. Он должен содержаться в спецучреждении исключительно в целях таких его заботы о его негроздоровье. Потому что холод, снег, посмотрите, они ходят, за ними медузы волочатся такие, что гражданам скользко, они все с насморком, они болеют, и все равно все здесь. Кстати, тоже интересно, вот. Ну ладно, вернемся.
2: Либо с этих денег, да, ему, скажем так, платить пенсию, если он до нее, конечно, доживет в этих холодных условиях.
1: Вряд ли доживет.
2: Но это уже другие проблемы.
0: Природа, матушка, она за нас.
1: Она за нас, конечно, и прайс придется делить, да. Вот, хотелось бы вернуться все-таки к вашей вот непосредственно работе. А каким образом производится задержание женщин-злодеек? Вот, ну ведь есть, да, вот там как-то, вот, ну... Вот вам, например, все равно, какая тушка перед вами, и кого нахлобучивать, вот кувыркать. Вот, либо все-таки вот видеть очаровательную злодейку, вы как-то более галантно будете лупить.
0: Ну, на самом деле, Александр, происходит как? Начальство как бы сказало фас и сказало, кто там. Они говорят, либо злодея, либо злодея не очень. Вот. А когда задерживаешь, ты, в принципе, не успеваешь понять, кто это. Вот. Ну, может быть, это и девушка. Но самое главное, что? Обездвижить противника и зафиксировать его руки, чтобы он не нанес окружающим друзьям твоим в первую очередь, а заложнику во вторую очередь, не нанес никаких повреждений.
1: А вот, Михаил, тут пришло на пейджер для всех сообщение, да, такое очень ехидное сообщение от Рита, зачитываю. Почему вы уверены, что людей, которых вы посещаете и избиваете, извините, я очень болею, преступники, тем более, что над ними еще не было суда. Кстати, правильный вопрос.
0: Нет, естественно, преступником человека может назвать только суд наш гуманный и справедливый.
2: Самый лучший суд.
0: Да, но я не понял просто фразу девушки Риты, что значит избиваем и что там еще?
1: Ну, посещаете очень
0: посещаем?
1: Хорошо. Посещаете. И, ну, то есть, к примеру, вот квартира, в ней сидят злодеи, да, то есть по разнарядке они злодеи. Но суд еще не доказал, что злодеи. То есть производится жесткое задержание, в принципе, людей, вина которых еще не доказана. Вот что имела в виду Рита.
2: Нет, допустим, скажем так, да, только суд может определить. Вот, есть закон об оперативно-розыскной деятельности, коим руководствуется товарищ, который работает вместе с нами, вот, и с коими мы, собственно говоря, производим все эти мероприятия. Вот, если есть основания полагать, действительно, реальные, нормальные основания, там не из каких-то там наших хулиганских там побуждений, хотя в душе, конечно, мы не хулиганы, ничего. Вот, что там действительно злодеи, все там, реальный заложник там из-за двери, нехорошее лицо кричит, что вот там, я сейчас ее порву, порежу, там, разорву на куски, вот, то, естественно, мы...
0: В следующий раз я тебя перебью, мы пригласим девушку Риту, и пускай она...
1: Разбирается.
0: Да, она подойдет к двери и пообщается.
2: Мы ее дадим хулиганам, вот, да.
0: Нет, зачем отдавать человека хулиганам, зачем? Вот, просто может позвонить и спросить, а не отпустят ли добрые дяди, например... дяди с небритыми лицами, с горбатыми носами, например, определенного человека. Вот, и...
2: Ну, почему обязательно, допустим, с горбатыми носами?
1: Могут
2: злодеев,
1: быть...
2: Да. Нехороших лиц всяких.
0: Они могут, да, либо прямые, либо очень черные и плоские.
1: А вот, в принципе, бывает ли такая ситуация, когда заложников нету, ну, ошибочная информация? То есть они задержатся в другом месте. Вы, например, приехали, вон нахлобучили каких-то вообще там людей, которые, ну, и не в курсе...
2: Не, в данной ситуации главное вовремя извиниться, дверь поставить на место и быстро исчезнуть.
0: Вызвать слесаря, чтобы вставил замки.
1: Понятно. Я предлагаю обратиться теперь к звонкам наших радиослушателей. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Ребята,
1: здравствуйте.
3: Это Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
3: Вы, наверное, смутились моим именем, но к криминальным структурам я не отношусь. Вот у меня вопрос к ребятам. Во-первых, курят ли они? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот как вы относитесь в последнее время к разложению СОБРа, в частности? Потому что сейчас такая тенденция. Многие ребята уходят либо в охранные какие-то, в частные охранные структуры, либо какие-то криминальные группировки. Спасибо.
1: Понятно.
2: Ну, скажем так, насчет первого вопроса, курим ли мы, как люди, которым нам ничто не чуждо, мы курим, иногда выпиваем и даже иногда, скажем так, закусываем. Вот, вот аж не второго
0: закусываем, кстати, когда выпиваем, очень хорошо.
2: Да, что отнюдь не вредит здоровью, даже помогает ему.
0: Да, насчет того, что люди уходят в охрану, да. На самом деле есть такие, в общем-то, тенденции, но если человек фанат, он в охране, он не найдет того, что он найдет в работе в спецподразделении, например. Потому что в охране, что значит охрана? Возьмем даже вот охрану, самую подвижную охрану, это личка, ну, то есть личная охрана, то есть телохранитель. Вот. У него что за его работой? Это ездить постоянно за клиентом, постоянно находиться около клиента. Вот. И поэтому, в принципе, у нас многие знакомые, наши друзья, может быть, они до милиции проходили через это, во время милиции проходили, это тоже бывало, вот, но это скучно, да, это некоторые деньги, это выше, чем зарплата, да, но по духу, по идее, это неинтересно.
2: Да, там самое интересное еще иногда за женой охраняемого объекта над чемоданом носить и двери открывать, что, собственно говоря, не входит в компетенцию.
1: Или, например, даже бывают такие случаи, что вот, там охраняемый говорит, ну, слушай, съезди с женой за хлебом, ты вроде как поехал, вернулся, а он уже готовый лежит.
2: Да, вот он уже холодцом.
1: Уже, да, уже холодцом.
0: Ну, это, во-первых, не профессионализм, а личного телохранителя.
1: А куда сделаешь, когда вот если вот охраняешь хорошую, конечно, ты не имеешь право отлучаться, а попробуй отказать, сказать, да не поеду я.
2: Если ты профессионал, ты должен отказываться.
0: Любая профессиональная служба, пускай
2: тело,
0: она будет
2: личкой,
0: а охранять даже сумки в руках не носятся, на самом деле. Руки всегда свободные у человека. И, ну, можно открыть только дверь машины, все. А все остальное дело, внимание, за клиентом и за окружающей обстановкой.
1: А не было ли, кстати, вот таких предложений к вам, дескать, там, кого-то сопроводить куда-то на сделку там или вот, ну, от частных...
0: На стрелку, да, ты хотел сказать?
1: Да. И разрешено ли это вообще?
0: Нет, естественно, все это запрещено, вот. Но одно дело, когда человек приходит и говорит, ребята, вот вам денег, езжайте куда-то. А другое дело, вот, например, возьмем грубо, да, вот Александр, мы тебя хорошо знаем, вот знаем хорошо нашего аналитика, и, например, если вы нам скажете, вот, ребята, вот у нас неприятная ситуация, съездите с нами, конечно, мы с вами поедем.
2: На дорожных условиях и соответственно.
0: Естественно.
2: Да, все порешаем в профессиональном варианте.
0: Как друзья и как просто люди, которым не безразлично, в общем-то, как бы сказать, ваше здоровье, ваше моральное и, в общем-то, физическое, как скажем так, существование на этой земле.
1: А вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Вот ваши взаимоотношения все-таки с представителями других спецслужб. То есть среди обывателей бытует такое мнение, что, к примеру, ГИБДшники дико ненавидят людей, работающих в уголовном розыске. И даже вот кадры проходили по телевидению, где они друг друга лупят и нахлобучивают. Вот. Насколько это действительно так? К примеру, вот сотрудники ФСБ утверждают, что в момент остановки вот их транспорта ГИБДДшниками никаких не то что скидок, а наоборот сплошные придирки, тупые из ремней еще. Да.
0: А, все очень правильно, потому что поскольку служба другая, к сотрудникам ФСБ существует, как сказать, пролетарская ненависть. Вот. Но это я не говорю про всю службу ФСБ. В принципе, много есть друзей там и там, все хорошие люди. Но ненависть возникает тогда, когда, например, в дежурку приходят два человека и протягивает один ксиву сотрудника Федеральной службы безопасности и начинает рассказывать, что у его друга, который является коммерсантом, какие-то проблемы. Вот. На что дежурный, в общем-то, отвечает: а вы кто, собственно? А я, типа, как бы его крыша. Ну и, естественно, русские ответы, посылания на все три буквы. Ну,
2: морала.
0: Раз крыша, решаю вопросы сам. Вот. А если действительно по работе сталкиваешься, ребята очень хорошие. Вот. Ну, в семье не без урода.
1: Да.
2: Единственная такая, скажем так, проблема была, когда на профсоюзные... Там обстоятельства не до конца выяснены, но, скажем так, от рук сотрудников ФСБ погиб стажер милиции, когда расстреляли патрульную машину. Вот. В принципе, ну, кроме этого...
0: Это отдельная тема.
2: Скажем так, противостояние было порядка полугода, довольно-таки серьезное, между МВД и ФСБ. Потом все это пришло на круги своя. Вот. Поскольку люди должны, во всяком случае, заниматься одним делом, они но должны вообще, им заниматься.
0: Перебью.
2: Без всяких личных.
0: Бывает даже вот на нашем опыте, малочисленным, я бы сказал, вот, бывают такие ситуации, что, ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, когда просто были темы, когда брали вооруженную группу преступников, вот, подозреваемых, и сталкивались как бы с другой вооруженной группой, тоже в граждане, да, это тоже было, тоже были либо сотрудники, ну, это не обязательно, это не к ФСБ относится, это были тоже сотрудники милиции. Тоже
2: мы их побеждали.
0: Нет, слава богу, все обошлось.
4: Михаил, хотел вас спросить.
2: Ну что, мы их ложили, нормально.
0: Ну, все, слава богу, и у всех так бывает, у всех служб бывают непонятки, бывают какие-то там,
1: то есть всегда, в принципе, когда идешь вот на какое-то такое на задание, нужно быть готовым к внедрению третьей силы.
2: Есть шанс попасть в прокладку.
4: Да, вот я хотел вернуться. Человек спрашивал, вот курите ли, выпиваете ли, как часто закусываете, как вообще релаксируетесь? Я вот знаю, что вы любите там какую-то тяжелую музыку, да, экстремальную. Там поклонники там, ну, разных групп, там Крюбик, Коррозия Металла, например, вы там все концерты посещаете. Вот в чем вот релакс? У меня к психоаналитику всегда это было интересно. Как бы вас я знаю давно лично, но вообще все ваши вот структуры, как вот
0: На самом деле, Олег, да, действительно, в общем-то, релаксация, даже вот с точки зрения психоанализа, она может быть чем? Это сыздревле, в общем-то, секс, наркотики, рок-н-ролл. Всегда это было. Но для нас что такое секс? Это дом, жена. Рок-н-ролл — это да, тяжелая музыка, да. Наркотики, ну, алкоголь, никотин. Да, ну, в умеренных дозах, естественно. Вот, ну, и очень любим тяжелую музыку, это естественно. Просто тяжело даже спортом заниматься без нее. Вот. Просто как бы бытует мнение, что, например, люди уже в возрасте там работают где-то как-то там в органах, там имеют какое-то отношение определенное, негативное, может, к тяжелой музыке, но хотя я скажу, ну вот на примере моих хороших знакомых, например, с Южного РОПа, Южного округа, вот, есть определенные лица, полковники, подполковники, майоры, капитаны РУБОПа, Вот, ребята, начальники СОБРа, они все, в принципе, довольно-таки очень хорошо относятся к музыке, к тяжелой.
4: То есть как бы экстремальная работа, она просит такой экстремальный, тяжелый, вот,
0: да, вот, агрессивный, такой тяжелый музыки. Вы правы, Олег, действительно выход, и действительно слушается постоянно. Постоянно в машине, постоянно... Ну, она, может быть, не то, что, например, гоняется группа там... ну, любимая группа «Рамштайн», например, гоняется постоянно везде. Естественно, где слушается «Коррозия», где для души группа «Крюгер», например, в машине, например.
4: Саша Лаерский.
0: Иногда ты читаешь мои мысли, ну, недаром аналитик.
4: Вас, да. Я знаю вас давно, и многих сотрудников знаю.
0: Недаром аналитик, да, Саша Лаерский. А иногда, когда все это вместе, например, ну, мы же не можем петь, например, группу «Рамштайн» в компании. Мы, естественно, если расслабляемся, релаксируемся там с алкоголем, с женами на природе, где-то мы всегда, например, можем спеть кого? Либо Крюгера, либо Лаерского. Мы же, ну, только это знаем. Ну, в принципе, все наше русское, «Коррозию» тоже. Все, что мы можем спеть, мы поем. Ну, на английском мы не можем просто петь.
1: А вот если, опять же, немножко вернуться к работе, да, вот происходит, скажем, вот ваше, вот как писала Рита, хорошее, кстати, слово «посещение». Вот мне очень мне понравилось. Да, вот, например, вот начинается посещение, да. Внутри находится...
4: Визит.
1: Да. Внутри находится, в общем-то, группа вот террористов, злодеев и, соответственно, там заложники, да. Есть ли какой-нибудь условный сигнал, цель которого дать заложникам понять, что это не какая-то там, не другие злодеи на этих напали, чтобы забрать их там в другие более злобные руки, а что это именно идет освобождение, ну, что...
0: На самом деле, с профессиональной точки зрения, вот, Александр, я скажу вам, что если сказать, подать какой-то сигнал заложнику, поймут ее террористы.
1: Нет, ну в момент уже внедрения.
0: В момент, именно вот. В момент. А есть... Для этого существует, для сигнала, ну, я объясню, это в кавычках сигнал, есть такие светозвуковые шумовые гранаты, как типа «Заря» и «Пламя», которые создают шумовой, световой и шумовой эффект, то есть шокирующий эффект. Вот, когда человек несколько минут не видит и не слышит ничего и теряет ориентацию. Ну, можно это считать тоже визитной, как бы, карточкой. Вот, ну...
2: Надо упасть и не отсвечивать.
0: Ну, да.
1: То есть, в принципе, инструкция, Юра, это надо вот просто залечь, а по-любому...
0: Ну, на самом деле, вот...
2: Ну, да, если инструкция, как говорится, не нами она придумана, не верь, не бойся, не проси, то есть это в отношении, там, с захватчиком, там, не знаю, с кем.
0: Ну, были
2: вот.
0: Тоже...
2: Если дело приняло очень плохой оборот, то надо действительно упасть и не отсвечивать.
0: Мы были тоже...
2: А дальше разберутся.
0: В некоторых ситуациях, где наши коллеги тоже, в общем-то, входили... В некоторые места публичные, где мы находились, и мы без разговоров тут же ложились на пол. Ну, конечно, когда мимо проходили, мы им с ними пообщались, и нормально. Но первое дело, даже если человек сотрудник, очень часто бывало, идешь на задержание где-то, например, и кто-то вылазит с ксивой, например, что он сотрудник. Но он, естественно, ну, пускай он сотрудник, и потом это действительно оказывается, что так, но в первую очередь он всегда получает.
1: Должен быть.
2: Все разговоры все, потом.
0: Да, сначала потом, все потом. Должны не двигаться, все должны упасть и лежать.
1: Это порядок для всех.
0: Да,
1: это и, порядок кстати, для всех. Кстати, тут можно сказать, что в этом, видимо, нет ничего унизительного в такое
0: нет,
1: сложное время.
0: В этом нет унизительного ничего, и мы, если в такой ситуации окажемся, и, ну вот я уже говорю, были в такой ситуации. То есть, ну, ничего страшного в этом нет.
4: А вот хотел тоже, ребят, к вам вопрос. Так, навеянный вопросом Риты. Как бы вот сейчас молодежь, ну, в основном молодежь и старшее поколение, так, к милиции очень негативно многие относятся, наверняка. Есть такое понятие, как бы, хорошие милиционеры и как-то не очень хорошие милиционеры. Ну, что, как вы это представляете, что какие милиционеры хорошие, а какие вот не очень хорошие?
2: Ну, скажем так, в отношении милиции в общем плане я могу ответить на него так. Значит, есть, допустим, те милиционеры, которые за мелкий прайс кроют крышцу на рефом, там их отпускают, там, ну, все это связано, скажем так, с регистрациями временным и так далее. Там,
4: уличные подобное. Топтуны такие называются.
2: Ну да, да, да, да, да, да, да. Вот. Ну, нельзя людей равнять по уровню их работы. Да, допустим, они работают в определенных там отделениях милиции, все. Ну, люди, опять же, разные бывают. Вот. Есть, допустим, люди достойные, которые ловят тех людей, которые, опять же, за мелкий прайс лишают других людей жизни. Вот. Либо тех хулиганов, которые в темное время суток в подворотнях людей зрения лишают. Вот. То есть те ребят, которые их ловят, скажем так, изолируют их от нашего здорового общества, да, они, я считаю, достойны.
4: Нет, хотелось извиниться, вот среди милиционеров, вы как-то вы тоже делите вот, на хороших милиционеров и нехороших милиционеров?
2: Ну, как хороший, допустим, я вот могу посидеть, могу посидеть с человеком, там, поговорить, вот, пообщаться, там, может быть, даже немножко отдохнуть, может, даже водочки попить, вот, и, скажем так, по своему мировоззрению, вот, я уже буду смотреть хуй с ху, как говорится. Вот, может быть, даже не один раз не придется встретиться, но, как говорится, тем не менее. Люди должны быть люди. Есть люди, есть блюди.
1: Ну, сейчас как раз ненадолго, опять же, прервемся, если вы не возражаете, послушаем пьеску. Извини, Анька, прерву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Номер телефона мы позже напомним. Но сейчас хотелось бы затронуть такую тему, тему близкую для всех москвичей. Недавно, значит, будучи перевозя, в общем-то, едучи за кольцо, дабы отгрузить, там, разгрузить, взять, вернуться назад, в общем, получить прайс, я обратил огромное внимание на огромное количество женщин легкой профессии, которые стоят вдоль дороги. Это, в общем-то, в сторону, ну, Ленинградское шоссе, в сторону области. Их там действительно очень много, поскольку время теплое, там толком не разберешь, какая тушка, но то, что их много, это действительно так. Есть ли сейчас в Москве какие-то подразделения, которые борются с ними? И вообще, как вы считаете целесообразность такой борьбы? Может быть, имеет смысл, наоборот, как-то это поощрять? Ведь куда им деваться? Вот, их гоняют, их шпыняют, а без них ведь многие граждане не могут никак.
1: Александр, я хотел у тебя задать вопрос. Да. Поощрять как? Им и так деньги платят. Как поощрять еще?
0: Ну, например, как недавно...
1: Государство должно платить?
0: Недавно предложил наш знакомый адвокат лишить их выборных прав, собственно. Но узаконить их деятельность за это. То есть, легализация их деятельности, но на фоне этого идет ущемление их в некоторых гражданских правах, собственно, как-то в материнских, ну, не обязательно, а в каждом конкретном случае, то есть рассматривать это, да. Это не я предложил, это Олег, вот скажи, что это не я предложил.
2: Да, это был Сергей, адвокат,
0: да, Беляк. Сергей Беляк предложил. Вот, и, соответственно, лишение их прав участвовать в выборах.
1: Ну, на самом деле, в общем-то, эта беда, она как бы тяжело искоренима, потому что она выгодна. Выгодна, опять же, определенным людям, которые относятся, скажем так, ну, к тем же доблестным внутренним органам.
3: К сожалению.
1: Да. Люди не доблестные, но относятся к ним. Вот. Например, те же замеченные вами лица по Ленинградскому шоссе,
0: да,
1: в принципе, находятся везде. Там центр,
0: скажем так. Я недавно, извините, что перебиваю, вот да. Для меня было открытие, то есть, ну, вы знаете, что я живу где ни попадя, как попало, и вот периодически, то есть, у меня вот происходят выезды так в центр, да, ну, в целом, конечно, я, так сказать, в спальных районах все больше кучкуюсь, там, где меня никто не тронет, вот, и туда вот еду... Недавно вижу, тоже девки стоят, то есть вообще местечковые. Ну, то есть, это, грубо говоря, как раньше, типа, там, молодые люди, например, там, ну, что, встретимся там у эстафеты, там, на ступеньках, да, там, выпьем бутылку пива на пятерых и разойдемся. То есть, совершенно местечковые расклады, и стоят девки в наглухо спальном районе, где на джип смотрят, как на чешский танк, собственно говоря, какой-то. То есть, и тоже стоят.
3: Это я к тому... И кидается, как патриот, прям, под этот танк, да?
0: Ну, в принципе, вот если
2: там... Нет, а я могу объяснить, это совершенно понятно, потому что люди, которые живут в этом районе,
0: да.
2: Им надо ехать в центр или на какое-то другое место ленинградское, да? А люди, как правило, там уже начали выпивать до этого, во время этого выпивают. И им, конечно, не в кайф ехать, потому что доблестные ГУВД ГАИ их тут же поймают, нахлобучат.
0: Да,
2: а им это не в кайф, они в своем районе знают эти места, и как раз и как бы и девушки там, может быть, не элитные, не очень дорогие, а их вполне устраивают в своем же районе. Не получают все свои кайфы, вот это обусловлено.
0: А может быть, это, кстати, гибкость мозга сутенеров, которые перекинули часть кадров вот именно на окраины. Ну,
1: на самом деле у сутенеров очень большая гибкость не только мозга, но и тела. Вот. По своей работе приходилось сталкиваться.
3: Позвольте вас перебить, значит, возвращаясь к предложению нашего уважаемого адвоката Беляка. Вот. Значит, что означает лишить их прав, допустим, отдельных гражданских, в том числе и прав на выбор? Вот. Поскольку все они являются представительницами нашего ближайшего, там, ну, раз, там, дальнего зарубежья,
2: что, москвичек,
3: то, собственно говоря, на... скажем так, российский выбор, в том числе, там, допустим, на выбор нашего президента, либо какого-нибудь там отдельного взятого депутата, они повлиять никак не смогут.
1: Ну как, действительно, как могут повлиять, например,
3: да, они будут
1: проститутки
3: себя,
1: с Украины там, или, например, с Казахстана? Да, там.
2: Есть же россиянки, с каких других городов приезжают, с Урала, Сибири,
3: так что,
2: там,
3: в принципе,
2: ближайшего.
3: Предложение, да, хорошее.
1: Но, на самом деле...
3: прав, но их надо решать где-то там у них.
1: На самом деле, да, вот на самом деле они же должны голосовать по месту жительства. Правильно?
4: Да, ну, в принципе, да.
1: Но им придется покинуть работу и уехать к себе в Сибирь голосовать.
3: Так вот, надо
1: и поэтому они не смогут
3: исполнять их долг, чтобы они почаще уезжали к Сибири.
1: Они на самом деле не смогут проголосовать. Зачем им кидать денежную работу?
2: С этой темой у меня возник другой вопрос. Я знаю, существуют такие называемые такие милицейские крыши, которые как бы держат эти проститутские точки. Вот действительно ли это бывает? Как это все происходит? Вот, интересно познать.
1: Ну, на самом деле, как ни прискорбно это осознавать, на самом деле, да, такая тенденция есть, и поскольку как определенные точки находятся на определенной территории определенного отделения милиции, вот, и поэтому встать на территорию отделения милиции без разрешения, естественно, никто не позволит. Потому
3: это
1: что
3: будет определенный отдельный день.
1: Да, отдельный прайс, чтобы начальник отделения разрешил встать точке на своей территории. Да,
4: извините, Михаил, что я вас перебиваю. Тут сразу такой вопрос возникает. То есть одно дело как бы, ну, просто дать разрешение уже готовой точке, готовой фирме работать на своей территории, да? Другое дело организовать работу фирмы. Вот, может быть, Олег имеет в виду не то, что они дают крышу, а то, что они подбирают кадры и практически выполняют роль сутенеров. Такое случается вообще?
1: Ну, сутенер кто? По российским законам сутенером является человек, который за этот вид деятельности, за проституцию, получает деньги.
4: Да.
1: То есть... тот же человек, который разрешил...
3: налогом.
1: Да, тот же человек, который поставил на своей территории точки, тот же начальник отделения, он же является сутенером. Он же за это деньги получил?
4: Ну,
1: чтобы у него работали на территории.
4: Он поставил точки, но представим себе так, да, вот что точки не было. Он собрал всех своих, говорит, слушайте, у нас два УАЗика, один из них сломался. Кстати, интересную картинку недавно наблюдал, в одном из спальных районов столкнулись два УАЗика, вот обычных, вот милицейских УАЗика, бок в бок, не поделили перекресток, серьезно.
1: А я тебя перебью?
4: Да.
1: Я тебя перебью, наверное, один водитель был просто у моего друга, Михаила Аверьянова, он тут работал недалеко, в пятом отделении на Арбате, был такой водитель, он был из Казахстана, прозвище у него было Полено. Вот. Он был водителем на УАЗике, он плохо разговаривал по-русски, и когда он на пешеходной зоне разогнял свой УАЗик до 150-160 км в час, ошибал какой-то Мерседес, который случайно вылез на пешеходную зону и выходил из машины и говорил: ну что ты, чурк поганый, не видишь, что ли? Я еду.
3: Чурка на русский был.
1: Да. Вот, может быть, они, в общем-то, были оттуда, которые два УАЗика столкнулись.
4: Но они дико ругались, то есть практически вот, для закройников.
1: Естественно.
3: Не, они, наверное, увидели добрую девушку, которая протягивала руку.
4: Да, и типа стремились сразу.
1: Может, они хотели кого-то подвезти.
3: Не, к сожалению, единственное, что сейчас, за что сейчас фактически можно притянуть сутенершу, там, я не знаю, сейчас какие-то новые отделы создали, там, по борьбе, там, в сфере там торговли и так далее и тому подобное. Ну, за что сутенеры? За продажу, там, скажем так, за торговлю несвежей продукции, там, еще там, за что-нибудь там такие вот дела.
1: Ну, на самом деле, мы отдалились, да.
4: Да, извиняемся. Да.
1: На самом деле, да, существует такая беда, как милицейские. Ну, это крыши... Ну, тут не назовешь крыши, а милицейские хозяева, которые...
3: Которые дают работу.
1: Дают работать и получают с этого деньги. Вот. Но в то же время, если какой-то злодей, например... захочет подъехать, ну, просто так нахлобучить точку какую-нибудь, захочет взять девушку, да, и те же точки, они типа случайно вызывают сотрудников милиции, местные территориальные, и они подъезжают и как бы к этому злодею случайно, и проверяют у него документы, да, ну злодей тут же пугается, естественно, и уезжает. Вот в том-то и заключается, в принципе, крышевание.
4: А, Михаил, так а может быть как раз... это и есть начало легализации. То есть вот сейчас мы говорим о том, что это плохо, да, что там какие-то органы там
3: пока на данный момент это коррупция.
4: Да, это так через коррупция. Через нее, может быть, каким-то образом. Ну, хорошо, а что лучше, если, например, будут какие-то там преступные элементы давать, вот там крыши также разброс.
1: Насколько нам известно, в принципе, сейчас я вас перебью. Насколько нам известно, в принципе, как скажем, будем говорить преступникам или людям, отбывшим срок заключения, отбывшим наказание, им, в принципе, по ихним понятиям западло быть сутенером и взимать с этого деньги. Вот.
4: Тут речь даже не только о сутенерстве. То есть я просто сейчас подумал о том, что, может быть, вот эта политика, что, так сказать, силовые структуры официальные, да, дают крыши каким-то там кабакам, каким-то точкам, то есть то, что называется коррупцией, может быть, это спланировано. Ну, для того, чтобы выжить просто с этого рынка каких-то вот, ну, понятно, преступных элементов. Да, пусть это называется коррупция, но, может быть, у этих людей, которые это делают, у начальника этого отделения, у него, может быть, такая вот постановка, ему прислали, типа, там, свыше, и сказали, дружище, ты должен эти точки взять под себя, то есть, чтобы они не приносили там прибыль, вот это самое, этим перцам, да, вот, чтобы именно тебе приносили прайс, а ты будешь с нами делиться, конечно, да, но ты бы себе купишь для своей вот этой маленькой ментовской машинки хотя бы там бензин, понимаешь, еще что-то, то есть, понимаете, экономический перераздел, так сказать, в пользу государства.
3: То есть менее элементов самоуправления.
4: Да, да.
3: Ну,
4: да,
3: это почти анархия, как говорится.
1: Не, ну, в принципе, например, наш общий знакомый человек, президент партии анархистов, такой есть Лучаков Андрей, он бы очень одобрил это дело. Вот, и он бы, наверное, как бы написал целую программу по, например, о взимании с каждой определенной точки в месяц, например, определенное количество талонов на бензин для служебных машин.
4: Вот, да.
1: Вот. Или, например, на обмундирование, там, например, сотрудников милиции. Или благотворительная помощь их семьям. Например, отличившиеся сотрудники милиции определенного отделения, на которого территория находится точка, получает премию, как бы, в семью.
3: Который помер в семье борьбы с проституцией. На том и помер.
1: Да, на поприще борьбы с проституцией они получают, например, премию, которая отписывается, например, в семью, детям подарки также, например, делается. Например, точка прислала, например, командиру роты, например, отделения, или там командиру взвода отделения, да, милиции территориального, например, определенное количество там детских игрушек или подарков, или тортов в определенный праздник.
4: Или, к примеру, в общем-то, вот, например, все работницы точек, они в новогоднюю ночь обязаны переодеться в снегурочек и бесплатно веселить.
1: Бесплатно прийти в гости
4: к особо нуждающимся, в общем, людям.
1: Да, в дом, например, к тем людям, которые их содержат. Как
4: да, там, вот да, да, да, то есть...
1: Ну, не знаю, может быть, это как бы и будет рады люди, которые работают на этой территории.
3: Люди, которые... словно рады.
1: Да, но... Да, может быть, они будут рады.
2: Можно себе представить, подъезжает машина, а вот подарки от проституции, так разгружают их, да?
4: Не, ну, в идеале так и должно быть. Олег, согласитесь.
1: Дед Мороз, глав сутенер одет в одежду Деда Мороза.
3: Это,
1: например,
3: опять же, идет на самосознание. Если сутенер осознает это,
1: Вот, он должен купить бороду и красный, красную шубу.
4: Ну, это, конечно, да, это у нас так все мечты, но а реальность-то какова все-таки? Какова реальность? Как это все выглядит в реальной жизни? Вот, например, те девки, которые, извиняюсь, женщины-красавицы, уточки-курочки мои, которые... Извините, я волнуюсь.
3: Всякие разные, да.
4: Да, которые стоят вот по Ленинградскому шоссе. Вот каким образом происходит деление на... Ведь оно же длинное, Ленинградское шоссе. Если так представить, что все это как бы все, все пенки в плане прайса, так сказать, прайсовые пенки, сокращенно ПП, снимает какой-то один крендель, то он был, должен быть дико богат. Вот. Либо там тоже как-то поделено. Вот если взять именно Ленинград. Как происходит деление? То есть от
1: остановки... Например, до... территория милиции. Например, возьмем нашу общеизвестную Тверскую, с которой выдавили... выдавили почти всех.
4: Вот да, никого нет. Я вот сейчас выходил во время новостей, чтобы кто-нибудь заменил эту самую якудзу и копчик. Ну, никого затишь.
1: Тяжело им прайс зарабатывать.
4: Тяжело.
1: Мерзнут. Ну, на самом деле, вот возьмем отделение милиции. Да, у нас территория улицы Тверская обслуживает два отделения. 10 и 108. 10 отделение раньше было... Было создано как для борьбы с рокерами.
4: С рокерами?
1: Да, 10-е отделение милиции было создано для борьбы с рокерами. Вот, потом оно стало обычным территориальным отделением милиции, вот, и занялось борьбой, скажем так, с хулиганами, да, борьбой в кавычках с хулиганами, которые мешают жить проституткам на Тверской улице. Вот, и, в принципе...
3: То есть крышевые?
1: Да, достаточное количество точек, которые стоят на территории, например, 10-го, 108-го отделения милиции, ну, это общеизвестно, Тверская улица, это как бы улица красных фонарей, хотя таких улиц много. Все Садовое кольцо, например, взять. Mm-hmm. Ту же Ленинград, которую ты упоминал, там Ленинский проспект. Вот, другие всякие.
4: Ну, а Миш, а вот происходит, вот часто нам показывают в кино, там это в документальном, вот, что, например, было произведено там задержание, там, скажем, такой-то группы проституток. То есть, по идее, их задерживать тоже отделение, которому дает и крыша. То есть, да? То есть, по своей сути, это просто делается такая, ну, отмазка для журналистов, там, для идиотских.
1: Для палки, которых...
3: Может быть, да.
1: Да, но иногда ОМОН привлекает, ОМОН для этого.
4: То есть, нейтральную какую-то третью сторону.
1: Да, городская, если идет операция.
3: Кстати, не факт. Во-первых, в основном, значит, нам показывают телекадры на квартире, как их задерживают. Вот. Квартирный бизнес держит, ну, отнюдь не отделение милиции.
1: Ну да, существует такая организация в Центральном округе, отдел, ну, на Петровке, как бы, грубо говоря, полиция нравов.
3: Ну, я не знаю, она сейчас существует, не существует еще.
1: Да, существует, поменялись просто начальники.
3: Ну, не столь суть важно.
1: Ну, занимается тем, что...
3: Уличные нам показывают, да, показывают.
1: Крышуют не уличных, а... Ну, уличных тоже, но крышуют еще и квартирных.
3: Потому что реально, скажем так, взять... за мягкое место именно тех людей, которые занимаются этим на квартире. То есть там, да, там реально прописать, ну, разговор телефонный, суда. Заказ, все, там, человека с камерой с ним,
4: ну, с другой, с другой стороны, тут же важен факт передачи прайса.
1: Да, вот. Сутенером является тот человек, который получил деньги за это.
4: А вот это вот самое сложное. Будь, например, они поумнее, они бы как-то...
1: Не, ну проститутки, в принципе, я перебью тебя.
3: Добрые они же не берут деньги. Проститутки, они на самом деле, берут ни в чем не виноваты. Сутенера. Они пытаются заработать себе на жизнь.
4: Нет, тут сейчас технологии, Юр, вот интересно.
3: А технология передачи?
4: То есть проститутки не берут прайс?
1: Да, проститутки не берут, а проплачиваются так называемые мамочки, то есть старшей точки.
4: Зоя ее зовут.
1: Ну да, фамилия либо патриотическая, либо еврейская там.
4: Да.
1: Вот это как нравится. Вот, типа Зоя Люксембург, например.
4: К примеру, да.
1: Вот, и...
4: А вот Зоя, она когда берет прайс, да, вот, ведь она может, например, в данный момент, ну, как сделать, будь Зоя поумней, дающему прайс...
1: Люксембург, да?
4: Да, она могла бы тому, кто передает прайс, передать вот момент, например, ну, да любой гадость, там, бумажный конвертик, там, с каким-нибудь дешевым колечком, с бижутерией, что, дескать, мы обменялись подарками, вот, и я продала. Это уличная торговля. торговля, по идее, тоже можно за это дело нахлобучить, но не так, в общем-то, как за мамозойство. Логично?
1: Не, ну, на самом деле, ну, в принципе, да, логично, но на самом деле царит такой беспредел на улицах, что это никому не нужно, и просто все в открытую дают прайс, и даже если подъезжает, например, отделение милиции, экипаж, который получает, например, 500 рублей с точки в смену, каждый экипаж...
4: То есть каждый боец или вот нет?
1: Нет, ну да, в принципе, в сложности каждый боец у них там получает.
4: Так получается, это же на эту работу устроиться сложно даже.
1: В отделении милиции?
4: Да.
1: Да,
4: кстати... Вот в такие моменты, вот, то есть, ну...
1: Кстати, в ночь на кормящих, например, вот есть такое отделение милиции Донское, которое нам знакомо, у нас там работает наш товарищ в отделении милиции Деев Алексей, вот. Его не ставят в ночь почему-то. Это территория Ленинского проспекта. Его почему-то не ставят в ночь. Вот. Он очень обижается дико на это. Говорит, я бы дикий прайс, в общем, там срубил. Вот. Но почему-то он обижается. Ну, естественно, его не ставят, потому что там работают в ночь только два экипажа, которые собирают со всех точек деньги и, естественно, отчиняют командиру своему и начальнику. Вот. Залетного милиционера, который там случайно пришел и год работает, естественно, никто не поставит.
4: А вот, Миш, такой, естественно, вопрос у всех наших радиослушателей сейчас возникает сразу же. Можно ли довериться, ну, вот, в случае какой-то неприятности именно вот таким милиционерам, которые собирают прайс? То есть, хорошие это милиционеры или плохие? Ну, то есть, к примеру, я иду, да, по улице, меня дико ограбили, сняли мою кроликовую шапку, крольчачью, там, это рукавички, уточки. А я объясню, что это такое, кстати, рукавички, уточки. Это у полярников, когда... Не то. Это когда они одевают на севере, где холодно, через задние проходные отверстия живых уток на руки с тем, чтобы какое-то время вот и так ходят. Потом других, они перевозят их вот...
5: Пока тепло,
4: да. Рукавички, уточки сняли, то есть, и тут же...
1: Причем, пока еще теплые, да?
4: Вот. И тут я вижу, вот едет единственная вот эта машина патрульная. Я, естественно, к ним говорю, зашиты. Вот. А мне, в общем-то, в ответ там мы как-нибудь прайс собираем.
1: Нет, да, дело в том, Саша...
4: Вообще функция какая, Саша, помимо сбора денег? Вот как,
3: знаешь, что? Они могут, на самом деле, оказаться очень добрейшими людьми, когда, скажем так, что они деньги собирают. Вот. Потому что могут еще и по голове.
1: Вот. Нет, дело в том, что вот ты сам сказал только что общеизвестную ситуацию. Ты потерял шапку, да?
4: Да, да.
1: Ты, наверное, смотрел сериал «Менты», да? Ну, все же твои шапку бросятся искать, правильно?
4: Да.
1: Да.
3: Целых два экипажа.
1: Все отделение милиции побежит искать твою шапку.
4: Понятно. Ну, а вот...
1: По ходу дела собирают денег там для себя. Там. Ну, не найдут они шапку, наверное.
3: Не, ну почему? Не все от них собирают. Некоторые действительно работают. Парни недостойные.
1: Нет, ну, мы говорим об тех отделениях милиции, территории которых находятся определенные точки. Да. Говорим не конкретно там, например, ребят с розыска и так далее, а говорим, которые люди катаются, например, на, скажем так, бобиках.
4: На бобиках,
1: как их называют, да.
4: И... Михаил, вот смотрите, то есть получается так, что те отделения милиции, на территории которых расположены все-таки эти точки, да, они, получается, от хвоста до головы вот, ну вот.
1: Нет, ну не от хвоста до головы.
4: А как же они тогда смотрят вот на эти вот там 2-3 экипажа, которые собирают прайсы при начальстве, остальные-то как могут уживаться?
1: Рыба же гниет с головы, это же,
4: ну,
1: ты знаешь.
4: Да, да, ну так, например, если там есть, вот как сказал Юрий, честные парнеги, как они могут на это глядя, что типа я там себя там, ну грубо говоря, там подставляю под пули за чью-то сраную шапку, да, а эти ходят, собираются, ну, проституток прайс.
1: Некоторые не выдерживают, переводятся.
3: Не, ну... Каждый живет свою жизнь.
1: Некоторые не выдерживают, переводятся, некоторые втягиваются в это дело.
4: То есть то, что им не дают...
3: Либо люди уходят на другую, более достойную работу. То есть каждому свое.
4: А вот...
3: Это, по-моему, было написано на воротах одного концлагеря. Я считаю, что концлагерь — это плохо, но слова которые там были написаны, да, они...
4: Вот тут сразу встает такой еще вопрос. В чем был такой главный недостаток вот бандитских крыш, да? Насколько мы все молодые коммерсанты помним, рано или поздно они, помимо того, что собирали прайс, они начинали лезть в дело производства. То есть пытаться внедриться в процесс вот этой фирмы, да?
1: Ты имеешь в виду...
4: Ну, преступный не... элемент. Ну, не, типа,
1: мы сейчас просто разгораем...
4: Отстраненно. От, мы сейчас вот просто... Мы немножко вернулись в прошлое. Мы вернулись сейчас в 90-е годы. Нам вот открывается кооператив. Сразу к кооперативу пролипает крыша. Первый год просто идут там какие-то финансовые поборы. Там все нормально, все довольны, все смеются. Купили первый автомобиль, так сказать, с люком. Ездят перед кинотеатром на нем ночью. Умцы стреляют в воздух из газовой... хлопушки, к примеру.
3: Приблуды.
4: Да, приблуды. Иди-ка веселяться. Мы, типа, первые бандиты. Сейчас, конечно, никого из них в живых нет, да. Почему никого из них нет в живых? Потому что началась следующая ошибка. Попытка внедрения в дела данного кооператива. То есть, ну, то есть, ты неправильно делаешь попкорн, а вот надо там по-другому, к примеру. А тот говорит, да ты надоел, и давай я к другим пойду. И получилось эти, все эти войны, попросту говоря, да. Ну, то... Какова сейчас ситуация вот на этом фронте и отделении милиции? То есть бывает ли так, что, например, к Зое подходит, значит, вот, начальник отделения милиции или вызывает к себе и говорит, слушай-ка, мне кажется, на нашей территории не хватает вот блондинистых или карлиц.
1: В принципе, ты почти попал в точку. Все зависит от сексуального, в общем-то, расположения начальника отделения милиции.
3: Пристрастия.
1: Да, сексуального пристрастия. Просто знали одного начальника милиции, которому, в общем-то, сутенер лично доставлял несколько девок в кабинет.
3: Нет, сначала только одну.
1: Одну, а потом двух. Одну и то же, потом двух.
3: Звал его лично, не иначе, как Ванька. Ну, представляешь, когда сутенер называют начальника отделения.
1: Да,
4: просто как...
1: Да, слышь, да, Ванька, да.
3: Это уже... Вот. Что это за человек?
1: А как, когда потребности сексуальные, в общем-то, начальника этого отделения милиции пошли... Ну, вернее, сутенера и точка не перестала удовлетворять, то, в принципе, этот начальник отделения милиции перешел на более главенствующую должность, то есть стал там, типа, зам начальника там по каким-то определенным делам в округе, вот, и, в общем, точку закрыл.
4: А вот каким образом технология...
1: А он закрыл своими же ребятами с отделения милиции, которые выставили там пост на территории, например, той точки и не давали работать, даже за крупный прайс.
3: А, скажем так, он захотел денег, вот, а ему сказали на то, поскольку он общался с прекрасными девушками, вот, ему сказали, либо ты девок, вот, либо тебе денег.
1: И карликов там.
3: Да-да-да, там карлиц там всяких разнообразных. Вот, он сказал, хочу денег и много. Ну, ему, наверное, сказали.
1: Много карликов.
3: Если много, да, то до свидания.
4: Ага.
3: Жадность порождает бедность. В результате он лишился и девок там, и хоть какого-то либо
4: потенциально.
3: Да,
4: но тут есть ведь еще одна побочная штука. Вот, то есть ведь рядом с этими точками всегда трется, в общем, всякий разный народ. То есть там же и наркотики, там же можно всегда купить барракуду какую-то. То есть там, ну, имеется в виду хлопушку. Там что хочешь, от гранаты это нет? Извиняюсь, просто я хотел показаться сведущим.
1: На самом деле, да, наркотики там трутся. Но это как люди, не выдерживающие, ну, как будем называть, девушек легких поведений, не выдерживают ритм работы своей. Естественно, они срываются. Кто спивается, кто садится на наркотики. Естественно, если человек на своем рабочем месте, скажем так, употребляет наркотики, там и будет все это крутиться. Ну, в принципе...
4: Зоя должна следить, по идее, чтобы не было этого на работе.
1: А Зое пофигу. Главное, чтобы девка отъезжала и получала Зоя за этот прайс.
4: Ну, а девку вот, может, да, например...
1: На своей листовке, скажем так.
4: Дико угорев от наркотиков, попросту, так сказать, повредить клиента. Ну, башня съедет, и все. Я в Париже
1: бывает,
4: видел такое.
1: Бывает,
4: один
1: бывает,
4: раз, правда. То есть, съехавшая от наркотиков проститутка гонялась за гражданами и била их по задницам ботинком. Вот, ваш покорный слуга, например, получил. Вот, не успел вернуться.
1: Главное, что не ножом.
4: Вот, а рядом... Вот, видите.
3: Как повезло французам, что они не побывали в России.
4: То есть, в принципе, вот эти вот...
3: Русские угары,
1: все, да, наркотики, там, алкоголизм, это да, это одно, но оружие, взрывчатка, это, ну... Это не тот бизнес, не та тема, с которыми, в общем-то, проститутки можно ассоциировать.
4: Но зато проститутки, на мой взгляд, отличные просто, и говорят, девственно чистое полотно. Я даже сейчас хвастанусь. Та была раса для, так сказать, передачи информации любой. То есть...

0: скажет, кому, сколько, почем, как, кто чего, как.
1: Даже расскажет...
0: И, кстати, часть проституток тоже самое.
1: Даже расскажет про того же любимого начальника отделения, на котором они находятся, территории, сколько они ему платят. Вот. Расскажет, кто с кого снимает, кто откуда, у кого достаточно... какие телефоны, кто на каких машинах
0: не,
1: даже ездит.
0: А, кстати, достаточно. Им не надо ни денег платить, ничего. Достаточно на них просто элементарно нагнать жуть, и они раскалываются до самой жопы. То есть они рассказывают все.
1: Мы можем даже, например, в эфире предъявить диктофонную запись людей, которые, в общем-то, рассказывают, кто из какого отделения и кто откуда, в общем-то, пляшет, и кто откуда получает деньги. Но по сугубо этическим соображениям, поскольку эта запись пойдет в управление собственной безопасности, ну, мы не будем это, в общем, предъявлять.
2: Да. Вот, но в целом мы имеем в виду, что если
1: Александр,
2: появится...
1: Александр, тебе дадим послушать, конечно.
2: Да, конечно. И если вдруг будет необходимость как-то, в общем-то, надавить и, в общем-то, нагнать жути, то я всегда готов помочь в этом, да. Но сейчас ненадолго прервемся, послушаем пьесу.

0: И у нас остается уже не так много времени на общение с нашими сегодняшними гостями. Напоминаю вам, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, те из вас, кто только что подключился к нам, могут задавать какие-то свежие вопросы, учитывая вот людей, род занятий людей, которые собрались в данной студии. А те, кто слушал программу, как говорится, от и до, могут задавать вопросы по уже выше прозвучавшему. Я напоминаю номер нашего телефона. Женщина сейчас придет, напомнит. И мы начнем с вами диалоги.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Павел.
0: Здравствуйте, Павел.
2: У меня два вопроса. Понятно, что для любого офицера приказ – это святое, а приказ ему дает власть. И у нас сейчас власть, ну, по крайней мере, сейчас такая, что вор на воре сидит, а вором погоняет. Вот, допустим, да, мало того, что воры, еще было такое хорошее слово – вредители. Значит, допустим, захочет народ подойти к какому-нибудь, там, Чубайсу или Гайдару, и вежливо у него спросить, что ж ты, сволочь, творишь? Ведь пошлет отбивать-то его вот ваших гостей. И получится такая ситуация, что он там в Швейцарии с деньгами, а мы без денег здесь с вами в Москве друг друга валим. Вот вспомните хотя бы, вот, да, второй вопрос, кстати, о 93-м годе. Что творил в Останкине, тот же Витязь. Там и раненых добивал, и безоружных людей просто расстреливал, видя причем прекрасно, что они безоружны. Вот, а вообще, судя по всему, нормальные вы ребята, поэтому побольше вам денег и поменьше пуль. А все, что будут, чтобы в титан.
0: Спасибо, Павел.
3: Спасибо за вопрос. Значит, на первую часть вопроса отвечу я. Значит, насчет приказа. Приказ можно воспринимать по-разному. У нас в законе прописано такое понятие, как преступный приказ. Лично я буду его воспринимать так, как я его воспринимаю. То есть я никогда не собираюсь идти ни против собственного народа. Вот, я всегда иду за людей, причем именно за большинство людей, кое у нас сейчас, к сожалению, значит, имеет не самые лучшие условия жизни. Вот. Ну, в принципе, наверное, я все сказал.
4: Павел, по поводу твоего второго вопроса, по поводу Останкина, по поводу Витязя. Дело в том, что там, помимо Витязя, еще стоял железнодорожный ОМОН. И дело в том, что это я могу...

0: Не понаслышке это сказать, люди близкие к нам, очень близкие. И ситуацию в Останкино, например, мы знаем, скажем так, не с телевизора. Вот. И я тебе могу сказать, что началось, ребята начали открыли огонь, ребята с «Витязя» и с железнодорожного ОМОНа открыли огонь после того, как с «Витязя» застрелили одного парня. После этого, извини, Павел, вот такая ситуация, твой друг рядом с тобой находится, который исполняет свой долг и который просто стоит за закрытыми дверями, никого не пускает, из-за закрытых дверей вламывается грузовик, и очередь попадает в твоего друга, и идет, как скажем так, на тебя нападает оголтелая толпа вооруженная. Причем толпа-то ладно, а дело в том, что вооруженная толпа вся не может быть. Вот. И погибает твой друг. Твои действия какие? Я уверен, что ты передернешь затвор и поставишь не на одиночный, а на очередь, и будешь долбить в эту толпу.
1: Нам в 93-м году просто пытались нас поставить перед гражданской войной, и слава богу, что все-таки до этого не дошло.
0: Слава богу, вот таким пацанам из «Витязя», из «Железки», которые как раз охраняли это Останкино, вот, и слава богу таким ребятам, которые гибнут и за нас, и за тебя, и за всех наших близких, и гибнут и сейчас в Чечне, вот, и гибнут на мирном поприще, скажем так, в Москве. Им просто слава.
2: А вообще вот...
0: То, что ты сказал, я тебе не хочу предъявить это в вину, Павел, просто, может, у тебя просто недостаточно информации, вот и все.
2: Да и вообще тут встает такой реальный вопрос, собственно, а зачем они поехали вот в Останкино-то? Ну, смысл? Вот я, например, дома сидел.
0: Кстати, Александр, тебя поддерживаю, да. Я тоже находился дома и, кстати, пил водку и смотрел фильм, например, про рокеров, как сейчас помню, со своим другом Алексеем, он же Гога. Вот, мы просто смотрели фильм, пили водку, закусывали капусту, и нам не хотелось выходить на улицу, хотя мы были все выходные.
2: Да, кстати, еще меня порадовали, знаете, что вот, Михаил, это водители автобусов. То есть я выглянул в окно, пока, значит, все вот эти вот там терлись около Останкино и громили, в общем-то, имущество свое собственное. А водители автобусов выполняли свою работу. То есть ходили рейсовые автобусы. Меня это вот очень успокоило. Я подумал, что вот так и должна происходить жизнь. Вот, а кучка особо бойных, она вот полезла туда и, видимо, знала, на что идет. Поэтому сам вопрос ваш, Павел, в общем, должен ответ на него в вопросе. А что они там делали, вот эти вот, да, в которых стреляли? Совершенно непонятно. Я их, например, не приглашал. Михаил тоже. Никто из сидящих в студии тоже не звал. Следующий телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
3: Доброй ночи, господа.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Всех с Новым годом, 2001-го. Счастья, здоровья, всего хорошего. Александр, вот хотела, можно у ваших гостей кое-что спросить?
2: Безусловно, да, конечно.
3: А вот я хотела спросить, уважаемые гости, а можете ли вы что-либо рассказать, ну, так, вкратце, минутки на три, о работе полиции в Италии? Если ничего не знаете про Италию, то, может быть, ну, про какую-то другую зарубежную страну. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо вам. Скажем так, насчет Италии, о ее работе. У них, если мне не изменяет память, наверное, лет 15 был принят антимафиозный закон, который абсолютно не соответствовал их конституции. Вот, допустим, если бы сейчас такое бы приняли у нас, вот, все адвокаты бы взвыли просто элементарно.
0: Я сейчас перебью, типа фильма «Неприкасаемые».
1: Ну да, можно сказать и так. Вот. То есть, когда в стране, в государстве возникла ситуация абсолютно неразрешимое с точки зрения закона морального, скажем так, и государственного с законом, который им навязали мафиозные структуры, значит, у них возник, выражаясь по блатным понятиям,
4: РАМС.
1: Да. Вот. И был принят закон антимафиозный, и война, собственно говоря, у них началась, и немножко, может быть, она у них до сих пор и продолжается. У них были взорваны, скажем так, главный прокурор республики итальянской, вот, под трубопровод, под которым он ехал туда, был, если мне память не изменяет, уложено порядка 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть, да, там серьезные были вещи, война, но все-таки сейчас они, скажем так, республику перевели к нормальному образу, который должен быть цивилизованным государством.
0: Перебью, дабы эфирное время сильно не утрачивать. Просто дело в том, что ихняя мафия, как называемая Коза Ностра или мафия, вот, она, дело в том, что по сравнению с нашей, и с нашим беспределом, с нашими отморозками, она, в общем-то, скажем так, детский сад.
2: Грудничок просто даже.
0: Да, и...
1: Маленький, с родничками.
2: Да, с незакостеневшими.
0: Служба любых спецподразделений, будь то, например, итальянские карабинеры, вот, или, например, немецкая «Кобра». Кстати, у нас тоже некоторые люди там стажировались. Вот, но по-любому, если стажируются ихние у нас, они обратно приезжают в глубоком шоке. Вот. И, ну, тут просто нельзя сравнивать, потому что разные люди, разная преступность. Ну, хотя, в принципе, преступность одна, разный подход. Вот. У них как бы исторически, у них ихняя мафия, как бы, в принципе, вы из книг, из фильмов видите, что она как культура у них. А у нас это не культура.
2: Ну, у нас это даже, вот вы совершенно правильно говорите, то есть культура несколько искаженная теми же самыми фильмами. Просто
0: как... Это как в фильме «Джек Американец», когда да. он выращивал это,
1: да нет,
0: табак.
1: Подрастали
0: еще. Табак и табачные листы украли, он дом пробежал, говорит, у нас культуру украли. А семья такая сначала закричала, а потом спрашивает, а была ли у нас культура?
1: Нет, у нас просто подрастающее поколение очень плохо, что оно воспитывается на всех вот этих вот американских фильмов.
2: Вот раз зашла так вот речь уже о как-то других государствах, вот ходят такие слухи, что очень серьезно работает вот все силовые структуры в Чехии. Это действительно так. Хотя я там лично наблюдал девок полицейских, вот это.
0: Насчет Чехии не знаем. Мы знаем единственное, которое в мире спецподразделение, которое котируется очень сильно, это израильский Моссад. Раз. Хотя, скажем так...
1: Они были вынуждены такую структуру.
0: Националистическую рознь мы не будем, в общем-то, сейчас в эфир пускать. Но ребята просто профессионалы. Пускай это будет просто... Не нация, а просто подразделение. То есть Моссад работает отлично. Есть английское САС, это спецподразделение воздушных десантников английское. Вот. КСК-9, это германское спецподразделение. Вот. Это все известные. Ну, Дельта, да, это...
1: А также ГРУ, ГШМО,
0: да,
1: если это... кто-нибудь поймет.
0: Да, это...
1: Главное разуправление, Генеральный штаб Министерства обороны.
0: Просто дело в том, что на самом деле, если столкнуться с архивами хотя бы от нашего самого известного диверсанта со времен войны, он недавно умер, царство ему небесное, вот, то круче всех спецподразделений России, даже с царских времен, и спецподразделений советской армии, учитывая тот же СМЕРШ и тех же диверсантов, которые во время войны вели диверсионную войну, тех же спецподразделений, которые сейчас находятся у нас, круче нет ни на Западе, ни на Востоке, нигде, в принципе. Но Единственное то, что мы знаем о них, а о нас никто не знает. Вернее, о наших.
2: А я, кстати, не уверен. Вот вы знаете, мне почему-то кажется,
0: нет, на самом деле это и хорошо.
2: Нет, это безусловно хорошо. То есть мне кажется, что когда затеиваются все эти вот обмены опытом, то это с какой-то не совсем такой чистой целью. Потому что, ну, вот например, вы какой опыт можете перенять у них, когда у них там куры одни, эти холестериновые бляхи и ансамбль Бон Джови. Ну, совсем другие условия. То есть, попросту говоря, они там как куры бройлерные живут. Зачем вам их опыт?
0: Если бы у нас, да. Если бы у них был только один ансамбль Бон Джови, это было бы не так плохо.
1: Независимо от того, даже учитывая, что
0: там есть намного более других
1: у них есть музыка кантри, у них есть
2: страшные вещи.
0: Музыка кантри — это типа наших цыганских вещей, но цыгане — это исконно. Цыгане уже, они не цыгане, да, они уже исконно русские стали.
2: Можно, в принципе, прислать их сюда, перенять опыт, но за крупный прайс.
0: Не поймут.
2: За крупный прайс можно. Ну ладно, ну что, жалко, что...
0: Конечно, нет, за крупный прайс можно.
1: Обмены, они происходят.
0: Дело в том, что они не поймут. У них мозги должны быть русские.
2: Это их проблема. Пусть прайс просто привозят, то есть все.
1: Вот, обмены происходят.
0: Пускай даже не приезжают, просто пересылают прайс.
1: На добропорядочных отношениях.
2: Ясно, еще телефонный звонок.
1: Да.
2: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Ну, вопрос гостям.
2: Да.
4: А вот я...
2: Будьте здоровы.
4: Да ничего, вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки, как-то их сталкивать для какой-то войны, чтобы они отстреливали друг друга? Вот первый вопрос. А второй вопрос. Смотря по телевизору, вот видишь, вот, например, когда идет захват какой-то мелкой шайки, какой-то банды, их зверски избивают там. А когда идет захват какого-то каких-то, извините, какой-то сходки воров в законе или авторитетов, то их, в принципе, не трогают, мало трогают. Какой-то прокомментировать.
0: А как зовут?
2: Василий зовут слушателя. Спасибо.
0: Василий, ну, давай сразу по второму вопросу просто покраще отвечу. Дело в том, что ты, наверное, не внимательно смотришь такие передачи, как «Дежурная часть», там «Петровка 38». На самом деле, если тебе обидно, что не избивают воров в законе, то, может быть, это просто по телевизору не показывают. Вот. А так не важно, вор в законе или не вор, задерживают бандитов. Вот. И кто он по положению, будь хоть сам там, ну не знаю, там Бен Ладен, там, если он попадется, вот, или там Басаев, там его задержат одинаково. Да, потому что люди...
2: Жестко.
0: Да, люди работают одинаково. То, что сходка воров в законе или не воров в законе, это не имеет значения. Вот, абсолютно.
1: Другое
0: единственное, да, вот задержание, например, таких олигархов, как, например, по телевизору таких магнатов, как, например, Гусинский. Ну, кто же его будет бить там, например? Или,
2: а вот, кстати,
0: или,
2: извините, тому же, Михаил. Зачем? Ну, секунду.
0: Я перебью.
2: Нет, вот от чем отличается, простите, в данном случае Гусинский, вот тушка Гусинского, мне, да, от тушки вот любого другого гражданина.
0: Перебил меня, Александр. Извиняюсь, дело в том, что одно дело задерживаешь бандита, который... А почему происходит жесткое задержание? Задерживаешь бандита, который может оказать реальное сопротивление. Или есть подозрение, что он окажет реальное сопротивление. Ну, а когда задерживаешь какой-нибудь, так, как это модно говорить, олигарха или кого-либо еще... Ну, извините, но человек, он в теле, в весе, ну, как он может оказать сопротивление? Ну, никак. Ну, взяли под белые ручки, и все. Ну, неважно, кто он.
2: Ну, а если это хорошо, если идет задержание группы лиц? Группы лиц, их нужен там
1: Кстати, в группе лиц он может выхватить таких.
2: Вот я вот об этом и говорю. Например,
0: в группе лиц его просто не заметят, кто он.
2: И могут нахлобучить.
1: Нет, вопрос не в том.
0: Без дела никого не нахлобучивают.
1: Что касаемо воров в законе, как правило, в 90% эти люди сопротивления никогда не оказывают. Они знают, что они весят. Они ведут, скажем так, себя подобающим образом, в отличие от уличной шпаны и орлы. Единственное то, что они никоим образом при этом не отсоединяются от уголовного мира, они, естественно, такие же, вот, орки, но, скажем так, тем не менее, они много видели, они много знают, они все это дело, скажем так, выстрадали, они знают цену движению, слову и так далее и тому подобное. Вот, поэтому в отношении их, как правило, особо ни претензий, ни проблем нет. В отличие от молодняка,
2: который недисциплинирован.
1: Который абсолютно, да, он нереальный. Вот, у них, кроме дешевых понтов, ничего по этой жизни нет.
2: Да еще девки рядом, перед которыми как-то вот вроде там...
0: Который молодняк думает, что...
1: Ну, это их не проблема.
0: Лучше нету карате, чем в кармане там... 2 ТТ. Если да, у него ТТ в кармане, проблема, то 45-й, например, отстопанный армейский ботинок, он, например, меньше ему принесет повреждений, чем какие-либо его внутрь... Вот.
1: Это что касаемо второй части вопроса. Да.
2: Про первый вопрос мы, к сожалению, забыли, но, видимо, он был не столь важен. Простите нас, Василий. Давайте следующий телефонный звонок, пока у нас есть время. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Вы знаете, у вас плохо слышно, простите. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здорово, Стань.
2: Здорово.
5: ЕСЛ беспокоит.
2: Ага. Но я не буду сегодня это...
5: Ну нет, я в смысле того, что вопрос гостям задать.
2: А, ну давай. А это самое, за Якут, за Якопчиком к 7 заедешь.
5: Хорошо.
2: Давай, задавай.
5: Ага. Это, а какое вы с собой оружие носите?
2: Хороший там, вопрос.
5: Сколько вы прайса получаете?
2: Ага.
5: Таня, можно к тебе вопрос?
2: Да.
5: А куда пропала рубрика «На бат железных ягодиц, фунт ягодиц»?
2: Понятно. Значит, неизвестна сейчас судьба пока что сиамского близнеца, но это в другой раз. Мы работаем над этой проблемой, как говорят еврейские юристы. Какое оружие вы с собой носите? Вот. Извините, я болею.
6: Сколько прайса?
2: Сколько прайса?
1: Да,
0: насчет прайса сразу я перебью. Насчет прайса зарабатывают 2-2,5 тысячи рублей в месяц. Официальная зарплата сотрудника милиции.
1: А насчет оружия?
0: Оружие разное и многообразное.
1: Вот. А с собой, поскольку пистолет расслабляет по жизни, ну, действительно, когда ты с собой постоянно имеешь огнестрельное оружие, вот, у тебя немножко происходит изменение в поведении. Поэтому я стараюсь с собой его не носить, а что я с собой ношу? Ну, притык по-бандитски.
0: Самое страшное оружие — это ты сам должен быть.
1: Да.
0: А на задержание, естественно...
1: Лучше кулаков ничего не
0: жену. Я попозже, вернее, раньше говорил, что, в принципе, у наших спецов лучше в мире штурмовое оружие.
2: Да,
0: намного сильнее, чем всякие беспонтовые там кехлеры и кохи, в общем-то.
2: Который... Регментон.
6: А так... Открой секрет, я знаю, Михаил.
1: А так дубовый пистолет ТТ, вот самый ПМ, ему очень хорошо, поставь его на затворную задержку, открывать бутылку с пивом.
6: Я знаю, это Михаил такой громадный пулемет носит с собой, такой большущий.
0: Нет, у меня такой маленький ПП-93, пистолет-пулемет 93. На самом деле у СОБРа находится на вооружении штурмовой автомат 9-миллиметровый, вот, у которого пуля, одна пуля бронебойная, весит 16 грамм. Я не буду называть маркировку и так далее, это военная тайна. Вот, но пуля весит 16 грамм, если она в кого-то попадет. Причем этот штурмовой автомат снабжен глушителем, а выстрел, в принципе, не слышен.
1: Если в кого попадет, то можно похохотаться потом.
2: Вообще весят как по среднего размера птицы. Это я как этот вот, который птица изучает.
0: Мелкий жареный голубь там.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
7: Алло.
2: Да-да-да, рассказывай.
7: Меня зовут Николай.
2: Здравствуйте, Николай.
7: Вы знаете, у меня один вопрос. Может быть, он, ну, немножко, как говорится, вам будет непонятен. Вы знаете, мне хотелось бы спросить. Вот люди из СОБРа, вот у вас есть психоаналитик рядом, да?
2: Да-да.
7: Очень интересно, чтобы он сказал какое-то слово, почему-то молчит постоянно.
0: Он анализирует просто.
7: Нет, ну Коля, суть не в этом.
0: Он очень анализирует.
7: Ну давайте так спросим. Вот люди из СОБРа, которые приходят в эту ситуацию, и которые приходят в эту жизнь, в каком месяце они родились. Вот это очень, по-моему...
2: То есть
7: вот,
2: вас интересуют гороскопические дела?
7: Нет, не гороскопические, не надо. Давайте не будем вот гороскопы и так
6: далее. Совсем понятно.
7: Я родился в определенный момент и так далее. Мне очень интересно. Вот я родился в декабре, допустим.
2: Все, вопрос понятен. Спасибо, спасибо.
7: Вот в каком месяце люди, которые пришли в СОБР, в каком месяце они родились?
2: Все, вопрос понятен.
6: Ну, я не могу за всю роту перечислять. Давайте просто про людей спросим. Тогда же не ко мне, а к ним. Вот, когда вы родились? Михаил и Юрий, когда ты родился, когда ты родился?
0: Я родился в конце октября, например.
1: Месяц мой.
6: Май-октябрь, это так понятно будет.
0: Я человек может составить, мне просто кажется, что это астролог, он может составить наши гороскопы. Потом пришлет Александру Лаэрскому.
2: Гороскопические знаки.
0: Да,
2: я просто хочу сказать, насчет месяца май, вот ходили слухи, ну, благо мы тут все-таки в мужской компании, и уже в это время суток, как правило, все женщины тоже засыпают, поэтому могу смело сказать, что слухи такие ходили, что в мае рождаются самые сиськастые девки, серьезно. Если девка майская, вот считала, что у нее молочные железы очень круто развиты. На Руси имеется в виду, да.
0: Вообще...
2: Хотя я могу ошибаться.
0: Я не знаю, поскольку всех...
1: Слава богу, касается это только дел.
2: Да,
0: как ты говоришь, да.
6: Важно.
0: Вот, но, не знаю, грубо говоря, что у меня жена родилась тоже в мае. Ты можешь смеяться, Саш, но...
6: Я не знал этого.
2: Хвастается, да. Смотри.
0: Хвастается. Но, во всяком случае, я не знаю, там...
2: Какие, ну, давай следующий звонок.
0: Какие-нибудь звезды, да, они, да, просто...
1: Давайте отдыхают. Послушаем наших
2: уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Рассказывайте.
1: Вот антитюгар.
2: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
8: Людмила Георгиевна вас.
2: Здравствуйте, Людмила Георгиевна. Узнал вас, узнал.
8: Спасибо.
2: Пожалуйста.
8: Я хочу поздравить ваших гостей, всех вас, с наступившим Новым годом.
2: Спасибо.
8: И пожелать вам всем здоровья, удачи во всем. И еще, конечно, с Рождеством Христовым. И у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если, например, милиция противоправные действия проявляет...
2: Алло, алло. К сожалению, что-то рассоединилось, моей вины тут нет. Я ничего не трогал, ничего не делал.
0: Наверное, она не
1: проявляет. Скажем так, просто. Если милиция проявляет противоправные какие-то действия, надо обращаться либо к вышестоящей милиции, либо в органы прокуратуры.
0: Либо просто подойти и решить все по-нормальному.
1: Да.
2: Да.
1: Что будет по-человечески, самое правильное.
2: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Добрый день. Вам не повезло.
2: Да.
9: К сожалению.
1: Мы попали.
9: Я опять попал на вас. Угу. Меня зовут Николай.
0: Здравствуйте.
9: Я звонил до этого.
0: Да.
9: Я вам все-таки хочу сказать...
0: Первый вопрос, по-моему, мы твой не услышали, да?
9: Нет, это, мой вопрос...
2: Это Петра первого.
9: Мой вопрос услышан, он понятен, совершенно нормально. Дело в том, что мне хотелось бы понять. Дело в том, что люди, которые приходят в СОБР, они проходят определенную обработку, проработку психологов.
0: Да, естественно.
9: Вот, естественно. Это естественно. Это всегда
0: ПФЛ,
9: естественно,
0: ПФЛ
9: потому что
0: называется.
9: То, что ребята сейчас говорят, это 5 секунд, это
2: 40%. Николай, процентов, не волнуйтесь, то, Николай. Но...
9: Давайте я скажу.
2: Вы только не волнуйтесь, пожалуйста.
9: Да, я, ради бога.
2: Да, вот давайте не волнуйтесь. Откуда?
9: Да, боже мой.
2: Да.
9: Боже мой, я же не СОБР, я же никого не забираю сейчас.
0: Нет, Коль, я никого просто
9: я
0: тебя
9: перебил. Я просто хочу задать вопрос один.
0: Ну, давай, давай.
9: Есть ли статистика, такая определенная статистика у психологов, кто приходит в СОБР, кто приходит в эти органы, определенные органы, по определенным знакам, вот, ну, давайте не будем брать. Вот когда человек родился, давайте так сделаем. Вот мне дочка недавно задала вопрос, совершенно определенный. Что такое социология? Я ей сказал, это исследование, которое идет далеко-далеко-далеко откуда-то. Понимаете, да? Вот давайте так, давайте будем людьми образованными.
2: Да.
9: И давайте делаем так. Я не образованный человек, совершенно.
0: А почему вы так думаете, Коль, почему вы думаете, что у них не образованный человек. Вы разве в школе не учились?
10: Ну, боже мой.
0: Ну, наше школьное образование...
10: Эхо Москвы слушает необразованные люди. Это совершенно...
0: Почему?
10: Люди нормальные, нормальные люди слушают эхо Москвы.
2: Нет, так, ну... Коля, Коля, вы, извините, не могли бы все-таки объяснить, что вам хотелось бы?
10: Я в ГИК закончил.
2: В ГИК, хорошо. ГИК,
10: да, есть... Вася Шукшин там учился.
2: То есть вы актер?
10: Нет, бросьте вы.
2: Извините.
10: А как вы сразу вот так вот берете?
2: Ну, простите, простите.
1: На каком факультете?
2: На факультете зрительском.
10: Продакшн менеджер.
2: Ну, понятно. Николай, давайте все-таки, вот что бы вы от нас хотели?
10: От... Я от вас бы хотел только одного. Вот, простите, я преподавал в ГИКе в свое время.
2: Так.
10: Вы можете меня вычислить час уже, так. 5 секунд. Уже так. Понятно, человек преподавал, меня зовут Николай.
2: Да.
10: И так далее. Все понятно?
2: Да.
10: В вашей профессии все можно выяснить.
2: Да.
10: 5 секунд.
2: Да.
10: Все
0: зачем?
10: Россия,
0: зачем,
10: Москва,
0: Коль?
10: Все
0: Коль,
10: добрые.
0: Зачем выяснять нам что-то?
10: Я знаю. Зачем?
2: Один Николай.
10: Кто приходит? Вот по гороскопу кто приходит?
2: Понятен вопрос. Я же говорил гороскопически. Все, спасибо. Ну вот, самые разные люди. Мы не проводили такие исследования. Но меньше всего вот работает в силовых, так называемых, структурах рыб по гороскопу. Это я могу сказать совершенно... Вот, совершенной уверенностью. На первом месте по меньшинству идут рыбы, на втором месте львы. Действительно так и есть.
0: Да, просто Александр недавно перед нашей встречей проводил небольшую встречу с Глобой, общеизвестный человек такой.
2: Даже вот. со всеми тремя я с ними провел. Вот.
0: Ну, с остальными двумя я не знаю, что ты делал, но с Глобой ты говорил.
2: Беседа, да. Ну, следующий звонок.
0: Да? Эту ситуацию, да.
2: Потому что время у нас поджимает. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Алло, вот я бы хотел бы сказать, обращаясь к вашим, ну, людям, которые у вас присутствуют.
2: Mm-hmm.
11: Вот. Дело в том, что у меня большое есть убеждение, что, понимаете, они работают, когда они молодые. А когда у них приходит какое-то время, ну... Они как бы взрослеют уже, им становится 40 чем-то лет. Их как бы используют, и они потом уходят на пенсию.
10: Ты прав.
2: Ну, спасибо. Ну, а что
0: ты
2: тут?
0: Прав.
2: Что на это можно?
0: Что я тебе отвечу? Да. Ты прав.
2: Но в любой работе так же.
1: Ну, я могу сказать, что даже частично, потому что я лично видел 40-43-летних мужиков, которые... Не на войне, но на определенных проблемах вот, нашей необъятной страны, а если брать другие структуры, вот не будем говорить какие, то и в некоторых других точках земного шара. То есть это не факт. То есть большинство может быть да. Вот. Но специалист, он в любом возрасте, он специалист, он профессионал. То есть...
2: И, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам. Там то все, в общем-то, и так вовсе.
12: А я бы хотел узнать у ваших гостей, как они относятся к тому, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный рот, блядь, пизду, ебаный пиздюк, козел.
2: Понятно. Ну, вы знаете...
0: Как зовут человека?
2: Вы знаете, несмотря на то, что Ленин, конечно, может быть и мудак, но, однако, вот те действия, которые произвел вот вождь всех народов, они перевернули устройство мира, в том числе и нашу с вами жизнь. Его имя знают даже в Намибии, даже намибийские женщины знают, кто такой Ленин, а вот вашего имени не знает никто. Поэтому вам с ним стоит, в общем-то, еще поспорить за право ношения вот этого титула мудак. Да. Ну и следующий звонок, последний уже на сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
13: Это Василий снова, у меня последний вопрос.
2: Давай, ставь мощную точку, да.
13: Да, вот не приходило ли вам в голову провоцировать о преступной группировке?
2: А, вот, это был вопрос, понятно. Вопрос. Спасибо, да, Вася, да, спасибо. Да.
1: Спасибо, все, мы поняли его.
0: Василий, дело в том, что на самом деле работа милиции и... определенных служб милиции и существует для того, чтобы провоцировать определенные группировки, Вот. И чтобы они между собой как бы терли рамс, там делили территории, делили прайс, там, в общем-то, терли базары, и были у них какие-то непонятки, вот, назначали они друг другу стрелки. И
14: у них белки.
0: Да, да. И каждый как бы что-то это. Но это работа не наша, это работа оперативных служб, служб по внедрению. Вот.
2: Кстати, дико тяжелая работа.
0: Это очень тяжелая работа, очень уважаемая вот среди людей, которые это знают, очень уважаемая работа. Вот, поэтому таких людей нужно только приветствовать и любить. И один, он на вид будет бандит, на самом деле он сотрудник милиции. Но это как в кино. Вот у них работа действительно. То есть, если отмести все их тяготы службы, то будет как в фильме. Вот, на самом деле, да, есть такие вещи, есть такие дела.
14: И все, но об том много не говорят.
2: И, видимо, на этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем марафоне. Огромное спасибо, что вы нашли время посетить, в общем-то, данную студию. Полагаю, что эта встреча не последняя. И, соответственно, как говорится, берегите себя, да. Спасибо и вам, конечно, да, уважаемый Олег. Да.
15: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: И я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это базитолог Андрей Орлов и также младший научный сотрудник Института всеведения кафедры базитологии Софья Анатольевна Бах. Она пришла сюда не одна, а со своим братом Борисом Анатольевичем Бахом, который к нашей программе по какому-то странному стечению обстоятельств имеет, в общем-то, отношение непосредственное в том смысле, что именно он оказался по воле случая, опять же, победителем нашего конкурса на лучший логотип программы. Просто Борис завалил нас огромным количеством открыток, эскизов, лепкой в том числе, и даже, в общем-то, выпек замечательный мясной рулет в форме нашего логотипа, набитый яйцами, луком зеленым, что придало, скажем так, красивую достаточно цветовую гамму данному продукту. Вот. И уже значительно позже обнаружилось, что вот они с Софьей являются братом и сестрой. Вот. Что касается Бориса, чья личность, в общем, достаточно загадочная, он про себя просил только сказать, что он недавно уволенный, то есть безработный в данном случае. Скажите, пожалуйста, Борис, каким образом удалось вам вот слепить вот этот замечательный мясной рулет? Это же сложно, как по частям он, например, выпекался, или, может быть, вы специально изготовили какую-то форму, или, может быть, не сами сделали, а где-то купили?
1: Нет, вы знаете, если честно, я не хотел об этом говорить сегодня, если честно, я попросил маму.
0: Ну, понятно, я почему-то так и подумал, потому что прям весь рулет, собственно говоря, пахнет мамой.
1: Вы правы.
0: Да, ну что же, хотелось отдельно сказать, почему мы здесь сегодня все собрались. Дело в том, что кафедрой всеведения Института базитологии выпущена книга в одном из московских издательств. По понятным причинам мы пока называть ее не будем. Книга эта называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Вот вкратце, конечно, хотелось немножко остановиться на иллюстрациях. Дело в том, что во всей книге я не нашел ни одного изображения головы, несмотря на свои тщательные, в общем-то, поиски проведенные, что меня натолкнуло на некоторые недоумения. Там есть чертежи чего угодно, вот ног, скажем, каких-то других частей тела. Вот. Я знаю, что непосредственно подбором иллюстраций к этой книге занимались вы, Софья Анатольевна.
2: Да, действительно, я занималась не только подбором иллюстраций, я также занималась вообще подбором фактического материала, сбором информации, на базе которого, собственно, и наш вот доктор Базета сделал ряд существенных выводов, о которых мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, мне, знаете, к иллюстрациям мы, конечно, подойдем, но мне хотелось бы вот сейчас сказать о том, зачем же все-таки была написана эта книга. Ведь вы знаете, в процессе работы нашей лаборатории творческой как-то сам собой сформировался целый круг вопросов. Вопросов, как вы, наверное, уже догадались, связанных непосредственно с головой. Ведь это такая существенная часть тела, а мы так мало придаем ей вот значения. Правда? Почему? Я вот хотела бы вас, конечно, спросить, Александр, как вы думаете, почему? Ведь, вот, простите, вот вы знаете, есть таблетка, например, от головы. Когда болит голова, так и выражается больной. У меня болит голова. Если у него болит что-то в туловище, он же не говорит, у меня болит тело, дайте мне таблетку от тела, пожалуйста.
0: Ну, тут я могу, как-то подозреваю, вернее, что это связано с объемом, вот, онного предмета, то есть головы, по отношению к объему всей тушки в целом, во-первых. Хотя я сторонник теории, так сказать, кишков головы. То есть, поскольку вот все туловище набито там кишками и потрохами, исходя из этого, мы, в принципе, видим, можем сделать вывод, что мозги — это кишки головы. То есть, соответственно, если рассматривать голову как отдельно живущий организм, а по идее, вот, ну, в принципе, методом клонирования этого можно добиться, да, то там каким-то образом можно, ну, чисто так условно, да, выделить свой желудок, свою прямую кишку и так далее.
2: Массу можно выделить отделов головного мозга, конечно, я уж не говоря там о коре, подкорке и о всем том, что вы, конечно, знаете. Но когда у человека, я вот о чем хотела сказать, болит что-то внутри туловища, он выражается понятным, ясным языком. Он говорит: у меня болит сердце, или у меня болит желудок, или у меня болит там, более того, поджелудочная железа, скажем, да? А когда у него болит какой-то отдел внутри головы, он все равно называет это слово, знаете, у меня болит голова. Это как раньше у нас вот в стране всех черных называли почему-то грузинами. Независимо от того, кто там торгует на рынке, будь он азербайджанец или казах,
0: или
2: он
0: все негр,
2: равно,
0: все равно,
2: да,
0: черный,
2: он все равно,
0: да,
2: грузин почему-то.
0: Ну, вы знаете, тут есть еще один момент, то есть в зависимости от измельчания частей тела, вот они как-то все более и более воспринимаются человеком как отдельный орган. Ну, к примеру, ведь если мы возьмем там ноздревую часть, да, или любое ухо, то тоже человек, вот заметьте, говорит: у меня болит нос, да, или там мне там разбили нос, или я прикусил губу. Вот, при этом, скажем, про голову я встречал таких людей, которые говорят: у меня там жмет в висках. То есть все-таки какое-то примитивное деление головы на болезненные зоны существует. Или я ударился лбом. Вот я помню, замечательные стихи были: дети об столики стукались лбами, и да спасет это нас всех с вами. Там такой, вы тоже, я вижу, вспомнили, да?
2: Да-да-да, я помню.
0: Вот, поэтому...
2: В детстве мы рассказывали под елкой.
0: Да, но у вас вот такая действительно толстая достаточно книга по объему, я имею в виду, по печатному. И хотелось бы все-таки знать, почему же там нет ни одной головы не нарисован. Даже на обложке, казалось, нужно каким-то образом вынести этот предмет.
2: Ну, дело все в том, что я не вижу смысла рисовать, собственно, голову. Понимаете, ведь голова — это просто вот как отражение всего организма человеческого. В мозгу есть те самые зоны, которые отвечают за все там органы чувств, моторику, там, дыхание. И все это есть в голове. Так что достаточно изобразить просто организм человека, и уже точно мы можем быть уверены, что все вот внутри подразделения мозга, они за что-то отвечают. Так что нет необходимости рисовать сам мозг или саму голову. Но здесь хотелось бы сказать вот о неуважении к этой самой части вот человеческого тела, к голове. Вот что это за обобщение такое? У меня болит голова. Или таблетка от головы.
0: Действительно, это оскорбительно.
2: Вот к доктору хотелось бы обратиться.
0: Еще, если позволите, я хотел бы тоже как пример привести животный мир. Ну, к примеру, кошки, птицы, ионы, они как-то всегда берегут голову в момент, например, протяга и попытки схватить за эту часть, они так уворачиваются и берегут ее. К примеру, а во всех фильмах человек, например, исследуя пещеру какую-то, всегда лезет с фонариком, прям своим рыльцем туда, в опасность. То есть еще очень неответственный подход к этому предмету. Вот, да, вот сейчас, видимо, прокомментируете этот вопрос. И вкратце...
3: А какой из двух?
0: Вот самый первый.
2: Вот о неуважении к голове.
0: И еще, что касательно теории, что если, например, человек был бы растительным предметом, то на туловище вырастает голова, а не туловище из головы. Ну и также все другое тоже прокомментируйте.
3: Мне кажется, более интересен все-таки третий вопрос.
0: Безусловно.
3: Существует в голове, как в части тела, существует, она подразделяется на два, в общем, анатомических органа. Это череп головы и лицевой череп. Вот мне больше интересует, значит, вопрос лицевого черепа у животных. Он, значит, называется мордовой череп и, соответственно, имеет свою особенность строения. То есть некоторые окостенелые части, они как бы
0: выдернули волос прям
3: нарицательными. То есть вот вами любимые клювы, а это часть черепа лицевого. Или же взять там, к примеру, какой-нибудь хобот тоже.
0: Рога, к примеру.
3: Хобот тоже часть лицевого черепа. И...
0: Но в хоботе, в общем-то, не существует скелета, там хрящевая часть. То есть это скорее что-то вот...
3: Это ошибочное заблуждение.
0: То есть все-таки рентгены показали,
3: на самом деле,
0: что...
3: Часть лицевого черепа, и она, как любая девушка знает, из чего состоит... половые органы мужчин, так и все могут догадываться, из чего хобот может состоять тоже.
0: Но правда отличие, что в хоботе еще по подозрениям ученых существуют и ребра.
3: И ребра, и много всяких дополнений, которые, в общем-то, заимствованы из других органов.
0: Да. Причем парадоксальная гибкость, в принципе. Мы смотрели на продукты разложения хобота отдельно взятого, и вот его вид напоминает как кого-то змея, вот обтянутой кожей тоже, вот, по идее, универсальная гибкость во все стороны.
2: А вы, я вижу, хотите какой-то анекдот рассказать, да?
3: Нет.
2: Нет? Ну тогда скажите, пожалуйста, вот об уважении или о неуважении к голове. Почему да. же вы все-таки так вот...
3: Голова всегда почиталась. То есть детей воспитывают чаще всего не потому, что это удобнее по башке дать, а потому что это наиболее уязвимая часть организма. Она почитаема во все века, во все народы. И поэтому, давши за трещину, всегда как бы унижаешь... На самом деле, вот когда родители детей своих репрессируют, они хотят как можно сильнее его унизить, там, затолкать и, в общем, всячески показать, что он ничтожество. Поэтому они ему дают леща по голове, или за трещину, или оплеуху, там уже, в зависимости от настроения. Но факт, что они выбирают этот орган в качестве вот издевательства и воплощения своей неполноценности, вот утверждения себя, вот голову, неуважительно таким образом относятся ко всему остальному организму, не говоря уж о голове, собственно.
0: Кстати, ведь эта практика, она издревле повелась. То есть мы видим на многих старинных гравюрах, вот раскопки делаем, какие-то существа с человеческим телом и с головами там птиц или там носорогов разных. То есть такая легкая взаимозаменяемость голов, вернее, игра этими образами, она, в общем-то, настораживает нас всегда. Но есть еще один момент. В вашей книжке это названо термином таким термосправедливость или термонесправедливость. То есть известно, что в случае каких-то простудных заболеваний советуют укутать голову шарфом и ноги. Исходя из этого, если мы возьмем, будем рассматривать человеческое существо как палку о двух концах, то получается, что голова и ноги равномерны. То есть мы укутываем два конца палки, по сути дела.
3: Да. Да, два. Остальные остаются свободными.
2: Ну, это, в общем-то, вполне закономерно, так и должно быть, ведь это же самое важное. Недаром доктор так много внимания уделяет в своей книге, внимание вот этой пословице, ну, ноги держи в тепле, а голову в холоде. Ведь недаром, действительно, вы вот хотели о холоде рассказать, вы... Держитесь, пораскованнее, это да. такая передача друзей.
0: И вообще, что касалось, вот очень интересно, мне кажется, термосправедливость вот, относительно внутри организма, дабы.
3: Да, в термосправедливости есть много интересного, но вот что касается головы, опять же, хотелось бы сказать, что голова и холод – вещь, всегда как бы находящийся в сопряжении. То есть всегда народ как-то пытается сочинять пословицы и песни на эту тему. Существует такая даже поговорка, что после зимы всегда наступает весна, а после весны — лето. После лета — осень, и после осени — зима, соответственно. Вот про зиму хотелось бы особенно поговорить.
0: Да,
3: чем вот, собственно, объясняется некоторое расселение, особенность расселения, вот взять хотя бы широту Москвы. Вот почему люди, собственно, здесь заселялись испокон веков?
0: Вот
3: то
0: это
3: есть,
0: загадка.
3: Когда была возможность выбирать себе место жительства, они слонялись туда-сюда и в конце концов пришли, где холодно. Они стали вот жить
0: неблагоприятен климат.
3: Вот эти вот всякие гумилевские теории, они относятся уже к более поздним вещам, когда там какие-то войны или там какие-то начинались уже конфликты на почве, там междоусобные какие-то конфликты, связанные с каким-то укладом жизни общественным, то есть еще до общественного строя, когда они бродили как попало вот здесь, вот могли выбирать по логике вещей, должны к экватору идти ближе.
0: А не кажется вам, что это могло произойти из-за такого патриархального чувства геройства, дескать, сделать вопреки?
3: Нет, здесь ничего не кажется, здесь уже сформированное мнение такое, что в общем-то, происходило как бы наблюдение за тем, как живется, например, в холодных широтах и в теплых, и выяснилось, что всяких мерзавцев их меньше проживает в теплых широтах. То есть холод, он оздоровляет нацию, так скажем. То есть вот в холодных местах живут люди, в общем-то, здоровые, уравновешенные, негодяев там меньше. А все подонки и мерзавцы, они, как правило, ближе к тропикам, к экватору живут. Вот взять хотя бы нашу, там, например, южные широты, кто там проживает. Вот. И таким образом, а взять шведов, у которых социализм, например, в отличие от тех же самых там американцев, которые в Лос-Анджелесе.
0: Взять простодушных ивенков.
3: Да. Ивенков тех же самых, которые зла не знали, в общем-то, никогда и не знают.
0: Но, однако, у них недостаток йода, это тоже выявлено уже, поэтому здесь...
3: Йод, это, в общем-то, недостаток формируется уже путем там внедрения каких-то дополнительных изменений в жизни, которые же, опять же, вносят южане. Южане, значит, привезли водку туда там, и еще что-то такое, наркотики. А там, в общем-то, все было уложено нормально. То есть так бы, в общем-то, не коснулось ничего их. Ну, опять же, брать, если вот Швецию с ее социализмом там, и в качестве контраста там, например, Индию с ее корбитными заводами и прочими дикими идеями там, связанными с протыканиями частей тела и вознесением это в ранг, так сказать, культовых каких-то экспериментов на благо всего общества, человечества и гуманитарной идеи в целом, то здесь, конечно, разница налицо, что здесь люди живут и, так сказать, своей жизнью просто как бы дают понять, что они живут ради чего-то, а там, значит, уже дурью маются и, в общем-то, не знают, чем занять свое тело и душу. Таким образом формируются всякие дикие течения, которые способствуют вот, формированию всяких ответвлений там, фанатичных от идеологии, от любой. Вот. А чем севернее, тем, значит, спокойнее. В общем-то, человек, чем севернее находится, взять, например, крайность. То есть возьмем экватор и возьмем, например, арктическую зону. Там, например, в Арктике там человек вообще представлен наедине с природой существует. То есть там либо день, либо ночь, так вот скажем. Промежуточных вещей не бывает. То есть ты выбираешь, в общем-то, такое время, когда ты можешь там... Ну, понять свое значение по отношению к природе. А там же, в общем-то, это пестрая дикость ежедневно. Там люди там как-то созревают, взрослеют, все это на фоне какого-то безумия и простоты нравов. Вот. А здесь, в общем-то, полная философия жизни. Конечно, она немножко натянутая и напряженная, но это как раз и формирует особые человеческие качества. Там не особо пестрый мир взять хотя бы, например. Хотя меня поражают некоторые высказывания, что как, например, там тундра цветет. Я не представляю, что там, чем там можно восхищаться. Мхами цветущими. Вот. Ну, некоторые одичавшие люди восхищаются и мхами. Вот. Их бы, например, куда-нибудь в джунгли засадить, а им бы этого восхищения, в общем-то, хватило там по зюзю по самую, там, со всякими малярией и прочими мухами. ЦЦ и ЧЧ, ЖЖ. Несколько разновидностей нашли. Малярийного комара, гигантский в том числе, который, в общем-то, переносился исключительно желудочно с севера на юг. Поступал вместе с рыбой, которая мигрировала вот вокруг этого гольфстрима и этого...
0: Вот что касается миграции, это же отдельный разговор. Вот, мне кажется, что как раз вот северные, вот эти южные, то есть, скажем так, живущие вот на попочке и на спице, они, в общем-то, живут, по идее, ну, по отношению друг к другу, как вот комната с кухней. То есть они вроде, значит, в одной квартире, но друг друга никогда не видели. То есть, ну, посредством зеркала. Можно, например, в кухне снять зеркало, показать, значит, комнате это зеркало, отнести вот в кухню, кухню сказать, вот, дескать, кухня, это твоя комната тут ранее была, да, или фотографию показать. Также здесь, то есть непосредственного контакта у них не происходит в связи с дальностью расстояния и с полной ненадобностью. А вот то, что между ними как раз вот эта каша, то есть как раз вот, собственно, вот мы тут с вами, мы, в общем-то, и расхлебываем огромной ложкой вот это вот и комаров у нас, в общем-то, тут много, и лианы есть, и мхи тоже цветут, причем даже есть особи уже, на которых эти мхи непосредственно вырастают, происходят какие-то мутации совершенно дикие.
3: Да. И вот одна из гипотез зарождения СПИДа, она связана с злоупотреблениями этими пришельцами, которые в джунгли пришли, национальную еду этих вот аборигенов, кашу из комаров. Они, значит, и когда стали злоупотреблять, чтобы вызвать в себе, значит, выработку антител на малярию, они злоупотребляли этой кашей и, в конце концов, добились полного нарушения, в общем-то, и подрыва своего иммунитета, перетащили таким образом на... Потом перенесли это все на животных, а с животных уже всякие извращенцы и скотоложцы, соответственно, внедрили все это на широкие улицы, так сказать, которые кишат развратом и всякими другими аномалиями социальными.
0: Хотя, в принципе, считается исторически, что вот это насильственное миссионерство чуждых и полярных, в общем-то, течений началось с внедрения в другой мир кухни, скажем так, народов других. Ну, к примеру, вот ананасы всегда были, а бананов не было. Сейчас они тут китайские. Но
3: все-таки
0: даже,
3: значение прихожей больше, чем кухни.
0: Безусловно, безусловно. То есть там вообще творятся страшные вещи, потому что так как-то они все приходят и начинают скапливаться, и уходя, они забывают просто какие-то предметы. Другой, естественно, их берет, и вот тебе, пожалуйста, полное уже миссионерство в плане того, что он не умеет, он ее взял, он с ней, значит, пошел туда, кому-то показал, кому-то подарил, не дай бог, где-то потерял. Если он ее потому что там потерял, то вообще чужеродный предмет, как скальпель, забытый в тушке, собственно.
3: Да.
0: Отсюда и апокалипсис у них начинается, и полные несостыковки.
3: Таким образом, у нас сегодня сформировалось два актуальных вопроса. Это пришельцы, их значение в нашей жизни, и также значение холода. То есть какой смысл, например, в зиме, и почему человек выбирает такие широты, где холодно и неудобно. Вот мы сегодня выдвигаем их на рассмотрение, поскольку у нас наши два слушателя, они в активном состоянии сейчас находятся.
0: Вот один из них здесь находится, Борис Анатольевич непосредственно здесь. А второй, к сожалению, сейчас...
3: Если им захочется как-то отреагировать, вот эти два вопроса, они существуют как для разработки.
0: Открытые вопросы. Да. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете общаться с нами. Ну и, может быть, несколько позже мы с вами пообщаемся и в прямом эфире, по телефону 203-19-22.
2: Ну, а мне хотелось бы сказать, вот немного подытожить развернутое выступление доктора. То есть я, в свою очередь, должна откомментировать, к чему, собственно, была выдвинута вот эта вот гипотеза о севере и юге. Ведь мы начали с рассмотрения книги о голове. И, само собой, напрашивается вопрос, у кого же, так сказать, голова больше? У жителей Крайнего Севера или у жителей Крайнего Юга?
0: Но здесь нужно немножко, извините, пожалуйста, уважаемая Софья Анатольевна, немножко нужно уточнить, потому что все зависит от крупности особи. То есть в данном случае измерение головы должно начинаться с какого-то эталона, взятого с рождения. То есть их берут, значит, двух матерей, в момент, когда вот он вылезает, там практически ведется замер, даже несколько матерей, так, чтобы найти эталон, наиболее с кожи перерезается пуповина одинаково, чтобы мы могли наблюдать за развитием плода вот этого будущего эталона, так мы его зовем ЭП. Эталон, плод.
2: Ну, для нас в данном случае даже большую ценность имел объем мозга при наших исследованиях. И вот мы откопали, значит,

0: есть еще ряд интересных данных, которые да, вот вам да. тоже могут понравиться.
1: Кстати, я хочу сказать, это уже так на правах рекламы, что вот в этой книге, напоминаю, книга называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Есть огромное количество раскладных карт на хорошей бумаге. То есть вы,
0: да, у нас там да, и постеры есть, кстати.
1: Безусловно, тоже. Да, вот с вашими, кстати, лицами, что приятно, но только почему-то вот... Да, ну так это не важно. И вот что касается этих схем, вот по одной из схем и карт как раз в данный момент Софья Анатольевна и зачитывает, а Борис Анатольевич ей помогает.
0: Да. Да, Борис Анатольевич, он принимал тоже непосредственное участие в сборе информации, фактологии. Ну так я продолжу. Мы остановились на теме ума и глупости, да, и величины мозга. Вот я напоминаю вам еще раз, что у современного человека объем мозга 1450 сантиметров кубических. Вот.
1: Будьте здоровы.
0: Ну, значит, спасибо. У Байрона Тургенева, например, объем мозга был равен аж 2000 сантиметрам кубическим. Но в то же самое время у Иммануила Канта и Анатолия Франца в два раза меньше. Вы представляете себе? То есть практически у Иммануила Канта, которого, ну, в общем, сейчас уже все человечество считает... ну, не глупым человеком, да, и Анатолий Франц, вот у них в два раза меньше был объем мозга, то есть приблизительно 1000 сантиметров кубических. А то вот есть не напрямую все-таки объем связан с умом.
1: А скажите, все-таки вот такие попытки как-то вот измерить и взвесить, они же, как мы видим, ни к чему особо и не привели, то есть, скажем, вот...
0: Конечно, только после смерти.
1: Да, но они и после смерти ни к чему не привели, потому что получилось, что у того меньше объема, у этого больше, а они равноценны.
0: А даже не то, что равноценны, а тут можно бесконечно долго разговаривать на эту тему, потому что вот о чем, спасибо, о чем я как раз самое главное хотела сказать, ведь... Объем мозга, он развивается в зависимости от того, какие функции развиваются у человека. Вот,
1: с рождения.
0: Да, вы помните, конечно, вот Горького, да, вот он, у него такая замечательная цитата была, но я вот ее сейчас потеряла, могу только собственными словами воспроизвести.
1: Безусловно, что... это даже лучше.
0: Да. Да, когда у человека развиваются вот руки, то есть его какие-то способности физические, развивается и головной мозг, а потом умная голова дает вновь команду рукам, и снова руки. Руки, значит, проходят свою стадию развития. Так вот, если, значит, например, развивать какие-то еще функции, вот, например, вы вот любите, я знаю, Александра, танцевать, вот у вас развивается этот отдел, который управляет моторикой и движениями в коре головного мозга. И вообще, объем мозга, вот проводили опыт недавно в нашей лаборатории, положили тело человека, его голову и его ноги на весы. Но нам интересна была, конечно, голова. И вот рядом положили двух думающих, вернее, двух людей. У одного голова была в состоянии раздумия, а другой спал спокойно. Вот у того человека, который думал, голова оказалась тяжелее. Вы слушаете меня, да?
1: Но это,
0: тяжелее,
1: видимо,
0: чем
1: того,
0: у того, который спал.
1: Из филейной части прилила кровь, безусловно.
0: Совершенно справедливо, правильно.
1: А скажите, пожалуйста, вот есть такая серия книг из жизни великих. Вот, например, про Эйнштейна говорят, что он, несмотря на всю свою гениальность, был не в состоянии завязать себе шнурок на ботинке, потому что просто у него не хватало осмыслить вот ту координацию, необходимую для этого, казалось, простого действия. Вот.
2: Ну, это подтверждает, вот опять же, развитие с возрастом, там, так называемой латентной дебильности. То есть, когда, в общем-то, поскольку Эйнштейн был в состоянии грудничка, оставался...
0: Это в бытовом смысле.
2: И развивал в себе, в любом, и в научном. То есть, освобожден был от каких-то шаблонных. Ну, и Эдисон тот же самый, там, хулиган и бездельник, по большому счету, тоже, в общем-то, большой вклад в науку внес. Ну, и так далее. То есть, все, в общем-то, кто... с освобожденным от каких-то комплексов умом жили, от конструкций сложных, те, в общем-то, достигли чего-то большого.
1: Вот вы знаете, кстати, на наш пейджер пришло, на мой взгляд, сообщение, ну, по сути своей, может быть, неинтересное, но с интересной формулировкой, прям дословно читаю, как зависит хитрость головы от размера носа, который ей принадлежит. То есть не хитрость человека, а в данном случае уже, видимо, наша программа...
2: Да, нет, принадлежит не лицу.
1: Да, ну, смысл в том, что как
2: лицо
1: зависит...
2: Лицо — это отдельная глава вообще,
1: да, не просто хитрость, а хитрость все-таки головы уже ближе к теме, понимаете? То есть уже есть уважение к всему предмету.
2: Ну, сам вопрос по себе здесь

0: связано с кинематикой.
1: Безусловно. То
0: есть нос и голова здесь, наверное, выступает в роли такого объекта для, как бы сказать, для каких-то воздействий. То есть если хитрость, это что? Это, в общем-то, какие-то конкуренция двух умственных состояний. То есть,
1: кстати, простите, не всегда, извините, что я вас перебил, вы прекрасно знаете, за что был убит вот Эммануил Крысько. Просто у него мимика была такая, в общем, достаточно хитрая. И в результате кому-то вот на улице он совсем не понравился. И ничего там более не
2: хотел. Никому-то, он не на улице никому-то понравился. Извините, дело в том, что он вот присутствовал со своей мимикой практически на всех сеансах Вольфа Мессинга.
1: Ага.
2: Да, а Вольф Мессинг, он как, в общем-то, прославился своей телепатией? Он просто угадывал по движению мышц на лице там мысли и чувства человека. Но у вашего друга Эммануила была такая мимика богатая, что, в общем-то, можно было сбить всю концертную программу. Ну, его просто убрали, теперь уже можно об этом говорить.
1: Да, но при этом заметьте, что, например, какая-нибудь там ворона, вот она была гораздо хитрее господина Крысько, хотя мимики у нее как таковой нет. Мимика вся это открыл клюв, закрыл и с хохолком.
0: Вы еще скажите, что у него там было силиконовое лицо, тогда все ясно будет с мимикой с его.
1: Извините, я простыл.
0: А Мессинг это вообще был, в общем-то, неживой человек. Безусловно. Он находился в состоянии какого-то постоянного фосфорицирования. Да.
1: Да,
0: и его телепортированный образ, он все время присутствовал в умах молодежь тогдашнего времени, потому что можно было, когда газету тогдашнего времени, наоборот, читаешь, что там постоянно фигурировала такая фамилия Мессинг, что в обратном значении обозначал генсек, то это был, собственно, Мессинг, и кто увлекался чтением наоборот и поперек текста, много чего интересного извлекали, потому что когда, в общем-то, вот люди, старающиеся над исправлением ошибок в газетах корректора, они там иной раз так настараются, что сами не замечают, как они впадают, в общем-то, в какое-то необъяснимое состояние и начинают уже корректировать так текст, что уже, ну, полностью годился для того, чтобы его читать взад-вперед и наоборот, и поперек также можно было читать.
1: Знаете, меня очень заинтересовала в вашей книге глава под названием «Вот он, клубочек-то», где вы рассматриваете, скажем так, основу отделения головы как автономного органа и даже организма от туловища, да, опираясь в основном на такое понятие, как внутричерепное давление, поскольку внутричерепное давление практически никоим образом не относится, скажем, к внутрижелудочному, внутрипочечному, к давлению щитовидной железы. Вот, то вот вы...
2: А почему клубочек, я хотела бы сказать?
1: Вот тоже это интересно.
2: Вот
1: да,
2: он, клубочек, да, вот вам название понравилось, это все не безосновательно, потому что если развернуть все вот нервные окончания, которые имеют место в свернутом состоянии в коре головного мозга, то, вы знаете, получится вот нить, вот длина которой в два раза превышает расстояние от Земли до Луны. Да.
0: Да, клубочек, это клубочек связано с клубнями большей частью.
1: И... вот не могли бы вы пояснить все-таки пошире? Потому что ведь существует еще диафрагма. Вот, и да, и такой вопрос. Можем ли мы считать кадык, так скажем, прообразом внутри тушковой диафрагмы? Это очень важно, поскольку он является своего рода пограничным кордоном на пути каких-то соков из желудка, в общем-то, вот в голову.
0: Да, ну, он связан с желудком, кольцевидными, да, хрящами и, да, пещеристыми телами, которые просто пронизывают наш организм вдоль и поперек. И все это на самом деле как создается иллюзия наличия скелета вот в анатомическом смысле, в котором мы его привыкли видеть. На самом деле это не так, это хрящевые образования, которые управляются эпифизом, то есть элементом нашего мозга. И вот, возвращаясь к теме головы, надо сказать, что голова является вместилищем такого же количества органов. То есть вот там эти гормональные железы в большом количестве представлены.
1: Под скулами они находятся.
0: Они, в общем-то, ну, все на самом деле, да, являются проекцией как того или иного органа. Вот. А наиболее значимые из них и наиболее актуальные в нынешнее время — это вот именно шишковидная железа, то есть эпифиз, которым похваляются вот эти тетки, которые заявляют, что они снимают венчики безбрачия и прочие гадости, там, отрубают хвосты, приращивают какие-то элементы, там, наращивают крылья и гусеницы кому-то там. Ну, одним словом, они там орудуют почем зря, и причем без зазрения совести.
1: Так, а слышали бы вы, как они между молоть, собой потом так это общаются после того, как ушли клиенты?
0: Типа, они, ну, когда как, чай пьют с курицей.
1: Да, и причем, как правило, эта курица, она ведь не сырокопченая, а варенокопченая.
0: Да, они любую жрут, в общем.
2: Ну, а чаще, что вы говорили про гормоны-то у них, у этих женщин?
1: Нет, они говорят, ну так, как это гусеницу вправили.
0: Начинают как бы... Да. Выделяться чрезмерно, и ближе уже к этому вот периоду вы заметили, что они принадлежат приблизительно к одной возрастной группе.
2: Да, конечно.
0: Вот. Они специфически одеваются, чтобы узнавать друг друга и наводить ужас на всех окружающих. Ходят с малиновыми чемоданами, как правило, где содержатся всякие полезные продукты питания, чтобы поддерживать тушку свою в нужном состоянии. Они, значит,
2: злоупотребляют. Да, у них ведь и вес примерно один и тот же.
0: Да, и заметили, антропологически они почти что все одинаковые. То есть конституция у них, ну, приблизительно тоже одной и той же формы, что говорит о том, что на самом деле и все мысли-то, в общем-то, у нас по большому счету одинаковые. И вот мы собирали 100 случайно взятых таких вот представительниц таких базитирующих из масс, так скажем, они, в общем-то, полностью соответствовали вот этой картине, что они на самом деле не являются чем-то разнообразным, они все однотипные, то есть дойти до такого состояния можно только, ну, там, годам к 40, к 50, вот так скажем.
1: Ну, при наличии определенного тренинга все-таки, скажем так.
0: Да, это вот если вписаться в социальную, вот, в социальный контекст, если регулярно на работу ходить там в определенное время, там,
1: пить чай с коллегами и отмечать с ними же праздники,
0: к примеру.
1: В
0: контакты, да, там, да. И приблизительно поддерживать всегда разговор, быть находчивым в этом смысле, вот, и не являться каким-то вот...
1: Но еще стремиться быть центром внимания постоянно на этих их сборищах. Вы знаете, кстати, мне понравилось определение, которое вы дали вот подобному явлению в вашей книге, вот «Кегельное мышление».
0: Угу.
1: Вот тут бы хотелось какие-то ранние, то есть, ну, провести симптоматику на ранней стадии этого, потому что, вот, например, нам на пейджер прислал вопрос некто Вячеслав. Этот вопрос меня насторожил, куда пропала голова профессора Доуэля. То есть, по-моему, явно вот здесь кегельность некая проявляется. Вот, может быть, как-то, я знаю, у вас в книгах есть, так сказать, какие-то методики по самодиагностике. Может быть, что-то поможет вот данному радиослушателю?
0: Да, это, в общем-то, связано... Кегли, это как и домино, они, в общем-то, похожи чем, что сваливши одну, ты рискуешь там зацепить вторую, третью и так далее до конца. Вот так у них и происходит. То есть вот в детстве дали по башке один раз умные родители, такие вот счастливые, и пошло и поехало. То есть он вырастет точно-точно такой же, вот. Такой же леща будет отпускать своему сынульке и так далее.
1: С поколения
0: все, они как кегли пойдут все одинаковые. И эти тетки, они как кегли тоже все одинаковые. Которые обрубают хвосты, наращивают гусеницы.
1: Да, да. Вот, собственно, бытует такое выражение тоже очень... Для
0: меня вот другой вопрос интересует, в котором я не очень хорошо соображаю, в котором, пожалуй, ты, наверное, лучше всего разбираешься или... Вот куда они, честно, заработанные деньги девают? Они же, в общем-то, выглядят все одинаково, живут приблизительно все одинаково.
2: На такси никто не ездит.
0: И деньги им не нужны, эти, по большому счету. Я так вот наблюдал за ними. То есть у них потребности к этому возрасту приблизительно уже... настолько типичные, что там можно существовать на какой-то, в общем-то, минимум, который можно получать где-то там на какой-нибудь молочной кухне или еще где-нибудь.
1: Вы знаете, мы проводили среди них такое исследование.
0: А вот существует еще
1: независимое.
0: Колбасная кухня, там вот они тоже прикармливаются. Этого вполне было достаточно, вот, чтобы существовать.
1: Чтобы прожить.
0: Одним словом, куда деньги деваются, дурят они очень многих. И дураков, которые обращаются к этим за обрубанием хвоста, их тоже... в избытке, причем в данном случае спрос превышает предложение.
1: Ну, так вот, мы проводили действительно опрос между ними, именно вот этим контингентом кегельных, независимый, и, значит, большинство из них отшучивались. Ну, вопрос был поставлен не прямо в лоб, а, в общем-то, подводил к ответу на них в результате тестирования достаточно мощного, почти практически недельного, с полным таким, с полной амбулаторной изоляцией. И, в общем-то, где-то 50% опрошенных нами кегельных отшучивались, что они копят миллион долларов. Другие вполне искренне отвечали, что они хотят себе купить квартиру в центре. И другая часть, что дочкины институт. Это, ну, третья часть.
0: То, что детям, это самое распространенное, потому что другого, в общем-то, не придумаешь, чтобы по ценности по своей превосходило всего этого. То есть вот то, что ты говоришь, там первые два назвал, это совсем слабые, а вот что все для детей делается, это очень мощно сказано. Смотришь на нее и думаешь, вот...
1: Да, мать моржиха прямо. Да. А скажите, вот бытует все-таки такое выражение распространенное — дать по шее. Ну, скажем, применимо к коню, там, к змее или, там, скажем, к птице фламинго, то есть к длинношейным. Это понятно. Например, человеку там попасть по шее, так же, как по паху, там, удачно, это достаточно трудно. Только мы, профессионалы, умеем это делать. Вот. А откуда же оно появилось? То есть, в принципе, ну, коню по шее дал, понятно. То есть, а чем так шея выделяется? Ну, можно же сказать, там, дать, там, ну, к примеру, ну, не по макушке, а по копчику. Это с точки зрения дартса, это гораздо более тонко сказано, да? Вот непонятно там, да, поясните. Я знаю, у вас в книжке есть такой раздел, где объясняется феномен вот этого выражения.
0: Ну, это все связано, опять же, с домашней скотиной, то есть это из народа к нам пришло. В основном, когда скотинку там как-то ее приласкивают и дают, в общем-то, в основном шею мылят как-то, выносят из дома хозяйственное мыло, берут щеточку, намыливают ей шею, вот, и в таком виде как бы любуются своей домашней утварью. А как-то применяется по отношению вот к чадам своим, это уже пошло потому, как с скотинкой можно обращаться, в общем-то, аккуратно, но она все-таки менее чувствительна, то, конечно, допускали всякие там грубости иногда. То есть могли намылить ей шею там и чем-то, приделывали какие-нибудь специальные щетки там на грабли, там иногда прям граблями их расчесывали. Ну,
1: а вы знаете, тут еще есть это же выражение, вот намылить, уже... намылить шею. Оно произошло несколько другого, не в буквальном смысле, а дело в том, что надеть хомут и загонять до мыльного пота, по идее. Вот, может быть, это они как-то вот кегельные, они переносят это, дескать, я тебе сейчас намылю шею, в смысле, дескать, заставлю работать, там, шкаф почистить, белье от моли обработать, там, помыть машину, скажем, перебрать движок.
0: Ну, на самом деле, это диалекты, в общем-то, разнообразные, и взяты они, видимо, отовсюду, но все они связаны со скотобазой, с этой, с которой, в общем-то. А все это переносится, в общем-то, на человека, и в этом, конечно, самый большой ущерб, который наносится.
1: Ну, давайте послушаем, что на этот час творится в мире кегельных. Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нашей программы Андрей Орлов и МНС кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бах с братом Борисом Анатольевичем Бахом. Сейчас пока что базитолог вышел проверить, закричал сигнализацию автомобиля, он пошел проверить все автомобили. Человек не может остаться в стороне от чужой боли, от чужих проблем. Таков уж он наш базитолог. И речь у нас идет о книге, которая выпускается кафедрой базитологии Института всеведения. Книга называется «Голова как часть тела». Это крупно пишется. И в скобочках чуть-чуть пониже, по центру, мелким таким шрифтом, почему-то готическим, набрано ее содержимое и польза. И, в общем-то, пока Андрей там внизу, предоставим, наверное, слово Софье Анатольевне.
2: Да, вот пока не ушло время, мой брат Борис хотел ответить на вопрос о хитрости, если вы позволите, коллега.
1: Безусловно, безусловно.
3: Да, я хотел ответить на вопрос первого звонившего нам на коробочку радиослушателя. Он задавал вопрос о том, как связана хитрость головы с размерами носа. Дело все в том, что, как мы сегодня выяснили, нос является частью лицевого черепа, стало быть, находится непосредственно в области головы, а размеры его влияют на хитрость в зависимости от окружающей среды, как мне кажется, в зависимости от температуры окружающей среды. Дело все в том, что все знают, при холодной температуре окружающего воздуха нос обычно обильно краснеет. Вот это связано с тем, что расширяются сосуды головного мозга и наполняются кровью. А поскольку нос расположен непосредственно в области головы, то в первую очередь перетекающая в нос кровь попадает именно из мозга. Стало быть, при холодной температуре человек глупеет и теряет остроумие.
2: Немного, да. Это стало если быть, он стало... не живет в... Правильно ведь, Борис? Если он не живет вообще в холодном климате.
3: Да, совершенно верно. Если он не привык. Да.
1: Кстати, тут вот такой момент. Меня тоже это навлекло на мысль. Ведь есть такое понятие, как примитивная хитрость. Ну, из серии такой селянской или посадской, скажем, как-то обмануть
2: именуемая
1: соседа на дрова.
2: В народе смекалка.
1: Смекалка, да. Вот как раз смекалка, как правило, свойственна такой крестьянам средней полосы в зимнюю пору. Ну, то есть, например, пока вот он в бане, он из своей бани выбегает, шастик его жинки, так, к примеру, да, такой весь в рубахе, морда распаренная, это даже уже оккультурно, дескать, морда красная, да?
3: Совершенно верно.
1: Вот, а действительно, вот шнобель оттягивает часть крови к себе, но тут еще момент, ведь поскольку человек замкнутая система, а нос смотрит вниз, получается, что труднее этой крови потом протолкнуться назад вверх. Понимаете, в чем дело? Он же махонький, такой махонький. То есть, видимо, часть крови, если она уж прилила, то есть практически это как эрегированный половой член. Извините за такое, может быть, вульгарное сравнение.
3: Ничего страшного, да, это на самом деле очень похоже.
1: Практически он же сразу вот тоже... наполнен кровью. А, тут пришли, предлагают нас постричь. Никому не нужно сделать стрижку?
2: Мне нужно, но чуть попозже.
1: Попозже, да.
2: Я сейчас не могу оторваться, что вы затронули.
1: Вот этот хвост действительно
2: такую,
1: мешает. Он такой
2: за... мою любимую тему, вот о носах. Ведь мы же говорили в предыдущем часе о проекциях в голове любого органа. Ну, естественно, и носа тоже, да? То есть у человека, конечно, у человека органы дыхания, вообще дыхание как важнейшая функция, она занимает определенную часть там в подкорке. Да, а вы спросите здесь, а какую же часть, например, занимает в подкорке вот эта проекция носа, скажем, свиньи? Да самую большую. Вы знаете, потому что вот у свиньи основным органом осязания и, соответственно, это вообще главным органом жизни является этот ее пятачок. И, соответственно, и та проекция в коре головного мозга, она очень-очень велика. То есть, ну, несравнимым там, скажем, с проекцией обезьяны, у которой огромную часть занимает проекция зрения, потому что обезьяна, она зрительно в пространстве ориентируется, свинья с помощью носа. Так вот, какую часть органам дыхания или, скажем так, прямо носу отводит каждый индивидуум в своей жизни? Правильно? Вот вы, так сказать, вот, Александр, взять хотя бы вас или брата моего Бориса. Вот вы по запаху в пространстве как часто ориентируетесь?
1: Достаточно часто, вот что касается меня, потому что я часто бываю с редакционным заданием в каких-то многолюдных местах, да, скажем, там, на рынках и так далее, где иногда бывает, что и нужно как-то по нужде. Вот, а подобные места, отхожие реально, действительно, в наше время найти только по запаху-то. Действительно так. То есть, если раньше, причем запах был характерный вот тому продукту, который туда откладывался, то есть там канаты, ионы, вот, то сейчас и какими-то дезодорантами пахнет. То есть, в принципе, вот также мы всегда ориентируемся. Я думаю, вы тоже, Софья. Это, например, где-то на улице, гуляя там в вечернем платье. Я вас, кстати, видел тут вчера в вечернем платье, неожиданно так в бархатном, так удивился. Ну ладно, речь не об этом. Так вот, мы, например, по запаху ощущаем, где вот в данный случай жарят хаурма и шашлык.
2: Совершенно справедливо. То есть у вас нос, как таковой, выполняет функции не только дыхания, но и осязания, то есть ориентации в пространстве. И в зависимости от того, как сильно вы полагаетесь на органы обоняния, вот так сильно развита у вас проекция в коре головного мозга, этого самого органа вот вашего обонятельного, правильно? И даже была такая теория, что вот если человек начинает развивать какой-то там один свой орган, друга, ну, там, например, ноги или руки, или там вот, обоняние, или зрение, то, дескать, проекция в коре головного мозга так сильно развивается, что образуются так называемые бугорки или шишечки, которые, очевидно, выпирают прямо на черепе. И якобы даже их можно заметить, и якобы, если знать расположение вот этих самых проекций, то есть расположение шишечек, мы можем зрительно по внешнему виду определить род занятий человека. Это теория спорная, но таким образом мы можем сделать выводы и о хитрости тоже.
1: А скажите, в вашей книге большой такой раздел есть, посвященный пульпации головы, то есть ее простукиванию с целью установления каких-то аномалий по пустотам, по их глубине, потому что я знаю, что вот именно вы, Софья Анатольевна, являетесь, так скажем, разработчицей теории, что ультразвуковое исследование головы, как, впрочем, рентгеновское и прочее, они, в общем-то, достаточно вредно влияют на и телесного болвана. Вот. А вот пульпация, она вроде как бы даже успокаивает. То есть у вас даже есть такой пульпационный массаж, такая голова.
2: Совершенно справедливый. Вот, и очень, да? интересен здесь какой момент, что эта теория, она была открыта специально, так сказать, в угоду феминисткам. Ведь, вы знаете, как можно завоевать сердце женщины? Вот. Может быть, не к месту немного.
1: Подарите ей вечернее платье.
2: Может быть, но я бы сказала, что самое главное, надо женщину успокоить. Вот, и женщина,
1: то есть куда-нибудь сводить.
2: Да, она практически всегда находится в состоянии волнения. И вот успехом наибольшим пользуются те мужские особи, которые умеют ее тем или иным способом успокоить. И вот при успокоении иногда бывал использован метод пульпирования. Вот. А когда пульпировали, обнаружили массу других полезных свойств вот у этой методики. Ну, например, вы ведь знаете, я сейчас забыла фамилию одного ученого, у которого было кровоизлияние в мозг, и практически одно полушарие атрофировалось полностью, и все свои величайшие открытия.
1: Геббельс фамилия.
2: Может быть, это был и Геббельс, да.
1: Одна фамилия, по иронии судьбы. Йозеф Геббельс тоже, кстати, путают их часто, хотя тот, в общем, занимался исключительно схемотехникой и картографией, Геббельс, в отличие от своего более известного коллеги.
2: Так вот, все величайшие открытия Йозеф Геббельс сделал только одним полушарием.
1: Это чувствуется.
2: Обнаружили это только после смерти. Конечно, чувствуется, еще бы не чувствуется. Вот, после смерти. Так, досадная ошибка. Если бы мы знали это при жизни, мы бы...
1: Не допустили бы.
2: Мы бы по-другому взглянули на его открытие. Верно? А с помощью метода пульпирования мы как раз и могли определить бы, сколько полушарий функционирует у этого человека. Да более того, если иметь достаточно чувствительную поверхность на пальцах, то можно определить и какая проекция, какой части функционирует у него сильнее или слабее.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение от Александра Буйнова. Он спрашивает: я владею пульпацией желудка. Ну, то есть, я так понял, простукивает нормально желудок. Как быстро я смогу переквалифицироваться на пульпацию головы и какими теоретическими знаниями я должен для этого обладать?
2: Вы знаете, вам практически не придется переквалифицироваться, потому что это, в общем-то, по большому счету одно и то же. Просто ведь вы знаете, где что находится в желудке. Вам просто достаточно будет позвонить в Институт мозга, который вот в Москве уже здравствует лет 60.
1: Как. Сокращенно им.
2: Да, и попросить там карту, да, черепа, и разузнать там подробно, где какой отдел находится. И сразу же, так сказать, можете и применять свой метод пульпирования. Да, Борис?
1: Скажите, да. Ведь многих смущает наличие в голове, скажем так, беспредельно сплошной кости. То есть, ну вот, скажем, у грудничков у них хотя бы существует родничок там на начальной стадии. В дальнейшем
3: их он... даже три. их три.
1: Вы знаете, я слышал, что встречалось даже и четыре, и больше, но как-то вот эти особи, они почему-то скрываются тщательно. Вот, кстати, вот, Борис, как вы считаете, вот действительно большее количество родничков реально возможно, или это все утка вот этого журналиста, опять же, Йозов, причем много Йозов бампер?
2: Атар.
1: А, прошу прощения, Атар бампер.
3: Нет, конечно, возможно... наличие большего количества родничков, но, как правило, эти новорожденные особи, они не жизнеспособны, у них просто не хватает здоровья, как бы на заращение родничков, ибо очень много жизненной энергии уходит на образование костных клеток.
1: А, скажем, влепить туда пластину какую-то?
3: Это было бы возможно у крепкой взрослой особи. Для грудничка такая операция была бы слишком тяжела. Да.
1: Понятно. Ну, так вот, значит, три грудничка получается, да? И как-то там пульпировать
3: родничка,
1: можно.
3: Родничка, извините, вы оговорились о родничке.
2: Три родничка, да.
1: Я все так о своей семейной жизни задумался, знаете, как-то, да. Так вот, ну что касается...
2: А их трое у вас?
1: Да, все. Ну, как раз сейчас вот позвонили, сказали, объявился еще один. Пришел такой весь грязненький, да. Ну, так вот, что касается, в общем-то... вот это в пульпации. То есть, может быть, пульпировать голову стоит учиться на каких-то сплошь покрытых костью животных. Там, например, на черепашке, на раках, ну, на креветках, наконец, свежемороженных. То есть, каким-то образом. Потому что пугает. Вот он, например, Александр, да, он пульпирует животик постоянно. Там мягко, соответственно. Он перейдет к голове, то есть, и... ну, это тоже...
3: Он может растеряться.
1: Просто растеряться. И будет диагностика неверная. А мы не можем допустить этого. Мы то есть, может быть, начать с пульпации, скажем, черепах. Все-таки.
3: Вот, да, если он хотел бы заниматься непосредственно детьми, то желательно начать с креветок, потому что они ближе вот всего к желудку, они как бы имеют очень мягкий панцирь, так сказать.
1: Мягкий, да, безусловно. А вот что вы думаете, Софья Анатольевна, по этому поводу?
2: Да, мне кажется,
1: судя
2: что...
1: Судя по вашим таким мозолистым пальцам, я вижу, вы, так сказать, пульпацией занимаетесь неустанно.
2: Этих я неустанно пульпирую, да. Но я думаю, что Александр вряд ли на первых порах допустит к детям. Все-таки родители редко... Вот, либо же ему придется пока по детдомам, потому что родители редко соглашаются вот, давать своих детей для экспериментов. Почему-то сами они охотно идут на любую пульпацию, особенно вот эти женщины, о которых вы говорили.
1: Кегельного типа.
2: Кегельного типа, да. Они, кстати, их часто можно встретить на улицах, в общественном транспорте.
1: А также если... можно встретить в теплых странах, например, в Арабских Эмиратах. Они скатываются по таким пластиковым таким, штучкам в бассейны.
2: Да.
1: Обычно лежа на пузике и задорно болтая неэпилированными конечностями.
2: Да, то есть, в общем-то, их легко узнать. А это как раз и есть вот наш штат, наш основной штат, то есть тех сотрудников нашего института, которые соглашаются практически на любые эксперименты. Я вот до сих пор не знаю, какие цели они преследуют, потому что денег мы практически не платим. Вот, то есть, видимо, они хотят принести пользу науке, и вот их пульпировать достаточно сложно, но очень интересно.
1: Безусловно. Да.
2: Детей пульпировать, конечно, легче, но родители не соглашаются.
1: А скажите, вот в любом случае какие-то сигналы к определенному органу туловища поступают из мозга. Мозг, естественно, это, как мы уже говорили, кишки господина головы, да? Вот. В таком случае несколько получается непонятно в том, сколь быстро этот сигнал доходит. Например, если мы отдаем себе команду пошевелить кадыком, мы ее практически тотчас выполняем. Или пошевелить большим пальцем ноги, мы тоже ее тотчас выполняем. Хотя расстояние достаточно большое. Вот существуют, скажем так, некоторые рефлекторные закупорки, в результате которых ближние к кишкам господина головы органы управляются и быстрее, нежели дальние. То есть, ну, например, человек скажет «пошевели ногой», и только к концу этой фразы он пошевелит ногой. Ну, представьте, например, вот я говорю «пошевели ногой». Вот все пошевелили ногой, а никто раньше не пошевелил.
2: Запах пошел сразу.
3: Ну, это детали.
1: Да. Вот. А что касается все-таки кадыка, вот этого странного органа, скажем так, ворот в храм головы. Я знаю, у вас посвящен целый раздел в вашей книге этому предвестнику общения с головой.
2: Да, у нас вообще-то начинается-то издалека эта тема. Начинается-то у нас она, конечно, с вопроса о черном и белом, о женском и мужском, о том, как посеяно было семя мира в темную щель. Да. И так далее. И так планомерно мы, конечно, подходим к КДК, столь важному органу. Да, так о чем вы спросили?
1: А, собственно, о КДК. Как о вратах в мир головы.
2: Да, ну вот вы тут задавали... То есть вы хотите спросить, не мешает ли кадык
1: на пути?
2: Нет,
1: ну тут даже немножко, может, по-другому строит. Вот вернуться непосредственно к строению головы. Можем ли мы считать челюстную систему тоже частью головы? Потому что, в принципе, пища, поступая через ротовое отверстие, далее проваливается вот в минуя кадык внутрь туловища, да? Вот, она минует непосредственного контакта с головой. Поэтому, может быть, все-таки определиться как-то и считать головой то, что находится над носом. Потому что доказано, что, скажем, прыщ, раздавленный над носом, приводит к смертельному случаю. А ниже носа, в принципе, легко обходится. Прыжок или муху посадил на него, и нормально. Через неделю-другую прошло. Совершенно.
2: Нет, вы знаете, у нас есть испытуемые, которые выживают, ничего, нормально. Да и над носом, и где угодно.
1: То есть давите, и никаких проблем, да?
2: Нет, нет, ничего не случилось. Получается с ними, да. Вот. А так если вы уж затеялись разделять, так разделять надо на лицевую часть-то, правильно? И вот эту самую черепную, о которой мы здесь так долго говорили. Да, а вот это вот медленно или быстро, так это вы, наверное, да, хотели о рефлексах, да, поговорить?
1: Да, да,
2: если
1: да,
2: человек это здоров и не относится к группе вот этих женщин, которых мы так часто встречаем на улице, то у него в основном все рефлексы нормальные. То есть, ну, это нормальная, это обыкновенная, обычная часть, которая описана в любом учебнике анатомии, то есть по центробежному, центробежный нейрон поступает в кору головного мозга и дальше по центростремительному к... Условно или безусловно
1: просто
2: рефлекс
1: скатывается.
2: Достаточно быстро, зависит только от ситуации. Если, например, человек находится там в состоянии страха или боли, то скорость увеличивается. Если просто надо пошевелить ногой
1: с целью
2: потрясти атмосферу, то, в общем-то, может и медленно быть. Это уж от вашего желания зависит.
1: Вот к нам на пейдж, еще раз, кстати, напоминаю его номер, 956-32-32, ваше сообщение для абонента 109-279. Пришло сообщение от господина Седова. Мозг не всегда находится в голове. Пример тому динозавр. Дополнительный мозг у него находится в задней части туловища.
2: Ну, я боюсь показаться пошлой, но на эту тему даже анекдотов много. Какой мозг вы имеете в виду?
1: Видимо...
2: Конечно, там есть и спинные мозги, и какие угодно. Это вот из той серии, что мы смотрели недавно кинофильм, английский какой-то, и там говорили, не той головкой думаешь. Это из той же серии, но это не имеет никакого отношения к теме
1: нашей
2: беседы.
1: Да. А, скажите, пожалуйста, тем не менее, меня немножечко это заинтересовало сообщение. Вот в принципе, в вашей книге это тоже обговаривается, но как-то очень уж мудрено по-научному. А вот что касается, почему именно мозг расположен в голове, а вот как в самой, видимо, высокой точке естественного положения человека, ведь, ну, к примеру, у кошки тоже голова самая высокая, да, там только у змеи, там, пожалуй, она одинаковая, но у змеи и деваться некуда.
2: Но это вы имеете в виду вопрос философский или физиологический?
1: Нет, физиологический, безусловно, то есть если, например, мы испытуем его прямо с самого рождения или даже до него, будем растить, предположим, искусственно гомулункус среди кегельных их достаточно много, мы каким-то образом распределим его положение внутри колбы таким образом, чтобы самой верхней точкой у него была какая-то другая часть тела, достаточно вместительная для того, чтобы именно там зародилось вещество, называемое мозг. Ну, пусть это будет, опять же, вульгарно, попой, к примеру, да? Какова вероятность того, что вот это вещество, выбрав, так сказать, все вот данные в своем пространстве геометрически все-таки расположится там, как в самой высокой точке.
2: Не, ну все-таки на попе-то он сидит, на голове мы стоим реже.
1: Нет, а он будет сидеть на голове. данном случае у него уже все спутано.
2: Вероятно, если перевернуть его с ног на голову. Знаете, тут это рационально так природа распорядилась. На этот вопрос, мне кажется, есть только вот философский ответ. Если считать, что внизу больше опасности, и вверху их меньше, то голова расположена от земли подальше, специально, чтобы быть от этих опасностей защищенной.
1: А с другой стороны, и падать выше. Вот, например, все мы помним в детстве, когда нас папа, вот наш с вами, сажал на плечи к себе и носил. Мы же все втроем как визжали, нам было страшно. Затем, подрастя до высоты папы, вот он сейчас уже старенький у нас, там мы там, ну вообще, то есть видно, так сказать, его макушку, нам не нагибаясь, не поднимаясь. Вот. А мы как-то не боимся нести свои вот головы гордо на своих это, сутулых плечах, да? То есть, тем не менее, вот этот инстинкт, когда у папы на плечах носили упасть и ушибиться, он, в общем-то, не исчезло оснований ему быть, а он попросту притупился, потому что падение головой вызывает огромное количество травм на самом деле. То есть, по логике, опять же, мозг должен находиться где-то вот в серединке, там, где брюшко, потому что действительно...
2: Это, вы знаете, тоже такой вопрос отчасти философский, потому что в серединке у нас находится сердце, не менее важный орган. И, может быть, оно как раз наиболее, так сказать, защищено по вашей теории, может быть, оно играет более серьезную роль. Вот если все тело человека, все его так, функции разделить на три основных центра, то есть центр воспроизводящий, это то, что в нижних чакрах или как-то с нижними чакрами связано, мозг головной и сердце, то все-таки вот инициированные масоны, они самым важным органом считали сердце, не мозг. Да, потому что вот они говорили, как у материалиста самой сильной частью является этот нижний центр, который находится в нижних чакрах. У интеллектуала самой сильной частью является головной мозг. Но у человека инициированного и посвященного самой ответственной все-таки частью организма является сердце, которое управляет и тем, и другим. И от того, какой человек, так сказать, в сердце своем. Ну, в общем, вы меня понимаете, одним словом, вот оно как раз и находится в середине.
1: Да, ну, я не совсем, конечно, вас понял. Ну, думаю, наши радиослушатели поняли, о чем шла речь. Вот еще одно сообщение, очень такое, я считаю, остроумное. Шура, пошевелите ногой. Подпись Вова. То есть, очевидно, что Вова тоже на работе у себя откровенно занимает не последнее место среди коллег по юмору и кегельности. То есть самая такая мощная кегля, видимо, там, да?
3: А к тому же ему хорошо, он дома.
1: Да.
3: Не подумал о нас.
1: Вот, кстати, еще хотелось, все-таки, когда вернется наш доктор, видимо, там он занимается, обходит весь Калининский проспект в поисках вот автомобилей, находящихся в каком-то таком бедственном положении, там подкачивает колеса, им он это любит. Вот. Хотелось бы услышать какую-то все-таки диагностику, раннюю диагностику, которую можно самому себе провести в домашних условиях для обнаружения, так сказать, ранней стадии вот этого кегельности и кегельности мышления. Как влияют слуховые аппараты? Спрашивает нас наш радиослушатель. Непонятно, на что влияют.
2: Да,
1: на,
2: вот
1: видимо, на отложение, серы, видимо,
2: влияют
1: в ушах.
2: Да, то есть если слуховые аппараты не мешают проникновению в уши, так сказать, того вещества, с помощью которого образуется сера, то и никак и не влияют. А если мешают, то, видимо, влияют и очень сильно.
1: А вот тут, кстати, господин Седой пытается, я не знаю, насколько у него это получится, уличить вас, уважаемая Софья, в непрофессиональном подходе к нашей проблеме. Бах! Что вы не правы. Этот мозг является копией головного и служит для ускорения ответных реакций и рефлексов.
3: Это о динозаврах речь, да, я так понимаю?
1: Да, о динозаврах. Может быть, как-то вот вы, Борис Анатольевич, прокомментируете, потому что я вижу у вас этот замечательный значок с динозавриком, совпадение это или иначе.
3: Ну, дело все в том, что теория,
2: мы
3: конечно...
2: Мы ждали этого вопроса.
3: Существует такая теория, действительно, наличие дополнительного мозга в тазобедренной части динозавра, хотя это не подтверждено и раскопками это не доказано. Но гипотеза существует, а навеяна она тем, что динозавры все-таки по сравнению с остальными животными, живущими в то время, да и в наше время, обладали гигантскими размерами. И вот время, за которое сигнал опасности мог дойти, допустим, до нижних конечностей от головного мозга был очень большим, то есть длительное время. Вот, может быть, для этого и природа сочинила дополнительный мозг в тазобедренной части для того, чтобы он непосредственно выполнял эту функцию, то есть посылал двигательные сигналы для нижних конечностей в случае опасности.
1: Кстати, не исключено, что основной мозг и этот дополнительный были связаны каким-то биологическим миди-каналом между собой. Вот если бы нам удалось каким-то образом исследовать схему работы и взаимодействия, и синхронизации, может, какой-то там СМПТИ-код у них существовал, да, вот между собой, то мы бы могли таким образом вот некоторым людям, которых так называют попросту заторможенными, да, вот, пересаживать какие-то там путем клонирования создавать чисто механический мозг, который не должен генерировать какие-то идеи, вот, а в основном работать как бы на поддержке функций организма посредством вот этой системы.
3: Да, ну что ж, здесь только дело за наукой. К сожалению, от динозавров нам подсказки ждать, наверное, уже не придется. Дело было слишком давно.
2: Верно. Ну вот еще один очень интересный вопрос, который рассматриваем мы в своей книге, это все же, что такое счастье и как оно связано с головой? Вот, Александр, вы, если хотите, можете предположительно, вот так сказать, как человек извне, ответить нам, вот, в принципе, что такое счастье, как вы вот понимаете это состояние?
1: Ну, в принципе, с точки зрения физиологического состояния, это, скорее всего, какая-то эйфория, вызванная не химическими там какими-то ускорителями данного процесса, вот, а, видимо, например, благостное чувство, которое возникает в результате акта дефекации, акта приема пищи, полового акта, почесывания, в общем, разного вида почесываний и похлопываний, вот. Ну и так далее, то есть также обогрева, то есть, к примеру, вот счастье, мы специально вот людям, у которых как-то недостаток счастья в жизни, вот многие кегельные, они приходят и, как бы говорят, вот жизнь не сложилась, там счастья у нас как-то нету, мы их, в общем-то, на, вот, на этот балкончик, вы видите, выставляем вот сейчас, а затем пускаем под этот большой рефлектор, в принципе, сразу ставим, и вот здесь вот эта грань перехода из холода в тепло в данном случае является мощным таким лекарством против вот кегельных утверждений о наличии или отсутствии счастья. А они как-то сразу теряются, понимают что-то. И, в общем-то, мы часто застаем, что кончаются в окружающих вот магазинах там эти рефлекторы. Вот и много голых уже стоят на балконе. Вот,
2: то есть они как бы мечтают повторить, да, дома это состояние, вернуться в него.
1: Да.
2: Но вот мы все-таки пришли к выводу, что счастье — это удовольствие.
1: Конечно,
2: как бы это ни было. Да. И причем вот в этой своей формулировке оно как бы не различается, да, счастье человеческое и счастье, скажем, звериное. Ведь зверька-то его, если тоже вот обогреть, накормить, он тоже испытает некоторое удовольствие, согласитесь, Александр. Это только человек может испытывать, там, скажем, как вот вы, я знаю, удовлетворение от творческого труда и тоже называть это удовольствием, правильно? А животинку-то ее, как и кегельных наших, их вполне достаточно обогреть.
1: Накормить,
2: успокоить. Так вот, интересные опыты по этому поводу проводил некий Джеймс Олби.
1: Кто же не знает старину Джеймс?
2: Старину, да.
1: Причем ведь он был первым чернокожим, так сказать, афроамериканцам, которому как-то позволили производить исследования в этой области. Правда, потом его убили.
2: И его не минула чаша расизма, да. Вот, дескать, все мы знаем, что...
1: Причем при таких веселых обстоятельствах помер смешнее, чем Барков. Ну да ладно, не будем сейчас о веселом, а то как-то у нас переведется передача в русло веселья.
2: Нет, вот странно, действительно, человек всю жизнь занимался удовольствиями и так смешно почил, так сказать. А чем, собственно, занимался Джеймс Олби, спросите вы? Так вот, он вживил крысе электрод в определенное место под коркой головного мозга. И крыса могла, нажав особую педаль, посылать импульс тока в мозг и таким образом раздражать вот этот самый свой центр удовольствия. «Видели бы вы, — писал Джеймс Олби в своих дневниках, — что происходило с этой крысой. Она бывала по 8 8000 раз нажимала на педаль за час, за один час. То есть плясала от удовольствия, таким образом возбуждая этот самый свой центр. Представьте, это вот как раз к слову о том, как кегельные раскупили все обогреватели. Да, они наверняка решили, что таким образом они могут свой этот центр удовольствия поощрять. Но поскольку мышление линейное или кегельное, они не могли два шага в сторону или влево, там, например, пойти купить себе шоколад или пачку сигарет или там...
1: А вы знаете, кстати, Софья Анатольевна, к чему это привело-то в дальнейшем, что вот эта суета и постоянная беготня между балконом и рефлектором постепенно стала их образом жизни. Это во-первых. А во-вторых, когда наступило лето, попросту говоря, так они пришли к нам за льдом. То есть мозг у них все-таки сработал, что, дескать, нужно где-то достать льда, чтобы дальше играть на этом контрасте. Но получилось, что у них и летом это тоже стало образом их жизни. То есть практически вот... Что это что касаемо линейности, это как старушка, собственно говоря, кормящая голубей.
2: Верно, Александр.
1: Но тут я имею в виду именно голубей, то есть не старушку, потому что если, например, старушки там не будет, голуби там не больше недели будут прилетать на это место, потом перестанут, а вот кегельные, они все равно на это место будут приходить, пока не помрут с голоду.
2: Здесь прискорбно что?
1: Вы... В общем, тут все прискорбно.
2: Да, практически все, да, практически 100% вот то, о чем вы говорите, это сплошная скорбь.
1: Да.
2: Вот, но вы, как и мы, занимаемся экспериментированием, правильно? Мы, да, так сказать, да, не претендуем там на объективность, на целесообразность, нам просто интересен процесс творчества. Но практически ведь тем же самым провоцированием этой линейности мышления или кегельности занимается практически все наше телевидение, когда создает вот эту самую рекламу. Правильно? Ведь там показывают ситуацию удовольствия. Вот. И кегельные бегут в магазин, чтобы таким образом себе эту ситуацию удовольствия воссоздать дома. Вот не могу не вспомнить здесь о прокладках. Это, конечно, очень нужная и полезная вещь. Это каждая женщина знает, да и мужчины некоторые тоже почувствуют.
1: Начинают как-то уже, да, привыкать к этому.
2: Во время зимы, когда вот обувь протекает, скажем, очень-очень удобная вещь, не могу не отметить, и мы пробовали шикарно. Но ведь масса других способов доставить себе радость, правильно? Но никто об этом даже не думает. Все смотрят телевизор и говорят, о, и бегут раскупать. А это очень на руку вот бизнесменам. Поэтому надо вот думать о линейности или кегельности мышления, прежде чем ты собираешься что-то делать. И вот таким образом мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это вопрос об уважении к своей голове.
1: Да, да.
2: Почему-то голова стала, так сказать, мусорной корзиной. Вот если о своем желудке мы знаем очень много, то есть что может наш желудок отравить, то есть мы продукт практически воспринимаем по цвету, по запаху, мы смотрим на него и можем себе представить, стоит нам его потреблять внутрь или не стоит. Если он зеленый, плохо пахнет, то вряд ли мы будем его есть, правильно?
1: Даже иногда ведь как бывает, что, к примеру, нужно пойти прочистить желудок, говорят, или ставим там желудку клизму, чтобы каким-то образом облегчить вот положение как раз вот этого телесного болвана.
2: Но очень мало кто задумывается о том, что поступает в нашу голову посредством вот обоняния, осязания и слуха.
1: А также, вот, ну да, вы назвали, вот зрение еще нужно.
2: Да, зрение совершенно.
1: Безусловно, это
2: да,
1: важнее всего, потому что основная, наиболее яркая информация поступает посредством все-таки вот окуляров. То есть впитывается через них информация даже, ну, насильная. Это из серии попкорна, который вот можно, в принципе, вот окорочковым поедать, даже когда не голодно.
2: Вот, вот именно. Ну так, а эта самая информация, нужная она нам, ненужная, гнилая она, плохо пахнет, или там, условно говоря, если бы мы говорили о желудке, да?
1: Да.
2: Она вся поступает вовнутрь, и вся она там, так сказать, сюда бродит и вызывает вот реакцию, соответственно.
1: То есть же это называется понос в форме каких-то непредсказуемых агрессивных действий. Вот, например, часто показывают вот в телесериале «Дорожный патруль» каких-то обезумевших совершенно людей, которые что-то такое натворили, там с пьяну или там она даже с трезву, и они так как снились, и типа даже не верят в то, что они сделали, сидят как бы не в себе. Все это на самом деле называется вот поносом, попросту говоря, то есть голова. Ну, в данном случае, будем так упрощенно говорить, наелась, в общем-то, несвежих сосисек из средств массовой информации, ее пропоносило вот таким, в общем-то, образом, то есть агрессивный такой выход энергии, своего рода фрустрации, еще это ученые называют некоторые, который, в общем-то, приводит к беде в результате и головы, и телесного тоже.
2: И ведь, да, естественно, у большинства наших слушателей, само собой, напрашивается какой вопрос? Почему средства массовой информации? Откуда человек получает основную информацию? Ведь очень мало кто там гуляет, да, общается с согражданами, как-то там находится в коллективе. Но в лучшем случае раз в месяц он идет к кому-то там на день рождения, да? Вот, собственно, и все общение. Общение с коллегами, оно только на профессиональные или полупрофессиональные темы. А все вот эти самые светские новости, там отчасти там плохо пахнущие, или вообще любая светская информация, она, конечно, поступает из средств массовой информации. Вот надо думать.
1: А еще, кстати, хотел сказать о некоторой такой динамике развития аномалий пищеварения в голове. То есть, к примеру, сейчас в средства массовой информации, в частности на телевидении, приходит все больше людей, которые накушались как раз своей головой продукции, выпущенной практически такими же кеглями, только 5 лет раньше, да? Вот, то есть они уже получают информацию, сильно корректируя ее своим кегельным мышлением. То есть вы можете себе представить, что они выдают. Я вот сейчас, обладая некоторым свободным временем, занимаюсь тем, что хожу на разные телеигры и телепередачи. Вот практически недавно я посетил телевизионную передачу про это, где ее, в общем-то, ведет такая негритянка откуда-то из Уганды. То есть, казалось бы, находка достаточно простая. Взять, значит, женщину-негритянку преклонного достаточно возраста, но молодящуюся, вот, как ведущую, да, дескать, это фишка. К тому же, в общем-то, она из Уганды. Это тоже фишка, значит, может работать, в общем-то, за какие-то там, ну, скажем так, за пончик и за стакан молока, к примеру. Вот, набивается студия молодыми людьми, достаточно неряшливо выглядевшимся, и такими дальнобойщиками, насколько я понял, по телепрограммам. Ну, то есть, например...
2: По всеразличным шоу, да?
1: Да-да-да.
2: Внутри этого Останкина.
1: Их знают по именам, и им очень льстит, что поскольку они везде уже мелькают, они чувствуют некоторую свою элитарность вот во всей данной, скажем так, скотобазе. Достаточно, значит, еще отметить, что ряд таких несколько кегельного типа женщин, которые, вот, ну, скажем так, на момент моего присутствия там и изучения всей атмосферы, ко мне подошло около 5 штук редакторов, главных редакторов этой программы. То есть из них было 2, значит, мужского особя и 3 вот таких кегельки, которые периодически выбегали на подиум перед вот массовкой и всячески отдавали ей команды. Делалось это очень громко, и в этом сквозил какой-то опасный такой эксгибиционизм, в принципе. Вот. С другой стороны, нам же и с вами тоже, Софье, приходилось посещать в давние времена, например, программу «Тема», да?
2: Да, которую, я прекрасно помню.
1: Да, которую вел покойный ныне Владислав Листьев. Конечно, тоже базитическая достаточно была программа, но уровень подготовки и то, что там делалось, был на порядок выше. То есть, что мы сейчас видим? Реально снижение не просто, но говорить об уровне вообще самой программы, это глупо, но даже уровень ее подготовки, монтажа, ведения и порядка. То есть, скажем, если вот этим молодым людям, тема программы тоже была достаточно такая, как им казалось, интересная, это секс, выпивка и рок-н-ролл. То есть одно из этих понятий вообще не существует, я имею в виду секс. Вот. Выпивка — это вообще относится к разряду продуктов питания. Вот. А что касается рок-н-ролла, то тут представления у всех разные. То есть это и стиль музыки, и, в общем-то, на самом деле тоже такого не существует. Поэтому вот эти, даже, предположим, если бы они существовали, что вот эти молодые люди, ну, могут знать, скажем, о сексе? Естественно, ничего. Поэтому им были, естественно, заготовлены вопросы на бумажках, которые они должны были зачитывать. То есть уровень практически такой. И вот, значит, угандянка, она вот сидит и всячески заводит эту публику, дабы каким-то образом создать атмосферу веселья.
2: И получается, да? Или нет? Я не была на этой программе пока.
1: Вот вы знаете, я как-нибудь обязательно вас сложу, если мы посмотрим вместе. Вообще сейчас их очень много, таких телевизионных программ, где варится, скажем так, суп для головы.
2: Загадка для меня. Где берут они зрителей? Ведь программ море. Неужели так много зрителей? Или это все одни и те же личности, как вот мы в свое время путешествовали по всем шоу с целью выявления лучших?
1: Ну, практически, да. Практически массовка, насколько я, как я уже выше сказал, она очень так хорошо знакома вот с Угандийкой и с Кеглями, вот главными директорами, ведущими. Естественно, они перетекают из программы в программу, из там канала в канал. Вот. Ну, то есть это практически становится стилем и смыслом жизни данных людей. Ну, как, например, для некоторых кеглей вправить гусеницу или там отрезать хвост, да, так для этих то же самое. Вот, например, игру это что, где, когда, где, например, сейчас лиши этих возможностей участвовать в этой игре. Смысл жизни для них будет утерян. Практически они будут приходить к нам и просить, чтобы им дали, значит, рефлектор и балкон открыли. То есть они будут туда-сюда.
2: Нет, вы знаете, я могу предложить гораздо более квалифицированную работу для них, потому что вот у нас в институте всеведения очень налажена работа в отделе информации и справки.

0: Напоминает вот супы такие в пакетиках из черных китайских грибов, то есть по своему качеству практически, естественно, они в себе ничего не носут, не несут, поедание их, в общем-то, волю-поневоле приводит к желанию организма вывести образовавшиеся в результате шлаки. Эти шлаки могут быть даже не вредными. Вот, соответственно, организм тратит силы, ну, то есть они тужатся, во-первых, да, во-вторых, значит, вытирают, садятся, встают, да, бегают и ищут, где можно, знаешь, отложить это все. То есть все это сжигание калорий происходит. То есть из-за чего, в общем, телесный болван худеет и становится ему не в моготу под конец. А вот эти люди, которые, как вы сказали, массовка, да, для вот этих, они, в общем-то, может быть, и хитры, в том смысле, что они решили стать составляющей этого супа, то есть тем самым избавив себя от необходимости этот же суп поглощать. То есть и в конце концов, когда, например, по старости, если вдруг что-то где-то изменится, обстановка, естественно, они смогут свой срам какой-то объяснить тем, что а мы внутри вот этого всего были, мы как-то вот, в общем-то, дескать, наблюдали это и стебались.
1: Получится ли у них?
0: Ну, конечно, вряд ли, поскольку кегельность уже сейчас вырисовывается под одеждами, то есть там у многих.
1: Да я вот не знаю, это надо как-то тоже очень хорошо управлять своей мимикой, чтобы так с честным выражением лица сказать запросто. Мы вот стебались. А стебались ли тогда те редактора, которые не позволили вам, Александр, объявить свое научное звание и ученую степень?
0: Да, тоже вот это парадоксально. То есть как раз я попросил, что, дескать, давайте я объявлю себя как настоящего ученого, того, кем я являюсь, то есть заместителем директора кафедры базитологии Института всеведения, собственно говоря. На что мне сказали, что нет такого института, мы о нем ничего не слышали. Я говорю, а слышали, а что-нибудь об институте вот, картографии и схемотехники под управлением Геббельса? Они говорят, ну, слышали, только не слышали, что Геббельс возглавляет. Я говорю, а слышали ли вы что-то об их проектах? Нет, говорю, так значит, вы, по сути, слышали звон, да не знаете, где он. Вот сейчас, я говорю, вам звякнул про Институт базитологии. Чем, говорю, мой звон хуже вот того, который вы принимаете как-то, как вам кажется, всерьез. Вот, но так и не смог убедить их, значит, смысл их слов, почему они не приняли мое предложение, был в том, что угандийская вот женщина не сможет просто выговорить такое сложное словосочетание.
1: Да, вот. Очень интересно. А вот я, кстати,
0: сказал им, давайте я приведу как бы человека, который сможет выговорить, и пусть он проведет эту программу, потому что по большому счету особого труда... Да, еще я хотел сказать касаемо ведущих вот всех этих шоу, то есть постепенно складывается такое мнение, что, хотя я понимаю, конечно, что это некая такая, ну, срамота, и многим, может быть, не понравится то, что я сейчас скажу, но постепенно реально начинаешь понимать, что и в этом мире приготовление такого, ну, прокисшего бульона для желудка головы, появляются свои мощные шеф-повара, там, например, латвийский паренек, это, который кушает сметану, и латвийские женщины, кстати, они туда-то мочатся, ну, специально, чтобы, ну, не полностью, а так чуть-чуть, чтобы как-то добавить жизненных соков, и вот еще...
1: А может быть, кстати, для того, чтобы стойкость вкуса поддержать?
0: Да, ну, я это имел в виду, как...
1: Очень фермент стойкий.
0: Да, да, да. Вот, и второй вот парень с носом такой, который заставляет всех раздеваться, армянские гвозди у него передачи еще.
1: Да.
0: Практически получается два уже шеф-повара, реально. То есть, в принципе, даже во всех вот этих бульонах появляются люди, которые реально могут хотя бы подать не просто тухлый бульон, а забить там солью и приправами этот бульон, что он хотя бы не будет столь зловонен. Ну, кстати, вспомните, вот такая была телевизионная программа «Эти забавные животные». Поначалу ее вела, в общем-то, какая-то кеглеобразная такая женщина,
1: а
0: похожая
1: потом
0: на
1: наша
0: орех.
1: Коллега Алиса Трагопанова, да?
0: Потом, да.
1: Которая после... написала книгу «Они должны жить».
0: Да, да. А после нее, ну, она практически провела полпередачи. Прям с записи ее вывели, сказали, не подходите, и взяли снова вот литовского паренька туда. И, то есть, так нормально он добавляет туда укропа, то есть, всего. То есть, они как-то едят вполне нормально. Но вообще все, что делается на животных и на детях, это беспроигрышный вариант. То есть, кстати, вспомните новогоднюю программу, где, значит, с собралась огромная куча монстров в одной студии. Вот, знаешь, один какой-то в такой водежке, ну, какой-то, в общем, похожий на педераста человек, выдрал у бегающей курицы перо, там прямо у живой курицы.

0: Почему-то это всех присутствующих монстров очень позабавило. Другой обозвал, значит, тигра маленького чудовищем там. Вот, хотя, в общем-то, лицо данного гмулу... ...956-30-2-32, абонент 109-279, это номер нашего пейджера. Композиции на заднем плане в исполнении гип-попа чешского композитора Брюговича. Их два. Один брат его, другой, в общем-то, сестра, но оба композиторы. Да, мы продолжаем нашу встречу с Андреем Орловым, базитологом, Софьей Анатольевной Бах, МНСом кафедры базитологии Института всеведения, и братом ее Борисом. Вот, и я остановился, собственно, на человеке с силиконовым лицом, терзающим тигренка и говорящего о нем какие-то чудовищные вещи. Кстати, вот этот человек с большим носом, он тоже принимал участие в выдирании пера из животного по имени курица. Это всех резвило, присутствующих в зале и пьющих шампанское. Но, с другой стороны, вот этот акт выдирания пера, он тоже был своего рода таким красным перцем в протухший бульон для головы.
1: Саша, вот что хотела у вас спросить уже давно. А вот эта ваша благая миссия хождения по телешоу, она как бы не есть ли тот самый вот протухший бульон? Вот как вы оберегаетесь от того, чтобы получать там ненужную лишнюю информацию?
0: А, ну, я выхожу, как правило.
1: Часто?
0: Ну, тут скорее вот нужно было бы спросить, часто ли я захожу.
1: Ага.
0: Вот. Ну, в принципе, тут дело в том, что сама природа и атмосфера, она каким-то образом пытается наладить естественные отношения между индивидуумом, зашедшим туда впервые, да, и вот постояльцами, дальнобойщиками. То есть, к примеру, от приборов, называемых софитов, ну, почти Софья.
1: Да.
0: Там рано или поздно...
1: В честь меня,
0: наверное. Нет, ну, в честь вас, видимо, названо Солнце.
1: Или Софийский собор.
0: Да, безусловно, и Софийская набережная.
1: Даже город София.
0: Секунду, да, Борис.
2: Нет, я просто хотел в шутку добавить, что даже, может быть, компания Microsoft имеет какое-то отношение к сегодняшней вашей гости и моей сестре.
0: Да, да, ну вот, ну, собственно, вот от этих самых софитов там становится невыразимо душно и жарко, и поэтому, в принципе, новичку с непривычки от воли-поневоле приходится выходить в более прохладное место.
1: Хотя, возможно, это как раз и есть лечебное пропотевание, то есть вот, оно выгоняет как бы.
0: Да, но к этому нужно подготовиться. Дело в том, что они там, все статисты, они очень волнуются. В основном, кстати, волнение происходит не из-за того, что они скажут, поскольку, как я уже говорил выше, а все вот вопросы, в основном умные вопросы, они, опять же, умные, как кажется, главным пяти редакторам и редакторшам киглеобразным, они задают с бумажки. Вот, а в основном у них волнение за свою внешность.
1: Ну, как сегодня мы с Борисом тоже все вопросы тебе, Саша, задали с бумажки.
0: Ну,
1: что же в этом особенного? Мы подготовились к радиопередаче.
0: Ну, вот так они в основном волнуются за свою внешность. Так я, например, наблюдал слева совсем молоденькую особь женского пола, которая вот, пока к ней, значит, пробиралась негритянка из Уганды с микрофоном, она вот эта вот, значит, особь периодически нервно то снимала с себя склянки, то одевала, то поправляла челку, то отправляла. То есть и к моменту, когда вот нужно было задавать вопрос, она, в общем-то, полностью так уже скукужилась.
1: Рассредоточилась.
0: Да, то есть поэтому волнение там происходит постоянно, из-за этого происходит пропотевание. Поскольку я был сторонним наблюдателем, то я, в общем-то, ощущал только какую-то жуткую духоту, поэтому мне приходилось, в общем-то, выбегать, курсировать туда-сюда. Это вызывало восторг, кстати, у киглеобразных, поскольку я создавал хоть какие-то дуновения ветра. Вот, и у меня, кстати, создалось еще впечатление, что, ну, вот такие частые вызовы, там они зажигают зажигалки, чтобы вызвать, дескать, угандийку. То есть она, значит, то есть изначально складывается ощущение, что она просто хочет покурить и бежит на огонек зажигалки, и кого-то вот ее вместо микрофона — это сигары. Я даже подумал, что она курит так это много, но дыма нет. Вот, потом я понял, что они этой зажигалкой подзывают ее к себе в качестве такого живого вентилятора, потому что если она к ним подбегает, все-таки какое-то шевеление воздуха вокруг происходит.
1: Да, да, совершенно справедливо. Вот вы сейчас, кстати, тут упомянули о сигарах, может, это не совсем уместно, но, вероятно, следующая наша книга как раз будет посвящена проблеме курения.
0: Вот, кстати, извините, тут Соня пишет: Александр, вы ошибаетесь, Игги-поп румын. Соня, а вы невнимательно слушаете, я про Игги-попа ни фразы, ни слова не сказал. Я сказал про чешского Бреговича и про сестру его, сестры.
1: Ага, да.
0: Причем ты Игги-поп или сказал?
1: Песню поет, сказали, исполняет Игги-поп.
0: А я сказал, что Игги-поп румын?
1: Нет, этого ты не говорил, нет.
0: Так что, Соня, пришлите ваши паспортные данные, чтобы я мог послать в суд документы все. Да, ну так что, у нас сегодня, значит, речь идет о новой книге, о вашей новой книге,
1: да,
0: которая...
1: Пока да, пока вот никак не может подтянуться доктор Базет для того, чтобы ответить на
0: ты
1: два...
0: Ты расплескался полностью,
1: да,
0: видимо.
1: На два основных вопроса, которые тут созрели у слушателей. Я вынуждена рассказать в двух словах о той новой книге, которая будет, вероятно, посвящена проблеме курения. Ведь, как вы знаете, не столько даже курильщику нужен никотин, сколько его вот сильно заботит этот процесс сусания сигареты. И вот когда он, так сказать, сосет, он возвращается в то самое пубертатное состояние, когда был защищен матерью, сосал свой пальчик или там ее грудь и чувствовал себя комфортно и успокоенно. Правильно? Вот. Так вот, именно этой проблеме будет посвящена наша книга, и, вероятно, даже...
0: Мы... Это уже следующая книга, простите, я прослушал.
1: Да-да-да, конечно, вероятно.
0: Это, по-моему, как раз вторая по счету, не считая вот методичек ваших для массовых зачтений вот в школах и ПТУ.
1: Методичек у нас 2013.
0: Да, вот, да, я...
1: По всем основным проблемам мы выпустили методички, да.
0: Вот это полный уже сейчас выходит, так сказать, обобщенный, то есть уже такие самые нужные конспекты из всех методичек, да,
1: все-таки?
0: Методички, да.
1: Согласитесь, это, как ни крути, а более-менее профессиональная литература. Вот, а книги, они как бы вот в данном случае пишутся для массового читателя.
0: Да вы так не волнуйтесь, никто же не собирается с вами спорить.
1: Нет, я просто думаю, позвонил ли Дима домой.
0: А, ну, мы узнаем, мы пошлем курьера, да, лучше.
1: Да. Маме.
0: Да, да, да, да, все будет, не волнуйтесь, да, продолжайте.
1: Ну так вот, даже разработали мы там... так сказать, своего рода замену настоящим существующим сигаретам, представьте себе.
0: Так, так.
1: Да, и сигареты эти будут выпускаться на сей раз не для здоровых, а для больных людей. То есть это своего рода будут такие ингаляторы. Для больных какими-нибудь кишечными заболеваниями мы будем выпускать специальные сигареты, которые будут набиты, трубочки или палочки, которые будут набиты специальным лечебным сбором для улучшения кишечника, для кишечных больных, да, вот он курит, и в это самое время у него происходит процесс лечения.
0: То есть ингаляция, другими словами.
1: Совершенно справедливо. Да. Ингаляция, то есть таким образом он, во-первых, удовлетворяет этот свой сосательный рефлекс, который номер один в проблеме у курильщиков, а во-вторых, он тут же и лечится. Вот, например, если сердце у вас больное, мы будем выпускать специальные сигареты с кардамоном. Вот таким образом вы сможете там улучшить вашу сердечную деятельность. И так вот прям по всем заболеваниям. Гинекологические сборы, я думаю, особой популярностью будут пользоваться.
0: Вот, кстати, нам на пейджер пришло сообщение: уважаемый, сколько лет Софье и ее многословному брату Борису, и где можно приобрести их книгу? Ну, я думаю, вы возьмите, пожалуйста, все ручки и бумаги, потому что в конце программы мы вам назовем несколько адресов и телефонов, где, в общем-то, вы сможете хорошо поживиться вот разной печатной продукцией, да? А вот скажите все-таки, Софья, возвращаясь к проблемам головы, вот ведь, опять же, все никак получается такая неувязка, и проблема волнует наших радиослушателей кадыка. Вот является ли кадык необходимым условием для того, чтобы отдельно определять туловище от головы. Потому что ведь, ну, к примеру, вот у червя кадыка нет. Поэтому мы не можем так с полной уверенностью утверждать, что вот это у него голова. Мы можем говорить, это значит конец переднепроходной, это заднепроходной. И то он туда-сюда ходит, как хочет червяк-то. Он же туда-сюда,
1: вы знаете, кадыка нет практически ни у кого из тех, у кого есть хорда. То есть то, что мы называем позвоночным столбом. Столбов, на самом деле, два у человека. Mm-hmm. Один спереди, как вы знаете, а другой сзади. Mm-hmm. И, значит, вот если центральная нервная система – это есть как бы вот тот самый задний столб, то основные функции дыхания, пищеварения осуществляют все-таки, согласись, не задний позвоночный столб, не задний столб, а передний.
0: Безусловно.
1: Тот, который
0: безусловно.
1: Мы называем, образно говоря, там, кадыком. Или кадык – это вот та часть, которая видна нам. Вот. Он же откуда-то выходит и куда-то идет, согласитесь. Но ничуть не конечно, менее важный конечно. Орган, чем вот позвоночный столб.
0: Это очень исчерпывающий ответ. Вот, кстати, такие сообщения приходят на наш пейджер. Еще раз напоминаю его номер. 956-32-32, абонент 109-279. Вот следующий вопрос.
1: Даже знаете, какой тут еще одну мысль?
0: Нет, я пока что даже не догадываюсь.
1: Вероятно, упустила я, что вот, так сказать, материальной нашей сущностью и заведует в основном распределение вот материальных благ по организму, заведует в основном кадык, да, а вот всей духовной деятельностью в основном, так сказать, позвоночный столб, то есть психика относится ведь в основном к позвоночному столбу, правильно? А распределение там пищи, питания, воздуха, это все как-то с кадыком непосредственно связано. Таким образом, вот мы подошли к основному вопросу нашей сегодняшней беседы о материальных и идеальных клапанах, проводящих внутрь головы, так сказать, основные сами знаете что.
0: Борис Анатольевич, капните, пожалуйста, Софье две капли. Вот. Спасибо. Так, по предоставленному этой фирмой оптическому каналу из Московского института нейрохирургии на Запад было передано 8 километров спинного мозга. Это такое сообщение. И оставлено какие-то целые куча цифр, мне непонятно. Вот, видимо, это сообщение для вас, Борис Анатольевич, потому что тут очень много. Вот вы тут собираете... Вот, например, большое спасибо, Борис, сообщение. Теперь вопрос ко всем. За что вам спасибо-то? А, за капли, видимо. Видимо, да. Правда ли, что после смерти мозг несколько часов живет и функционирует, но из-за невозможности притока крови к мышцам движение ногой невозможно? Подписался Седой.
2: Нет.
0: Сейчас, секунду, я все забываю, извините. Вы вот эту заслонку отодвиньте, это у нас антизаплевочное стекло у микрофона.
2: Спасибо, да, вот я справился. Нет, вы знаете, насчет мозга утверждение крайне ошибочно. Редчайшие случаи действительно были зафиксированы при утопании в проруби. Действительно, при окружающей температуре воды около минус 5 градусов, действительно мозг сохраняет жизнедеятельность. Ну, как правило, не более 45 минут. Это был рекорд. Вот буквально в подмосковной деревушке утонул рыбак. Вот, и, в общем-то, ожил буквально через полтора часа.
0: Ну, так это же объясняется тем, что он так утонул при весьма смешных обстоятельствах. Он, в общем-то, провалился в эту прорубь. И таким образом получилось, что у него голова торчала все-таки снаружи. То есть он, насколько я знаю, то есть его телесный болван умер от переохлаждения водяного, от полопа капилляров, тогда как вот... То, что мы называем головой, оно так торчало снаружи проруби, и даже, в общем-то, ребятишки его нашли, один другому говорит, деревенский такой паренек, дескать, смотри, Федосей, какой большой снежок, сам за ботву, а это, в общем-то, голова этого рыбака, так его и обнаружили, она такая уж припорошенная была. Может быть, все-таки, если вот организм в целом подвергся бы таким же испытаниям, как вот это его телесный болван, то, глядишь, и не ожил бы, а?
2: Может быть, конечно, но спорно, потому как ведь выяснить-то сложно, не будешь же живых людей испытывать так.
0: Ну, есть же группа подопытных, вот, например, тех, на ком уже подавили выше носа прыщи, можно как-то сподвигнуть к следующему подвигу во имя науки.
2: Ну, им, да, им уже ничего не страшно, но опять же, все-таки какие-то рефлексы жизненные сохраняются... Не знаю, сложно, мне кажется, вряд ли.
0: А вот, например, такое выражение расхожее как-то «у меня потерян интерес к жизни». Вот в данном случае считается ли потеря интереса к жизни, потерей как раз вот этого, как вы сказали, рефлекса к жизни?
2: Нет, это совершенно разные вещи. Это вообще заблуждение. Люди, когда утверждают, что я потерял интерес к жизни, это, знаете ли, это...
0: Софистика, опять же, от слова
2: «софия».
0: На кокетство
2: смахивает, да.
0: Да,
2: это смахивает на
0: кокетство. А что скажет наша Анатольевна? Давай, Анатольевна.
1: Я посплю немножко.
0: А, то есть, ну, понятно, да. Хорошо, мы-то обратимся к нашему пейджеру. Что тут у нас, что нам пишут? Значит, опять же, сообщение следующее. Софья, видимо, вас подвигли каких-то кегельных на мысли. Софья, будьте так добры, передайте привет малышу от Карлсона. То есть, по-моему, это писал ребенок. Скажите, Софья, у вас есть внебрачные дети?
1: Да, пожалуйста, да. Передаю привет. Только не знаю я, что это за шутки такие.
0: Дальше тут это про какого-то Александра и дуэт. Лучшее средство от курения – 20-ведерная клизма. Тоже такой, в общем-то, пришел как раз Андрей Орлов. Мы просто в данный момент занимаемся изучением посланий, приходящих на пейджер, и видим, что пришло как раз во время рассказать о самостоятельной диагностике раннего кеглирования, потому что проблема эта, судя по сообщениям, очень остро стоит. Например, Борис, вода не может быть при температуре минус 5 градусов в земных условиях, это только лед и ничего более. В этом нельзя утонуть, говорит Седой, в чем он не прав, поскольку, в общем-то, если вода проточная, она и до 30 у нас доходила.
2: Совершенно верно.
0: Да. Кстати, сухой лед, мы даже тоже... Вот
2: особенно в горных речках вода бывает опускается на более низкую температуру.
0: Безусловно. Ну вот насчет диагностики, я думаю, самое время кегельности в домашних условиях. Может быть, какие-то у вас есть там рецепты. Потому что мы уже капнули, Софьи. Вы не хотите?
3: Ну, для самодиагностики необходимо избавиться от предрассудков для начала, поскольку вот всем известно, по мере развития бодхитизма и, как бы сказать, произрастания из грудничкового возраста происходит накопление всяческих предрассудков и мифов, которые, в общем-то, формируются в устойчивые понятия, такие как «вы здесь не стояли» там и тому прочее.
0: Поговорки и пословицы занимают,
3: да,
0: отдельное место.
3: В таком состоянии диагностироваться, это прям вот все равно, что в воду войти и феном сушиться, там вот по уши войти, так вот. Поэтому диагностироваться невозможно. Для этого нужно, например, в некоторых условиях, например, в наших лабораторных условиях проводят временную трепанацию черепа, то есть извлекают мозг, прочищает его вот этой клизмой, которую наш лаборант прислал на пейджер. Он, его посадили караулить эту клизму, ему оно уже в глазах стоит, он не знает, что с ней делать. Вышлет тебе на пейджер там всякие послания дикие. Вот, ты ему скажи, чтобы он, в общем-то, соблюдал бдительность, крепился, потому что скоро подойдут
0: и
3: наши...
0: Проверка начнется
3: на обследование, да. Поэтому ему придется работать за троих. То есть и забудет вообще про пейджер, про твой, как вчера был.
0: Да, да.
3: Вот. А в этом случае мозги, значит, извлекаются, помещаются в специальный сосуд с физраствором, проводится промывание их мозгов. Вот. И дальнейшее, значит, научение, как, значит, диагностика проводится. То есть оставляется им один модуль там мозг, который, в общем-то, управляет сознательностью как таковой, и все, что связано с бодхитизмом, временно, значит, помещается в колбах с физраствором и находится там в агрессивной среде.
0: А извините, тут сразу у всех наших радиослушателей должен так подняться вопрос, касаемый вот охранности и сохранности вот этих как раз колб с агрессивной средой. У нас сейчас же там масса там
3: хищения
0: радиоактивного.
3: Даже если у нас происходят какие-то утечки, аварии вот, да, по вине мозжелконторы, то всегда это только на пользу, поскольку люди, потерявшие эти модули бодхитизма, они нам приходят и с детским, в общем-то, восторгом говорят, как им становится жить легче. То есть они заново начинают Ну, то есть они регрессируют до состояния грудника, и они там уже опять не ходят, как бы, и ходят, если только ходят, то под себя, то они полностью счастливы, вот. И лишены всякого самоуничижения там, и всего того, что обычно происходит в базитизме, то есть самоуничтожение путем там самокопания и копания в окружающих и так далее. То есть вот диагностика в таком состоянии, да, она очень хорошая. То есть когда человеку там, например, если базитическому, ну, не составляет труда внушить, что он там какой-нибудь неполноценный идиот, то здесь, в общем-то, до этого добиться вообще невозможно. То есть попробуй там. Это нужно ребенку обычно говорят там ежедневно в течение нескольких лет, что он идиот. Только тогда он начинает понимать, что он идиот, и то по мере того, как он достигнет подходящего возраста. То есть, когда он в половую зрелость входит, тогда он уже становится идиотом там полным. А до этого он, в принципе, просто пытается вынашивать себе это и найти. А почвы нет, поскольку гормоны еще не поступают. Как начали поступать, так все. Вот он тебе идиот и готов.
0: Практически, да. Скажите, вот отдельный вопрос в вашей книге занимает, так сказать, проблема измерений. В частности, измерений температуры. И вот действительно я подметил, какая странность. Вот в разных местах земного шара принято изменять температуру разными способами. Ну, например, у нас под мышку суют, значит, прибор где-то, значит, в анал, а где-то и в рот. Вот не могли бы вы пояснить?
3: Но мы температуру измеряем, же, да, например, вот. У нас всегда за окном висит, и она измеряется независимо уже от анальных каких-то проявлений. Она все время у нас почти изменяется.
0: Везде там.
3: Да, а в чем персональность этой температуры? Вы спросите.
0: Да,
3: вы будете,
0: конечно,
3: правы.
0: Безусловно.
3: Со своей стороны. Они подходят, и каждый на свое усмотрение интерпретирует то, что они видят за форточкой. То есть они подходят, смотрят на прибор и докладывают, что они там видят. Если у нас серьезное отклонение, то человек отправляется на промывание на очередное, после чего он приблизительно уже нормальные как-то данные сообщает нам. И мы делаем заключение, что он почти здоров. То есть он может надеяться, что со временем у него произойдут какие-нибудь серьезные сдвиги, и он будет готов как бы для таких дискретных временных вылазок. Там за Хэллоуин мы их отпускаем, они бегают. Мелочим выдаем.
0: Ну, правильно. Во-первых, это все-таки какие-то упражнения. И плюс интерес к жизни легко произносимо.
3: Да. Ну, потом у нас там существует кабинет тренинга. Они могут всегда зайти, потолкаться там в очереди. То есть мы создаем искусственную очередь куда-нибудь. Они могут там в невроз впасть. Ну, таким образом, как поддерживается нормальная жизнь вот у нас там в этом микромире таком.
0: Вот, кстати, пришло сообщение на пейджер, непосредственно связанное с всем
3: вышеванием. Он у тебя в голове, что ли, встроенный?
0: На пузике.
3: Так моментально реагируешь сразу на эти сообщения?
0: По-украински сексуальный маньяк называется Писуньковый злотень. Я думаю, да, полезно вам это будет знать. Я предлагаю вот обратиться к прослушиванию телефонных звонков.
3: В древних, в этих славянских всяких там языках много всяких аналогий непосредственных было до неприличия. Поэтому в украинском...
0: Я уж боюсь сказать, как по-русски будет звучать слово «узрень». Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Да-да-да, говорите. Только громче, а то выключу.
0: Нет, я все-таки выключу, плохо слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хочу вас поздравить.
0: Нет, пожалуй, тоже выключу, плохо слышу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Объясните мне, пожалуйста, как человек...
0: Хорошо слышно.
5: Как человек может впасть в невроз?
0: Извините, еще раз погромче вот это же, потому что плохо расслышали.
5: Значит, ваш товарищ путает сознание сознательностью, как можно впасть в невроз.
0: То есть ничего не слышно, еще
3: впасть,
0: раз, еще
3: раз. Впасть в невроз, он спрашивает, как может он. Это образное...
5: Образное, это недопустимо.
3: Стандартный
5: специалисту, извините.
0: Вот недопустимо специалисту, он сказал. Это уже я продублировал.
3: Да, но мы пытаемся донести до слушателя в привычной для них форме, поэтому мы применяем подобные сленговые выражения, как впасть там в невроз или впасть там в сон.
0: В немилость, к примеру. Да. Вот у нас все вот определитель номеров стоит, и все впадают в немилость. Кого плохо слышно, мы теперь выключаем. Ну что, еще телефон звонит?
3: Отправляем на обследование, на принудительное. Там и объясняем, как впадают люди.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Дело в том, что вот только часть Кремлевской стены украшена красивыми скульптурами, а значительная ее часть совершенно оголена. Вот я предполагаю остальное пространство украсить скульптурами, иллюстрирующими вот книгу ваших гостей.
3: Нет, остальная часть будет украшена остатками частей тела, вот которыми украшена та часть, которая украшена.
0: То да,
3: их еще, в общем-то, готовят, потому что приходится много татуировок сводить и так далее, чтобы это все выглядело достойным образом. А потом уже это будут переносить на художественный манер, там, в бронзу и железо, и тогда уже будет у нас украшено. Ну, то есть, попросту говоря, если морда Кремля украшена лицами, то задняя часть будет, соответственно, другими органами украшена, и все будет гармоничным у нас.
0: Это справедливо.
3: Да.
0: Целиком архитектурно, кстати, баланс ощущается.
3: Да, и птицы повсюду будут двуглавые.
0: Да, вот это очень важно.
3: Ну, пошли дальше, говорят, и трех тоже.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста. Нет, пожалуй, плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Хорошо меня слышно?
0: Очень плохо, я вас выключу.
7: Давайте погромче, я буду говорить.
0: Только очень громко, да.
7: Значит, вот что предпочтительнее носить дома?
0: Простите, еще раз вот по разборщине.
7: Что предпочтительнее носить дома? Какой головной убор?
0: Ага.
7: Вот я, например, хотел бы носить сетку. Можно ли носить сетку дома?
0: Сетку?
7: Да.
0: Спасибо. Ну, вообще сетку носят, как я знаю, после укладки волос и мытьем шампунь. Вот Шелленберг, в частности, был по сеткам такой и дальнобойщик постоянный. Мода-то оттуда пошла. Вот почему, кстати, авоськи все ушли? Поскольку был дефицит достаточно бигудей и прочих таких предметов, они укладывались авоськами. Потом это, в общем-то, просекли это дело и съяли из продажи. Нерационально используют. Они, бывало, набьют рыбу, засолят, а ее никто не ест, а? Что делать?
3: Ну, на самом деле... определенного рода узоры или геометрически нанесенные какие-то координатные такие символические вещи, типа сетки или же квадрат кепки, разукрашенные там какими-то кубиками, квадратиками, это, в общем-то, есть рефлексия вот принудительных этих, в общем-то, создание маяков, одним словом, на основе того, что они прилетали и их обязали, просто говорит. Выходить оно нам тяжелее ориентироваться, да и дабы создать вот нормальную координатную сетку, необходимо было создавать такие квадратные, как бы на маяках, в общем-то, такие вот у них разлинованные.
0: Потому что были же эксперименты, кому вот такого ставили, просто посредине неразмеченного, и он как-то ходить начинал кругами. То есть исходился к центру опять. То есть у него происходило вот так, вот так, вот так, и опять к центру, опять пошел к центру. То есть он в результате не мог выйти никуда вот в лучевом направлении, все по кругу. Это парадокс, кстати, вот такая цикл. Личности походки была как раз наружена введением, в общем-то, вот этой картографической сетки, что вполне справедливо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Меня слышно, я так понимаю, нормально, да?
0: Да, хорошо. Да.
8: Вот, это как раз вот звонит Карлсон. Вам огромное спасибо за привет. То есть я немножко залетел здесь. Вот. И насчет сетки я хочу сказать. Сетки сейчас уже ушли в небытие, я бы сказал. Вот. Появились нихренаськи. Ну, в курсе вы, наверное, уже. Ведь об этом не раз передавали посредством радиовещания, так сказать, телевизионного такого. Вот, то есть сетки уже нету сейчас.
3: Я думаю, что среди пользователей, или принудительных пользователей, да, вот этими вот координатными таблами и прочими маршрутизаторами для тех, кто прилетает и улетает, в их среде существуют определенные моды. То у них там сетки, то у них еще что-то, вот то, что он называл. А глядишь, еще что-то появится. Но поскольку эти люди, в общем-то, периодически приходят и уходят, они как бы, в общем, нестабильно живут здесь. И, соответственно, к ним как-то большая часть с недоверием относится. Ну что, он сегодня походил он в этой, ну, в табле, да. А потом раз его и нет, его забрали там.
0: А внимание на себя обратило.
3: Пока нужно он там думать, напишет, да, все уже эти отчеты.
0: А вот скажите, вот в данном случае, вот прямо вот сейчас, вот, который мы все тут восьмером сидящие наблюдали, вот, как бы, может быть, пульпация какая-то нужна все-таки, ну, для какой-то диагностики, потому что так вот прям сразу, если мы перейдем к трепанации, да, вот там, скажем, прилетающих, улетающих, ведь что мы получим, во-первых, из расходования инструмента большой, так, потом, да не дрогнет рука хирурга, вступает в силу сразу, вот. А здесь все-таки, может быть, опять же, пульпация или хотя бы, значит, простукивание каких-то там земноводных.
3: Если пульпация проводится, то она
0: пульпация.
3: Ну, пульпация — это, видимо, что-то с опухолями связано.
0: Да, безусловно.
3: А я говорю сейчас про пальпацию, то есть
0: путем прощупывания.
3: То есть через ушные отверстия и через глаза производится пальпация мозга.
0: То есть, причем вот так обхватываются, да, большие пальцы в глаза устремляются, а вот вся пятерня остальная
3: влезает. Причем то, что туда в кино этими киношниками дебильными понадумано, там, что вот берут там в глаза что-то такое, там вытекает из них, это все неверно. То есть поначалу, конечно, там как бы...
0: Да, поначалу отовсюду течет, я сколько может, помню
3: от всегда. От прикосновения к мозгу, конечно, он может там как бы выделять из глаз что-то такое. Да. Ну, по идее, хирурги-профессионалы, избегая, конечно, применения пилы, жигля и прочих трепанирующих инструментов, они используют метод пальпации через нос и через глаза.
0: А приучают, кстати, вот к этой процедуре посредством вот аденоидных и гландовых удалений, собственно, это же ранняя такая стадия внедрения в голову. Вот, кстати, ваше отношение к хирургическому вмешательству именно в голову, это же своего рода гинекология головы, это вот удаление.
3: Проктология.
0: Да,
3: то есть, да. Происходит потому, что большинство норовят, в общем-то, удалить эти железы через прямую кишку, то есть вообще... Ну, такое стремление, просто патологическое стремление.
0: А это вот делается ради, может быть, желания заработать деньги на, дескать, конечно, дорогой операции?
3: Конечно, каждый хирург, конечно, повышает свою квалификацию, но в меру своей испорченности. То есть как он может повышать? Конечно, повсюду в развитых странах там засели определенных людей с определенным норовом и культурой. То есть, конечно, там состояние этого, как бы сказать, прохода, оно вообще не дает им покоя, и они все на базе этого и строят весь уклад своей жизни. Вот. И, так, конечно, вот те, кто норовит
0: гланды вырезать
3: через задний проход, это все, в принципе, кандидаты, вот, как бы сказать, в масонскую ложу, они таким образом демонстрируют или
0: ловкость свою, просто ловкость,
3: свои, ловкость рук и пристрастия свои, в общем-то, как видели.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Разрешите, пожалуйста...
0: Хорошо вас слышно, не волнуйтесь, хорошо. Да-да-да.
9: Разрешите, пожалуйста, вопрос... Связано ли как-нибудь врожденное косолапие с органическими поражениями мозга, и как с этим бороться?
0: Спасибо. Да. Это интересный вопрос. К тому же он так относится ко всем восьмерым нам тут сидящим самым непосредственным образом. Все мы страдаем этой штукой. Даже когда мы сюда входили так странным гуськом, то вот охранник, он как-то посмотрел и пошел чинить лифт сразу. Обратили внимание. Ну, хотя его предупреждали, что мы как-то так, походка у нас всех восьмерых несколько не балетная, прямо скажем. Андрей, вы тянете ножку?
3: Вообще, на самом деле, связано с какими-то вот проявлениями запредельного флегматизма, насколько мне известно. Ну, то есть, в отличие, например, от людей, например, меланхолических, которые более склонны, например, это же, на самом деле, если брать проекцию, там, например, ушной раковины или же стопы, это же, на самом деле, проекция всего организма. И при, например, если брать уже индуктивно, там, например, как ты ходишь, так ты себя и чувствуешь, или как ты себя чувствуешь, так ты и ходишь. Ну, то есть здесь вопрос курицы и яйца, вот. Но если взять, например, ухватиться, например, за яйцо или за два, то можно сразу смело сказать, что, например, в данном случае, потому, например, стимулируется определенная часть тела. То есть можно сказать, что при такой походке, там, например, определенная часть тела, там, например, стимулируется больше, чем другие. Да. А можно сказать, что наоборот. В результате.
0: А можно, кстати, промолчать загадочно, что тоже воздействует сильно на объект.
3: Это тоже научно.
0: Тоже. Вы знаете, вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Александру от Геннадия по вопросу сеток для укладки волос. В настоящее время профессионалы используют все чаще для укладки волос шапочки с прорезами для глаз. Ну, Геннадий, я, в общем-то, не боюсь никаких угроз. Да. А что касается вообще походки, вот есть такой момент, что некоторые ходят, у них вот как бы ножные отростки, они иксиком, это в основном к женскому полу относится, и мы можем наблюдать на их штанишках в местах соприкосновения внутренних поверхностей колен протиры постоянные. Вот это достойное изучение. Я знаю, что вы отбирали целую группу таких, производили отлов на улице, потому что они, помнится, вот, только год назад они ходили повсюду. Уже поэтому лету таких не было. Все больше такие вот как раз у них в распирды находились ножные. Уже вот такие X-образные исчезли. Вот результаты этих изучений хотелось бы и исследований узнать хотя бы вкратце.
3: Ну, на самом деле у животных вот известно, что у них определенное строение задней части, ну, задних ног определенной формы. Они, и по мере выпрямления у Homo sapiens, они приобретали, в общем-то, разную, как бы сказать, разную интенсивность загиба. То, соответственно, сохранившие какие-то искривления, они связаны большей частью вот
0: с атавизмом.
3: Да, с атавизмом и с некоторыми инстинктами, которые, например, до сих пор генерируются. Такие люди, как правило, обладают повышенным, там, например, или интенсивностью каких-то определенных органов, там, например, обоняние или зрение.
0: Подвижность пальцев, может быть, нервная суета в пальцах, как-то хватательный рефлекс, постоянно они хватают что-то
3: там.
0: Это у
3: алкоголиков, по-моему.
0: И у трудоголиков тоже, кстати, вообще у людей, которые как-то активно прикладывают свою энергию.
3: У них, по-моему, пальцы вообще не сгибаются, они уже заточены так, чтобы что-нибудь брать и перекладывать.
0: Да, перекладывают, постоянно берут. Ну что же, я предлагаю, может быть, послушать еще телефонные звонки, если вы не против, 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» МНС кафедры базитологии Института всеведения Софьи Анатольевна Бах с братом Борисом, недавно уволенным, и также, в общем-то, Андрей Орлов, наш базитолог. Мы представляем новую книжку всех вот восьмерых. Книжка называется «Голова как часть тела», и мелко снизу мелким шрифтом написано ее содержимое и польза. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам без гранично.
10: Здравствуйте, уважаемые.
0: Говорите погромче, у вас плохо слышно.
10: Рад вас слышать. Вот очень полновательная программа. У меня родился такой вопрос. Есть такое известное народное выражение «волос длинный, ум короткий». Как вы относитесь к этой народной мудрости? Ведь получается так, что человек с длинным волосом нередко более умен, нежели чем с коротким. как бы неужели народная мудрость не права? Как вы можете это прокомментировать?
0: Спасибо. Вообще, вот я бы начал бы обсуждение этого вопроса вообще с проблемы внедрения в наш обиход народных мудростей. Вот, знаешь, народная мудрость. Вот, например, герой Советского Союза, он один. Вот да, ну а почему называется, вот наш радиослушатель Иосиф сказал народная мудрость. Вот это выражение народная мудрость.
3: Ну, если народом считать тот, кто там в автобус наступает.
0: Да, вот я как раз и хотел.
3: А потом...
0: Вот, например, выражение там, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу, как рыба об лёд Баха, молчит вся, да, к примеру. Вот, и все это принято считать народной мудростью.
3: Раз
0: воза
3: упал, то молчит.
0: Да, да, да. Вот рыба с воза, там, бабе легче, к примеру. Ну, масса их. И все это как бы проходит под эпиграфом, под шапкой народной. Вот, хотя конкретные те герои, вот, известно, кто это писал. В общем-то, в каких подвалах это делалось и как, какими службами.
3: Да.
0: Совершенно верно. Ну, это мы исчерпывающе ответили на вопросы на Сергея. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Я вот поражаюсь невежливости звонящих слушателей.
0: Вы знаете, я тоже, вот. Поэтому я их так это прям вот выключаю часто, да.
11: Да. Так вот, я удивляюсь, хоть бы кто додумался поздравить вас с годовщиной организации, так сказать, вот ассоциации канатных видов спорта, которая, как известно, слушателям, я думаю, организована с целью пропаганды такого популярного ныне и перспективного вида спорта, как метание канатов. Ведь не секрет, что существует много интересных разновидностей. То есть метание каната на дальность, в высоту.
0: Метание, кстати, извините, что вас перебиваю, метание каната завязано в узел на одном конце, на двух концах.
2: И метание на кучность еще есть.
0: На кучность каната метание, да, там много.
11: Вот.
0: Пятиборье по метанию.
11: Да, еще метание каната, значит, вот,
3: поедание каната.
11: Парное. Очень интересный вид спорта.
0: А, парное метание каната, да.
11: И, значит, также спортивная ходьба по канату. И,
2: фигурное
11: конечно
2: метание.
11: Же, перетягивание каната.
0: Перетягивание.
11: Ну, нельзя не упомянуть еще такой интереснейший, на мой взгляд, вид спорта, как метание каната с парашюта. Вот.
0: Спасибо, спасибо вам.
11: Вот я хотел бы спросить. А, значит, каковы вот ваши успехи? Я слышал, что в Олимпийском комитете...
0: Откуда вы знаете? Скажите прямо, откуда вы знаете?
11: А, так вот я внимательно слушаю, так сказать, вот.
0: Спасибо, вы открыли нашу тайну, спасибо. Действительно, действительно, мы все тут восьмером сидящие представляем сборную России по метанию канатов с парашюта. И вот мы вернулись как раз из Бийска, где и происходили вот последние соревнования по этому виду спорта. Там определяется длиной каната максимальной. Вот наши, в общем-то, из восьмерых пять до земли достигли, не порвавшись, понимаете? По измерению, в общем-то, в общей сложности длина их была больше, чем у других сборных. Например, бельгийские спортсмены буквально на 50, по-моему, сантиметров, да, Бориса, обогнали. Все благодаря вашему, кстати. Вот вы такой хороший,
2: да,
0: выдали.
2: Это очень, так, да. Но я просто учитывал ветер очень внимательно. Я слушал погоду.
0: Да, а мой зацепился, видите?
3: Да. Местные власти в лице мэра не могли нарадоваться и в дальнейшем решили его переименовать в Канатогорск.
0: Да, кстати, такое предложение сейчас там это вот рассматривается. Ну, я предлагаю обратиться к прочтению сообщений, приходящих на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю всем нашим уважаемым, что помимо прямого телефона к вашим услугам постоянно работает пейджер 956-32-32, абонент 109-279. У меня косолапость, но я очень люблю танцевать, написала нам Пульхерия. Ну что же, Мишка тоже танцует. Я имею в виду животные. И очень это самое неплохо. Как-то вы будете комментировать?
3: Нет. Правильно. А, в принципе, здесь...
0: Ну нет, а не надо. Ничего.
3: Она искусственное явление. В общем-то, вот медведь, когда он на двух лапах ходит, он действительно выглядит, может быть, косолапым. А когда он ходит на четырех, и когда особенно бегает, то здесь...
0: Не, в этом его уже не упрекнешь.
3: Особенно за кем бегает, тот не скажет вообще.
0: Судя по вашим высказываниям, к Андрею, судя по всему, вопросу к Борису, надо произвести поголовную дебилизацию населения. Будете комментировать?
3: А что это означает?
0: Ну, правильно, и не надо комментировать. Весь сбор от вашей сегодняшней передачи пойдет на развитие лыжного спорта в Африке. Некто граф. Граф, проведите пульпацию головы. Это Андрей, будете комментировать?
3: Это лыжный спорт уже давно существует. Вот Япи, например, ездит туда на, как-то на монолыжах или там на доске, что ли, катаются. По дюнам. Здесь смех никак
0: неуместен ни в коем случае. Смеяться над этим перегиб. В конце концов, к тому же лыжный спорт, в отличие от вот, метания каната с парашюта, испытывает сейчас, как и любой классический вид спорта, финансовые трудности. То есть не хватает деревьев на лыжах.
3: Сидение на стуле, шахматами.
0: Да,
3: на
0: да.
3: самом деле, отсид на стуле. То есть там человек не всякий может 48 часов. Там,
0: безусловно,
3: чем
0: кто кого пересидит, нам идет. Да. Кстати, сейчас же идет соревнование по игре в шахматах, сидя на корточках. Это уже для совсем профессионалов. Ну да, мы прервемся ненадолго, а затем продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю, 203-19-22 это телефон прямого эфира и 956-32-32 абонент 109-279 это пейджер нашей программы, который к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. Вот. Правда, он периодически у нас, так сказать, падает в различные отхожие места, его отлавливают, снова нам присылают, уже чистый и помытый. Так что, если попадется, где вы нам шлите. Отвлечемся, да?
12: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы базитолог Андрей Орлов и младший научный сотрудник кафедры базитологии Института всеведения Софья Анатольевна Бак со своим братом Борисом. Мы обсуждаем проблемы, которые, в общем-то, отражены в их новой книжке, которая называется «Голова как часть тела, ее содержимое и польза». Периодически общаемся с вами по телефону 203-19-22 в прямом эфире и посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Приходит много всяческих сообщений, то есть, к примеру, а вот все 8 уже вернулись. «Присылать ли мне в редакцию дальнейшие плоды своего творчества?» спрашивает Пульхерия. Конечно, Пульхерия, присылайте, обязательно, мы всегда рады. Можете, кстати, приложить к плодам вот еще и анализы. Какие-то мы, в общем-то, обязуемся в кратчайший срок дать вам качественный ответ любой на любой вопрос вас интересующий. Дальше вот, наверное, вы, Софья, и вы, Борис, и вы оба, Андрея, вы же наблюдали, видимо, вот странных людей, которые внизу у нас в вестибюле вот долбят такими отбойными молотками вглубь, то есть они углубляются туда вниз. Как бы вы думали, что это такое? Ну, я могу сказать, вы не думаете даже ничего. Вот это дело в том, что часть наших пациентов, в общем-то, подверглась такому психозу, что, дескать, в недрах этого здания есть нефть. Они играют в нефтяную буровую скважину, вот, а их главный шлет нам сообщение. Вот всей ночной смене быть в 10:00 у меня в кабинете. Ююф, он себя называет, тоже Иосиф Ююф. Вот, ну, дело в том, что наша программа несет в себе достаточно серьезные гуманитарные такие гуманные функции. Мы помогаем каким-то людям вот реализоваться. Вы что-то хотели, Борис, сказать?
2: Нет, я просто хотел прокомментировать, что вот эта вот группа с отбойными молотками, она, очевидно, вот с Пироговской улицы. Я просто пару лет назад наблюдал, как люди гуляли, разбившись по парам, вокруг клиники имени Корсакова. Это психиатрическая лечебница. Вот, и как
0: кто
2: раз
0: же не знает клинику Корсакова?
2: Да, и вот подобные симптомы уже наблюдались мной.
0: Как вам не стыдно, пишут нам на пейджер, парное метание канатов есть скрытая форма прелюбодеяния. Как вам не стыдно призывать радиослушателей к разврату, пишет нам человек по фамилии Белани. Но здесь, понимаете, дело в том, что тогда синхронное плавание — это групповуха, это мы дойдем, что гребля — это вообще какая-то садомия попросту и так далее. В спорте не может быть и нет никаких, в общем-то, ограничений. Андрей, будете комментировать?
3: Нет.
0: Ну, правильно, не нужно, конечно. Занимается ли, этот непосредственно, видимо, ко всем вам троим вопрос, занимается ли ваш институт проблемами нарушения мозгового кровообращения и недогона крови в конечности, как следствие возникает плоскостопие? Косоглазие, с уважением, Сюембеке Аглбетовна Базинчук. А, это уволенная, кстати, у нас она тут была. Одно время ее перевели в бригаду, да, нефтяников, которые внизу вот сейчас скважину бурят. А потом ее оттуда тоже. Ну, будете вот отвечать на вопрос насчет...
3: Ну, вообще-то, да, мне кажется, что асимметрия какая-то в человеке, она всегда подозрительна. То есть, это, с одной стороны, у него, конечно, он самостоятельный и себе на уме. То есть, здесь явный, в общем, признак того, что... У него душа с телом находится в конфликте, но это же с другой стороны, как, ну так, очевидно, в общем-то, можно заметить, что это, в общем, сигнал для окружающих, чтобы они были на чеку, когда человек там что-то...
0: То есть своего рода защитная окраска, ну или не защитная, а яркая, как у змеи уши, ну вот эти, да, которые набухают. Да, вот сообщение на пейджер: дяди очень рассердился, подпись Черкизову. Черкизов. Дело в том, что я Сергею Черкизову, это тоже вот один из нефтяников, у него дядя очень тучный, и залезая в ванну, часами там лежит, его пучит, он там под себя иногда делает. И я посоветовал смазать всю ванну мылом, ну, до того, как дядя туда залезет. И вот, видимо, Сергей выплыл, и дядя рассердился. Ну, извините, извините, уважаемый и дядя, извините. Да все меня извините, собственно. Чего мне лень, что ли, извиниться? Да. Дальше начнем, значит, сообщение. Ну, это глупое сообщение. Вот, и интересное, на мой взгляд, это, видимо, опять, кстати, к вам, Борис. Сейчас, да, вот она. Зависят ли умственные способности от длины и ширины носа? Как вы думаете, Борис?
2: А это вопрос абсолютно идентичен тому, на который я уже отвечал. Конечно, зависит. Чем больше площадь носа, тем в холодное время года умственные способности ниже. Мы уже обсудили это. Из-за оттока крови от мозга.
0: Хорошо, но с другой стороны, давайте все-таки, уважаемый Борис, подумаем по-другому. К этой проблеме подумаем по-другому. Чем больше, скажем так, мяса в какой-то области организма, тем большее количество крови перегоняется, естественно, в эту область. Да? То есть, если у человека большой желудок, то большой отток крови к желудку. Тем самым увеличение массы носа приводит к оттоку крови из остального организма к голове, тем не менее.
2: Да, нет, секундочку, отток крови как раз из мозга в нос, вот о чем я говорил.
0: А летом?
2: А летом, летом как раз вот все в порядке. В общем-то, если обратить внимание на природу в целом, то видно, что зимой жизнь как бы затормаживается везде, то есть вот и в том числе в умственном мире, в человеческом. То есть люди, как правило, даже вот ученые, больше открытий совершают в летнее время, чем в зимнее. Ну, вот это очевидно, по-моему.
1: Что не относится к водителям? Для водителей, находящихся в пути, в целях предотвращения геморроя и вообще тоски, предлагается гимнастика для заднего прохода под нашу музыку. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.
0: Кстати, да, мы сейчас помогли очень многим избежать каких-то проблем, связанных с анусом и так далее. Андрей, вы будете комментировать?
3: Что комментировать?
0: Правильно.
3: Нет, на самом деле, вот я не согласен с тем, что Летом вот по причине того, что отток жидкости происходит. Скорее всего, потому что люди находятся в расслабленном состоянии, у них мозги не заняты как бы трудовой деятельностью и в свободном полете находятся. Поэтому всякие идеи могут возникать. Вообще, традиционно считается, что зима, она как-то более способствует развитию мозговой деятельности, поскольку человек консервативно себя ведет в плане физическом, то есть ему там как-то обломно ходить там куда-то, холодно и так далее, он сидит себе на месте, и надо же как-то компенсировать свою гиподинамию, ему приходится там внутри как-то напрягаться и производить работу ума.
2: Это, может быть, как раз это происходит после возвращения с холодного воздуха в теплую квартиру. Как раз вот на контрасте на таком мозги, возможно, начинают работать лучше. Но если бы, например, спросить у профессора математики при температуре минус 50 на улице, сколько будет 2×2, он может, в общем-то, и запнуться. И засомневаться всерьез совершенно.
3: Ну, вот при такой температуре ты спросить-то не сможешь.
0: Это во-первых. А во-вторых, еще такой момент, что как-то вы берете вот физиологическую сторону этого дела. А вот, например, в зимних странах, где холод, да, то у человека все мозги направлены на борьбу со стихией. И у него нет времени для отвлечения на какие-то гуманитарные науки.
3: Он же не физически борется со стихией.
0: Нет, у него просто нет

0: оттуда лица выбирали и туда вставляли без потерь абсолютно. Очень хорошо читается учебник, иллюстрации отличные, просто роскошные.
1: А вот вопрос ко всем вам четверым тут сидящим. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем вызвано обращение вот в различных мексиканских сериалах, да, и так далее, к нарядам, то есть в которых они ходят дома? Ну, понятно, о лицах вот вы сейчас, Андрей, достаточно исчерпывающе сказали, там спорить не приходится. А вот что касается нарядов, то есть, ну, когда они дома ходят, в общем-то, в вечерних платьях, одно дело, вот сегодня Софья пришла, и вчера она в нем это ходила тоже повсюду, вот. А, скажем, что касается вот их, они же дома, но вот Софья, вот скажите, вот, например, позавчера вы в нем были или нет, в платье? Да, или вот нет? Ну, честно скажите.
2: Да, да, а где?
1: Ну, в общем, не важно. А, так вот, а они все время в этих вот везде ходят. Иногда розу втыкают, иногда даже там вот мы наблюдаем в белой рубашке, в штанах, вот в кармане белой рубашки, который вот на левой груди торчит большое перо, красный, красное перо птицы неведомой, да, чудо-птица. То есть какие-то контрасты цветовые. То есть либо это любовь, собственно, всех южных к каким-то ярким краскам и так далее. Достаточно посмотреть на нашу коллекцию «Дембель» альбомов уроженцев Южных Республик, которые у нас в комнате. Вот, пожалуйста, потом после программы да. сделайте фотографии. Экскурсовода вам выделим из нефтяников снизу. Вот они там сейчас уже кончат долбить и вообще кончат все там. Вот, поэтому что вы думаете? Будете комментировать?
0: Да ближе вот к плюсам.
1: Да, конечно, к ним.
0: Носовые камеры, они увеличиваются. То есть, а экваториальные люди, они, негры, это считается переходным. В общем, это ноль, как бы, вот, если брать шкалу числовую, она представлена в виде положительных чисел и отрицательных. То есть, к плюсам ближе они, как бы, стремятся в бесконечности к плюсу, а к минусу. То есть, например, человек, конечно, нельзя сказать, чем южнее, тем глупее. То есть ближе к экватору. Вот, например, от Северного полюса ближе к экватору. То есть стремление, конечно, к нулю, оно очевидно. Видно, а да, потому что от нуля к минусу, там уже в пингвина он превращается.
1: Практически. Кстати, мало кто знает, что вот как бы по теории у некоторых сторонников теории Дарвина, вот люди с севера произошли не от обезьян, а от пингвинов.
0: Нет.
1: Почему нет?
0: Как бы, ну, да.
1: А возможно, я говорю, да.
0: Существовала такая теория, но я с ней не согласен. Я считаю, что если и произошли, то вот от тех вот пингвинов, которые были найдены в последнее время от 3-метрового роста,
1: да,
0: такие,
1: да,
0: пингвины.
1: Да. То есть это супер королевские пингвины уже.
0: Пингвин 3-метрового роста. Вот, вот от таких пингвинов мы и произошли.
1: Нет, но мы-то все-таки как-то не на севере.
0: Питатели каната, это наша сборная.
1: А скажите, вот тут пришло интересное сообщение от человека по фамилии Надоело. То есть, кстати, вот интересно, вот, он искренне...
0: От слова «надой»?
1: Ну, видимо, вот он искренне признался, что не способен воспринимать, в общем-то, все нами сейчас вот сказанное, и спрашивает, присылать ли ему анализы, и вообще, как ему стоит, в общем-то, в какой степени ему стоит озаботиться своим здоровьем. То есть ведь...
0: Если он не сдал еще, то необходимо. Ну, да. Причем для сдачи там биопсии ему необходимо явиться лично. Вот, принести с собой
1: полотенце обязательно.
0: Да, полотенце, расческу, тапочки и столовые приборы.
1: И харчей на 3 дня, потому что я теперь урезал харчи им.
0: Персонал, да. Поскольку они нуждаются в инструментарии, мы его переделываем. У нас тут кузня работает, заточку производим этих вилок, ложек и ножей. Используем их в дальнейшем для нашей научно-хирургической исследовательской работы. У нас большой штат, в общем-то, есть кружок любителей. Юный хирург, он нуждается в постоянном обновлении инструментария, поскольку они работают, конечно, как обучающийся персонал. Они, конечно, учатся, но они чему-то когда-то научатся, но у них потери инструментария огромные.
1: То есть, кстати, я хочу сказать, что на нашем примере очень многие детские и подростковые заведения могут организовывать свою работу с молодежью, потому что у нас же вот существуют, скажем, кружки

0: юный жестянщик, юный сварщик, а уже потом, как следующая ипостась этого искусства, уже вот как раз юный хирург. То есть все юные жестянщики и же с ними...
1: Хирург-любитель.
0: Да, хирург-любитель. Они пытаются вот попасть в тот кружок. Соответственно, только самые лучшие вот попадают туда. Вот один как раз на инструмент переводит много. А влажность, а? Вот влажность. Каким образом влияет влажность на формирование сознания общества? Вот, например, в тропиках влажность, да, большая. Вот это что же стихии своего рода? У них там, во-первых, не сохнет ничего. То есть они, например, приезжают сюда, вот из Уганды, это она призналась. Она говорит, я тут, например, белье вот все сушат, а я мочу специально, чтобы как-то быть ближе к той среде, которая меня там окружала.
1: Но
0: парадокс. Парадокс.
1: У нас существует целая кафедра, занимающаяся антирекламой этих прокладок и вообще... связанных с, как хирурги-любители, у нас существует юный гинеколог-любитель. По мере так, взросления, конечно, такие кружки более пополняются как-то вот с этими юными гинекологами, а поначалу их там и не бывает. Вот там они вопросы влажности и сухости как раз выясняют очень. И, в общем, если вас интересует, можно прямо отдельно на эту тему и поговорить. Ну, я думаю, просто, наверное, существует и масса других интересных каких-то.
0: Да, например, голова. Вещей. Например,
1: голова. Голова и ее влажность головы, да?
0: Нет, тут несколько другой вопрос пришел нам на пейджер. Сейчас я вам практически дочитаю заслонно. Сейчас, секунду, извините. В общем, я уже, по-моему, стер это сообщение, а может, нет. Сейчас, как тяжело-то, господи, такими пальцами, понимаете, это так крутить, это, ну, неважно. В общем, он, значит, про обезьян тут что-то спрашивает, а в результате говорит, что, дескать, у него в ушах перестала образовываться сера. И он слышал, что, в общем-то, например, у эвенков и у таких северных национальностей действительно ушная сера практически не выделяется, что это продукт свойственный, вот, скажем, человеку нашей полосы. Ну, как, к примеру, вот крестьяне, они не потеют.
1: Угу.
0: Да, или там, скажем, это... Ну, вы знаете, что я имел в виду. Будете комментировать?
1: Да, я могу сказать, что даже китайцы, они, в принципе, изобрели вот эти огнестрельные оружия, вернее, это не китайцы изобрели. Китайцы как бы считают, что порох изобрели, но они большие, значит, любители исследования, в общем, человеческого тулова. И все, в общем-то, на основе его делалось. Вообще все взрывы и пожары у нас в организме на самом деле уже существуют. И у нас даже существуют маленькие ядерные взрывы в нашем организме. Они, конечно, не буквально так воплощаются, но те, кто хорошо изучает человеческий организм, он всегда сможет путем скрупулезного исследования найти какие-то ключевые биохимические моменты, которые в дальнейшем может использовать вот как бы для внешнего применения. То есть, например, известно там, например, очень опасное скопление сероводорода в организме бывает такое, что просто курить вредно в таком случае.
0: Опасно даже, не то, что
1: опасно,
0: вредно,
1: и опасность. Ты говорил вот просто про другие там воспламеняющиеся вещества.
0: Это сигнализация опять срабатывала, но мы вас больше не будем отпускать, поскольку как бы вы долго отсутствовали, пусть себе они там кричат. Вы не волнуйтесь, уже сейчас хозяева выйдут из ночных клубов, сами разберутся. Вот скажите, в вашей книжке совершенно неожиданно есть глава, которая на первый взгляд не относится ни к
1: чему. Чем вообще отличается книга от книжки?
0: Но книжка это, в общем-то, продукт, который на выходе у создателя. А книга это продукт, который приходит к потребителю.
1: Вот как здорово.
0: Да, вот в вашей книжке, вернее, в нашей теперь уже с вами книжке, да, отдельная глава, которая вроде на первый взгляд не посвящена голове, но с другой стороны, в общем-то, поскольку она туда вошла, хотелось бы получить некоторое объяснение. Вы там целиком и полностью разрушили такую, в общем-то, необходимость такой процедуры, как взятие анализа крови именно из пальца. Вот непонятно почему. Как вы можете это объяснить сейчас, вот, так сказать, наочный, понимаете, вот здесь они все собрались, держат палец, пальцы с упором.
1: Если внимательно на него посмотреть в течение примерно 20 минут, то просто очень огромная вероятность, что вы будете замечены и привлечены, если вы будете смотреть где-то 20 минут или 30 на палец на свой. Но если вы будете в течение этого времени на него смотреть, вы можете увидеть массу интересных вещей, что палец по своему рисунку, например, он очень напоминает любимый вами кишечник и упоминаемые же вами аналогии кишечника с мозгом. То есть вот эта витиеватость на поверхности, это только верхний слой. А в течение длительного рассматривания пальца можно заметить так, что он обладает какой-то внутренней мощной энергией. И какая-то, в общем-то, особа, которая вообще не имеет даже понятия, которая ни разу по 20 минут на свой палец не смотрела, она лезет с иголкой и пытается у вас что-то из этого пальца извлечь, мало чего соображая. Ее научили, как вот просто процедуре этой, нужно проткнуть и чего-то взять оттуда.
0: Так она еще ведь и сдавливает его, ведь это же вообще странно. То есть давит, это как бы практически доит его, получается.
1: Ну, это вот как раз профессия медика заключается, вот настоящего там, они делятся на административных работников и, собственно, медиков. Вот административно они занимаются сбором денег с населения и там всяких глюкосодержащих продуктов, таких как конфеты, яблоки, печенье и все остальное. Они собирают интенсивно и относятся в свою кормушку и там распределяют в дальнейшем.
0: Делят просто.
1: Да. А, собственно, медики, они занимаются чем? Подавлением в себе всякой там сострадания и жалости по отношению к себе подобным. То есть они пытаются преодолеть в себе какой-то животный страх перед внутренностями человека как такового. И интенсивно их вскрывают, там, зашивают и опять вскрывают. Там, работают с внутренностями, со всякими жидкостями, которые там находятся, испражнениями и прочими вещами, которые, в общем, человек как таковой, он, в принципе, испытывает сакраментальное отношение к этому, ко всему, и не способен заниматься так интенсивно этим всем. А, собственно, медик, он как раз вот, достигнув определенного развития своего медицинского, обычно на это лет 5 требуется, но есть такие, в общем-то, прирожденные, которые, в общем, правильно не нашедшие вот выхода, они начинают вскрывать уже как попало и чем попало. Они ходят, вскрывают их, конечно, подвергают репрессиям, поскольку они не стали медиками, собственно, и
0: все. А так, в принципе, это одно и то же. Ну, то есть, в принципе, вы хотели сказать, что, по идее, вот ее вот этот укол в палец, его последующее доение, это, собственно, стремление нанести какие-то страдания, да, вот пятерне, там, далее локтевому, это, плечевому.
1: Это, скорее всего, уже продемонстрировать собственный уровень квалификации своим коллегам. Вы заметили, что она в одиночку почти не берет. А если даже она на первый взгляд в одиночку берет, то если вы приглядитесь, то из-за двери точно кто-нибудь подсматривает. Человек 5 заинтересованных лиц обязательно.
0: А вы знаете, я тут недавно совершенно случайно узнал о том, каким образом происходит конкурсный отбор на берущих. То есть там самый главный критерий — это вообще попасть, потому что многие...
1: Они в дартс тренируются.
0: Да, то есть у них
1: в школе они еще время тоже затачивали перья и метали их, это я знаю.
0: Да, так что давайте обратимся теперь к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Софье Анатольевне Бах, брату ее Борису и Андрею Орлову. В общем, всем им пятерым можете задавать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите громче, пожалуйста. Алло. Вас плохо слышно, я вас выключу. Здравствуйте. Ну, тут вообще ничего толком не слышно. Ну, и, собственно, что касается такой вопрос, связанный чисто уже, может быть, с планами вашими. То есть, будет ли эта книга каким-то образом в другом виде представлена публике? Ну, скажем, может быть, в виде лепки, там, или выпечки, или что-то более. Потому что книги, они ведь сейчас каким-то образом, ну, не особо пользуются популярностью. Поэтому вот эти же образы и вещи должны быть как-то по-другому читателю.
1: Мы сейчас или... работаем над да. тем, чтобы научить некоторые виды животных, собак и кошек, пытаемся научить читать именно эту книгу. То есть, если они проявляют неусидчивость, мы их бьем, там, таскаем за хвост и всячески репрессируем, подключаем гальванические элементы к ним все, и там пугаем электрическими разрядами. В общем, у нас уже сдвиги есть, они начинают читать и как бы даже сами листать. Слюнявя палец, они начинают уже сами перелистывать, и уже задел, в общем, есть, и в дальнейшем просто пытаемся перейти на то, чтобы научить также рыб читать. Ну и так далее. Остальные, вплоть до кольчатых червей. А с людьми мы разобрались в одночасье. Они у нас читают и задом наперед, и как угодно.
0: А, кстати, вот многие читатели вот ваши, они шлют нам сообщения какие-то сумбурные там про то, что, например, нас уже выпустили из сумасшедшего дома. То есть какие-то вот такие странные сообщения. То есть, видимо, все-таки перегрузка происходит от такого чтения. То есть если у животных то вот у ваших, собственно, какой-то сильный достаточно иммунитет, то есть они могут, в общем, читать, могут не читать, в общем-то, могут читать, не впитывать. Кстати, не думаете ли вы, что они вас обманывают? То есть они, конечно, читают, но, как говорится, в одно ухо входит, из другого выходит, или, как говорится, в народе смотрят в книгу, видят фигу.
1: Нет, они у нас пишут на эту тему отчеты и сочинения. У нас даже кроты читают методом Брайля.
0: А, ну так все, вы все-таки производите какой-то анализ вот впитываемой информации, да?
1: Конечно.
0: Ну, а все-таки выпечка или вот лепка будет производиться?
1: На основе книг
0: да,
1: будет.
0: Да, будет. Ну, это хорошо, это очень важно. Это говорит о том, что вы стремитесь все-таки охватить широкий спектр читателей, да? А здравствуйте, вы в прямом шире эфире некуда. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, Зинон.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института.
0: Вы только говорите погромче, пожалуйста.
2: Беспокоит вас из второго медицинского института, центральная лаборатория. У нас проблема большая, хотели бы с вами проконсультироваться. При частичной трепанации, когда мы извлекаем мозг, как правило, он извлекался раньше вместе с глазами, чем пугал наших лаборанток. Но дружественные нам, так сказать, вот Макдональдс, они нам выделили красные кепки. Вот, и поэтому мы прикрывали мозги и глаза прятались. Но после Чернобыльской катастрофы мозг стал извлекаться вместе с языком. И материал, так сказать, всех нас, а у нас работают женщины. Я узнаю, у вас в лаборатории тоже есть женщины. Вот все смущаются. Что делать? Так сказать, вот здесь мы уже кепками никак не обходимся.
0: Спасибо. Но это, в общем-то, чисто хирургический вопрос. Я вообще удивлен, что вот мозг и язык непосредственно связаны. То есть...
1: Это известная ошибка, потому что они, опять же, используют трепанацию. А пропагандируемый нами метод – это извлечение головного мозга путем извлечения спинного мозга. То есть сначала продалбливается в копчике отверстие, начинается извлекаться спинной мозг. За ним тянется, в общем-то, вся вегетативная нервная система, концевые отростки. И, как следствие, головной мозг туда же идет. А то, что за ним там тащится, глаза или уже язык или уши, это уже как
0: разные,
1: бы, уши,
0: да,
1: вернее, они в последнюю очередь, но тоже иногда с волосами вместе иногда уходят, но это уже дело испытуемого, нужно, в общем, напрячься и закрыть глаза и прикусить язык, чтобы он не во время этого
0: это зависит от
1: извлечения.
0: Дисциплины вот пациента, собственно говоря.
1: То есть ему физиотерапия прописана, он должен где-то в течение месяца тренироваться, прикусывать язык, закрывши глаза.
0: А ведь многие так волнуются перед этой, в общем-то, легкой операцией, что когда им говорит ассистент хирурга, дескать, прикусите язык и зажмурьте глаза, вот он забывает, ему еще и любопытно, он начинает косить этим глазом, ну, хлюп только, и все, уже выскользнуло. А потом вставляя. Вставлять-то это все сложнее. Вот, кстати, Борис Анатольевич, я вижу у вас в банке вот как раз чей-то мозг. Не могли бы вы рассказать, зачем вы вообще его сюда принесли и, собственно, с какой целью вот он был вынут?
3: Ну, это вот как раз для таких непрофессиональных хирургов, которые только что нам звонили из Старого мединститута, просто как образец, как надо работать. Вообще, меня жутко возмутило вот это сообщение, куда смотрит господин Ерыгин. Я не пойму, это ректор, кто не знает этого самого института. Нужно как-то что-то делать, господин Ерыгин. Это ужасно, это очень жестоко. У вас страдают люди. Чему вы учите ваших студентов?
1: Да,
0: совершенно справедливо. То есть хорошо прокомментировали. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Не могли бы вы погромче говорить?
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. И вот по слогам еще лучше будет, потому что мы вот очень плохо усваиваем, так сказать, быструю речь.
4: Угу. Ну вот вы знаете, вот тут уже было сказано, что вот существуют различные кружки, кружок хирурга, да. Вот, а хотелось бы узнать, не существует ли кружка для юного перетягивателя каната. Вот так вот я скажу.
0: Спасибо. Вы знаете, этот кружок, в общем, по-другому называется гамачник. То есть мы кладем их в гамаки, ставим рядом стол, к этому столу привязываем веревку и конец, вот, или канат, да, там, и даем в руку ему, и он сам себя качает. И вроде так спокойно себя ведет до поры до времени, пока вот этот канат не порвется. Сразу подбегают специальные, в общем-то, люди, нянечки, которые снова узелком связывают канат. Причем, чем короче канат, тем, значит, соответственно, с одной стороны, меньше амплитуда вот движения его руки, сами понимаете, и больше амплитуда качания. То есть это тоже привыкание определенное мы тем самым не пропагандируем.
1: Поскольку вот да. Ты капитан нашей команды по канатам, то я как начинающий канатоходец вот с электронной почты снял вопрос, там, mm-hmm. касающийся диеты, которая необходима для перетягивателя каната.
0: И интересно, вообще, интересно.
1: Тебе вопрос.
0: А, то есть что касается диета. Ну, вообще...
1: Но канат, он вообще нуждается, по-моему, в диете в определенной, и непосредственно с этим связано, или как?
0: Непосредственно.
1: То есть, необходимо ли какие-то веревки есть там, прежде
0: нет, чем канат нет, получился? Только пшено, причем это пшено должно быть не вареное, а просто его необходимо обдать кипятком. Угу. Вот. И есть, в общем-то, без всяких добавок в количествах где-то, ну, приблизительно стакан обычный, 200-граммовый, вот перед, соответственно, обычным завтраком, обед ужином. Вот, если вы будете и в полдник также съедать обваренное пшено, то, в общем-то, есть определенные гарантии, что вы сможете как-то, ну, сдать хотя бы на третий разряд.
1: А вот говорят, что из коноплей делают, вяжут канат. Вот
0: это считается,
1: применяется это в диете.
0: Это считается уже типа анаболиков у нас, у спортсменов. То есть ни в коем случае я не советую, потому что потом бывает так, что канат начинает уже занимать главенствующее место в организме, и в результате спортсмен просто самосгорает. Конечно,
1: а как
0: это...
1: добиться выхода корабельного каната?
0: Корабельного каната. Да. Дело
1: как
0: в том,
1: известно,
0: что...
1: Как известно, они где-то порядка 30 сантиметров в диаметре.
0: А вы вспомните, какой рост был у самого Геннадия Корабельного. Поэтому, то есть, стремиться там, скажем, к его масштабам не с нашей с вами, так сказать, тушки. То есть, это, как говорится, канат Геннадия Корабельного — это не по жопе нам клизма, другими словами. Поэтому здесь каждому рекорду, понимаете, свое время и место. Вот. А я, кстати, предлагаю...
1: А Веревкин... Как же? Веревкин.
0: Так, а Веревкин. Веревкин — это как очень часто встречающаяся фамилия. То есть вот у нас только сейчас с пальцами стоят, с проколотыми две Веревкиных, один Веревкин. Еще один вот Веревочкин, но это маленький. Это же... А если мы сейчас заговорим там о Птичкиных, да, там, вот, даже Гуськов, вот, например, тоже у него канат своеобразный, даже скорее Катышек такой, да, Козин. Опять же, у Козина вообще там целая череда, пульки отливает такие. Так что тут... Ну что, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, да, 203-19-22, а, да, прежде чем к телефонным звонкам, это опять, видимо, к Борису звонок, зависит ли частота метания каната от умственных способностей индивида?
3: Знаете, это зависит скорее не от умственных способностей, а от активности умственной деятельности, потому что если индивид... активен в умственной деятельности, он большую часть дня свою, он как бы сидит. Он просто сидя. Вот. Стало быть, реже. Просто ему некогда, вот в чем дело. Вот. А если же человек не привык думать, не привык работать мозгом, ну, в общем-то, жизнь его упрощается, остается только есть, спать, и вот, собственно...
0: Понятно, хорошо, тоже вы так прокомментировали. А вот скажите, пожалуйста, тут, видимо, вопрос ко всем. Опять же, есть такая, опять же, народная мудрость, там хозяин всему голова в доме, да, получается. А почему не говорят, например, голова хозяина всему хозяин, да, к примеру? Ну, я вижу, что хочет Софья Анатольевна прокомментировать.
5: Простите, как вы сказали «голова хозяина» дальше?
0: А вы разве не знаете этой пословицы?
5: Нет, впервые слышу.
0: Голова всему в доме хозяин.
5: Да.
0: Но это уже моя интерпретация. А так хозяин, голова хозяина всему дому.
5: Да. То есть я даже в растерянности в полной.
0: То есть не будете комментировать.
5: Еще про канаты я бы могла там сказать, что нужно бы расслабляться уметь. Тоже немаловажная роль здесь вот в предыдущем вопросе.
0: То есть для лучшего как бы вот...
5: Прохождение, правильно, да. Надо уметь расслабляться. А как вы знаете, расслабление вот любых мышц, оно, конечно же, идет из головы. То есть если вы умеете вот это мысленно расслабляться, полезен, кстати, тренинг медитации в этом случае, вот, то и с проходимостью у вас тоже, как правило, все будет нормально. Но я бы вот еще к пшену, про пшено говорите, да. Я бы порекомендовал еще овощную диету. Очень, знаете, они хорошо, овощи тоже вяжутся.
0: Причем здесь нужно сказать, что овощную диету вот не в буквальном смысле овощи, а именно кожицу от них. То есть тут идет потребление только кожицы. То есть огуречный, там, помидорный. То есть ни в коем случае нельзя есть самую
5: не мякоть, правильно. Да. А вот еще к последнему товарищу, который прислал вот как раз... что-то там, можно ли кружок создать. Да, вот да. Вы знаете, если вы, уважаемые такие, я тут, раз уж я включилась в этот процесс, и если вы, уважаемые, такие вопросы будете задавать, так вы рискуете как раз вот в разряд тех слушателей попасть, которые здесь у Александра за окном стоят, а потом выстраиваются в очереди на обогреватели. Дело все в том, что вот надо не спрашивать, можно ли, а прям вот, если хочется, так становиться и формировать кружки у себя дома, или, скажем, внутри подъезда, или внутри вот вашего
0: самого
5: микрорайона.
0: Себя можно, да, вот кружок для одного себя, то есть тоже...
5: Совершенно справедливо. Зачем вам вот наш кружок там, ну, то есть нам, конечно, это очень льстит, но творчество начинается с того, что вы вот хочу начинаете делать.
0: Вот это во-первых. А во-вторых, другой есть момент, что если бы вы внимательно слушали именно вот нашу передачу, программу, то вы бы знали, что мы уже вот все кружки заменили на квадратики, ромбики, то есть у нас там...
5: Треугольнички,
0: да. Так что кубики, вот, например, кубик хирургов-любителей и так далее. Но я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Вот скажите, пожалуйста.
0: Да. Только говорите, пожалуйста, громче,
6: да,
0: вас плохо.
6: Так слышно?
0: Вот так получше, но тоже не совсем, но постараемся.
5: Поближе к трубочке.
0: Поближе к трубочке. Эй, да, да. А скажите, вот, да. Ничего, я ничего. Да, не стесняйтесь, не волнуйтесь.
6: Тут говорили про то, что, значит, вы, видимо, проводили исследование, что, значит, анализ из пальца связан с подсознательным, значит, вот, мартинистическим стремлением причинить боль, вот, значит, вот пальцу, потом, так сказать, локтевому суставу, и, следовательно, вот. А не кажется ли вам, что всякие вот эти вот садомазохистские тусовки порождены на самом деле медицинской практикой делания уколов в ягодичные мышцы? Ведь вы смотрите, значит, в древности, когда не было уколов, вообще медицины не было, да? Ведь никаких таких садомазохистских тусовок не было. Ну, так сказать, были всякие наказания, но это все совершенно серьезно там, без игр различных. Вот. И, значит, еще у меня такой вопрос. Вот у нас тут спор вышел. Значит, вот что будет, если просверлить, значит, дырку в земле насквозь и, значит, человека посередине поместить? Вот смотрите, когда человек находится с одной стороны земли, он тянется, в общем-то, туда, к центру. А когда он находится, вот, допустим, вот в Штатах, то, значит, в противоположную сторону тянет. А вот что будет, если, значит, он будет в середине? Он будет постоянно раскачиваться туда-сюда? Или его просто разорвет на разные части?
3: Нет, его не разорвет, он будет сжиматься. Потому что в абсолютный центр поместить вы его никак не сможете, исходя просто из формы человеческого тела. Он же все-таки имеет... форму как бы так...
5: Продолговатую.
3: Да, продолговатую, грубо говоря, как бы такой эллипс.
0: Сарделечный, я бы сказал.
3: Да, да. Вот, и поэтому его ноги будут со страшной силой стремиться к голове, а голова к ногам, в общем-то, он просто...
0: Пополнеет. Это, в общем-то, такая...
3: Это минимум, да.
0: Пополнил, чтоб человек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня хорошо слышно?
0: Да. Немножко можно, конечно, погромче.
7: Значит, вот известно еще, что в Древнем Египте неизвестный, так сказать, Рамзес II, вы помните, наверное, он писал стихотворение, так сказать, сидя в, как оно называется, пирамида, да?
0: Да-да-да.
7: Помните, да, это? Начало помните. «Свой канатик завяжу, никому не покажу». Поэтому он туда, наверное, и попал, я вот так думаю.
0: Как... Знаете, спасибо вам. И я, кстати, вот какой вообще, как приятно, да, Софья Анатольевна и вы, Борис Анатольевич, что именно вот эпилогом к вашей книге наш радиослушатель подвел такую замечательную черту и к окончанию нашего разговора. Кстати, я-то не знал, что вот эпилог для вашей книги написал все-таки Рамзес.
5: Борис Рамзес.
0: Борис,
5: да,
0: Рамзес.
5: Действительно, эпилог нашей книги написал Борис, за что мы должны ему сказать слова благодарности. Борис сейчас болен, поэтому выздоравливай. Несмотря на твою болезнь, получился отличным твой эпилог. Мы тебе очень благодарны. И вот, ты знаешь, ты подвел, на самом деле, такую жирную черту под всем нашим творчеством, что как бы да вот по этой теме и добавить-то уже и нечего. Я даже не знаю, вот те наши ученики, которые взяли на вооружение тему головы, вот ее как части тела, ее содержимое и функции, что они еще смогут написать после такого вразумительного окончания.
0: Ну что же, а теперь я предлагаю вам всем пройти в комнату, где у нас расположены экспозиции дембельских альбомов представителей дальних республик.
5: И для наших слушателей обязательная информация. Анализы мы принимаем по вторникам и четвергам с 8 до 12.
0: Да, в кабинете главного редактора. До свидания.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: По аналогии она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит. Это история, рассказанная им одной женщиной в горах, называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий, алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа жираф. Господа жираф, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа жираф посмотрел свой тонкий шеи длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скуши. Слушай, я косточка подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий шеи длинный голова налев, посмотрел направо и засунул к волк в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «Оу!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточка ушел еще дальше. Доставай быстрее, не могу дышать. Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий шею и длинный голова на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать. Не имею технических возможностей. Клюв не достает. Он, что ты наделал? Я же сейчас помру. Ты же знал, что ты меня погубишь. Сделай что-нибудь». «Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места». «Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать». Жираф посмотрел свой тонкий шею, голова налев, посмотрел на пол. «Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места». «Да-да!» Волк подписал свою резолюцию. Жираф достал косточку из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. «Господа жираф, подожди, я тебя кушать должен». «Кушать, я же вам косточки вынимал». «А слушай, вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под эту. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
1: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
0: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывна связь.
1: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
0: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот... культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый
2: такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такое рискованное.
1: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не могу, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
2: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
1: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
2: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
3: Нет, уже развивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственного. Это, в общем-то, не привело ни к чему, природу не обманешь.
2: А, ну, так
3: я они... просто не слышал, о чем вы выше говорили, но вот, да.
2: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
1: Кстати, а вот того человека, его и вывели вы, собственно, уже?
2: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
1: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
2: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам и полосам.
3: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
2: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе «Бубльгум» для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе...
3: Иначе, да, да, да.
2: Спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
1: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь, а дети ж дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
3: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям
2: они не
3: запускают в цех.
2: Они
3: сидят, они прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
2: В цеху они сидят.
3: И лижут. Они, да, они там находятся, там они, лижут.
2: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они
3: лижут.
2: Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
3: И там происходит вот неконтролируемое это все, процесс, да, рождаемости. Они там только этим и питаются. Это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь. Называются бубльгумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. они питаются только баблигумом, вот этим, лижут сахар, у них очень сахар там, а для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
2: Ой, нет, это вообще на самом деле проекция плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это неподражаемо.
3: Да, роды — это вообще жуть.
2: Нет, ну...
3: А, ты не это имел в виду?
2: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может. Находясь в плаценте, он там находится как-то в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать. Ничего же не слышно.
3: Ничего не будет слышно, кстати.
2: Вот. Так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
1: Неужели до сих пор идут?
2: Да. Ну,
3: а куда денешься? Вот кто на службу, Кать, куда денешься?
2: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут ведь что-то...
1: Поразить.
3: Хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
2: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
3: Но это очень дефицитно.
1: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек. Вот ты о ножках сказала, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты. То есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авоськи, с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
2: А вообще для чего это все сделано?
1: Для ускоренного передвижения, во-первых.
2: Нет, а передвижение вообще, для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
3: знаешь, что
2: здесь
3: было?
2: Момент, в общем-то, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их, там, умышленная, там, путем создания каких-то удобств, там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы, то есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте. Она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
3: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок.
1: Как говорится, на зиму.
3: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут те на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
1: то есть удачи мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так
3: да.
1: Там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
3: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку да с яйцами. Кого-то, ну а куда денешься?
1: Куда
3: денешься?
1: Работа такая.
3: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами укатить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки собачки, все, все косточки будут у нее переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подобнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения, и все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила, значит, яйца там есть. И не надо спрашивать, как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
1: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
3: Или, знаешь, или можно сделать...
1: что ты идешь ужинать, ты будешь...
3: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
1: Да.
3: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
1: А,
3: или хрюшку, это значит свинину брать.
1: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
3: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелее. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
1: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
2: Почему нравится?
3: Ну ты правда это, ты. А я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
2: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас.
1: Здесь... Скажи, а это зачем?
2: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
3: Главное, не менее увлекательно.
2: Ну, они, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность. Это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим как бы увлечение подобными идеями, оно становится как бы пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, бозитизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы без руководящего звена в этом. То есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то галлюцинируя, так и видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там, с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по базитическим данным, там, существовали фантомы всегда. То есть, какие-то образы, которые видеть могли, там, отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическая оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть, как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы, если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются, как бы. Все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность, это отдельно взятый базитирующий, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанным каким-то прообразам, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там зернами посыпаны, дурацкие эти. Джанк-фуд вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит базитирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какого-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шастая, все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело, как мы это делаем, и это, конечно, ну, качественная оценка здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя, то есть вот не то, что помочь, всегда вопрос решается как, там, с путем выходов, там, или входов каких-то, вот, нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватаются за будущее, там, прогнозирование, вот, оценка прошлого опыта, переклад, и он на будущее, а настоящее, вот, например, как, там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит, вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наше поведение пресыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касается этого поле или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информированнее. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от перманентного этого

0: уникальный или сенсационный. То есть это, ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базитирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже, они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что, ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
0: А, да, и даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать. Если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется. Тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя. Просто жалко уже. Это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
2: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По-моему, это не твой брат.
4: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
2: Нет.
1: Нет.
4: Извините меня, но я не русский, если вы...
1: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
2: Это не недостаток.
1: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
4: Да, конечно.
2: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
4: Насчет ПТУ, где научиться.
2: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
4: Книга и насчет ПТУ, где научиться.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
0: Ватная. Пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька это одно и то же. Но ей же можно... А вот она, если это стереть вот... и смазать... Подожди, подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания.

0: происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
1: Да, в любом случае надо повторить.
0: В любом случае повторю. И разлей пока.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к... действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
0: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
3: Конечно, конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну, вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
1: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье, каждую неделю.
3: Именно субботу на воскресенье, да?
1: Да.
3: Ну, я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну, я что хочу сказать? Здорово, ребята, здорово.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
3: Как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
1: Спасибо большое.
3: Вам спасибо.
1: Очень
0: приятно. До свидания.
3: Приятно.
1: До свидания.
0: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
1: Андрей, вот пока ты...
0: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
1: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше... предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
4: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь, это я... Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
0: Да я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
2: Эхо Москвы. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Очень хорошая передача.
0: Мы знаем, спасибо.
5: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
4: А что у вас за работа, если...
5: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
4: А вы в машине нас слушаете?
5: Ну, в том числе.
0: А вот сейчас вы...
5: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
4: Ага.
5: Вот.
4: А, ну, спасибо большое за комплимент.
5: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к убичиванию.
4: А, это хорошо.
5: Вот.
4: Там на самом деле несколько существует геометрических этих вот фигур, так что.
5: Ну, а кубичивание это последнее в нашем измерении. В нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
4: Да, и сферу цифроидности, в укубичивании обратное. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
0: Ну, может, возникнуть совершенно какая-то гипертрофация вот с этого дела, в какую-то форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
5: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
0: Да, да.
5: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
0: Спасибо, спасибо.
5: Да.
0: До свидания,
1: спасибо
0: успешной
1: вам большое,
0: работы.
1: Очень приятно.
0: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка, хотя с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим, и виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить — это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить — это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить — это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто освеличивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
1: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
0: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лед треси молчит, и никуда от этого не деться.
1: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
0: послушать еще.
1: Поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой. Просто вот с датой, Секстон Фост. Вот
0: да.
1: Что ты хотел сказать?
0: Нет, я хотел присоединиться, просто несколько эмоционально.
1: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
0: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
1: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
2: Эхо Москвы. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте, Алина Александровна.
0: Доброй ночи.
6: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор, а там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
0: Так, так, так.
6: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранси. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
0: Спасибо.
6: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу, в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
0: Спасибо.
6: Всего Всего хорошего.
0: До свидания.
1: Ребята, спасибо,
0: до свидания.
1: Большое.
0: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечер, потому что был еще вот вечер.
4: То есть они подключенные, как ты говоришь.
0: Да,
4: да. Натренированные. Да. И еще вот другая категория есть.
0: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
4: подключка очень такой типичный термин. Такой. Подпитка, подключка.
0: Новая, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой.
4: Да.
0: То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все. Там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу. Мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать, как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке, и когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу, мы набираем этот номер своего телефона и соединяем их, что мы сидим в конце концов. И я
4: слушай,
0: думаю,
4: вот ты говоришь, что деньги.
0: Хорошие вещь, деньги.
4: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблемы, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
0: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминал, пока мы с Катей тут разговаривали?
4: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
0: А вот телефон будет статья дохода.
4: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
0: Ухает?
4: Ну так... все упаковает надо.
0: То есть ты думаешь, вот что не стоит, что не
4: люди,
0: стоит эту телефонизацию?
4: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать, это, делать брикетики ровные, оквадрачивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
0: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта. Они имеют, им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Ты скажи,
4: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
0: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
4: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
0: Да.
4: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
0: А давайте,
1: кстати,
0: вот еще звонит
1: мерзнут,
0: телефон.
1: Мерзнут, да.
0: А сейчас там надо...
4: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
0: Сейчас выйдут,
4: там
0: надышат.
4: Пришло еще. Они
0: еще пришло?
4: До утра будут.
1: Как
4: ой,
1: мне
4: завтра.
1: Нравится, когда
0: работа
1: мужчины
0: столько.
1: Говорят о деле.
0: Но...
4: Да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы...
2: Эхо Москвы.
1: 203-19-22.
0: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
0: Да, это очень приятно.
6: И муж мой тоже слушает.
0: Очень тоже приятно.
1: Очень приятно.
6: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, хотя я женщина.
0: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться И в любом случае, то есть если он вдавлен...
1: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
0: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
1: Быстренько, да.
2: 203-19-22.
0: Доброе утро, вы в прямом эфире.
7: Эхо Москвы?
0: Да, здравствуйте.
7: Здрасте.
0: Здрасте.
7: Как жизнь?
0: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
7: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечики шизеют или нет пока?
0: Да, да, да, конечно.
1: Простите, а вы о чем?
7: Я о кузнечиках.
0: Это наш разговор, Катя.
1: А.
0: Все нормально, как мы и договаривались.
7: Да?
0: Все отлично, конечно.
7: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
0: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
1: А, все, да, все, то тогда есть, нет, там, извини,
0: там, там все нормально.
8: Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находятся стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня очень важный человек, человек заслуженный. Может быть, кто-то из вас даже читал его публикации и статьи. Статьи не только его, поскольку он сейчас занимается военной журналистикой, но и статьи о нем. Это, я с радостью вам представляю, генерала в отставке, доктора биологических наук Харалда Казимировича Пиписа. Здравствуйте, Харалд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И я пригласил вас сюда для того, чтобы немножко поговорить в эти жаркие дни о роли в современном мире, опять же таки, современного биологического оружия. Я знаю, что вы служили в войсках химзащиты.
1: Да.
0: И вы не только, скажем так, работали над созданием средств защиты именно от биологического оружия, но и конструировали само это оружие. Причем некоторые его разработки не пошли, скажем так, в серийное производство. Вы об этом писали в своей книге, которая называется «Я и химия». Но, тем не менее, эти скрытые до сих пор материалы сейчас уже напечатаны, я знаю, в Америке изданы и, по идее, перестали быть уже, скажем так, табуированным материалом.
1: Да, это уже не тайна, потому что долгие годы то, над чем я работал, было под большущим секретом. Сейчас это открыто, можно прочитать. Кого это интересует, это продается в различных книжных магазинах, как вот в Москве, так у нас в Таллине. Ничего тут закрытого нет, остались, конечно, под секретом только формулы, которые могут попасть в руки террористов, но скажу вам, что теоретически за большие деньги вы можете их достать, эти формулы. Вот, а труд мой в последнее время направлен на то, чтобы каким-то образом помешать вот этим террористам применить свои навыки в мирных целях. Это что было?
0: Я не знаю, это откуда-то из вашей стороны.
1: А, это у меня, я сегодня просто пришел в форме, я люблю ходить в форме. То есть, я хоть вот вижу, я в отставке, да.
0: Вы... А скажите, а почему вот вы
1: это сапоги просто
0: в форме военно-морского офицера? Я вот обратил внимание в момент последней своей, скажем так, экскурсии в Генеральный штаб военно-воздушных сил. Я обратил внимание, что там ходят почему-то все моряки. И
1: это вам кажется, потому что сейчас вот в российской армии новая вот форма для летчиков, она такая же, как раньше для моряков.
0: Угу, ну то понятно.
1: Цвет и лычки одни и те же. Вот у меня, например, видите, вот здесь вот, это эстонская национальная гвардия, вот лычечка, видите, вот здесь.
0: Угу. А вот слева я вижу латышская вроде бы.
1: Да, ну то есть вот я, моя форма представляет из себя симбиоз, а кокарда у меня вот еще с красной звездой, обратите внимание. Что это было?
0: Откуда-то с вашей стороны.
1: А, это у меня, да.
0: Ну, я хотел вот какой аспект затронуть. Скажите, пожалуйста, ведь издревно считалось, что биологическое оружие и зоологическое оружие – это, в принципе, два ручейка одной реки. То есть,
1: ну, да, еще можно называется... две зарубки на одной доске еще называют.
0: Да, хотя, а вот химическое оружие, оно стоит несколько поводу. Или это, скажем так, перпендикулярный прилив к...
1: Принцип действия иной,
0: да.
1: Иной.
0: Да, так вот... Хотелось бы все-таки узнать, вы именно, вы были первым разработчиком оружия нового поколения,
1: да.
0: Биозоологического оружия. А началось все это с достаточно, насколько я знаю, по материалам, которые мне довелось прочитать, с, в общем-то, с безобидной совершенно для внешнего мира формула, позволяющая диверсионным группам, скинутым на парашютах куда-то в девственную тайгу, в общем-то, скрываться от глаз выслеживающих их.
1: Безусловно.
0: Тоже спецслужб. Вот не могли бы вы об этом подробнее? Только я сейчас сделаю некоторую, если позволите, вводную, да? То есть, безусловно, что какие-то группы специально подготовленных людей высаживают за много километров от населенного пункта, который, ну, мы назовем Y. И они должны, скажем, девственно чистой тайгой, а то и пустыней, каким-то образом добраться до этого города и там совершить террористический акт. Естественно, в ходе своего продвижения к пункту Y, вот,
1: они подвергаются, да.
0: Да, и мало того, они каким-то образом должны, во-первых, утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Я знаю, что у вас подведена статистика, вот сейчас я вижу схемы. Вот сколько? Ну, практически 30%.
1: Проблема этих... многогранна. Давайте мы по частям. Сначала остановимся на том, вообще, как я пришел к занятию вот, в войсках химической защиты.
0: О ваших увлечениях танцами тоже было бы интересно, все-таки, знаете.
1: Хорошо, я скажу. Дело в том, что призывался я действительно в музыкальные войска. Вот, но ввиду того, что я плохо владел полторной, на которой учился в детстве в музыкальной школе, я был направлен на кухню, и там занимаюсь такой обычной для рядового военнослужащего функцией, как чистка картошки. Обнаружил, что при определенном угле зачистки вы можете добиться несварения продукта у военнослужащего. И наоборот, изменив этот угол ножа по отношению к картофелине, а также путем некоторых других специфических методов, вы можете добиться того, что усвояемость картофеля будет выше, чем усвояемость белковой пищи.
0: А зависит ли здесь вот на усвояемость картофеля в тушке данного определенного индивидуума, скажем, время варки, место расположения в кастрюле,
1: безусловно,
0: и так далее?
1: Безусловно.
0: Сейчас я буду смотреть чертежи, пока я вижу.
1: Совокупность факторов.
0: Плюс вес едуна и вес...
1: Все вместе. Значит, вот посмотрите на вот эту таблицу вот здесь.
0: Высрок тут, да.
1: Да.
0: Едун.
1: Нет, дело все в том, что меня это заинтересовало еще в молодые годы.
0: Ну,
1: я решил
0: еще
1: поступить, остаться на сверхсрочный, поступить в военное училище. И вот, видите, дослужился до большой, мощнейшей звезды на левом погоне. Сейчас в эстонской армии один погон у нас на левом плече.
0: Вот я вижу, что слева ваша форма оформлена латышского такого военнослужащего, то есть интернациональная прибалтийская армия, сокращенно ИПА.
1: Дело все в том, что я консультирую сейчас прибалтийские республики, да, подчас даже и России, потому что мои знания и навыки, они, ну, не побоюсь этого слова, высоко оцениваются на сегодняшний день, дорого стоит.
0: Давайте... знаете, сейчас я просто хотел немножечко вот перевести разговор снова, то есть к картошке. Дело в том, что очень мало наших радиослушателей, тем более радиослушательниц, задумываются о способе варки. Ну, как обычно, все чистят, действительно, бросил, сварил и так далее. Никому...
1: Надо класть. Вот да. Хочу навскидку вам сказать, надо класть аккуратно. То есть
0: никому еще в голову не пришло исследовать организмы людей, которые питались этой картошкой, с той точки зрения, кто съел картошку снизу, справа, как она была расположена полярно по отношению к магнитным полям. И я вот опять же смотрю схемы вашей работы, вот я вижу, что усваиваемость продукта у...
1: Тем выше, чем ниже лежал он в момент приготовления. Это касается,
0: да, у мужчин от, значит, группы от 25 до 30 лет.
1: Безусловно.
0: То есть пожилых средняя масса 75 килограмм.
1: Пожилых уже не помогает. Тут надо
0: это не помогает или не распространяется?
1: То есть, дело, скажем, в том, что в основном наши исследования были направлены всегда на вот этот возраст от 20 до 30 лет.
0: Поскольку это самая активная группа.
1: В диверсионные группы 50-60-летних, сами понимаете, нет смысла привлекать, потому что их физическое состояние просто не обеспечит переправ вброд. потому что это входит в наставление по общевойсковой службе, переправка вброд, диверсионная группа. Да. А что все-таки вот хотелось мне вернуться к тому, что вы меня спросили. Действительно, диверсионная боевая группа при заброске в тыл противника подвергается массе различных внешних воздействий, начиная от неблагоприятных погодных и кончая противодействием противника.
0: Да.
1: Ну, с неблагоприятными погодными борются применением специальных защитных одежд, обмундирования. С тем, с противником стычек стараются избегать для того, чтобы сохранить боеспособность группы. А вот для того, чтобы избежать этих встреч, как раз и были задействованы мои не основные функции, поскольку основная моя функция вот в момент, еще когда я был майором и потом подполковником, мы занимались в основном, конечно, непосредственно ударным биологическим оружием. Ударным, я подчеркиваю.
0: То есть не оборонительного. Точечного плана. То есть...
1: Да, не оборонительного характера, а тем, которые служат для нападения на противника. А в качестве подработки...
0: Давайте, Харлд Казимирович, все-таки давайте немножечко остановимся, а то я боюсь, что наши 8 радиослушателей потеряют сейчас нить мысли. А потерять нить, это же страшно. Да, вот все-таки мы как-то начали с картошки и перескочили. Я вот до сих пор держу и мну в руках его. В смысле, карты вот ваши в руках, схемографии.
1: Я
0: вот
1: подумал, что вы мнете картошку для пюре.
0: Нет, позже
1: мы сварим.
0: Я смотрю, вот вижу следующее. Вот, значит, количество поедаемой картошки. Да, значит, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Схема расположения, я вижу, кастрюли.
1: Это не так важно, но тем не менее.
0: И вот вы нашли оптимальную схему, при котором продукты дефекации. Давайте
1: я вам скажу в цифрах, чтобы было понятно. Мы добились, вот непосредственно я добился чего, что килограмм потребляемого картофеля по энергетической ценности равен 300 граммов мяса в моем способе варки. Таким образом, ведро картошки приблизительно равняется 3 килограммам свежего мяса.
0: То есть, скажем, для бойца... диверсионная группа, которая идет куда-то с целью совершить...
1: Там мы применяли несколько другие продукты, там так называемый сухой паёк, потому что им там не всегда есть время для того, чтобы почистить картошку, а она все-таки в очищенном виде, если убрать заранее, она является скоропортящимся.
0: Эти мои изыски были направлены сразу к тому, что многие наши радиослушатели, они знали, что вы у нас будете в гостях из анонсов у меня программы, и сразу готовили вопрос. Давайте, скажем так, на чистоту раскройте карты, касающиеся биологических добавок в рационе диверсионных групп, в пищевом рационе диверсионных групп с целью маскировки продуктов дефекации этой группы под естественные, в общем-то, продукты девственного леса, в который перемещается данная группа.
1: Вы опережаете события. Дело в том, что...
0: Я думаю, с этого все-таки нужно начать.
1: Это наиболее интересное и результативное на первый взгляд. И как покажется, это спектр нашей деятельности. Действительно, задача была поставлена перед нами какая? То есть любой человек, находясь в определенном непривычном для него месте, тем более на территории врага, подвергается тем или иным воздействиям. И следы он оставляет после себя достаточно типичные. И туда входит обертка от продуктов, наиболее распространенные гильзы, какие-то используемые гигиенические средства. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Затем продукты непосредственной жизнедеятельности. Как то смытая вода, щетина. То есть после того, как осуществляется побрев.
0: Ну, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, в самой развитой спецслужбе мира, в израильской внешней разведке, сейчас специально набирают туда людей абсолютно лысых, чтобы...
1: Дело в том, что щетина-то она все равно растет.
0: Тоже верно.
1: Щетина это не так страшно, потому что ее можно маскировать под соломки, бриться вблизи муравейников, если есть на местности таковые. Эта проблема решается. Также можно осуществлять бритье вблизи гнезд птиц, маскируя остатки щетины под стланник, которым птица выстилает свое гнездо. Да, но это опять же уместно в тот период, когда птица сидит на яйцах. Если зимой, то бриться надо вблизи дорог, чтобы щетина имитировала попадание выхлопных газов автомобилей на снег, то есть вот эти черные вкрапления.
0: Простите, а вот с какой-то целью все-таки делается полная защита от внешнего наблюдения диверсионной группы в девственном лесу? Или настолько сейчас уже технология определения местоположения вот этой секретной группы отлажена, что практически там идет игра на километр уже, да?
1: Да.
0: То есть, а вот это космическое слежение, вот как избежать космического слежения?
1: Мы все-таки с вами сейчас поговорим о таком вот естественном слежении, то есть путем оптической видимости.
0: Да.
1: Так самое главное, что требуется от командира диверсионной группы, это скрыть кал. Потому что кал является, ну, как вам сказать... Даже если вы прикопаете, будет видно следы, так сказать, воздействия на почву. По характеру питания...
0: А может, может быть, сие крот? Вот, кажется.
1: Давайте сразу секрет.
0: То есть мы же должны знать и поисковый секрет, и секрет скрытый. То есть каким образом...
1: Начнем. У нас
0: вот давайте так. Я сходил, а вы нашли.
1: Одну минуточку, я хотел что сказать. Нам выдается задание на разработку, учитывая сведения разведки. Как только появляется донесение разведки о том, что противник выработал такую-то тактику, мы, естественно, находим противоядие, чтобы, так сказать, нейтрализовать его усилия. Так вот, в 76-м году поступило донесение о том, что противник проводит... создает карты. Карты так называемые кала-карты. То есть на карту наносится структура кала местного населения на данной территории. То есть вся территория Соединенных Штатов была разбита на квадраты, в котором по цветам на карте выделялась та или иная структура кала, характерная для местного населения.
0: И для, естественно, флоры с фауной, поскольку...
1: Безусловно. Вот... Нет, ну человеческий кал отличается от, так сказать, на тот момент. Все думали, что отличается. Вот. И вы опередили опять события и раскрыли тот секрет, на котором свою докторскую диссертацию защитил. Так вот, что я хотел все-таки вам сказать, что вот эта карта Соединенных Штатов, ее копия попала к нам в цветном виде, то есть там порядка 270 видов кала было, около того, я сейчас точно не помню, по местности.
0: Скажите, извините, что я вас буду перебивать, просто дело в том, что, например, существует у любой фирмы, там, да, которая занимается там пейджинговой связью и так далее, карта зон действия. Вот ее,
1: да, вот она приблизительно напоминает эту карту, но она по цветам разная, то есть 270 оттенков.
0: Вот я и хотел сказать, а если вдруг случайно в момент, это же было шпионское ксерокопирование, по сути, как-то пропали какие-то цвета, и тогда ведь нельзя идентифицировать вот
1: верно. Дело в том, что
0: там лось, например, будет тогда он же зеленый, а не как он там оранжевый.
1: Противник что, например,
0: хитр.
1: Противник очень хитр.
0: Да, да.
1: И он променяет периодически, берет периодически пробы кала у всех, будь ты здоровы, у всех групп населения и проводит периодическую калографию вот отдельных районов, то есть специальное патрулирование введено, оно скрытое, то есть маскируется под лесников, и кто-то, если на природе, значит, берется и проверяется соответствие проб, взятых на месте, с пробами, которые обозначены на карте. Как мы решили этому противостоять? Правильно вы отметили, опередили вы мою мысль о том, что действительно мы... отбросили все идеи о том, чтобы кал диверсанта привести на тот же химический состав, что и кал местного жителя. Это очень сложно. Почему? Во-первых, это дорого.
0: А другой несколько момент хотелось бы знать. А если все-таки речь идет, например, о девственной тайге, ну, скажем, нужно взорвать там какую-нибудь алтайскую мощную атомную станцию, для этого их скидывается...
1: Для этого пускается просто ракета.
0: Понятно, да.
1: То есть там никакого кала, там, если что, гептил, только меланж это из ракеты, то есть это составные компоненты топлива. После взрыва они уже не актуальны.
0: Понятно, спасибо.
1: То есть не всегда даже противник в состоянии определить, какая именно ракета его поразила. бывает. Вот. Но скажите, это современные методы. Мы сейчас с вами говорим.
0: Нет, я хотел вот затронуть.
1: Первоначально момент, о таком, о деревенском методе воздействия,
0: да, диверсантов. Да, но ведь группы, которые занимаются истреблением диверсионных групп, да, да. Они же, я знаю, имеют в своей комплектации достаточно серьезные биохимические лаборатории, переносные, и делают анализ вообще практически всех дефекаций и каких-то, да, продуктов.
1: Потому что это, да, наиболее радикальный способ вот обнаружить, есть ли на территории сейчас что-то.
0: Ну, скажите, а ведь я прошу, опять же, прощения, может быть, вам это будет неприятно слышать, но, однако, вы как военные должны мужественно принять это. Я знаю, что в свое время у вас было даже понижение в звании один раз за, да, операцию, которая называлась «Олененок». То есть дело в том, что вы изобрели добавки, которые...
1: Ну, подождите, мы же еще не пришли вот к тому, что я, за что я диссертацию-то написал.
0: Да, извините.
1: Мы решили, что дорого имитировать кал местного жителя у диверсанта. То есть свести калы местного жителя и кал диверсанта к одному химическому уровню. Это дорого, потому что нужны продукты, которые пытаются изучать, быт местного населения. Потом состав кала формируется веками.
0: Вот. Да.
1: Вот. И это очень сложно было. И мы решили пойти другим путем. Гораздо проще сымитировать... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Гораздо проще сымитировать кал животного, нежели кал человека. Поскольку животные, как правило, питаются двумя-тремя основными видами. И никому бы в голову не пришло проверять
0: листва,
1: кал зайчишки.
0: Листва, одуванчик и листва.
1: Да. Зайчишки – это кал диверсанта. Никто бы, и даже ни один умный шериф никогда бы не сообразил, что это так. Так вот, моя заслуга так, состоит в том,
0: это
1: что...
0: Это же не зона, так сказать, действия шерифа. Это же уже зона действия военной полиции, как минимум, когда происходит выслеживание.
1: Ну, начальник военной полиции был с фамилией Шериф
0: Хобот.
1: В 70-м году назначили его, и до 83-го года служил.
0: Причем,
1: в комитете, в объединенном комитете начальников штабов.
0: Причем звали его Серж.
1: Штатов. Да.
0: Нет, Серж.
1: Так вот, что я хотел сказать.
0: Хобот был.
1: Ладно. Это даже не вызывает сомнений. Нет, я все-таки хотел вам еще что сказать, что, значит, мы разработали серию добавок, она состоит из 15 добавок, биодобавок, которые при добавлении в корм, то есть в продукты теми, которые питаются диверсионные группы в тулу врага, позволяют изменить кал питающихся в направлении того или иного животного. То есть нами были взяты 15 основных видов животных, обитающих на территории вероятного противника. Туда входили такие животные, как пума, лось, медведь-грызли. Это основные такие американские животные, которые туда входили. Ну, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Помимо этого, еще туда входили такие свойственные американской фауне животные. Спасибо. Спасибо. Такие свойственные американские животные, такие как вот опоссум, входил туда. Но это было очень сложно. Именно вот с этим видом очень сложно было, поскольку в то время у нас в Советском Союзе не было аналогов. То есть для того, чтобы разработать биодобавку, нам сложность состояла в чем? То есть нам нужно было иметь свежий кал животного.
0: Безусловно, безусловно.
1: Свежий кал, причем не тот, который был взят.
0: А другой?
1: А не тут, не на территории нашей страны,
0: и
1: а в местных условиях.
0: Другой.
1: И
0: да.
1: Одно время,
0: да,
1: даже была такая смешная, был смешной случай.
0: Разведка
1: Соединенных Штатов просто пришла в шок, когда узнала о том, что сотрудники советского посольства выезжают на природу и собирают кал. Кал животных, то есть кал лоса, кал медведа грызли, кал пумы. Вот. И, то есть будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать.
1: И мы ввели в заблуждение разведки. То есть они не понимали, зачем им... Они думали о том, что мы, значит, раскладывая и кал американских животных на молекулы, определим состав топлива, которое они используют в своих ракетах, поскольку топливо при пуске ракет осаждается, животные потребляют травку, и потом это все. Но мы были хитрые.
0: Скажите, извините, что я так неожиданно перебил, но тут просто приходит много писем, и вот в одном из писем говорится, дескать, а как же быть вот не с калом, а все-таки с мочевиной, потому что это же тоже оставляет своеобразный налет на траве.
1: Мочесборник.
0: Да, то есть все с мочесборником.
1: Да, мочесборник, потому что...
0: А почему вы, кстати, не решите проблему дефекации калосборника? Да. Вот у нас, кстати, вот пришло сообщение, это не я даже выдумал.
1: Дело в том, я понимаю, что это не вы выдумали.
0: Харалду Казимировичу, наша спецгруппа уже давно применяет калоприемники, передающие по спутниковой связи полку. Это, конечно, видимо, была претерплена травма полковником. Но
1: вас
0: я...
1: в Китае не ловят вот эту радиостанцию?
0: Ловят. В Китае меня ловят, кстати, за то, что... Это, в общем, нелицензированная продажа была.
1: Давайте все-таки остановимся, значит, окончательно. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать, спасибо.
1: Остановимся все-таки на этих биодобавках. Так вот, применяя, значит, разработав эти биодобавки, мы добились чего? Что, применяя вот этот вот общевойсковой сухой паек в момент своего выброса на территорию врага, и применяя, значит, вот группа из 15 человек, каждый свое, вот, добиваемся мы чего? Что
0: нет, у каждого почему бы не носить с собой вот продукты дефекации, как говорится, по большому и по маленькому?
1: Нет, дело в том, что моча, она разлагается на природные, встречающиеся в природе химические вещества.
0: Мочевина и вода называются, аммиак.
1: Да. Вода.
0: И мочевина.
1: Да. То есть эти три вида потом разбрасываются. И невозможно определить... принадлежность. Потом моча, вы сами понимаете.
0: Нет, можно ведь до конца, с самого начала задания и до конца задания просто носить это с собой, как балласт.
1: Ну, во-первых, моча тяжелее, чем кал.
0: Да.
1: То есть они ее собирают в мочесборнике, и потом специальный утилизатор. То есть он разлагает 3 литра за 10 минут.
0: Мочи, а потом выливают это.
1: Нет, он просто вставляется, он разлагает, и уже оттуда вытекает вода, высыпается мочевина.
0: Вы, кстати, вот я вижу, принесли с собой. Сегодня мы будем, я думаю, в прямом эфире
1: испытывать. Я вот уже здесь собрал немножечко.
0: Да. Я, кстати, тоже принес, как вы попросили, но что-то...
1: Нет, подождите, еще батарейки не ставил туда, он еще пока не будет работать.
0: Ну, я чувствую пока, что так вот
1: без перемен. Так вот, с калом сложнее.
0: Песок там.
1: С калом намного сложнее.
0: Да, я, кстати, так сегодня не смог.
1: Во-первых, запах. Вы никак не уберете запах. Нечего тут таскать. Быть ханжами.
0: Простите.
1: Да, запах не уберешь. Так вот. Вот эти наши биодобавки позволяют, принимая их одновременно с пищей, значит, утром, то есть, ну, в момент дефекации, кто-то утром, кто-то днем, вы, обернувшись назад, видите в унитазе, по желанию, хотите овечьи шарики, хотите заячью стружку.
0: А хочешь лепешку коровки?
1: Запросто, запросто.
0: А скажите,
1: только не
0: коровки, а
1: американского буйвола.
0: Так вот вы-то как раз, я вот сейчас перейду все-таки к такой неприятной для вас теме, как тема разжалования, когда вы по ошибке, потом вы, естественно, укладчицу добавок
1: том,
0: свалили.
1: Министр обороны приехал.
0: Приехал. Он так же быстро уехал.
1: А дело в том, что... Ему дали попробовать. Ему на вкус... Просто дело в том, что пересыпали в солонку эту биодобавку.
0: Он накидал кругом лепешек, во-первых.
1: Да. А потом... И поутру, так сказать, он был вынужден вызвать армейских докторов. И по характеру кала врачи, не зная о том, что, так сказать, была применена биологическая добавка в действие, они просто подумали, что у него открылся...
0: Понятно, клапан.
1: Да, то есть прободзение язвы.
0: Ну, это официальная версия.
1: Потому что кал красного волка, он такой же красный, как сам волк.
0: Ну, это официальная версия, а не официальная версия, что это... попросту скормили диверсионной группе и забросили ее в те края, где красного волка в помине не было. И группа истребителей, шедшая рядом, естественно...
1: Вы нет,
0: вас никто не обвиняет, ну что вы, не подумайте. Но сейчас я хочу нашим радиослушателям открыть еще одну тайну, очень приятную тайну доктора биологических наук, генерала в отставке Харалда Казимировича Пиписа. Харалд Казимирович Пипис является еще и автором народной латвийской музыки. Ну, автором
1: не
0: как?
1: Не только латвийской, еще эстонской.
0: Да, то есть и также имеет, ну, в смысле, имеет в своем подчинении.
1: Ордена,
0: да.
1: Ордена имею.
0: Нет, вы имеете ордена, конечно, но также вы еще имеете и собственный оркестр, исполняющий народную музыку. Сейчас мы будем слушать произведение, принадлежащее Харалду Казимировичу Пиппесу. Называется оно «Линдзу-Казу-Мелодия». На барабане играет Андреас Капустис.

0: Я немножечко объясню для удивленных меломанов. Дело в том, что народная латышская музыка имеет некоторые особенности. И как раз вот то, что мы сейчас слышим, звуки, похожие на звуки инструмента, который мы, европейцы, называем волынкой, это и есть большой латвийский барабан. И мы продолжаем беседу нашу с доктором биологических наук, генералом в отставке Харалдом Казимировичем Пивисом. Знаете, Харалд Казимирович, ну, мы как-то все сейчас говорим в общих чертах, о проблемах достаточно частных. Вот вы как-то все-таки остановились только на официальной версии вашего понижения в должности. А реально было другое, насколько я знаю, что диверсионная группа, о которой мы выше говорили, использовал добавки, выдающие, так сказать, на выходе в результате процесса дефекации кал животных, которые совершенно в той местности не жили.
1: Да, но это было, действительно, это было так. Но дело в том, что свалили на меня. Почему? Потому что руководил засылкой этой группы в Альпы один видный военачальник, он до сих пор состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но на то время он тоже занимал достаточно высокий пост. И просто, конечно, ему, сами, есть такой термин в армии, называется «мохнатая лапа».
0: Да.
1: Вот, у него она была мохнатее, чем моя. И все свалили на то, что... Хотя район мы подготавливали к заброске на Аляску с подводной лодки. Там должна была это в капсуле отделиться с подводной лодки в подводном положении, всплыть и добраться с помощью таких автономных морских моторов. То есть, ну, я просто не помню.
0: Кульбит называется.
1: Да, то есть с помощью их добраться до побережья, высадиться и провести там... Разведку. Нет, все,
0: зачистку,
1: вот, поскольку это могло бы привести к глобальному конфликту, и мы вот остановились на только разведке. Дело в том, что район утверждал именно он. Вот, получилось так, что вместо Аляски получились Альпы. То есть вместо того, чтобы из морской пучины выйти им на берег, они были выброшены с самолета на горы. То есть, сами понимаете, никто это до последнего момента, я был в неведении, естественно, подготовил.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Добавки, которые приводят кал человека к виду кала моржа.
0: Да,
1: необходимо в Альпах, естественно, откуда там моржи. Тут прокол просто произошел, их выдворили. Тогда еще, слава богу, по-моему, в ГДР. Ближайшая страна была, там их на мосту на каком-то обменяли. Свалили на меня, меня понизили. Ну, поскольку, то есть, очевидно, и для командования было то, что я, в принципе, не виноват. Ограничивались только тем, что понизили меня в звании. Вот, но, правда, научную степень с меня не сняли. То есть.
0: Еще хотелось бы затронуть достаточно печальную историю с известной разведчицей Гривкой Закуловой. Именно после вот этого трагического случая, я о нем сейчас расскажу, вы ввели приказ по войскам еще в бытность вас и службу в них, так называемую преддефекационную подготовку. Я сейчас теперь вкратце скажу, что случилось с Гривкой Закуловой. Ее подготовили для создания железнодорожных диверсий в таком достаточно горном районе, где пасутся козочки, а сама наша разведчица была, в общем-то, роста недюжинного. И, естественно, группа слежения, которая поняла, что будет диверсия, выслеживала, значит, Сакулову по всем этим горкам, обнаружила, что наша отважная разведчица раскидала вот эти свои козьи шарики, в которые превратилась продукция идификации благодаря добавкам, биологическим добавкам господина. И, в общем, она раскидала их крайне высоко, что ни одна коза, в общем-то, не могла попросту так сделать. Ее поймали на этом. Поэтому я знаю, что сейчас вы ввели специальный комплекс физических упражнений, которые помогают разведчикам, скажем, делать это в позах, соответствующих высоте, положению этому животному.
1: Да, вот ошибочка вкралась в вашу версию. Вы как раз теперь вы официальные. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Вы как раз сейчас официальную точку зрения изложили. Реально это дело обстояло как? Вот это... Женщина мужественная, она действительно была достаточно крупная.
0: Да.
1: И ее успех ее разведывательных акций как раз и заключался в том, что она маскировалась под мужчину.
0: Да.
1: Вот. И ее такое мягкое лицо вызывало сказать, доверие.
0: Помните, когда в Албании были действия, да? То есть они-то вроде как выслеживали мужчину, и когда ее уже вот уже брали практически, она разделась до нога, прыгнула в горную албанскую речку и плавала вот со всем именем со своим, да. И пела веселые песни, почти как в фильме «Азори здесь тихий». Естественно, у нее спросили: «Эй, девушка, ты тут не проходил разведчик?» Она говорит: «Нет, что вы, я местная пастушка». Потом вылезла, одела всю байду и все. То есть это...
1: Она, кстати, и в кодах главного разведывательного управления проходила как пастушка, агент-пастушка.
0: Жалко только, что ее, конечно, живьем зацементировали. Все из-за того...
1: сами понимаете, не взялся за гуш, не говори, что ты не утонешь.
0: Если полосатый, то зебры, как рыба об лед Баха молчит. Совершенно.
1: Безусловно. Нет. И так вот, что я все-таки хотел добавить. Действительно, да. Она полезла-то она не в гору. Мы ее галетом мы подготовили, потому что альпийский горный козел... был с нами, кал его смоделирован, и, в общем, с успехом до сих пор еще применяется. Вот, а ее ошибка была в том, что она спустилась на равнину, преодолев мощнейший перевал, вот, с высотой 3500 метров, один из крупнейших в Европе, она его преодолела, спустилась на железнодорожной линии, и там по привычке, то есть, ну, она воспитывалась в шахтерской Горловке,
0: да,
1: на Украине. И у них был такой еще, мы потом уже, когда разбирали это все, как бы разбор полетов проводили, у нее с детства ассоциация линии железнодорожных путей с дефекацией, то есть, знаете, вот непроизвольный позыв происходит.
0: Да, это, к сожалению, она с этим, подвело ее.
1: Да, ничего не могла сделать. И тут вдруг железнодорожные станционные рабочие, увидев шарики Архара, альпийского Архара, пришли просто в недоумение. Они-то, собственно говоря, думали, что может произойти железнодорожная катастрофа, как вот на прошлой неделе в Германии, о том, что может Архар выйти, а он же достаточно большой,
0: что поезд
1: дескать, может...
0: А раз Архар здесь, надо ставить сейчас ограждение, как на автобане у нас.
1: Отлавливать. Да. Отловили.
0: Гривку.
1: Да.
0: И закатали живьем в цемент. Ну что же...
1: Поэтому тут уж извините.
0: Нет, ничего, что извиняться.
1: Конечно, можно сказать, что мы не проработали.
0: А хорошо, вот это, в принципе, недостаток психологического воспитания.
1: Да.
0: И то, что вот она инстинктивно опорожнилась на рельсу.
1: Химия здесь ни при чем.
0: А вот тогда хотелось бы немножко узнать. К примеру, если вы засылаете человека в какую-то тайгу, да?
1: Я засылаю.
0: Ну, я понял. Ну, неважно, Ленин засылает.
1: Ну... Был такой персонаж, он сейчас на пенсии уже, да, в генеральном штабе работал. Он действительно отвечал за вот разведно-диверсионную деятельность. Ну, сами понимаете, вот тогда эта тактика считалась неправильной. Почему? Потому что тогда делалась ставка на спутники, на сбор информации из открытых источников. Вот. Сегодняшнее положение наших государств, оно как раз вот подтверждает, что Ленин-то был прав.
0: Прав. Да.
1: То есть...

0: пустыне, кочующие на верблюдах Богданы, вдруг каким-то образом обнаружат человеческий кал, они догадаются, что тут что-то нечисто.
1: Тем более не характерного для этих мест цвета. Там же вот кал бледно-зеленого оттенка.
0: Да, совершенно
1: что
0: верно.
1: Что твой телефон?
0: Да, да, да. Но у меня вообще мобильный телефон, это ручная работа, вы знаете, потрогать, он же металлический.
1: Нет, но он с изумрудной инкрустацией, насколько я понял.
0: Ну, а что же вы хотите? Мало того, у него две антенны, и вот обратной стороной, видите, вот здесь, да, можно да. бриться. Это же и бритва. Видите, то есть вот этим местом вот я бреюсь. Вот.
1: Ну, сейчас, а куда же вы деваете щетину?
0: А вот тут мешочек. Если мне нужно где-то побриться, я в мешочек, она автосыпается. Потом, видите, чудеса, вот эта молния. Вот, потом молния, она отстегивается вот так.
1: У
0: сейчас вот
1: остался. Я ее тут... я еще не видел.
0: Но это новое изобретение, вот такое.
1: Ну, так не что... говорите только, что это российское.
0: Нет, ни в коем случае. Что
1: а
0: же
1: я могу вас обвинить в патриотизме.
0: Или в вульгарности, да. Так нет, вот что касается, значит, хорошо. Пустыни, значит, вы даете им биологические добавки, которые должны привести их кал к виду кала верблюда.
1: Не обязательно.
0: Ну, а давайте вот так вот, как будто кал верблюд. Тем не менее, какие должны быть физическая, какова должна быть подготовка данной группы, чтобы они целиком...
1: Стоя должны осуществлять дефекацию стоя.
0: А поскольку... вот я видел, у вас написано, что сидя друг у друга на плечах, поскольку стоя высота не соответствует.
1: Нет,
0: а припадешь, и будет расплеск,
1: тут,
0: да?
1: Дело в направлении основного выброса. То есть верблюд, если вы знаете, он... Вот представьте себе верблюда.
0: Да.
1: То есть геометрически его прямая кишка расположена перпендикулярно земной поверхности.
0: Нет. Нет, она я находится говорю, параллельно. Да. У человека перпендикулярно. Ну что вы? Что вы? Нет, Харл Казимирович. Вы,
1: наверное, прошу прощения, ну я просто что? Ошибся с русским переводом. Да-да, правильно. Параллельно.
0: Да.
1: Вот. Так добиться параллельности, будьте здоровы, традиционными способами невозможно. То есть, либо надо поставить человека на карачки, что снижает его боевые возможности, поскольку в момент дефекации может подкрасться враг. В то же время принятие так называемой позы на прямых ногах согнувшись, тоже не отвечает безопасности, поскольку не видно случае. Пролетающих самолетов, и в нужный момент можно не увидеть самолеты и тем самым демаскировать себя, и уже наши присадки его просто не помогут. Поэтому кто-то может, конечно, писать так в открытой прессе о том, что на плечах друг друга. Нет, на самом деле просто пошире раздвигаются ноги. Угу. Вот. Но при этом предварительная подготовка должна заключаться в том, что воин должен снять с себя штаны полностью.
0: Да, да, да, да.
1: Чтобы,
0: это во-первых. Сказать... Во-вторых, я извиняюсь, что перебиваю вас. Знаю, что обычно именно вот такой дефекационный процесс, подверблюдика, да, он называется, он делается, скажем так, вскидку. То есть
1: да.
0: Несколько воинов должны эту кучу сделать соответствующего объема. Все-таки.
1: Безусловно, потому что невозможно. Но
0: это значит прицельность. Это почти что это так называемый фекальный нет, дартс, да, ФД сокращенно.
1: Можно заняться последующим сметанием в кучу.
0: Нет, но тогда, понимаете, саперской будет...
1: Саперской лопаточкой.
0: Ну, будет поскреб саперской лопаты, демаскеризация.
1: Ну, в конце думаю. Концов, моя задача как биолога разработать химическую базу. А, так сказать, реальность сводится к тому, что захочет выжить воин.
0: Выживет.
1: Выживет.
0: Вот вы знаете, вам пришла записка. Мне кажется, достаточно... И такая интересная. Вопрос к генералу. Как по вашим исследованиям после атомного взрыва видоизменяется кал? По нашим изысканиям он испускает антирентгены, которые нейтрализуют вредные излучения. Каким образом вызывает тополиная самка после ядерного взрыва? Что вызывает, непонятно. Тополиная самка. Ну, тополиная самка, она, в общем-то, насколько мы сейчас знаем, уже, в общем-то, вылетела, произошел вылет.
1: Тут, понимаете, правильно, радиослушатель вовремя затронул тему непосредственно ударного вооружения.
0: Да.
1: Сейчас мы с вами говорили о защитных мероприятиях, о мероприятиях маскировки. Но согласитесь, что никакая маскировка не нужна, если у вас нет на вооружении какого-либо средства для того, чтобы поразить тот объект, который вам предназначен. Пусть это будет выброс листовок или еще что-то.
0: Пусть.
1: Так вот, давайте с вами сейчас поговорим о том,

0: На чем же я сделал себе докторскую?
1: Ну, прежде давайте послушаем еще одну композицию, которую исполняет оркестр под вашим управлением. Называется эта композиция «Сен-Дзереджу ну Ириагу», что значит «мы с нашим козликом вместе справим свадебку».

0: Я напоминаю вам, что гость нашей сегодняшней программы – генерал в отставке, генерал войск химзащиты, доктор биологических наук Харальд Казимирович Пиписк. И, кстати, вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, Харальд. Да. Вот, кстати, уже пошли коммерческие вопросы, например, уважаемый, где можно приобрести чудесные биодобавки? Но прежде чем вы, так сказать, начнете заниматься рекламированием вашей продукции, хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Пухлой, Фаины. Фаины Пухлой, она спрашивает, как вы относитесь к компьютерным играм?
2: Ну, если эти игры направлены на совершенствование боевого мастерства воина, то это игры, достойные применения. Я знаю, что такие игры сейчас разрабатываются в вычислительном центре Генерального штаба России. Вот. Эти игры, я считаю, полезные. А те игры, которые... Вот игры... Нет, это... Не знаю, я считаю, что это не нужно.
0: Ну, так что?
2: Ну, давайте все-таки к ударным.
0: К ударным, да.
2: Вообще смысл биологического оружия, на первый взгляд, варварского и запрещенного, якобы запрещенного, Женевской конвенции 1948 года, сводится к тому, чтобы путем распространения инфекций, таких различных инфекций, как бруцеллез, ботулизм.
0: Простите, просто, как говорится, первым делом, это женщины, а самолеты потом. Вот, к тому же у вас спрашивают, ну, почему-то называют Карлом, ну, я знаю, что вы не обижаетесь.
2: Ну, в принципе, в немецкой транскрипции мое имя и звучит как Карл.
0: Да. Значит, сейчас она все посидел.
2: Найдите же ее.
0: Сейчас. Нашел, да. Уважаемый Карл, почему у фуражек российской армии нового образца тулья такая же, как у американцев? Пенсионерка спрашивает, Анастасия Юрьевна Карни. Я знаю,
2: ну,
0: что...
2: дело в том, что...
0: Ничего, что Тула, я так это перевел
2: действительно,
0: тему.
2: Действительно, да? В Америке тоже есть город Тула.
0: Да.
2: Как же, как
0: да.
2: Есть город Москва.
0: Да.
2: Это общеизвестный факт.
0: Да, да.
2: И не надо делать из этого сенсации.
0: Хороший ответ. Ну что же, а теперь, да, уже непосредственно к ударным.
2: Так вот. А сибирскую язву тоже мы можем.
0: Ну, безусловно, то.
2: Ну, может возникнуть вопрос, как же выделить вот эту сибирскую и штамм сибирской язвы непосредственно вот в какой-то резервуар. Вот он, вот здесь вот у меня
0: вот
2: сейчас.
0: Нет,
2: вы не
0: посмотрю,
2: трогайте. Нет,
0: чертеж.
2: Это я вам не дам, потому
0: чертеж.
2: Эту склянку я вам не дам, потому что в этой склянке
0: чертеж.
2: Сибирская язва. Давайте я вот сюда
0: чертежи.
2: Это.
0: Вот
2: чертежи
0: это.
2: Можно.
0: Дайте
2: чертежи
0: мне.
2: Возьмите.
0: Дайте.
2: Чертежи возьмите.
0: Ну-ка сейчас, да. А вы пока экспериментируйте.
2: Скляночки я оставлю здесь.
0: Угу,
2: нет,
0: угу.
2: Все-таки, значит, что требуется от нас, как от войск химической защиты при подготовке и нападении?
0: Ну, обсервация, наверное, должна быть какая-то. Вот нет, у нас обсервация это... сейчас проходит, это самое.
2: Нет, это все правильно.
0: Там
2: это,
0: карантизация
2: это
0: последующая.
2: Это личного состава, который непосредственно
0: только мы же заботимся только о нем, мы же о других нет. Личных, понимаете?
2: Давайте поговорим непосредственно о сложностях боевого применения.
0: Ну, так вот, как раз сложность боевого применения в том, что они сразу вводят карантизацию, а
2: нет,
0: если,
2: это,
0: для этого нужно каким-то образом произвести... Да, вот для этого что? То есть, что должно быть предшественником биологической атаки, атаки биологического оружия? Это дезинформация. Дезинформация, что, чтобы карантизации не было. Поскольку если будет карантизация, то это то же самое, что, к примеру, он накачал колеса, поехал, ему сдули. И он никуда не уехал. А зачем он там накачивал? Поэтому, исходя из этого...
2: Ну что же, вы хотите сказать, что...
0: Да.
2: Я бы так не ставил остро.
0: Да нет, ну хорошо. Давайте так, к примеру, если кто-то сможет заняться карантизацией...
2: А почему вы
0: встали на стул? Ну, хочу прочесть стихотворение.
2: Ну так зачтите.
0: долой оружие различное, биологическое к тому же. Деревья вырубать не будем, я как орел с вершины вам вещаю, на солнце щурюсь мощным птичьим глазом.
2: Понимаете, ну, прямо какой-то пацифист.
0: Да, так вот, подождите, давайте так, вот предположим,
2: ну, вы со я слез, сойдите.
0: Слез, все. У меня ботинки уже упали. Да, так вот, значит, нужно разрушить общность людей, занимающихся карантизацией.
2: Именно, да. То есть смысл...
0: Сперва, если мы разрушим карантизацию, ну, это то же самое, что первый огненный удар вы к вам нанесете.
2: Да.
0: Да, понимаете, так же и здесь. Если же эта группа будет сильна, то какой смысл биологической атаки? Потому что сразу моментально карантизация, все здоровые и все зверюшки разбежали.
2: Не тут-то было.
0: Так.
2: Не тут-то было. Действительно, вы правильно охарактеризовали цель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Цель биологического оружия. В чем она заключается?
0: Ну как, в чем?
2: Задача такая. То есть сохранить инфраструктуру, которая на территории противника. Сохранить все его промышленные объекты. Сохранить его вооружение. И обернуть их в свою пользу путем того, что личный состав, живая сила, так называемая, а также гражданское население будет подвергнуто вот воздействию таких мощнейших заболеваний, как сибирская язва, туляремия, холера.
0: Вот туляремия нужно не отдельно остановить.
2: Но это не самое страшное.
0: Но поэтому отдельно, потому что зачем нам пугать население?
2: Ну, вообще, да. Вот тут я принес тут две скляночки, в одной как раз сибирская язва. Это последний штамм,
0: вижу,
2: против
0: да.
2: него еще нет вакцины. Я предупреждаю вас, поэтому...
0: Но я ее
2: стекло,
0: не
2: видите, что... какое толстое?
0: Вижу, да.
2: Это
0: а из пистолета можно пробить?
2: Что... Можно. А у вас что, есть пистолет?
0: Да, вот.
2: Ну, вы знаете,
0: можно
2: сдайте
0: попробовать.
2: Оружие.
0: А, он духовой.
2: В следующем части сдайте оружие.
0: Он духовой, ну что?
2: А все равно можно пробить.
0: Мы с... Можно,
2: нет.
0: Да? А, ну, а я думаю, что нельзя. Или можно? Нет, ну давайте попробуем.
2: Нет, ну сейчас. Смотрите, дело в том, что у меня все прививки, вот, вот посмотрите, видите?
0: Ой, уберите это.
2: У меня
0: это,
2: все
0: ой.
2: Прививки есть.
0: Ощущение, а вот что вы наркоман со стажем просто. Слушайте, ну, а скажите, ведь вы же биологи.
2: Дело
0: вы
2: в том, что
0: биологи,
2: мне приходится
0: вы же...
2: общаться с этими микроскопическими зверушками.
0: А вот есть же понятие, например, привить от болезни. Да, есть понятие привить...
2: Привить болезнь.
0: Да, да, также привить есть. Росток. То есть, например, ведь можно привить к человеку дерево.
2: Есть.
0: Это является
2: нет.
0: ли биологическим?
2: Нет.
0: Почему нет? Ну, вживить в человека древо.
2: Нет, ну, вы понимаете, если говорить о таких медицинских экспериментах, это уже проводится не нами, не биологическими. То есть, потому что нереально... Ну, то есть, конечно, теоретически, если изыскания проводились, но ведь, согласитесь, нереально забросить на каждого противника по семечку, чтобы оно вжилось и выросло.
0: Нет,
2: у него.
0: Не обязательно по
2: это
0: семечку.
2: Это нереально.
0: А
2: гораздо
0: можно
2: проще
0: добавить,
2: высыпать вот эту сибирскую язву, рассыпать по всей Флориде.
0: А вот интересно, если, скажем, эту сибирскую язву влить в водопровод?
2: Вот такая это основная тактика.
0: Ага. Вот, кстати, пришло вам тут... мы узнали вас, Карл, школа прапорщиков Тобольска.
2: Да не Карл я.
0: Харалд.
2: Тобольск.
0: Тобольск.
2: Тобольске там есть одна база наша научная, лабораторная. Там мы на животных проверяли возможности ими разнесения вот тех заболеваний по территории врага. Потому что одним из...
0: Будьте здоровы. Извините, а у вас ничего не пролилось уже там, нет?
2: Потому нет, что у меня надежно
0: дерет ноздрь мою.
2: Нет,
0: а все спрашивают, почему у меня ноздри такие, что, дескать, я тут в Строгино, дескать, сейчас ходил недавно и болтал головой, у меня и ноздри как такие болтались. Ну, потому что постоянный чих, и вот как
2: уж
0: это...
2: Уж не к Байеру или в Гаштет вы захотели?
0: Да, к нему, к старине. Только
2: ну,
0: я заходил, я же, понимаешь, почиха происходит этот выверт ноздревых. Кстати, ведь это биологическое оружие не только должно пробивать, скажем, на какой-то понос или там измену. Достаточно, например, там чесоточного клеща вживить, чтобы воины чесались. Или, например,
2: это зоологическое уже оружие.
0: А вот мы же говорим о смычке, мы говорим о смычке.
2: Послушайте, мы все-таки должны с вами остановиться на целях. То есть смысл биологического оружия в том, чтобы противник не распознал его факт его применения. Понимаете?
0: Да.
2: Если он распознает, что вот сейчас в данный момент бросили бомбу, она раскрылась, оттуда высыпались миллиарды вирусоносителей, то, конечно, вся наша эффективность этого удара, она будет нулевая, понимаете?
0: Да, конечно.
2: Поэтому
0: конечно.
2: Делается
0: ну,
2: все скрытно.
0: Ну что же я по-вашему тупой совсем?
2: Наиболее...
0: Я все понимаю.
2: Наиболее радикальный способ это заражение грызунов. предварительная. Угу. Вот,
0: яиц, кстати, день... домашних птиц.
2: Да, да. Нет, птицы, но дело в том, что стандарт российский...
0: Продовольственные, да, промышленные птицы, да, заражить это самое. Вот, и вот с алиминулезом мы обычно...
2: Вот, вы понимаете, да. И в связи с этим встает вопрос, а не заражена ли вот эта вот куриная продукция импортная, которая поставляется к нам?
0: А мы же проверяли, вот ко мне пришло сообщение, что 6 вагонов растаможили с окороками, присылать или нет. Я сказал, вы окорока вывалите на насыпь, а вагоны пригоняйте. Знаете, вы правильно, может... кстати, отреагировал, по-моему?
2: Правильно. Дело правильно. В том, что, может быть, еще тут, видите, какая вещь.
0: Что угодно они, тут может быть, могут, понимаете? Черт могут... его знает, куда сейчас там они смотрят.
2: Это,
0: все.
2: Это я с вами целиком и полностью.
0: Везут черт знает что тут, понимаешь? Я даже до того уже мы дошли, что не знаем, что и сделаем.
2: Нет, да. нет, тут не надо горячиться. Надо делать все спокойно. Просто я что хотел вам сказать, что тут может быть такая ситуация. Конечно, они не будут заражать эти окорочка, допустим, той же самой тулеремии. Им это ни к чему. Но они могут проверять на них, на нас, как надо сказать, на живых
0: экспериментаторов. Да и на нас, да. На себе, естественно, не будут.
2: Не будут, да. Они могут проверять менее активные штаммы этих вирусов, понимаете? Менее активные штаммы бактерий. И, так сказать, тут еще, возможно, такая ситуация. Приручить нас к этому. И потом в определенный момент, то есть пока это идет, так сказать, безопасность, в определенный момент, допустим, 17 июня, все окорочка, поступающие сюда, к вам в Россию, будут...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Все подвержены вот этому вот бруцеллезу, допустим. Понимаете? Угу. Связать напрямую, ввиду того, что у бруцеллеза 20 дней инкубационный период с потреблением окорочков, довольно сложно. Да потом уже, собственно, и некому будет связывать. Потому что я знаю, что и эти окорочка пользуются сейчас и в ресторанах, и
0: даже
2: в высших эшелонах.
0: И в секс-шопах тоже мы принимаем.
2: Да.
0: Вот, понимаете? Знаете, интересное пришло сообщение. Английская разведка заявляет, что можно определить при термической обработке отходов диверсанта через компьютер по специальному досье.
2: Ну, пока вы будете запускать свой компьютер, диверсант уже все там сделает, что ему надо, и благополучно вернется.
0: От чего пошло название возбудителя рожа свиней? Подпись Альберт Ков.
2: Не, возбудитель рожа есть.
0: Да, заболевание рожа. Нельзя на нем поподробнее, потому что...
2: Заболевание явно... рожа?
0: Да.
2: Ну, можно, почему? Но это, понимаете...
0: Оно является продуктом тоже вот какой-то работы биологических военных служб, или это все-таки природное?
2: Нет, ну, биологическая
0: как служба... Как чахотка, свинка морская, ну, качка.
2: Понимаете, дело в том, что военная разведка... То
0: да,
2: есть,
0: конечно.
2: Неправильно, да. Вы сбили меня с мысли.
0: Нет, ничего побери. Страшного, ничего.
2: Нет, наша химическая защита, войска химической защиты изначально работают с природными... природным материалом.
0: Конечно.
2: То есть мы берем наиболее серьезные природные заболевания, перечислял я уже их выше, и с ними работаем, как, так сказать, улучшить в кавычках их вот избирательные действия, каким образом снизить вероятность противодействия им. То есть нельзя сказать, что мы что-то новое придумаем.
0: Мы нельзя, берем, конечно. Мы берем природное... Глядя на вас, ваше, можно сказать, что не придумаете.
2: Не. Ну, а
0: да давайте, ничего страшного. Давайте, вот, знаете, про интересный
2: рожу.
0: Вопрос.
2: Про рожу
0: вот
2: могу
0: интересный
2: вам
0: вопрос.
2: Сказать.
0: Карл,
2: ее возбуждает.
0: Карл Казимирович, вы не планируете создавать специальные отряды заслона, следующие за диверсионной группой, дабы внутритушечно убирать следы, оставленные?
2: Нет, это дорого. Гораздо проще потерять одного другого неопытного в дефекации диверсанта, чем направлять 15-20 заградителей.
0: И вот, знаете, взволновались любители домашних животных. Товарищ генерал спрашивает, существуют ли противогазы для домашних птиц? Ну, извините, в частности, для попугаев. Вексиний Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово, интересуется. То есть, действительно, ведь, например, обидно смотреть, как твой домашний двухногий питомец с яйцами, в общем-то, мрет, а вы вроде как тут надели чулок, и вроде как качестве... уже спасаетесь. Или можно ведь посадить его тоже сюда, к вам под лицо, в принципе. Ну, я имею под лица, под лицо, в смысле, к лицу, под резину.
2: За под лицо можно еще
0: его сделать. Да, затолкать туда
2: и все. Да. Нет, тут понимаете, какая проблема перед нами-то встала. Заре вот этих всех, когда наше государство, родное мое государство Эстония, отделилось, финансовая проблема, поскольку в российской армии я оказался на тот момент не нужен.
0: А пользуетесь вы микроскопом?
2: Безусловно.
0: Это вот. Вовка Ангелина
2: спросил. У меня даже телескопические очки, если вы увидите. Они с двумя линзами.
0: Я думал, это у вас такие, знаете... Я думал, что это у вас такие...
2: Гораздо больше, чем вы есть.
0: Такие детские вот штучки, как детишки носят. Муравьишки, муравьишки. Глаза муравьишки. Мы их выпустили, ГАЭМы эти, в продажу для детских праздников. Ветерки наладили.
2: Дайте я все-таки вернусь к тому,
0: что... Возьмите, конечно, возьмите.
2: Так вот, что мы сейчас делаем? Мы решили вот эти вот наши материал моей кандидатской диссертации применить вот сейчас, дабы заработать немного денег. Что мы сделали? Мы, значит, эти биодобавки изменили их действие до наоборот. Целиком наоборот.
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Мы, допустим, добились вот пример такой того, что применяя нашу биологическую добавку «Звездочка», она называется, «Звездочка 4», вот, если вы добавляете в кошачий корм, то кошка у вас производит, так сказать, в уголке человеческий кал. И, так сказать, то же самое мы делаем и с собаками. Если вам нужно, у нас есть радуга, еще биологическая добавка. Она для птиц. Будьте здоровы.
0: Спасибо, она для птиц, будьте здоровы.
2: Поскольку всем известно, что птичий помет, он достаточно неказистый на вид.
0: Никакой вообще помет. Будьте здоровы.
2: Скармливая, спасибо своему попугайчику, помимо вот с этим модным кормом дриль, вот эти вот нашу добавку.
0: Дриль вот, тоже для сверления. Неужели уже дошли до таких...
2: Я точно не помню. Может, я в двух-трех буквах ошибаюсь. Это не суть важно. Факт то, что наша добавка радуга при вскармливании попугайчику дает на конечном этапе выход где-то до 100 граммов человеческого кала. То есть визуально вы его никак не можете отличить.
0: Вот Савелий интересуется. У китайцев процент людей... Сейчас, секунду, тут это... Что-то прям какие-то...
2: У них высокий процент людей. У них до 96% людей среди
0: как
2: китайцев.
0: Как понять это явление?
2: Объясняется это просто. Дело в том, что у нормальных рас там до 100% людей есть люди, а у китайцев такой высокий процент, он обусловлен тем, что северные китайцы, они более подвержены воздействию песка при полевых бурях, которые там распространены. И, кстати говоря, сибирская язва на них не действует, на эти 4%.
0: Не действует.
2: То есть им даже вакцинация не показана.
0: Нет, показано, чтобы как-то план это был. Ни пользы не приносит. Звонят с БАМа-23. Я что-то не понял, какая свиная рожа. Повторите.
2: Не свиная рожа. Просто есть такое заболевание рожа. Рожа так называется. Еще другое название — слизняк у нее, потому что воспаляется слизистая оболочка, в основном, как часто. Это инфекционное происхождение, то есть стрептококк, и, в общем, достаточно легко лечится, и нет смысла ее применять в боевом.
0: Скажите, Харлд Казимирович, вот среди многих наших сограждан сейчас бытует мнение, распространяемое, в общем-то, какими-то явно паникующими элементами, что тополиный пух в изобилии, летающий здесь, это не есть продукт деятельности гигантской тополиной самки, а что это, в общем-то, тоже биологическое оружие, рассчитанные на людей аллегриков. Насколько это правильно?
2: Да, можно с этой точки зрения посмотреть.
0: Извините.
2: Ничего, будьте здоровы. Можно с этой точки зрения посмотреть на это. И мы тут действительно можем такой вот параллель провести, как природа против нас применяет свое вот это биологическое оружие. То есть она испытывает вот человека именно на прочность. Причем испытывает на прочность городского жителя, поскольку тополь в основном в городах растет. И у нас в Таллине растет, и в Тарту у нас растет.
0: В Тарту, в Тарту я наблюдал.
2: Да,
0: товарищ генерал, возможно ли...
2: Господин.
0: Извините, господин генерал, возможно ли передача вирусов через диффузоры радиоприемников? Кстати, почему, если этот прием стоял в постели?
2: Если перед этим кто-то смахнулся, то конечно.
0: Вполне остается. Там же даже гнездятся мы...
2: Были случаи, когда через выключатель
0: передавалось. Мы разбирали вот сотовые телефоны, и вообще телефоны, которые были в длительном пользе, и брали анализ.
2: Это очень опасно. Это очень опасно.
0: Безусловно.
2: Очень опасно звонить из телефонов автомат.
0: А скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, вот сейчас в нашей стране достаточно модно, это явление стало повсеместно, это привоз, растаможка импортных автомобилей, подержанных оттуда. Насколько реально вот именно посредством вот этого автобизнеса перекидывать сюда какие-то бактерии несвойственные? То есть я, например, покупаю покупаю в Америке автомобиль, он ко мне плывет, а я же не провожу. То есть, ну, может быть, хорошо, радиационный контроль. А что у него, из чего у него сделана, скажем, обивка? Вдруг там, скажем, какая-то, я не знаю...
2: Там может быть все, что вы хотите. Потому что американцы вообще не чистоплотные люди.
0: Да, да.
2: Особенно та часть их, которая называется цветные.
0: Да, да.
2: А, как правило, они и продают эти автомобили.
0: Безусловно.
2: Потому что нормальный белый человек не будет продавать машину, которую она еще поездит у вас.
0: Ну, а ты вот каким образом...
2: Они же все очень экономят на всем. Я вот там один раз был.
0: Да-да-да.
2: В качестве атташе. Второго атташе нашего посольства, тогда еще СССР. Ну, скажу вам так, что мне там не понравилось. Я там покупал автомобиль, который был собран на Аляске. Специально. Да, нет, а что вот так? Там
0: нет, да хорошо, вот вы знаете, вот у меня один хороший знакомый приобрел себе как раз вот Ford Explorer, пригнал оттуда из Америки. Я ему говорю, ты, дескать, Вениамин его зовут. Я говорю, Вениамин, ты, дескать, как-то вот поосторожнее с этим. То есть мы свозили, проверили радиационный фон, нормальный. Взяли соскреб на биологический фон, вроде бы тоже никаких нет. Дело Но том, на всякий что... случай я заставил его поставить на месяц этот автомобиль в мощнейшую Отстой. Морозильную камеру.
2: Да. Так да, да.
0: Правильно сделал? Ну... А потом прокипятил его до температуры 170 градусов по Цельсию, плюсовой. Да, да. Там немножко, правда, произошел полок пластмассовых частей. То есть, ну, в обычной красильной камере, где красят только без краски. То есть, но, по крайней мере, я теперь спокоен за Вениамина. Пусть
2: совершенно с вами
0: черт знает, там я к нему в гости, понимаете, хожу. Может, там он вам пельмень там отлетит, он поест там или в руках помнет. Да, а я потом раз и за живот хватаюсь, понимаете, и дресняющий. Не, я то совершенно не хочу я этого.
2: Потому что многие бактерии, которые. Будьте здоровы, многие бактерии, которые в обычном состоянии без вреда. Даже мы сейчас с вами сидим, несмотря на то, что я принес эти склянки со штаммами. Тут и без этих склянок, если вот так микроскопически, вот взгляните вот сюда. Вот я, кстати, принес. Взгляните вот в этот, в этот микроскоп, посмотрите.
0: Так,
2: я вот сейчас просто все. Пальцем
0: попробую. А он это самое, нужен на свет или он электронный?
2: Там зеркальце внизу.
0: Все, вижу.
2: Так вот, посмотрите, вот эти...
0: Дорога какая-то.
2: Видите розовенькие вот эти палочки?
0: Если это палочки...
2: Туберкулез.
0: То есть это не палочки, это, простите, видите, целый что, наконечник это.
2: Что у вас в студии? Видите, что у вас в студии? Это я просто с монитора вот пальцем соскреб и, ну, да, вот, на предметное стекло. Вот посмотрите.
0: А доза-то это как нормальная? Если, например, я сейчас это вот, ну, съем, то что будет?
2: Сопротивляемость ничего не будет.
0: А иммунитет вы имеете?
2: Да.
0: Вот тут-то мы и подошли к СПИДу. К проблеме
2: безусловно, безусловно.
0: А вот вы знаете, вот как раз пришел тоже.
2: Что это такое?
0: Ну, это микроскоп же... я вам новый куплю, да. Владивосток 2000. Страшное биологическое оружие, разработано Владивостоком. Расскажите, пожалуйста. А что-нибудь знаете вы об этом? Я знаю, например, Тамбов-14. Очень такое эффективное оружие применял в 43-м году против шведов.
2: Владивосток есть 24. Это база атомных подводных лодок. Действительно, ее в 2000 году должны были ликвидировать. Может быть, с этим радиослушатель связал вот 2000 и Владивосток. Но хочу вам сказать, что вообще проблемы ядерной защиты, то есть защита от ядерного оружия, они, как ни странно, тоже входят вот в мою сферу, бывшую в мою сферу деятельности. Действительно, сложно достаточно противостоять радиации. Могут этому помочь только свинец.
0: Ну, да. Стронций.
2: Ну и противогаз.
0: И стронций.
2: Нет, стронций это как раз вот то.
0: А, ну это просто я так сказал, чтобы тоже как-то быть в... А вот скажите, пожалуйста, обычные, скажем, домашние насекомые, тараканы, могут ли послужить биологическим оружием безобидным?
2: Тут вы пришли, прямо так сказать, попали в точку, потому что прорабатывались и до сих пор они состоят на вооружении контейнер БК-16, вернее. Это биологический контейнер для насекомых, который авиационного действия, то есть самолет поднимает его, и на определенной высоте раскрывается контейнер, и значит, насекомые оттуда выбрасываются на территорию, которая...
0: А момент полета, подлежит... то есть сколько вот особей гибнет все-таки?
2: Не, насекомые, они, как правило, не гибнут. Это грызуны могут гибнуть. А
0: перепад температуры, скажем, для комаров?
2: Нет, они термостабильные, термостабильные. Это что же вы думаете? Это же оборонное производство. Это вам, думаете, что? Это как вот сейчас вот вы ходите, дайте холодненькую воду. Нет, там, если уже положена температура, там она и есть.
0: Ну и как дальше происходит этот процесс?
2: Сброс, значит, на высоте 200. Так нет,
0: а внедрение какое-то, то есть, например, они же сами потом пойдут уже в дом.
2: Жрать-то и... они хотят.
0: А, понятно. Вот. А вот скажите, а вот, скажем, такое биологическое оружие, как человек лизало.
2: Не, как... ну это нет, единичный случай, то есть можно это в качестве устранения какого-то определенного политического деятеля.
0: Ага, понял.
2: Это может применяться. А массовые такие случаи, когда, потому что это же биологическое оружие, это оружие массового поражения. Вот, его, так сказать, специфика заключается в том, что жертвы должны быть массовыми. То есть не единичные 1-2, а сразу целый район. И для этого соответствует вот применение таких насекомых, как таракан-прусак.
0: Да,
2: черный применяется реже.
0: Черный
2: реже, потому что он более заметен.
0: Вот,
2: а прусачата, они в таком подростковом возрасте выбрасываются.
0: А когда, особенно на чернозем, если ты вообще ощущений нет, кого-то ветер колышет, и все. Наталья интересуется, господин Пип, а правда ли, что отвар лосиных...
2: Пипис?
0: Да, Пипис, безусловно, Пипис. Ну, ласково вас Пип называли, я знаю, в армии. Пип, наш Пип, все говорили, латышские стрелки. Да, ну, правильно ли, правда ли, что отвар лосиных ноздрей обеззараживает? Наталья спрашивает. Я знаю, что Наталья от себя могу сказать, что обеззараживает алтайский золотой корень, обеззараживает...
2: Растительное только обеззараживает. Да, животное не обеззараживает.
0: Ни в коем случае.
2: За исключением того, что если вы...
0: Но ноздри обеззараживают.
2: Нет.
0: Да. Если сделать отвар, и то потом можно каким-то образом даже стронций за щеку положить.
2: Обеззараживает моча обыкновенной нашей коровы.
0: Но это она только обеззараживает от выдоха на пробу алкоголя. Это поэтому нет, все машинисты. А мы нет, мы ни в коем случае. Мы хотим сказать и заявить, что если за одну щеку стронция, за другую лосиную назрю отварную и болтать ими, то, в общем-то, ничего не будет. Правда, единственное, потом нужно утилизировать его вместе. То есть стронция заворачивается вместе с... Завертывается в эту, значит, ноздрю.
2: Ноздря ноздре рознь.
0: Да, тут вот другой момент, потому что нельзя путать лося, морала и баран.
2: Ноздря актуальна только в случае, если вот у стронции вы этот видите.
0: Да, безусловно. Так я о том и говорю, если вы не видите, там какая доза может быть, может там
2: то
0: вообще
2: есть,
0: там...
2: То есть она... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Ноздря актуальна только в случае, когда вы предваряете воздействие на вас радиации.
0: Да.
2: То есть,
0: а, вы... то есть за то это до того, вот, все равно, что перед пьянкой съесть ложку сахара с мукой.
2: Да. Если вот вы так, еще не облучены, то, конечно, вам имеет смысл жевать ноздрю, если есть, существует вероятность нападения, вот, или вероятность облучения, как вы сами чувствуете, существует, вы тогда, конечно, должны эту ноздрю жевать. Но если вы уже облучены, то можете ее жевать, можете пытаться натянуть ее себе на голову.
0: Да.
2: Это уже не поможет. Понимаете? А потом, не для каждой семьи. Не каждая семья может позволить. Ведь, например, для моей семьи дорого ноздри.
0: Ну, естественно, это то есть для семьи либо охотника, либо какого-то прям уж...
2: Высокопоставленного, НР, да.
0: Уважаемый господин генерал, расскажите, пожалуйста, на какой стадии в настоящее время находится ваше секретное исследование способности чумака, который в одном из интервью заявил, что при желании может зарядить воду и таким образом, что она будет вызывать эпидемию пляски святого Вита, спрашивает Билани.
2: Это не страшная эпидемия. Дело в том, что пляски святого Вита, они не мешают людям жить. Вот достаточно взглянуть на вашего президента,
0: да.
2: И все вам будет ясно, что вот заживет и правит страной. Неужели вы не сможете с этой пляской себе сварить макароны? А что еще нужно пожилой женщине?
0: Кстати, именно вот пляски святого Вита, они распространяются в основном на женщин. То есть симптоматика...
2: И как показывает опыт, не только, и на мужчин. Рональд Рейган тоже страдает этой болезнью. Ничего тут удивительного нет. Пожилые мужчины, которые были у власти в свое время или в данный момент находятся.
0: Угу. Вас просят, Денис просит вас рассказать побольше о конфетах Ради фирмы, но мы из-за рекламы не можем.
2: Нет, Ради — это просто коммерческое название. Дело в том, что когда эти конфеты, вот еще это был я, вот мне было 18
0: лет. Все понятно,
2: лет.
0: Понятно, вы не волнуйтесь. Правда ли, что людям с таким именем, как у меня, дают 7Б без обследования в военкомате, спрашивает Савелий. Знаете, я отвечу, с фамилией, если бы у вас была такая Савелий, тогда бы вероятно. А что касается...
2: 7Б — это статья редкая, она сейчас практически ее нет. В войсках она не применяется. То есть сейчас вы не встретите ни одного военнослужащего, чтобы у него статья была 7Б.
0: А я предлагаю вам, Харлд Казимирович, если вы не против, послушать, о чем хотят вас спросить жители нашего чудесного города. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Лаевский?
0: Да, безусловно.
3: Здравствуй, это Прохор Пафнутич. Я интересуюсь, почему ты сегодня отсутствовал на тренировке.
0: Дело в том, я понял, я сейчас отвечу. Дело в том, что я повредил коленный сустав. Вот я просто без вашего ведома попытался, ну, повысить свой уровень в буквальном смысле и бил вот эту алюминиевую чушку уже не просто голыми ступнями, а пытался и коленками. Вот. Понятно. И под, да, это.
3: Ну смотри, я проверю на следующем занятии.
0: Хорошо, я буду. Я буду.
3: Значит, я хотел твоему гостю вот вопрос задать.
0: Безусловно. Задавайте, Геннадий.
3: По поводу... Нет, вы меня перепутали, это Прохор. Значит, по поводу добавок ваших. А вот с позиции генотипа человека. Значит, вот для прибалтов эти добавки, они, может быть, имеют какую-то пользу практически. Вот, а скажем, для москвича, и тем более русского, вот в силу такой, ну, скажем, национальной особенности, они как бы...
4: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо.
3: Вот, они как бы недейственны. То есть вот его дефеканты, в общем, не...
0: Ну, понятно, понятно, спасибо. То есть вот дефеканты Геннадий не, собственно, никак у них...
2: Не, ну, я могу вам сказать что, конечно, на москвичах мы не применяли это дело. Потому что москвич — это... Сейчас уже у нас никто на москвичах не ездит. Сейчас только «Жигули» у нас и иномарки еще остались. Вот «Жигули» остались. На «Жигулях», кстати, очень неплохо. То есть ЦО вот в норме и мощность увеличивается.
0: Карл Казимирович, на уроках НВП во время химической атаки нас учили накрываться белой простынёй. Эффективно ли это, сержант Кулитов?
2: Это во время учили путают, это сержант. Это, ну что же, вот, сержанты такие вещи делают. Нет, это во время имитации ядерного взрыва используют накрывание. Ну, смысл в том, чтобы избежать светового излучения.
0: И холмом накрыться,
2: да,
0: обычно.
2: Да, потому что
0: или
2: при химической атаке
0: чем больше
2: накрываться ничем
0: тем
2: не надо.
0: Бух,
2: наоборот,
0: бух,
2: бегать и, так сказать, искать близлежащий водоем, чтобы сплавиться по нему.
0: А, то есть это если для горных районов.
2: Ну и для равнинных,
0: ну, кстати,
2: тоже.
0: Кстати,
2: вот я
0: тут
2: знаю,
0: я хочу сказать, что сплав должен осуществляться исключительно головой вперед, потому что если вы будете,
2: ну,
0: ногами вперед...
2: по желанию.
0: Нет, может быть зажим быть ноги в камень. А если
2: головой вперед
0: тоже,
2: опасно. Нет. Можно удариться о сваи и про
0: можно,
2: мостов, потому
0: можно.
2: Что, например, в Москве до 27 мостов через реку.
0: Но скорость не такая большая.
2: Ну, вы знаете...
0: Плюс не забывайте, что мосты рухнут в случае такого катаклизма. Они,
2: ну,
0: все попадают...
2: А представьте себе, что если, да, допустим, 10 да. миллионов москвичей разом
0: будут
2: плюхнуть...
0: сплавляться. Ну, да. Нормально, тогда, в общем-то, опасность грозит авангарду. А в авангард бежит кто? Трус. А зачем нам трусы? То есть последний должен бежать.
2: Нет,
0: кто последний, тот живой. Да.
2: Атаки,
0: нет, это же мы имеем в виду другое. Понимаете, я имею в виду, как сплавляться. То есть сейчас же наверняка боком можно, кстати, тоже. Если боком, тогда тоже ничего не защемит, только нужно руку того руку, которая растет с того боку, которым сплав происходит, закинуть вот так сюда. Ну, как я вот сейчас сделал, видите, мне там тренировка нужна. Да,
2: хороший...
0: Вы думали, так просто, тренировка.
2: Нет, я вам скажу так, что самый радикальный сплав — это сплав титана с марганцем. Это наиболее термостойкий.
0: Сейчас я, кстати, измерю, тут у нас радиационный фон.
2: Ну что, вы хотите сказать, что превышает?
0: Да,
2: ну, да я не знаю, нет, это что-то у вас зашкаливает, прибор, вы, видимо, его... Вы сегодня голову мыли? Будьте здоровы. Вы мыли сегодня голову?
0: А то не видно, простужились, да.
2: Вы не мыли сегодня голову?
0: Простужились.
2: Ну вот тополиный пух, он радиоактивен, а я вижу, что у вас налипло там немного.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харольд Казимирович Пипес. И речь у нас идет о биологическом оружии и всем, что с ним связано. Еще раз здравствуйте, Харольд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И вот, вы знаете, пришло следующее сообщение, причем даже дважды. Как вам не стыдно в такую лунную ночь и о кале беременная женщина? Ну, вот мне кажется, что в данном контексте...
1: Кал калу розы. Кал беременной женщины мы тоже пытались... Это отличается от кала взрослого мужчины-производителя. Отличается каким образом? Да тем отличается, собственно, что в нем, наряду с тем, что есть такой, так называемая таблица, то есть мы так называем это таблица, это те необходимые вещества, которые в любом кале человека содержатся, независимо от этнических или других особенностей, половых в том числе, вот. А у женщин к этой табличке, то есть к тем основным элементам, из которых состоит кал, добавляется еще и выделение эмбриона.
0: Угу.
1: Потому что не секрет, что организм матери берет на себя функции очищения не только самой матери, но и плода.
0: Да. Кстати, Вера просит меня дать. Вера просит меня дать вам возможность закончить хоть одну мысль до конца. Даю вам возможность заканчивать.
1: Ну так вот. И чем же, собственно говоря, мы можем помочь беременным? Мы можем им помочь. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Мы можем помочь им в чем? То есть,
0: ну как, во-первых, можем вставить трубку газоотводную,
1: да,
0: на первом
1: что
0: этапе.
1: Это, нет, но это сказать,
0: о своем, все
1: просто. Да. Дело в том, что действительно многие беременные мучаются тем, что их организм
0: и
1: не справляется.
0: И срамота обычно колбасит.
1: Нет, ну вы это имеете в виду,
0: ну, психологический аспект.
1: Когда
0: нет, перед зеркалом это косметическая срамота, а психологическая, что как каждая беременная, если у нее это первая особенно беременность, она настолько к ней не готова, того, что испугана, и этот испуг переходит в срам. Дескать, как я могу носить себе новую жизнь, коль я к этому не готова? Ах,
1: да.
0: Я негодница. И даже были случаи самоистязания беременными. То есть они
1: бичевали
0: друг друга, сами себя ремнем, защемляли себе пальцы дверным проемом, били себя по глазам деревянным молоточком.
1: Да, причем, заметьте, агрессия беременной не направлена, как правило, на плод. Это в редких случаях. В основном она сама у себя, да.
0: Ну, поэтому...
1: Так называемая, да, такая. Ну, не в этом дело. Я все-таки хочу сказать, чем же мы можем помочь, так сказать. У многих беременных женщин токсикозы встречаются.
0: Безусловно.
1: Особенно в лунные ночи.
0: Безусловно.
1: Вот. А мы поставили перед собой это уже, так сказать, на этапе гражданских наших исследований, когда уже военные мы закончили. Вот недавно мы разработали такие биодобавки, которые способствуют пищеварению, то есть и отправлению дефекации, невзирая на то, как себя ведет плод. Потому что все вредные вещества, которые появляются в процессе обмена веществ плода, они выводятся также через женский организм, поскольку плод до рождения не осуществляет дефекацию. Так вот, мы применили наши навыки в мирных целях и добились того, что путем применения пищевой добавки беременная избавляется от запоров, от свойственных беременности,
0: ну,
1: проблем,
0: кстати,
1: с газами.
0: От поносов тоже избавляется.
1: От поносов избавляется, да. Стул представляет из себя такую кашеобразную смесь. И, в общем, достаточно регулярно. То есть, в принципе, мы можем даже путем применения биологической добавки «Времечко» довести этот стул в определенное время. То есть вот захотите в 15 часов, примите 7 таблеток. Захотите в 16, 8 и так далее. То есть, ну, по часам, как вам удобнее. Потому что беременной важно соблюдать режим дня.
0: А скажите, Харольд Казимирович, вот данные ваши добавки, или будем их так называть присыпки, да, для желудочка?
1: Более того, я вам даже скажу, да, что нами разработана добавка, которая может в момент родов в той или иной степени изменить цвет младенца, потому что, как правило, младенец рождается синеньким, таким сморщенным, красным. И
0: что курица?
1: Когда маме показывают вот то, что она родила, у нее
0: срам,
1: страх, мощнейший страх, и после этого может наступить депрессия. Особенно это в последнее время в крупных городах это проявляется. Мы поставили перед собой задачу минимизировать ущерб от увиденного.
0: А вот скажите, пожилым людям,
1: пожилым
0: людям, каким, нет, можно не показать, кстати, мы сейчас ввели новую методику и показываем только по достижению.
1: Такой бледненький.
0: Ну, естественно, серый, как металлик вот такой, да. Вот мы сейчас показываем где-то спустя только месяца три. Вот, то есть, а грудная, то есть от молочной железы матери, ну, как он родился, три месяца прошло, показываем, а до того специальный отвод, то есть к ней приходит, одевает, как вот массажер для груди, такую, значит, штучку на вымя, да, протягивает шланг в соседней комнате или за шторкой лежит грудничок, а, в общем, также питается, кстати, это позволяет нам подпитывать и каких-то грудников там посторонних, бывает,
1: да,
0: что-то,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: кого-то молока нет, да.
1: Проблема с молоком, да, сейчас остро стоит, и не может коровье молоко заменить материнское. Угу. Потому что в этом случае может просто ребенок в последующем в умственном развитии отстать.
0: Да, вообще, да. То есть. А вот все-таки пожилым, мне интересно, пожилым людям и детям ваши добавки каким-то образом стоит применять или нет? Потому что я знаю, что дети, они...
1: Подростковый
0: у вас же были вот сотрудники вашего института, это был крупнейший скандал, он был описан газетой «Московские ведомости», когда кто-то из детей пронес в детский сад украденные у родителей вот эти таблетки, и дети все гадили под насекомых попросту, как мухи, это всех резвило.
1: А вы
0: потом
1: знаете,
0: чем это
1: вызвано?
0: Нет, так дело в том, что это на детские желудки повлияло навсегда. То есть, если у взрослых это проходит, то потом...
1: Да, тут устойчивая, да, картина наблюдается.
0: Кто сейчас ее, вот Лизу, например, вот эту, да, вот, ну, вы помните, как он возьмет замуж, если она какает, как муха.
1: Нет, я, например, не смотрю, как какает моя жена.
0: Это вы зря, батенька. Это вы зря.
1: Пусть вы обвините меня, я не знаю... В
0: брезгливости, видимо.
1: Нет, не брезгливости, в недогляде за супругой, но я считаю, что это не нужно.
0: Ну хорошо, а вдруг вот вы бы узнали, что с ней вообще этого не происходит? Неужто вы целый генерал, понимаете, не насторожились?
1: Что она вообще не дефицирует?
0: Безусловно.
1: Не, ну такого быть не может. Если человек не отправляет естественную потребность в устранении кала, то человек просто-напросто умер.
0: Угу.
1: То есть, пока вы какаете, вы живете, говоря простым языком.
0: Безусловно. Вот тут ржете, а я рожаю. С уважением, Лаэртскому пришло сообщение. Ну, так мы всегда рады появлению новой жизни. Вот и ржем. Чего же нам плакать, что ли, теперь?
1: Да, можете назвать его в честь меня.
0: Да, назовите его Харлдом, кстати. Фамилию
1: можете. И самое главное, следите, а если это девочка, ваша задача... Объясните ей понятие девичья честь, женская доблесть.
0: Скажите, Урмас, не вам ли в одном из матчей чемпионата СССР по регби я выбил 7 зубов, генерал Грачев?
1: А это прямо вот Павел?
0: Просто без подписи.
1: Нет, дело в том, что Павел Сергеевич ездил на Мерседесе, купленном у меня. Одно время.
0: Да,
1: и
0: я знаю.
1: Дело в том, что я ему не додал так называемый инструмент. Ну, в каждой машине должен быть перечень инструментов. И вот в коробке передач у того Мерседеса на шестерне не хватало одного зуба. Может быть, он с этим связывает свое послание. Но у меня ездила машина, и ничего, и коробка передач нормально работала.
0: А проверили все на биобезопасность? На
1: что?
0: Ну, в общем, неважно. Действительно, давайте послушаем телефон.
1: Это звонок, его дело, что там проверять. Вот он, видите, сейчас только уже, слава богу, 6 лет назад я ему его продал. Вот он про зуб только сейчас узнал.
0: Хорошие машины делают. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Хотелось бы узнать, как используется помет птицы гуано? Вот я слышал, что в качестве топлива для некоторых военной техники.
1: Помет чего используется?
0: Птица, птица гуана.
1: Нет такой птицы. Что, то есть птичий это помет птица, называется это... гуана.
0: Нет, птица гуана живет в пещерах.
1: Гуанако есть птица.
0: Нет, птица гуана.
1: Не,
0: да, не, да ну что, ну не, такое, да нет. Не,
1: ну вообще используется в качестве присадки к моторным маслам.
0: Нет, она, во-первых, не видит, живет в пещерах, и у нее усы, это совершенно точно
1: гуана. Зольность масел снижается, да, это нет, очень важно в ракетной,
0: нет, используется для мазанки,
1: ракетных тягачах.
0: Используется для мазанок, для создания жилья и, в общем-то, иногда от солнца, чтобы...
1: Да.
0: Нет, нет, нет, нет, это говоришь в другой, в средней полосе, в пещере, Гуалагу ее открыл.
1: Не, ну я могу вам сказать, что птичий помет он используется.
0: Ну, используется еще так. Кстати, вот тут ведь вот что хотел сказать. А ведь птица это же тоже самый бесплатный бомбардировщик. А если же ее напичкать.
1: Были идеи.
0: Ну и как, они были хоть где-то реализованы? Были ли случаи, когда именно они вот разносили? Но я не имею в виду утиного клеща, который вот тоже у вас плавает. Я никогда не думал, что он такой большой.
1: Тут,
0: кстати, вы зря так вот вольно с ними обходитесь.
1: Не,
0: там,
1: не моя
0: что...
1: сфера это. Не моя сфера, то есть этим занимается так называемые зоовойска, этим занимались в свое время. Действительно, птицы, то вообще зоовойска, я могу открыть такую тайну, они практиковали многие виды животных. Ну, то есть, начиная там от тех же насекомых, которые... с которыми мы работали, ну и кончая там крупными млекопитающими. Дело все в том, что мы используем этих насекомых и животных как носители. Будьте здоровы. Они используют их непосредственно как ударную единицу. Понимаете? То есть вот в чем
0: Извините,
1: разница.
0: Вы не могли бы повторить вот последнюю часть вашей фразы специально для меня, поскольку я простужен, но у меня заложило все.
1: Они используют их в качестве ударных.
0: В смысле, кто?
1: Зоовойска.
0: А,
1: животных и насекомых. То есть мы их используем как носители, а они их используют в качестве ударных.
0: Угу. А вот скажите, ведь происходит тут, понимаете ли, коса на камень нашла своего рода. Ну, как есть ракета Земля-Земля, есть, например, ракета Земля-Воздух, а есть. А есть ракета, ракета-ракета, которая сбивает ракету Земля.
1: Земля-ракета.
0: Земля-ракета есть, да.
1: Есть воздух-ракета.
0: Нет, а есть ракета-ракета. Земля, ну это... Нет, ну, имеется в виду ракета-ракета, которая бьет в расперды между ними, ну, неважно. Тут в данном случае получается, что вот летит птица, являющаяся сама
1: её
0: по себе...
1: Ее очень сложно сбить.
0: Да. Ее никто и не будет сбивать. Но она питается насекомым, то есть в любом случае ей нужен корм. Когда она садится на территорию страны, то тут мы можем выпустить на волю насекомых, которые своего рода инфицированы дип-даб-ди...
1: дип-даб-ду. Нет, тут вы правильно начали освещать.
0: Безусловно.
1: То
0: так
1: есть,
0: вот
1: конечно,
0: они поклевали их, и практически это...
1: А как вы думаете,
0: как
1: грызуны?
0: Вы думаете, да.
1: А как вы думаете, грызуны разносят сибирскую язву?
0: На шерсти разносят? Разносят, это доказано.
1: Нет,
0: уже.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Да.
1: Ну, часть, конечно, на шерсти. Будьте здоровы.
0: Спасибо, вам не хворать. Нет, на шерсти многие. Еще на клычках, на бивнях разносят это самое.
1: Вот.
0: Нет, ну если
1: вот.
0: Хорошо, хорошо. Давайте
1: как
0: так, мы берем.
1: Как может человек
0: нет, нет, подождите, мы берем. Берем хомяка. Заразили его, скажем, посредством...
1: Ну, вот так
0: посредством...
1: его не берите. Вы...
0: Ну, вот я сейчас посажу вообще от греха подальше. Да, возьмите его себе. Пошел, пошел, пошел, пошел. А, так вот, берем его, заражаем, скажем, посредством клизмирования или там какой-то катаритазы.
1: Не
0: да,
1: будем раскрывать всех тайн. Тут
0: и запускаем куда-то. Естественно, да. Служба химической защиты той страны, куда мы запустили вот вирусы, понимаете ли, она автоматом берет и выпускает какое-то животное или какую-то траву ну, сеет, которая питается хомяк, где есть противоядие для него, чтобы таким образом нейтрализовать то, что мы ему вдули. Понимаете, мы ему вдули, он там через весь хобот там ходит.
1: А как они знают, что мы ему его запустили?
0: А разведка на то есть. Служба внешней разведки есть.
1: Нет, вы думаете...
0: Ну нет, ну как нет,
1: вы думаете, когда начинаются непосредственные боевые действия, разведка работает? Вы глубоко ошибаетесь. Нет, она не работает в этот именно момент. Ее задача предотвратить, не допустить. Ведь дерется только глупый. Умный не доводит дело до драки, понимаете? А когда уже хомяк, извините, выпущен, и он уже там, можно сказать, и гадит, и ходит, и ест, объедает промышленные и пищевые продукты, оставляет тут и там зараженные фекалии, тут уже с ним биться бесполезно.
0: Кстати, ну, Фисюкову я хочу сказать, Фисюков Алексей, сразу видно, что вы не доктор, вот как и я-то, хоть и работал газонокосильщиком вот в первой градской больнице, какое-то медицинское образование есть, клумбу косил. Спрашивает, ну, представляете, Халл Казимирович, Александр, не боитесь ли вы заразить простудой вашего собеседника?
1: Нет, это же не грипп, это же простуда. Ну, меня же тут, видите, я же вам уже показывал, сколько у меня
0: просто. Ну, да, не били раньше. Да, так, кстати, вот скажите, практически от всех инфекций, от всех вот всяких этих биопоп, просто говоря, от дряни, вы делали практически прививки.
1: Да, так, потому что я с ними работал, понимаете, мне это
0: просто... Какой же тогда мощный должен быть ваш иммунитет?
1: Мощнейший. То есть, будьте здоровы. На сегодняшний день я могу вам сказать честно, что я не предохраняюсь.
0: Ну, это, кстати, мне рассказывали на знакомые, когда я проезжал девчонки, что...
1: Нет, я имею в виду, что я хожу без противогаза. Ну, в тех условиях, когда его необходимо носить.
0: А, то есть мы можем вас, значит, пускать в самые горячие места, нет,
1: ну,
0: если нет
1: прям,
0: времени.
1: Не уж совсем уже.
0: Нет, ну понятно, там не в кабину, куда вот наш подопытный заходил, да, естественно, после него сложно. А так я понимаю. Так, а скажите, а хорошо ли это? Может быть, тогда на вас как-то повлияет листва, там, клен там какой-нибудь, да, или тополиная самка,
1: ну,
0: отброса, да?
1: Все правильно. Вы говорите, что где, значит, если мы усиливаем одно, то ослабляем другое. Это верно. Но... Я отдал свою жизнь на
0: дело
1: славу
0: науки,
1: российской,
0: да.
1: советской. Ну что вы роняете склянки? Поставьте их на место.
0: Это Прохор, она, видите, опять переживает новую вот несчастную любовь.
1: Я...
0: Вот видите, кстати, существо, да, вот, ну как вы находите ее красивой?
1: Ну, вы понимаете, мне недоступно понятие красоты вот в вашем понимании. То есть с точки зрения... Ну, я бы на ней испытал 2-3 новых состава.
0: Угу, ну, значит, все-таки она привлекательна в какой-то степени.
1: Безусловно, потому что ей свойственны все пороки вот современного городского жителя.
0: Вот, видите, чтобы ее отвлечь. То есть у нее сейчас несчастная любовь новая. То есть, значит, она ему звонит, там берет трубку то ли мама, то ли баба, там, то ли папа, и говорят, вы знаете, тут такой не живет. Она сильно переживает, потому что он-то ей дал этот телефон, там то ошиблись, она даже туда приезжала. Вот, машина его стоит под окном. То есть,
1: ну, может быть, там не та квартира просто.
0: Она поднималась по всем квартирам, прозванивалась, то есть спрятался. Сам тоже не звонит, не появляется. Ну, смотрите, она же худеет на глазах. Я думаю, может быть, ей ввести какого-нибудь чесоточного клеща.
1: Понимаете,
0: в данном случае такова, конечно, может быть, жуткая, но панацея от ее бед. То есть,

0: Не странно, вот воины происходили, в общем, соревнования по стрельбе по обычной из автомата Калашникова, и представители той воинской части, где тараканы были, взяли первые места. Те, где их не было, не взяли ничего. Мы объяснили это рефлекторным движением глаза, когда бежит насекомое.
1: И да, за ним очень глаз, тяжело, да, за ним следить, безусловно. И на это тоже не зря ведь был выбран таракан нами.
0: Да,
1: как,
0: да,
1: носитель.
0: Да.
1: Как носитель.
0: Безусловно. Причем, вот вы сказали, это имущество, это имущество, да. Но это то же самое, как хлеб.
1: Во-первых, неизвестно,
0: масло,
1: в каких
0: там,
1: войсках.
0: Каска, каска тоже самое.
1: Может быть, в тех самых войсках, поскольку...
0: Да.
1: Действительно, я могу...
0: А вот артиллеристу вредно, говорят. Поскольку им нужно точно, потому что если
1: сейчас,
0: он дергается, мы это по своим нам дал еще на метание.
1: Мощнейшие инфракрасные и лазерные прицелы.
0: Он современный, обновленный просто. Ну, он же современный. Современный один у нас сейчас есть, вот сзади вас. Видите, стоит. Не знаем, кому продать уже 2 года.
1: А почем?
0: Ну, это так, это вне эфира, конфиденциальная информация.
1: Хорошо,
0: ну, я
1: вы
0: думаю...
1: мне скажите. Так да. Нет, что же я все-таки насчет... Действительно, первые эксперименты мы проводим на сослуживцах, то есть на коллег, можно сказать, по армии. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: На коллег по вооруженным силам. Ну, как правило, это сухопутные войска берутся. Редко, когда мы проводили наши первые первые опыты боевого применения на летчиках или подводниках. Почему? Потому что подводник, он постоянно в замкнутом пространстве.
0: Ну, ну, в Африке подводник.
1: Да.
0: То есть, понимаете, да, мы сразу вот, мы сажали вот опытных агентов, проверяли, вот которые работают на улице, знаете, наружные наблюдения и так далее. Да, вот,
1: да.
0: И, типа, учили их на подводниках изначально. То есть, чтобы они определяли, этот человек служил во флоте, а этот, дескать, служил в пехоте.
1: Вот это вот особенность подводника.
0: Очень важно.
1: Вот
0: извините,
1: это особенность подводника о том, да, что он и в Африке, так сказать, заметен на фоне саксаулов и
0: барханов.
1: Она нами использовалась в какой
0: степени? В самых разных.
1: В самых разных. И наиболее часто мы применяли для того, чтобы проверить, избирательно ли действует наш вот новый вид оружия, новый штамм бактерий. Или, так сказать, его действие отличается на этнических группах или же на каких-то панэндемических группах населения, которые живут в разных частях земного шара, поскольку, допустим, европеец, европеоидная раса, так сказать, на сегодняшний день живет и на берегах Новой Зеландии, и даже на Аляске, и вот на нашем севере. Несмотря на то, что раса одна, а ведут они себя совершенно по-разному. То же самое можно сказать о том, что живущие в сходных условиях люди совершенно выглядят внешне по-разному. Там, допустим, если взять араба или нашего, допустим, киргиза,
0: да,
1: самые разные.
0: Да. А нашего подводник... киргиза брать не стоит, потому что он уже в Москве живет, по-моему, насколько я знаю, 5 лет.
1: Ну, и, тут, да, тут
0: единственное, он
1: немного
0: тем
1: некорректно,
0: не потерял свою киргизость, да, тем, что он все-таки так же прекрасно вот, в казаре варит мясо.
1: Я вот просто немного некорректный пример привел. Да. А чем вот как раз подводник-то и лучше, что в любых условиях он подводник.
0: Вот интересное, на мой взгляд.
1: Ну, забрось его хоть на Северный полюс.
0: Да. Я здесь стригу восковые клумбы.
1: Да, хоть на
0: Южный. Да. Я здесь стригу восковые клумбы. Как называется эта профессия поподробнее? По-моему, это не профессия, а статья 7Б она называется.
1: Ну, вы знаете, я не знаю, кто что стригет.
0: Никто сейчас... не знает. Никто, да, никто не знает.
1: Ногти можно остричь, я знаю.
0: Кстати, вот скажите, пожалуйста, я же знаю, что вы брали соскреб подногтевых лопастей,
1: да,
0: разных видов.
1: До 95% микроорганизмов, содержащихся в атмосфере, они есть под ногтями. Даже вот я знаю, что сейчас под вашим ногтем,
0: да,
1: указательного,
0: да,
1: пальца...
0: Да, но этого не надо говорить. Да, вот скажите, а вот, например, если человек, живущий во Вьетнаме, едет сюда к нам...
1: Ногти не проверяются.
0: То есть, какова вероятность того, что у него под ногтями...
1: А я добился того, что в Эстонии, когда на таможенных постах Эстонии осуществляется выковыр ногтевых.
0: И проверка микроскопа.
1: Нет, просто выковыриваются без проверки.
0: А, пальцы в спирту держат? Да. Хорошо, а вот не считаете ли вы, что такую таможенную меру нужно применять и всюду вообще?
1: Для слушателей, кто сейчас поедет вот в ближайшее время в Эстонию.
0: К выковырыву, в общем-то.
1: Да, я рекомендую заранее.
0: А вот скажите, хорошо, вот если они едут к нам.

0: к примеру, и мы это не проверяем. Какова вероятность того, что под ногтями они перевозят каких-то своих местных экзотических возбудителей болезни, против которой здесь нет ни вакцины, ни иммунитета?
1: Что хотите, могут провести. Были случаи, даже пытались микропиявок провозить.
0: А хорошо, вот такой вариант. Вот, сейчас огромная мода здесь у нас в Москве на экзотический ресторан, на экзотические блюда.
1: О, это ужасно. Вот, это ужасно. Это может быть все, что хотите. Потому что, вот как вы говорили о том, что вы, ваш знакомый Вениамин, по-моему, он машину свою сначала морозил.
0: Георгий потом... Шафран. Да, Вениамин. Георгий-то другой. Да, Вениамин.
1: Тот, который морозил, потом грел, он делал правильно. Но дело в том, что, опять же, как морозить? Минус 18 градусов не менее одного месяца. И в то же время кипятить, даже я рекомендую сейчас в жаркий летний период кипятить воду.
0: Перекипячивать все, даже вот из ресторана еду, то есть пиво, все, чтобы это самое хорошо. А скажите, а может быть наоборот имеет смысл вообще замораживать, потому что... Или некоторые формы от орудия, они
1: все-таки... Например, сибирская язва. Заморозки
0: подвергается, да?
1: Да, она выживает. Она выживает.
0: Нет, ну посмотрите на нее, где она выживает, что вы мне прям... Посмотрите, мутная вся и это самое, вот я поболтал...
1: Ну я же вас не собираюсь обманывать. Это же острейшая инфекционная болезнь, понимаете? Будьте здоровы.
0: Спасибо и вам, не хворать. Понимаете? Да. Ну, а почему мутная она стала?
1: Кто?
0: Кто? Склянка мутная стала. Мы положили
1: ее... что, воздух, что ли, туда попал?
0: А почему воздух попал? Мы положили ее в морозку сейчас. Она помутнела.
1: Вы уверены?
0: Ну как, я же тоже не уверен над вами. Что это, по-вашему, морозильная камера?
1: Нет, ну я вам могу...
0: креветки там мы храним.
1: Я вам могу сказать, что...
0: Да, сказать вы можете что угодно. Вы мне скажите, почему она помутнела. И что от нее ждать теперь?
1: Ну, ждать-то можно все, что хотите.
0: То есть
1: я бы, конечно, рекомендовал проветрить студию. Возможно, даже вызвать после эфира сюда дезинфекцию.
0: В соседней
1: комнате.
0: Потому
1: что вообще, я вам могу, знаете, вот вы так вот все это принимаете как-то с юмором, а между тем... трупы животных, павших от сибирской язвы, подвергают сжиганию. Понимаете, захоронение запрещено.
0: Ага, то есть наоборот все.
1: Да,
0: понимаете? А полярники как с этим справляются? Ведь непрерывный контакт с оленями, там хват за рога.
1: Я почему вам говорил о том, что минус 18 градусов не менее месяца. А
0: да, как, да, вот, да, да, так я и пытался, а тут у нас 20, знаешь, там скинули...
1: Месяц.
0: Ну, куда? Нет, не меньше 18,
1: минус
0: а 20.
1: Минус 36.
0: А минус 36 сколько можно?
1: Полмесяца.
0: То есть вот так. Ага, хорошо, а минус 100? А если ее прям кинуть вот в жидкий азот, что
1: сразу
0: будет?
1: Сразу.
0: И все?
1: Да.
0: И все?
1: Да.
0: Давайте попробуем.
1: А у вас есть жидкий азот?
0: Да.
1: Ну, принесите.
0: Сейчас, секунду.
1: Давайте, я подожду.
0: Только осторожно, он прыгать будет. Шарики будут прыгать. Видите?
1: Да вижу.
0: Кипит.
1: Вы, по-моему, тут... Нет, подождите, а штамп-то откройте.
0: Ну, вот он все открылся. Да, сейчас. Ну что, давайте сюда его.
1: Ну вы только туда лицо-то свое не опускайте, это же опасно.
0: Так там уже брызги кончились. Ну, кладем?
1: Кладите.
0: Ну вот, опять видите? Брызги, сейчас шарик.
1: Не, ну подождите, вы туда лицом-то, ну что же вы, это же сибирская язва, вибрио, ну что? Болезнь это известна с древнейших времен.
0: Ну, вы знаете, какие-то катышки образовались.
1: Ну, безусловно, смерзлось.
0: Ну что, выливать или тут оставить?
1: Нет, оставьте.
0: Хорошо, если оставить, ну хорошо, и что дальше с ним?
1: А уже все.
0: Ну нет, они...
1: Нет, ну это же питательная среда, это же не чистый вирус.
0: То есть вы хотите сказать, что после такой обработки они не снова там потом не оживут, да?
1: Нет, не оживут. Дело в том, что вообще, конечно, в природе они сохраняются десятилетиями, годами.
0: Угу.
1: 20-30 и более лет. Еще в древности... Те места, где сибирская язва распространена, получили название проклятых полей.
0: Да. Я читал, там обычно зарекалась мама вся, говорила детям, не ходите в проклятые поля за грибами. Вот, но поскольку никто не знал, что это сибирская болезнь...
1: Можно собирать.
0: Нет, по, грибы просто это, по, нет, поверье, вот, поверье же народные вот, были именно та, связаны тоже, с тем, что, вот, же, вот, дескать, там не ходили, чтобы... А, не, ну имеется там, откуда же все эти сказки пошли, там, про Кощея Бессмертного, там, ну...
1: Грибная диета, то есть, чтобы дети
0: вот туда не... Вот, нет, погребная диета, да, но сбор-то грибов, он же... Они же, почему говорят, не ходите за овраг?
1: Сбор грибов...
0: Там ничего же не было за оврагом, давайте вот разобраться толком. Что показали последние экспедиции? Что за этим оврагом? То есть точно такая же, в общем-то, поляна, как и за предыдущим оврагом. Но с него, значит, сходить нельзя, туда можно за этот. А объясняется это чем? Ну, тем, что они чувствовали, ну, по запаху, может быть, определяли. Нет, да ладно, запах том, у них был...
1: Просто вот, периодически да, дохли.
0: Дохли вообще, как мухи дохли. Есть, ну они-то думали, что нет, дохли от работы. Почему нет, революцию сделали? Барин замучил.
1: Будьте здоровы. Нет, было-то как? Как было-то?
0: То, да, ну, как было. Статистически... Нет, так вы не путайте, у вас-то как было, а у нас-то по-другому.
1: Ну,
0: было.
1: Я вам говорю, как у нас было.
0: А, да.
1: Вот у нас в деревне 200 человек, допустим, средний, да? И периодически они замечают, что стали дохнуть.
0: Да, то я помню, вот, Великий Эстонский мор.
1: Естественно...
0: ВЭМ сокращенно.
1: И, естественно, озадачились, ну, староста. У нас да, же система старост в деревнях.
0: Да.
1: Озадачились, стали выяснять, каким же образом они дохнут. Куда они, собственно говоря, деваются. И выяснили, что дохнут только те, которые ходят в определенные места. Ну, в этой деревне это тот овраг, да? В другой деревне тот овраг.
0: Вы имеете в виду, ходят дефицировать? Или,
1: ну,
0: или
1: по просто грибы.
0: Ходят, и по грибы. Ну, просто место свое. Тебе кажется, как... Ты в каком да, месте ловишь? А в таком-то. Ты куда ходишь? Я туда-то.
1: Не, я вот на островах.
0: Ну вот.
1: Вот. И понимаете, и когда это все они проанализировали, вот, старосты, то выяснили, что вот именно там они дохнут из-за чего. Потом mm-hmm, уже вызвали нас. Ну, нас, я имею в виду, биологов. Ну, это было еще в прошлом веке.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И уже, а потом уже мы поняли, что это сибирская язва. Симптомы у всех, которые дохли, были одинаковые. Это нас и насторожило. Причем местных жителей почему-то это не насторожило. Потому что, что симптомы были у всех одинаковые. Только ученые установили истинную причину гибели деревни, эстонской деревни.
0: А у нас один раз отравились березовым соком.
1: Вот. Ну, это бывает.
0: Вот это...
1: Это бывает. Если береза растет на загрязненных грунтовых водах...
0: Нет, там как раз водов не было. Там было бы достаточно мягкое полесье, там и всегда вились. И, в общем, грунтовые. Я так подразумеваю, что это все-таки принесли с собой...
1: Нет, грунтовые воды, имею в виду
0: нет,
1: грунтовые.
0: Нет, но грунтовые воды могло что-то пробить. Там обвалилось однажды это самое, и вся вода ушла. То есть, где плотина была, она туда...
1: Нет, вот, видите, грунтовые воды, а их
0: видите,
1: сразу
0: синим
1: же
0: помечено,
1: не видно.
0: Ну, почему вот это, а это что, по-вашему, вот это?
1: Нет, ну, это река. Волга, река. Мы показываем.
0: Ну, да, ну,
1: вы
0: так,
1: увидели
0: а вот
1: самую
0: это,
1: жирную черту.
0: А пройма, пройма, вот это, пройма это что?
1: Пройма вот это вот, пройма.
0: Нет, это подмышка. Простите.
1: Я имею в виду на пошив пройма.
0: А, вот
1: не как орган.
0: А, вот, а мы геополитики называем проймы, это вот рукав. Вот этот, видите, вот рукав пошел. Это рукав есть размытыш.
1: Это
0: а
1: не рукав.
0: Размытыш, РР.
1: Ну, это штанина, кто-то половину штанины а у вас тут повесил при входе. Вы ее всем выдаете за рукав.
0: Ну вы прямо шутите. Ну что же, эстонцы любят шутки, да. Но я предлагаю послушать пьесу. Дело в том, что у Харолда Казимировича Пиписа еще есть и сын, которого зовут Отто, уже Отто Харолдович. И Отто Харолдович Пипис играет в молодежной эстонской группе.
1: Ну, он у меня, да, он у меня пошел в меня, то есть...
0: Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давайте.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему все равно там пусто.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: А, да, вот все-таки какой вы мелодичный народ, литовцы. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, генерал
3: Вацлав. Ну, почему же литовцы?
2: Ну, и все.
3: Мы эстонцы.
2: Да, и латвийцы все.
3: Ну, уж тогда называйте нас прибалты.
2: Да, все прибалты, очень мелодичные люди. Харл Казимирович Пипис, генерал в отставке, доктор биологических наук. Я предлагаю вам, уважаемый, кстати, пан, вам нравится обращение пан Пипис?
3: Нет.
2: Мне тоже. Почему-то так, что я его просто буду называть старина Пипис.
3: Не, ну, лучше называйте меня господин генерал.
2: О, хорошо. Господин генерал, если вы не против, мы сейчас с вами послушаем телефон. Сейчас телефонный...
3: Будьте здоровы. Звонок, наверное, да?
2: Да, звонок. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
2: Знаете, вас очень плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот вы говорили о тульях на фуражках, что они похожи на американские.
2: Угу.
4: А я участник войны. Они похожи на фашистские сейчас у нас тульки. Почему вы об этом молчали? Это первое. Второе, вот к ведущему. Вот эти заставки ваши. Ударить чебурашку, по голове вот такой звук. Потом человек никак и где попало. Ну что это, какой-то цинизм? Пошлость какая.
2: Действительно, спасибо.
4: Можно заменить как-то.
2: Спасибо. Обязательно заменим. Человек, как и где попало, да, к примеру? Ну, хорошая заставка будет. А вот...
3: Нет, ну тут я хочу сказать, что нет такого... Будьте здоровы, понятия такого нет, фашистская фуражка. Ну что это, такого нету. Есть армии...
2: Например, есть понятие фашистская пряжка.
3: Нет, такого нет понятия.
2: Есть
3: фашистское лицо, вот есть понятие. Фашистские действия есть понятие.
2: Фашистская собака.
3: Может такое быть. То есть,
2: а фуражка это, нет. Нет, но пряжка это блюдо пивных.
3: А Туля это был такой сериал, вот советский про шпиона. Там был главный, у него фамилия Туля была. Ну, герой, я имею в виду, киногерой. Может быть, вспомнилось что-то фронтовику. Вот он позвонил. Нет, ну тут, я думаю, ничего страшного нет. И... Все фуражки имеют право на жизнь. Посмотрите на фуражку генерала Сукарте.
2: Ой.
3: Индонезийского.
2: О, да.
3: Ну, там это... вообще. И ничего, ведь видите, 30 лет правил.
2: И дальше продолжает, да. Ведь, насколько мы знаем.
3: Да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Алло?
2: Да-да-да, говорите, не волнуйтесь.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, скажите, вот вполне ли безопасна местность по линии Таллин-Ранна-Мыса, Кейла-Йо, Палдиски? Там в свое время находилось очень много воинских частей разного назначения.
3: Ну, они и сейчас там есть.
5: Вот, там никакой опасности нет, ни биологической, ни радиоактивности, и так далее. Будьте добры.
2: Спасибо. Ну что, действительно, кстати, Харл Казимирович, сейчас
3: опасность.
2: Открывается сезон, или как
3: есть
2: мы называем, сезон, и все хотят, в общем-то, и есть своего рода опасения, особенно
3: есть.
2: Это корабли заброшенные, ржавые, которые валяются по всему берегу.
3: Ну, я вам скажу, там. Что намного опаснее самолеты.
2: Да!
3: И вы не можете с этим не согласиться. Почему?
2: Согласна.
3: Потому что не все корабли несли во время своих дежурных походов на борту то или иное оружие массового поражения. А с самолетами ситуация иная.
2: Да.
3: Самолеты, как правило, на эскадрилью 2-3 ударных самолета несли ядерное, будьте здоровы, химическое.
2: Спасибо,
3: и подчас биологическое оружие. Причем качество обслуживания техники всегда было низкое в советской армии.
2: Ну, даже, скажем, прямо и не обслуживали. Вылета... Я помню, нам как говорили, протереть, дескать, да, и давали спирт для протирки стекол.
3: Это, да.
2: А протирали просто обычной водой или салфеткой для пота.
3: Да, да.
2: Ну, а что сделаешь?
3: Ничего.
2: Что сделаешь?
3: Ничего.
2: А можно подумать, у вас не пили, да?
3: Пили, а я вот вы
2: везде
3: посмотрите.
2: Пили, поэтому на равных и были.
3: Почему? Это немало еще и фактор был, то, что я пошел в биологические войска. Понимаете, у нас спирт ненормированный расход шел.
2: Из-за пропилы, потому что.
3: Нет.
2: Да.
3: Я не все пропил. Вы неправильно говорите.
2: Ага, ну да.
3: Нет, я не могу с вами согласиться.
2: У вас достаточно цветущий такой вид. Вот.
3: И дома у меня есть и вся санитарная техника. И
2: скажите,
3: кухня
2: вот
3: у меня, я из дома не пропиваю.
2: Финская, кстати.
3: Нет.
2: Скажите, вот вы как...
3: Ну,
2: как...
3: для нас Финляндия, для эстонцев, это как для вас Рязань.
2: Да. Ну так что, следующий телефонный звонок.
3: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи. Я еще раз относительно Тульи. Я не сказал фашистская фуражка, а Тулья как у фашистской фуражки.
3: Ну не может быть фашистской фуражки.
2: Не может быть. Мы же вам говорим, фашистская фуражка — это абсурдное понятие. То же самое, что фашистская рукавичка или фашистские санки или там фашистский грудничок. Понимаете? Фуражка, в общем-то, ну, она может быть какая? Экзотическая
3: вообще,
2: фуражка.
3: Вообще, ну...
2: Или, скажем, по климату делиться. Например, зимняя фуражка.
3: Ну, ушанка.
2: Я большая фуражка, маленькая фуражка, средняя фуражка.
3: Да, а термин фашистская или не фашистская, ну, сами понимаете, ведь не может быть фуражки, допустим, там, татарская фуражка. Не может такого быть, да?
2: Вот. Может быть, почему татарская? Безусловно, татарская фуражка. Это, даже мало того, я могу сказать, что это казнь. То есть татарская фуражка.
3: Ну вы сейчас имеете в виду это? Не, ну я... Ну,
2: такое даже определение есть, татарская фуражка, так казнили.
3: Ну, нет, это в древние, да, когда было татаро-монгольское иго.
2: В древние татарии, и татарии, в древние годы.
3: Ну, и подразумевалось под этим не то, что имел в виду наш радиослушатель. Подразумевалось под этим совсем другое.
2: Кстати, вот ко мне, у меня спрашивают, Александр, почему вы так громко говорите «да»?
3: Ну, почему же громко?
2: Просто я на пике эмоций.
3: Просто радиослушателю надо посоветовать снять наушники.
2: И все, и делать на моем «да» потише. И все будет нормально. Ну что же, телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харальд Казимирович Пипис.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые. Действительно, понятен вопрос. Спасибо, спасибо. Харальд, просто извините, уважаемый, вас крайне плохо слышно. Мы-то все понимаем, но пересказать все, потом еще раз еще пересказать, мало ли что, куда у нас время, ну никак. Харальд Казимирович, действительно, ведь, скажем, овечка в момент дефекации не издает таких звуков, которые свойственны человеку.
3: Ну, вы не
2: человеку.
3: Знаете, овечки какие звуки издает овечка.
2: Как у него не записаны во всех картотеках.
3: Ну, каких?
2: Спецслужб.
3: У нас в Эстонии очень сильная развита мясомолочная промышленность.
2: У вас овечки...
3: Слава богу, как не мне знать, как овечка, извини.
2: Да, у вас овечки двухклапанные, а у нас овечки...
3: Четырех,
2: вас...
3: вы хотите сказать,
2: трех,
3: да?
2: Трех.
3: Да.
2: Поэтому,
3: да,
2: конечно, звук ближе.
3: Наоборот, чем больше клапанов в пищеварительном тракте,
2: чем больше
3: животных,
2: правда,
3: тем меньше
2: больше,
3: звук,
2: чем
3: давление ниже.
2: Больше.
3: Нет, нет.
2: Да.
3: Радиослушатель наш имел в виду, что в установке абсолютной тишины возникают вот эти вот ощущения у него. Как правило, мы вообще... Это не моя специфика, потому что я занимаюсь химическими методами.
2: Да.
3: Он имел в виду,
2: да,
3: именно, так сказать, защиту от такой предварительной маскировки. Ну, что я вам могу сказать? Прорабатывался этот вопрос, я просто так не углублялся в теорию, потому что этим занимались другие. Но я могу вам сказать, что подбирались места для дефекации наиболее шумные. То есть дефекация,
2: да,
3: совмещалась с порывами ветра. Дефекация совмещалась с прохождением железнодорожного эшелона. А также будьте здоровы со взлетом пролетающего самолета. Потому что, как правило, диверсионные группы...
2: То есть вы хотите сказать, что в момент, когда пролетал самолет, то тут он садился. В момент взлета. А если не было, ничего, ему приспичат.
3: Ну, подготовленные люди.
2: А хорошо, а нельзя ли было вот каким-то образом, чтобы его товарищи встали вокруг него и в момент, пока он дефицировал, исполняли бы какой-нибудь, например, крик местного животного?
3: Ну, типа, нет, мы, понимаете, тут еще, может быть, я точно не знаю, этим занималось вот физиологическое отдел наших.
2: Ну, это же очень важно.
3: Да, ну, я просто думаю, что, возможно, было как-то перестроена система работы пищеварительного тракта.
2: Да.
3: Обычно у человека кал формируется в толстой кишке.
2: Нет.
3: Ну почему?
2: Это зависит от возраста, от образа жизни.
3: В основном. Вот, ну, вы знаете, а там добились химиотерапии того, что кал формировался уже на выходе из пищевода.
2: Это, кстати, очень важно.
3: Те газы, которые скапливаются, они выводились через ротовое. То есть своего рода такая отрыжка была.
2: Да. Поэтому именно немцы так любят свои пивные. Ну что же, а сейчас мы послушаем ваших питомцев. Детский танцевальный ансамбль латышского радио и телевидения.

0: Вы знаете, Харалд Казимирович, вот Вера прислала вам огромное количество самых разнообразных вопросов. Я предлагаю отвечать на них по порядку. Во-первых, Галя благодарит вас за прекрасную песню. Действительно, ваше гортанное финское пение, оно прям-таки массирует, я бы сказал.
1: Ну, мы эстонцы.
0: Да. Есть ли различия в иммунитете у людей разных рас, в том числе и сопротивляемость к радиации? У каких рас иммунитет выше? К чему именно? Это первый вопрос.
1: Ну, давайте по порядку я отвечу. Значит, если что-то... Будьте здоровы. Спасибо. Повторите первую часть.
0: Я испугал вас, я вижу. Выходите оттуда. Сюда. Есть ли различия в иммунитете у людей? У людей разных рас, в том числе...
1: Есть. Угу. Дело в том, что иммунитет как таковой, это в переводе с импортного языка латинского, это значит, что сопротивляемость организма внешним неблагоприятным факторам. Естественно, что иммунитет зависит как от этнической, так и от той или иной местности, на которой проживает индивидуум. Так, например, если поместить коренного жителя Африки, бура или бушмена, допустим, без предварительной подготовки в крупный город, подобный столице России, вот Москве в частности, то у него здесь быстро возникнет различного рода аллергии, поскольку защитный механизм его не приспособлен к данным условиям обитания. Также, если поместить москвича на территорию африканского государства Сенегал, вот, то там, конечно, мы будем наблюдать массовые покусы его мухой ЦЦ. Ведь она сейчас не так актуальна, муха ЦЦ, как кажется, да? На самом деле, муха ЦЦ, она очень активна. И участились случаи залетания этой мухи через Средиземное море на южное побережье Италии. И недалек тот день, когда муха достигнет берегов Черного моря. Это доказанный факт, поскольку, в отличие от человека, иммунитет мухи очень устойкий. Что же касается непосредственно этнического, да, иммунитет иммунитету рознь. Чем севернее народ, тем менее он восприимчив к простудным. В свою очередь, африканцы, они совершенно не реагируют на запах канализации, что в свое время вызвало...
0: Извините.
1: Так называемые... теории расового превосходства. Почему? Потому что вот тот образ жизни, который ведут африканцы, он, на взгляд европейца, кажется, ну, по меньшей мере, необычным.
0: Да.
1: Вот. Так же, как и для черного жителя планеты, кажется, не всегда нормальным то, что делает европейцы.
0: Не без оснований.
1: Не без оснований, да. Поэтому, конечно, этническое развлечение иммунитета присутствует. И с этим ничего невозможно сделать.
0: Да, нет, можно только смешать всех и заставить жить вот где-то под единым колпаком.
1: Кстати, этим и объясняется то, что мулаты более жизнестойки.
0: Да, да.
1: Ну вот, допустим, у нас одно время были чистые браки между эстонками и представителями среднеазиатских республик.
0: Киргизами и узбеками.
1: Таджиками, да.
0: Да.
1: Хорошие результаты мы имели.
0: Не сомневаюсь в этом.
1: Ну, а вторая часть вопроса?
0: Тут мне вот Ирина говорит: Саша, хватит трепаться, жду тебя в гости. Я приеду сейчас обязательно. Далее. Да, вот продолжение вопроса от Веры. Значит, у каких рас иммунитет выше? Ну, тут вы ответили достаточно хорошо.
1: А влияет... у каких выше? У европейских.
0: Да, у финнов пониже, конечно, у вас.
1: Мы эстонцы.
0: Влияет ли на организм магнитной аномалии? Каким образом? Какая форма земных магнитных линий является более или менее
1: понятной? Нет, не влияет. Это вот у вас, я заметил, и у нас тоже вот уже
0: стали потерять. Да, у них тоже, и тоже у них это сплошное. Дескать, вот сейчас делают на этом деньги. Давай, там, дескать, нарубаемся.
1: Магнитная буря,
0: дескать.
1: Там, да.
0: Там дождь он не предсказал, не понимаешь, а на бурю обратил внимание.
1: А, чтобы, на это все правильно, вы заметили. Это отвлечение внимания.
0: Да. Вот я тоже так, да.
1: Да.
0: Какие местности в России и в Европе, тут не имеется в виду, ваша Финляндия, больше или меньше?
1: Эстонцы.
0: Больше или меньше благоприятны что? Для...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Для здоровья. Вера. Вера.
1: Какие наиболее благоприятны и неблагоприятны?
0: В России территории? И в Европе, да.
1: В России?
0: И в Европе, да.
1: Ну,
0: не...
1: Нет, ну, это поселок городского типа в Китайской Народной Республике. Нет, я не это имею в виду.
0: А, я понял.
1: Нет, не то, вы не о том я. Ну, в России наиболее благоприятно это средняя полоса ближе к Приуральским горам.
0: Да. Карта кота.
1: Граница широколиственных таежных лесов.
0: Я сниму этот маячок проблесковый, а то мне не видно вас.
1: Почему там наиболее благоприятно? Да потому что там...
0: Ничего продолжать. Это я сейчас Прохора вытру, да.
1: Средние температуры там достаточно умерены.
0: Не говорите.
1: Зима не такая холодная. Лето достаточно теплое. Можно купаться. Ловить рыбу. Вот. Ну и там не так уж много было военных войсковых частей. Заводов, производящих оборонную продукцию. И не так уж там и загрязнено, исключая, конечно, Челябинскую область и Свердловскую.
0: Да, и Вологду.
1: Ну, Вологда там, за исключением ракетных шахт, там, в общем, обстановка нормальная. Ну, было пару аварий там, да. Ну, это уже прошло 10-15 лет. То есть там уже гептил, он уже не так активен.
0: А, скажите, пожалуйста, Харалд Казимирович, вот я знаю, что вы, именно ваш отдел, по разработке новых естественных, так называемых, да, видов биологического оружия, разработал, скажем так, грибы-подделки,
1: да,
0: поедая которые, да, в общем-то... Да. Вот не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как вы намеревались это все использовать? И,
1: ну, вообще,
0: а подвергаемся ли мы сейчас опасность? Потому что уже они пошли вокруг, мы кругом ходим, срезаем, и вдруг каким-то образом семена просочились. Хотя я вроде бы слышал, что у них вот этот цикл жизненный сокращается. То есть одно поколение бы-бы, а потом уже все. Или нет?
1: Ну, тут, понимаете, тут нет, так тут точно понятно, нельзя тут... сказать.
0: А, вот вы про что. Я думал, что вы про тут. Потому что можно и как там тоже это.
1: Нет, ну, дело в том, что мы использовали особенность грибов накапливать радионуклиды.
0: Да, да. И, кстати, поэтому обкладывали больных ими.
1: Но только тех, которые нуждались в облучении.
0: Да.
1: Раковых больных. Будьте здоровы. Предполагалось использовать их просто в вареном или жареном виде, предполагаемым вероятным противником. Ну, а уже после того, как они переходили на грибную диету, то есть планировалась рекламная кампания, дескать, ешьте грибы.
0: Да.
1: Они все начинали есть, а грибы радиоактивные. Ну и сами понимаете.
0: Чему это все привело, да?
1: Да, да.
0: Вот вопрос.
1: Вот видели тут недавние футбольные мероприятия?
0: Нет.
1: Вот посмотрите, как они играют в футбол.
0: Вот вопрос, несколько неожиданный, но тем не менее. Чем можно смыть зеленку?
1: Зеленку?
0: Да, ну такая жижка для...
1: А она сама сходит, ее не надо сводить.
0: Ну, правильно. А правда ли, что вы дефицируете сметану и портируете ее в Россию?
1: Ну, нет, наверное... у нас в Эстонии нет дефицита сметаны. У нас сметана нормально. Мы даже сюда вам возим ее, как правильно заметил радиослушатель. Действительно, да, эстонская сметана очень хорошая. Дефицита у нас нет со сметаной. Это все пропаганда.
0: Ну, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Я хотел земляку
0: говорите.
2: Правда ли, что военные люди играют часто в солдатиков, свободные от военных? Занятие время на досуге. Спасибо.
0: Спасибо. Действительно, вы знаете, очень много ходит про военных мужественных людей. Например, известно, что князь Багратион практически до самой своей смерти играл и катался вот у себя в спальне на деревянной лошадке и махал деревянной сабелькой. То есть такое вот как бы детство, понимаете, беззащитное.
1: Не, ну
0: гордо,
1: тут он немного не прав, мой земляк. Он, по-моему, фин. А мы эстонцы.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: А мне бы хотелось узнать, вот вы фекалии маскируете умело, а вот как дело с запахом обстоит?
1: Угу. Это не по нашей части. То есть, ну, как мы их маскируем, как по запаху? Фекалия, понимаете, она должна пахнуть. Если она не пахнет, это уже не фекалия.
0: Фекалия уже. То есть, например, ведь я помню, у вас был замечательный случай с этим...
1: Естественно, мы и запах делаем.
0: Как его там звали-то? Вот помните, вот этот вот ваш разведчик, которому вы как раз беззапашную добавку... Да?
1: Ягужинский?
0: Ягужинский, да. Вот Ягужинский, Остап Ягужинский, он на чем попался? Ему дали задание пролезть в одну республику и там взорвать поезд с правительственной почтой.
1: Простите, а как вы представляете себе пролезть?
0: Ну, пройти.
1: Что?
0: Тайными тропами.
1: О. Это где же вы такую тропу увидели, уважаемые? Соединенные Штаты.
0: Козья тропа.
1: А, вы имеете в виду со стороны Мексики?
0: Нет.
1: Ну что, чуть-чуть со стороны
0: южнее.
1: Канады?
0: Совершенно верно.
1: Ну так бы сразу.
0: Там козьи тропы, что морщины.
1: Так бы сразу и говорили.
0: Вот, но вы его снабдили как раз вот нормальным, нормальными присадками, но в результате вот эти кучки ничем вообще не пахли, что насторожило вляпывавшихся туда пастухов.
1: Действительно, это вот к вопросу нашего пожилого радиослушателя. Вы попали в точку.
0: Да.
1: Действительно, поначалу были случаи прокола. Не соблюдали мы с запахом.
0: А что необходимо, кстати.
1: Да, потому что, как я уже отметил, что кал, не обладающий соответствующим специфическим, не побоюсь этого слова, запахом, не представляет из себя боевой ценности. То есть боевая ценность,
0: не то, что
1: исходя из того, что я сказал,
0: что, все равно, что масхалат оранжевого цвета.
1: Можно вывести тезис о том, что кал без запаха поблажка врагу.
0: Да, да, совершенно, совершенно. А вот скажите, пожалуйста, ведь раньше на заре, так сказать, создания вашей лаборатории...
1: Раньше на заре создания нашей лаборатории...
0: Вы своим воинам заставляли в комплекте с этими таблетками носить еще всякие травки. Ну, то есть, к примеру, если он должен отфекалить, как курица, то туда он должен был в дальнейшем вокнуть эти травинки.
1: Зерна.
0: Зерна, всякие плева.
1: Ну, мы отделяли их. Зерна от плевел. Это одна из тех функций, на которые мы, можно сказать, набили руку.
0: Ну, да.
1: Вообще это не основная. Функция наша была.
0: Понимаете, вы как-то стесняетесь, все что-то не досказываете. А с женщинами? Нет, как у вас вот с женщинами?
1: С какими?
0: Ну, с агентшами. Или вот после грифки
1: у
0: вас не было больше?
1: Нет, у нас женщины в лаборатории хорошие.
0: Угу. А стекла режут?
1: Ну, эстонское стекло – это очень такое хорошее стекло. Мы стеклодувы потомственные все.
0: Угу. Ну, давайте послушаем.
1: Даже ваза вот у вас.
0: Ну, это, правда, не ваза, это сталактит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да. Рассказывайте, уважаемый.
4: Я бы хотел спросить, а как насчет радиоактивности в уральских гор?
1: Мощнейшая радиоактивность.
0: Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Спасибо.
1: Но... А что у вас именно интересно?
0: А уже все.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, радиоактивные горы. Причем они радиоактивны не из-за того, что там уран в двух точках только добывается. А радиоактивность их заключается в том, что там сосредоточены заводы, промышленные реакторы по производству обогащенного урана и плутония.
0: И руды.
1: Да, и совсем не случайно выбран Урал, поскольку то этническое богатство, которое окружает Уральские горы, позволяет попутно с производством оружейного плутония и урана выяснять, на какую же этническую группу или национальность загрязнение окружающей среды синтетическим ураном оружейным оказывает то или иное влияние. И было выяснено нами, военными, что на Мордву меньше всего воздействует радиация.
0: Ну, это у вас, говорит, патриотизм, плутония. Финский патриотизм.
1: Мы эстонцы.
0: А, да.
1: Поэтому я считаю неуместным. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать.
1: Обвинять меня в патриотизме.
0: А вот можно ли использовать Марс и Сникерс как бактериологическое оружие? Там же тоже плево, там же это растет, не поймешь где.
1: А что такое Сникерс? Марс — это такая есть планета, я знаю.
0: А это вот конфетная область. То есть огромное количество сладости, выпечка. Это что же выпечка? Мы же посылаем туда.
1: Нет, можно, то да. Есть, можно отравить и колодцы. Басмачи еще в 30-е годы отравляли их.
0: То есть можно вообще что угодно. Главное зависит. То есть цель оправдывает для нас средства. Да,
1: вообще отравление наушников и микрофонов.
0: А скажите, вот как вы считаете, биологическое оружие — это оружие все-таки будущего или уже прошлого?
1: Это варварское оружие. На самом деле это варварское оружие. Надо четко это себе представлять. Почему? Потому что оно использует своей разрушающим действием то, чего человечество боялось веками и тысячелетиями. Это используется в этом оружии страх перед природой. Такой животный страх, присущий человеку еще с древних времен. И, конечно, если с философских, общечеловеческих, гуманных позиций рассматривать это оружие, то оно, конечно, является просто мерзким.
0: Да.
1: Но.
0: Нет.
1: Боевые условия, необходимость вынуждает нас применять его в тех или иных. Хотя официально, на сегодняшний день, официально, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Насколько я знаю, Российская Федерация отрицает существование и разработку новых форм.
0: Да,
1: хотя
0: да.
1: Не далее, чем в 110 километрах от Москвы, на полную мощность работает завод
0: по
1: производству промышленного боевого.
0: Сейчас под сокращение немножко они попали вроде.
1: Ну да, дело в том, что раньше они тот материал животный, на котором они испытывали свою продукцию, они забивали и делали из него мясные консервы.
0: Это у меня из-за герани.
1: Вот, и продавали на сторону.
0: Это я на тему аптечки супрастина, потому что мне говорят, что у меня аллергия, дескать.
1: Ну, супрастин — это уже прошлый век.
0: Конечно, это то же самое, что пирамидон. Вот я помню, всех мы лечили пирамидоном от всех болезней, а потом выяснилось, что от пирамидона...
1: Это амидоперин еще называют.
0: Амидоперин по-другому совершенно никуда. Ну как, нет, конечно, хороший, но никуда. А давайте послушаем телефонный звонок, если вы не против, да?
1: С удовольствием. Будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы по Алло, вам.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А вот Александр и вот господин Питерсов, да?
0: В общем, какая разница, говорите.
5: Хорошо. Вы знаете, очень важный вопрос, на самом деле. Пожалуйста, отнесите к нему серьезно.
0: Сейчас, секунду, товарищ, одну секунду, сейчас.
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо.
5: Вы, наверное, чихаете, у вас там пух залетает.
0: Да, вылетает и вылетает. Но целые матрасы вылетают, и чего уж там.
5: Понятно. Вот вы знаете, я прихожу с работы очень поздно. Вообще, последний день сажал морковку. Моркову сажал у себя на даче. А жена, значит, соответственно... Ну, ночью пристает жена, соответственно. Вот вопрос, в принципе, в чем? Вопрос в том, что вот вибратор, вот как вы считаете, это необходимая вещь в семейной жизни? Вот вы, наверное, человек, Александр, опытный, в общем-то. И, наверное, думаете, что-то вы мне посоветуете. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, я могу сказать, что вот один вибратор совершенно бессмысленный. То есть нужен целый набор с НАСА.
1: Не, ну, я еще хочу добавить, что что значит один вибратор? Конечно, ну, да, если у вас нет палец. Женщины, то вибратор это ни к чему. Безусловно. Первый надо иметь, конечно, женщину.
0: Да.
1: А потом вы можете моделировать. Это подобно игре с солдатики.
0: Или в пирамидку. Ну, вот финансовые были пирамиды.
1: Да, да, да.
0: Но, в принципе, меньше пяти никак.
1: Нет смысла, нет.
0: Ну, то же самое, что в неком. А в целом, кстати, к тому же, раз вы морковку растите, вам вообще, по-моему, проблем не должно быть с этим.
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Кстати, я даже об этом как-то и не...
0: Говорите, пожалуйста.
6: Алло?
0: Да, здравствуйте. Вас только очень плохо слышно. Может,
6: а сейчас хорошо слышно?
0: Ну, так себе, ну, в общем-то.
6: Скажите, пожалуйста.
0: Скажем, конечно.
6: Большое спасибо вам за передачу.
0: Да ну что вы, какие, вот, забудьте, ерунда.
6: И вопрос такой.
0: Да.
6: Господин генерал, в годы советской власти была ли у вас вера в преимущество советских окорочков относительно американских? Спасибо.
0: Имеется в виду тут, видимо, окорочка все-таки женские, я так понимаю.
1: Ну, что... я бы вообще не стал сводить это к каким-то определенным. Вообще у меня было чувство патриотизма, основанное на превосходстве нашего оружия над американским. Ну, не во всех, конечно, сферах, но, например, общевойсковая саперная лопатка наша крепче, чем американская.
0: Да.
1: А поскольку
0: да.
1: она состоит на вооружении...
0: Ну, где она, не где не попадя, она состоит сейчас вообще где не попадя, потому что металл-то у нас тоже дешевле, хоть он и прочнее. То ли дело, например, вот делают непальские ножи. Из какого мягкого это самое?
1: Да,
0: а, скажем, вот возьмите китайские глушители для иностранных. Да они прям вот так вылетают. Ну, напрямую. Ну, вообще не...
1: Будьте здоровы.
0: Да, еще так вот,
1: Пигельман и Анвильд писали в свое время о том, что наша лопатка это
0: лучшая лопатка.
1: Да.
0: Урмас, когда вы вернетесь к работе в спорткомитете? Спрашивает вас Эрика Фалумея. А также просит персонажа спеть вас дембельскую песню. Дайте эстонскую дембельскую песню. Давайте, генерал, эстонскую дембельскую песню.
1: Как я демобилизнулся,

0: беру большую.
1: Дальше спасибо, спасибо. Ну, этого вполне достаточно. А теперь я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Ребят, значит, вот, вы знаете, тут вопрос вот такого вот рода. Может ли лаборатория вообще занималась вот этими вопросами, когда...
0: Ну, она не только этим занималась.
2: По объему воспроизвести кал слона?
1: Безусловно. Да что
2: да,
1: вы.
2: А ген шакал слоники, потому что ведь в ЦРУ там же не дураки сидят.
1: А мы же вот говорили вам выше, что...
0: Ну, Индия у нас была дружественная это делается, страна.
1: В складчину делается, и все.
0: Это в качестве, знаете, вот после работы на энтузиазме основывалось все.
1: Так вот, спасибо.
2: Да, все, спасибо.
1: Вот интересный вопрос к нам пришел. Используют ли чукчи бактериологическое оружие, поскольку там ничего нет, кроме снега? Но там еще есть олени и чукчары.
0: Не, ну,
1: да, чукчи, почему? Есть, есть, да. Ну,
0: нет,
1: как
0: мы из эстонцы.
1: Давайте так ведь. А, да, извините.
0: А чукчи, они... У них есть писец.
1: Вот, вот, вот.
0: У них есть олен.
1: Да.
0: У них есть волк. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Ну, так вот, что хотел я сказать. Конечно, волка они отпугивают химическими средствами. Не биологическими, а химическими. И я могу вам сказать, что с успехом они это делают. Используется при этом моржовий жир.
1: Да.
0: Да, потому что...
1: И ус еще.
0: Нет, ус это у кита.
1: А, извините.
0: Да, а
1: что-то
0: мы эстонцы. А давайте сейчас вернемся к такой интересной сфере, как химическое оружие.
1: Да, хотелось бы.
0: Поскольку я являюсь...
1: Вот удобрения являются ли оружием?
0: Да, если их применить...
1: Ну ведь удобрения для чего делают? С одной стороны, дабы удобрить, с другой стороны, убить насекомых.
0: А нет, убийство вы насекомых... Вы путаете удобрения и инсектициды, и пестициды. Это разные вещи. Вот как раз пестициды...
1: Нуклеиды еще.
0: Нуклеиды это относится к радиации.
1: Безусловно, и пестициды.
0: Пестициды это средство для борьбы с насекомыми и вредителями растений. Инсектициды с насекомыми, пестициды с...
1: А рододендромы?
0: Ну, мы эстонцы.
1: А.
0: Вот. И все это используется для того, чтобы поднять урожайность.
1: Поскольку никто же не говорит, что пояснить, какой идиот будет работать, чтобы снизить.
0: А вот так и получается. То
1: что?
0: Есть опыляются поля инсектицидами, заражаются люди, которые на них работают, потребляя вот эту вот продукцию этих полей. И в конечном итоге вот мы видим на улицах людей с оранжевыми ушами.
1: Да.
0: А помните тот случай
1: в Индии? От того, что они много моркови едят.
0: Да, да.
1: А, вот так.
0: Да. А ведь дефолианты, они же выделяют токсины.
1: Вы же эстонцы.
0: Но это не подлежит никакому сомнению.
1: Угу.
0: Но я-то сейчас говорю о другом. Я говорю о другом. Я говорю о том, что любое химическое вещество, не прошедшее... будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Не прошедшее тестирование... У нас, в частности, оно может вызвать пагубные заболевания. Поскольку многие химические вещества обладают тенденцией не выводиться организмом человека, а обладают тенденцией к накоплению.
1: Концентрироваться, накапливаться. Как, что,
0: были
1: что
0: случаи,
1: ртуть?
0: Что вот в ртуть, тех вот, диффузионных, диффузных зубах, которые принимались за обыкновенные...
1: Пищезубы.
0: Да. Находили просто-напросто... Скопление ртути. Вот.
1: Хоть карбофоса. Ядерная.
0: Да,
1: кстати, карбофос, носители карбофоса, они обычно заметны.
0: Ну,
1: то есть они на земле
0: них,
1: так
0: да,
1: прыгнуты,
0: землистый,
1: все землистый
0: да,
1: цвет
0: да,
1: такой.
0: Да, да, вот, да, да. Ну, вы понимаете.
1: Это, да, да.
0: А химическое оружие, оно отличается от биологического тем, что на службу в войсках поставлены мощнейшие химические вещества, которые выделены для того... чтобы обезвредить живую силу врага. Преимущество использования химического оружия перед ядерным заключается в том же, что и биологического. То есть поражается только живая сила.
1: Да.
0: Как в то же время инфраструктура...
1: Будь...
0: Спасибо. В то же время инфраструктура... Будьте здоровы.
1: Не вам не хворать.
0: А в то же время
1: платочек дайте, пожалуйста. А? А он у вас чистый тут? Ну, спасибо, смотрите. Эстония.
0: Ну вы хоть сморкните с него. Нормально.
1: Ну, ничего давайте. Не выходит. У вас, видите, ну, ничего. Как будто может
0: так
1: у меня сужение.
0: Я хотел...
1: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо. А об отравляющих веществах поговорить.
1: Давайте.
0: Самые опасные для человека отравляющие вещества являются вещества нервно-паралитического действия. Ну, туда входят такие всем известные еще с времен 30-х, 40-х годов вещества, как зарин,
1: да,
0: его производные.
1: Да, да,
0: формулы вы можете получение зарина прочесть в брошюре, изданной 89-го
1: да.
0: года, да, под названием «Отравляющие вещества», под моей редакцией. Она продается сейчас в библиотеках еще.
1: Лежит, осталось.
0: Да, там методика получения, необходимые реагенты, все там описано.
1: Да.
0: Но эти вещества для нас неудобны чем? Они не подлежат длительному хранению.
1: То есть, безусловно, безусловно.
0: Помимо того, что они чрезвычайно ядовиты.
1: Да.
0: То
1: да.
0: есть малейший пролив приводит про-
1: проток,
0: человеческим
1: пролив,
0: жертвам среди мирного населения.
1: Также это инфузорное выдыхание, ну, достаточно просто попадание на кожу пара данного вещества. Да,
0: да, но это понимаете. И
1: нет,
0: поэтому, конечно,
1: если вот здесь, простите, тут я не согласен, потому что
0: вы же понимаете.
1: Да, да.
0: Ну так о чем тогда говорить?
1: Да.
0: Давайте вернемся к следующему.
1: Да.
0: Второе по своей практической значимости для нас являются общетоксические отравляющие вещества.
1: Безусловно.
0: Туда входят такие известные всем и давно, с древних времен, еще в Древней Греции,
1: Гиппократ. Гермалит тоже.
0: Синильная кислота. Спасибо.
1: А, ну, кстати, синильная кислота в вишневых костях находится,
0: да,
1: поэтому не рекомендуем их глотать.
0: Когда...
1: Это... Хотя она в кости, она же потом спасали мир. Есть такая пословица даже.
0: Сильнейшее отравление.
1: Да, именно так отравили Цезаря.
0: Ну, а потом следующая группа — это так называемые нарывные отравляющие вещества.
1: Это слабо,
0: вещества.
1: Этой
0: да,
1: серии,
0: это то,
1: как
0: что
1: типа,
0: вот в Первую
1: там...
0: мировую войну да. немцы применяли в германскую.
1: Это то, что от чего напалм потом пошел.
0: Да, ну и одни из наиболее легких — это АВ раздражающего действия. Это то, что при

0: основным состоящим на вооружении.
1: Изопропанбутия.
0: ЛСД.
1: О, да.
0: Диэтиламид лизергиновой кислоты.
1: Это, причем
0: то,
1: это
0: что
1: же...
0: сейчас применяется на всех дискотеках.
1: Да.
0: А между тем, это отравляющее вещество состоит на вооружении по меньшей мере
1: двух полков.
0: В пяти государств. Вы имеете в виду,
1: я думал, только вот в Финляндии у вас.
0: Мы эстонцы.
1: А
0: что касается ЛСД, понимаете, я думаю, что все-таки сейчас какая-то провокация присутствует.
1: Без сомнения, да.
0: Потому что это достаточно серьезно.
1: Очень.
0: Требует применения противогаза.
1: Да, когда его производят, то те, кто производит, не живут.
0: А я вам могу в двух словах вот описать.
1: То есть симптоматику.
0: Да.
1: Давайте.
0: Попадает оно в организм при распылении. Ну, обычно
1: распылять это случайно, это в момент как взбитие там, а так-то вот когда уже они же...
0: Нет, я вам говорю о боевом применении. А что, есть еще какой-то?
1: Нет.
0: Так вот, попадая в организм через органы дыхания, ЛСД оказывает сильное воздействие на центральную нервную систему, вызывая психозы. Вы понимаете? Отравление проявляется через 15, 30, 40 у некоторых минут.
1: Суток.
0: Минут.
1: О-о-о.
0: После воздействия появляется слабость, головная боль. Но самое страшное, что появляется головокружение. То есть у бойца, против которого применено...
1: Вестибулярный аппарат никуда.
0: Да, ему кажется, что он стоит
1: что
0: на голове.
1: Что каска на рожке.
0: Да. Через полтора-два часа у пострадавшего развивается ряд своеобразных нарушений со стороны психики. У одних чувство возбуждения, дурашливость, беспричинный смех. Быстрая неадекватная умственная реакция. Понимаете, то есть человек вместо того, чтобы дернуть затвор автомата,
1: дергает там,
0: начинает подтирать
1: сапоги.
0: Да,
1: к примеру. Или сапогом, или что-то.
0: Да.
1: Или там чесать за
0: ухом. У большинства подавленное состояние.
1: Ну, такие хмурые сидят.
0: Тревога, замкнутость. У всех пораженных, как правило, развиваются галлюцинации.
1: Вот это опасно.
0: Понимаете?
1: Это опасно. Хотя с точки зрения применения...
0: Симптомы отравления проходят без лечения.
1: Безусловно.
0: Что, так сказать, что единственное, что радует в применении этого...
1: А вызывает ли привыкание?
0: Ну, дело в том, что я думаю, что
1: уже...
0: одного боевого применения ЛСД будет достаточно, чтобы всю армию пленить.
1: И устроить просто на работу.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Да, говорите.
2: А можно задать такой вопрос?
1: Можно.
2: Вот, мы сегодня с друзьями пили... Смирновку из стеклянной бутылки и запивали ее пивом из жестяных банок. Вот в чем больше радиоактивность, в стекле или в металле?
0: Она обычно радиоактивность в костях вообще больше всего.
1: Да, и в пухе. Вот если, например, вы из пуховой чаши бы ели борщ, как сейчас принято во многих дорогих ресторанах, да, борщ на кости сваренный, тогда вероятность какого-то облучения гораздо.
0: Так называемая бульонка у вас в России называется.
1: Да, пуховая бульонка. Я не очень согласен с тем, что смешение рас благоприятно для потомства, потому что обмен веществ у африканца приспособлен к условиям Африки, а у эстонца к прибалтийской местности. Дети от такого смешанного брака не смогут найти место на земле с благоприятными для организма условиями.
0: Нет, ну подождите, вы же едите
1: аномалии...
0: нашу сметану.
1: Нет.
0: Ну почему нет?
1: Потому что я вообще не ем сметану.
0: Я не про вас говорю сейчас, про того, кто задал вопрос.
1: Сейчас мы узнаем, кто задал вопрос. Кто е?
0: Ну она же ест, наверное, сметану. Нашу. И ничего.
1: Курскую дугу она имела в виду. Курская дуга.
0: Что? Это бой был там танковый, мощнейший бой.
1: В импортном мясе нашли бруцеллезную палочку. Не расцениваете ли вы ее как нападение, ефрейтор?
0: Ну что же, можно расценить. Но дело в том, что я расцениваю это как угодно мне. А дело в том, что какова официальная реакция.
1: А вот имеет ли смысл, если человек заболел, измените место?

0: длительность пребывания и дислокации тушки.
1: Смотря чем заболел. Определенные заболевания требуют изменения климата.
0: Бывает же
1: климата.
0: Такое, что бывает как бы недиагностируемый. То есть, вот, ну, к примеру, там не простуда, там, а вот просто...
1: Не, ну, нервные болезни они вызывают. Будьте здоровы, они требуют, спасибо, конечно, перемены места. И вообще перемена места жительства человека, она
0: сейчас,
1: всегда...
0: Сейчас, ну, как почему-то говорят, как перелетные птицы, дескать. Сегодня он с чемоданом здесь, завтра там.
1: Ну,
0: это
1: вы
0: же,
1: знаете,
0: может быть, это суета, это происходит от защиты.
1: Я
0: просто.
1: Бы так,
0: ну,
1: далеко
0: есть же люди, которые любят путешествовать.
1: Я бы не стал так уже углубляться.
0: Может,
1: почему?
0: Он путешествует и мечется туда-сюда, поскольку ему просто иммунитет.
1: Различным заболеваниям.
0: Ну, птицы, так они и туда-сюда только и курсируют. Они то тут, то там. Те, которые здесь, то нет. Кто живет,
1: те, которые живут, между прочим, те больше выживают.
0: Ну да, нет. Те, которые летают туда-сюда, да, ну и что? Один из трех. А выживаемость силы популяции. Они часть порухла, слабых, сильные остались. А эти никуда не плавают, и вот умрут, у них иммунитет слабый совершенно.
1: Популяции,
0: конечно,
1: значительно было бы нормально сидеть
0: хищников.
1: И на насесте,
0: ну
1: и сносить свои яйца.
0: Ну да, но тогда у них получается и исчезновение и похудание.
1: Не,
0: да,
1: ну,
0: не,
1: нет,
0: ну,
1: нет,
0: ну
1: возьмите фур бройлеров.
0: Да.
1: Мощнейшие сидят, и ничего.
0: Нет, если, например,
1: по 5 тысяч в день вылупят.
0: Если куров-бройлеров перестать кормить с вил, как это делают у нас здесь внизу, на 13 этаже под нами, то они сразу, он подыхает, бройлеры.
1: Ну почему?
0: Да.
1: Он худеет.
0: Он не... Ну, а потом подыхает, он не способен
1: находиться
0: там. Хорошо, возьмем...
1: него электрическим током,
0: возьмем дикого гуся, к примеру, да? Там, да. Вот гуся дикого. Вот он улетит, значит, и все. Прилетит, сам себе прилетит, прилетит. Значит, их 10. Из 10 долетит туда, значит, всего 8. А тут долетит 6. Но эти 6 прилетят с здоровые, мощные особи, которые... Нет?
1: Нет, нет.
0: А как же, то есть... А, ну и люди также курсируют. То есть...
1: Нет,
0: а этот бывало...
1: для птицы перелет, ну, это так же, как для нас перемещение из комнаты в туалет.
0: Нет.
1: Да,
0: нет,
1: это естественно. Это, да. Вот вы же перемещаетесь по земному шару.
0: Ну, никто же не собирал такую статистику, сколько людей упало, перемещаясь из комнаты
1: Дело
0: в туалет.
1: Дело в том, что любое передвижение человека, оно связано с психологической травмой.
0: Да.
1: Понимаете, человек это оседлое животное, такое же приблизительно по своим размерам, как лось. По месту,
0: да,
1: по своему месту
0: в образе жизни.
1: Да, понимаете? То есть будьте здоровы. То есть,
0: используются ли еды растительного происхождения, например, возбуждающие ЦНС, еды, яды. ЦНС, возбуждающие такие, как сосна, лиственница, ель. Профессор Жуленко спрашивает. Странно, что профессор не знает это, что в ели.
1: Используется.
0: Все используется.
1: Дело в том, что химические яды искусственного происхождения, такие как зарин.
0: Да.
1: Есть такое замечательное вещество под названием GB. Так вот, 1 грамм этого вещества обладает смертельной концентрацией при разбавлении в тонне воды. Причем смертельная концентрация такова, что человек погибает в течение 1-2 минут.
0: Это быстро.
1: Да, представляете, а его накоплено на сегодняшний день приблизительно по 10 тысяч тонн у каждой сверхдержавы.
0: Можно ли в нем что-нибудь утилизировать? Например, там, пустую тару там исправили?
1: Дело в том, что одним из с этим веществом, ну, подлежит только химическому сжиганию у вас в специальных печах.
0: В специальных автодунях, автоклавах.
1: Наиболее сильным достижением сверхдержав в последнее время на почве химического оружия это были так называемые бинарные оружия.
0: Да.
1: То есть состоящие из 2 относительно безвредных частей, которые при смешивании образуют третье вещество, которое является, ну, по своей силе сравнимым с тем же GB. То есть тем самым, да, обеспечивается удобство хранения. Не нужна закрытая герметичная тара. Не нужен квалифицированный состав. Можно даже поставить рядового Пронькина.
0: Нет, Пронькин не будет сейчас. Нет,
1: ну я так, к примеру.
0: А, образно, потому что да, он уже, да, совсем у нас старенький.
1: Нет, ну у нас в эстонском эпосе просто с этим много связано. Вот, и... понимаете, что происходит? То есть вот это мощнейшее... смесь образуется вот в результате третье вещество, которое является очень ядовитым и способным. То есть даже вот сейчас вот если эти отдельно 2 вещества вести через
0: ничего
1: границу,
0: не будет,
1: никто не заметит. Да.
0: А вот скажите,
1: не
0: вот,
1: дай
0: например,
1: бог эти 2 грузовика столкнуться.
0: А вот яд курары, можно ли считать?
1: Можно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел вам сказать.
0: Да. Вы говорите вот только, пожалуйста, активно. Погромче, потому что крайне какая плохо цель? Слышно.
2: Алло.
0: Да-да-да, вот.
2: Какая цель вашей идиотской трипологии?
0: Так-так.
2: Вот этот ваш историс, в кавычках, он порой забывает, что он себя выдает за эстонца и за доктора наук, и за генерала. Он ни тот, ни другой, ни третий. Для чего? Не стыдно вам все это?
0: Ну, я тоже пытаюсь каким-то образом склонить, что, дескать, он фин, но он все-таки...
1: Нет, мы эстонцы.
0: Здравствуйте, а то, что... вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, а что на петлицах изображено у вас? Стул? Микроскоп?
0: Дубовая ветвь.
3: Спасибо.
0: Жесть. Да, ну, дубовая ветвь — это интернациональный, собственно. А вот женщине пожилой не даете вы покой. Вот видите, как-то, видимо, тоже явно она занималась биологическим оружием. То фуражка ей не понравилась, то она усомнилась в вашей...
1: Я подозреваю, что это одна из бывших моих сотрудниц. Ну, понимаете, женский организм, он наиболее приспособлен к выживанию. То есть мужчины менее адекватно... У них развиты защитные функции. И поэтому, естественно, новые виды вооружений, таких специфических, как те, с которыми я работал,
0: да,
1: требуют проверки в первую очередь на женщинах. Поскольку то вещество, которое 100% дает результат на женщине, 150%, будьте здоровы, 150% вероятность того, что мужчина подвергнется.
0: А вот скажите, пожалуйста, Харлд Казимирович, ведь сейчас возникла острая проблема, чисто женская проблема, эпилирование тушки. Ведь раньше все-таки женщины не были столь оволошены, как современные их.
1: Они были оволошены подчас и больше. Просто это скрывалось за длинными юбками. И вы знаете, у мужчин прошлого, вот у меня...
0: Да.
1: Не такое уж отношение к заволошенной женской ноге, как у молодежи, я наблюдаю. Мне даже иногда и нравится. Mm-hmm. Когда, ну, конечно, не густая растительность, сродни бороде представителя тейпа. А скромных размеров. Ну, вот почему бы и нет?
0: Незаметно перешли, как на личные ваши вкусы. Ну, скажите, а вот ваши дети, вот один пошел по музыкальной части, да?
1: На другой военную тоже.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здорово, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Это напарник по уборке на 13 этаже мы
0: управлялись.
4: Я вот в прошлый раз не успел задать вопрос музыкантам. Угу. Вот сейчас проснулся и подумал, бабки нужны, вот что бы задать гостю, там какой-то Херальд, что ли, у тебя?
0: В гостях сегодня Харлд. Ты знаешь, спроси, сколько лет он служит, и все нормально. То есть перезвонишь, да, тогда?
4: А сейчас нельзя, да?
0: Ну, сейчас вроде все слышат, неудобно.
4: Ну, ладно.
0: Ага. Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Вот я тут перезвонил, ну, голос изменив немного.
0: Да.
5: Вот, и хочу, значит, задать такой вопрос. Вот вы говорите, что человек, который не дефицирует, то есть поэтому можно заключить, что он вроде как уже и не жив. Однако, не секрет, что Джавахарлал Неру, например, принадлежал... Да, конечно, вот он принадлежал к так называемой касте чистых. Что это означало? Это означало то, что эти люди с помощью специальных мантрических упражнений и различной йога-медитации добивались таки такого состояния, в котором они входили на второй астральный уровень и могли при этом абсолютно не дефицировать. Известно даже также то, что один американский психолог ездил в Индию, исследовал это, вот, но, к сожалению, он был засмеян, сказали, что это невероятно, после чего он вынужден был, значит, организовать собственную церковь, но ничего ему не оставалось, кроме этого.
0: Да.
5: Вот, скажите, а вот какие исследования вы, значит, на эту тему проводили? Поскольку в Индию ездить это все-таки тоже и накладно, и там, в общем-то, насекомые всякие.
0: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный вопрос. Насекомые.